0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова. Я приглашаю вас прогуляться по Большой Покровской улице. Здание Нижегородского театра кукол появилось благодаря объединению двух соседних строений. Это дома 39А и 39Б. В 1912 году выдающийся архитектор Федор Шехтель построил в Москве кинотеатр «Художественный» и одновременно спроектировал для нижегородского купца Фролова доходный дом, где разместился городской концертный зал и синематограф. Ныне это дом номер 39Б. С 1918 по 1920 годы здесь находились Советский клуб и Клуб моряков. В 1937 году открылась Горьковская филармония. А в 1978 году была проведена капитальная реконструкция этого здания и соседнего с ним особняка купца Рукавишникова под кукольный театр. Вход в театр выполнен в виде стилизованного портала сцены, на которой разыгрывают представления зазывалы «Шарманщик», «Петрушечник» и их помощники, выкованные из меди. С другой стороны улицы, рядом с бронзовой фигурой трактирщика, мы видим памятник архитектуры эпохи позднего модерна. Это торговый флигель, который принадлежал купчихе Каменевой. Здание было построено в 1914-1915 годах. На фасаде поселились крылатые чудовища, а под крышей небольшие грифоны с распростертыми крыльями. Именно эти странные существа сделали дом достопримечательностью улицы. Соседний дом, также в начале 20 века принадлежавший Каменевой, сохранил свой облик с 1820-х годов. Он является редким образцом городской дворянской усадьбы пушкинской эпохи. Дом номер 52 на Большой Покровской – это еще один шедевр Левкова, творца нижегородского модерна. Дом был построен в 1904-1905 годах. В 1999 году здание было реконструировано в стиле неомодерн. Выполнены пристрой и мансардный этаж. Вплотную к нему примкнул современный торговый центр в стиле хай-тек. Напротив стоит бывший доходный дом печально известного ростовщика Колчина, банкротившего и скупавшего за бесценок целые пароходные компании. Дом был построен в 1916 году. Имея миллионное состояние, хозяин дома жил здесь в бедной обстановке. Сдавал первый этаж в аренду под магазины. В 1999 году в ходе реставрационных работ были восстановлены элементы, предусмотренные первоначальным проектом дома. Балкон на третьем этаже, створки ворот, парапетные решетки, надстроен мансардный этаж. На фасаде появились черепичная кровля и керамическая плитка. На углу Большой и Малой Покровской улиц стоит дом, отмеченный мемориальной доской. Он принадлежал семье Александра Дмитриевича Улыбышева. Семья Улыбышевых приобрела собственную усадьбу в 1848 году, переехав из дома Добролюбовых. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по нашему городу.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Художественный фильм режиссера Георгия Победоносцева «Ох уж это Настя» был снят на киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького в 1971 году. В прокат картина вышла в мае следующего года. По тем временам это была вполне новаторская лента. В ней применялись комбинированные съемки с мультипликационными вставками. Ирина Волкова, сыгравшая главную роль отчаянной фантазерки-школьницы Насти, вспоминала: «Изображать, что ты гладишь пантеру, и руками попадать по ее контуру было сложно. Меня ставили на подиум, за которым находился большой инфракрасный экран. Я делала вид, будто ласкаю животное или лечу на вертолете, которых потом подрисовывали». Фильм понравился зрителям, а особенно песни из него «Лесной олень». Музыку написал Евгений Крылатов, стихи Юрий Энтин, а исполнила звезда 60-х годов Аида Ведищева. Фильм был удостоен премии ЦК комсомола «Алая гвоздика» как лучший в году для детей и юношества, а через год, в 73-м, на Всесоюзном кинофестивале удостоился приза и премии за лучший фильм для детей и юношества. Ирина Волкова, несмотря на свалившуюся на нее после выхода картины славу, актрисой не стала. Она снялась еще в одном фильме, а потом закончила институт стали и сплавов и работала по специальности, далекой от кино.
4: Марьяна Борисовна Сашу в школу пригласила. Он придет, она ее спросит: «Расскажите, пожалуйста, как вы гонялись за летающей тарелкой?» А он уже не знает, все над ним будут смеяться, а легко громче всех. А если Светка узнает, представляешь? Надо что-то

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Родовое прозвание Журавлев восходит к прозвищу Журавль. Птичьи имена были не редкостью в русских деревнях. Обычно журавлем называли длинноногого человека. Кроме того, прозвище «журавль» давали человеку умному и смышленому. Не случайно в сказках журавль мог наказать даже хитрую лису. Птица-журавль символизировала также божественную силу и праведную жизнь, потому фамилию Журавлев мог получить и будущий священник семинарии. В старинных документах Журавлевы упоминаются с 17 века. Иван Григорьев – сын Журавлев, Тавренский пономарь, Петуня Журавлев – подьячий.
0: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем наше приготовление к гостеванию в зажиточном состоятельном доме Нижнего Новгорода XVII века. Может быть, я многих и огорчу или огорошу тем, что я сейчас скажу, но в то время мужчины и женщины вместе в гости не ходили и вместе их не принимали. Мы, конечно, с вами найдем выход из этого положения, мы же, в общем-то, виртуально туда собираемся. Вообще, даже некоторые исследователи считают на основании письменных источников, что гостевание вообще распространялось только на мужчин. Но в XVII веке известно и случаи, когда в гости ходили и женщины. Но, еще раз повторю, раздельно. Отдельно, как мы сейчас сказали, девичники, отдельно мальчишники. Только либо в очень узком кругу близких, соседей или родственников, возможно, было смешанное гостеванием, или, да, наверное, и все. Но это не значит, что женщины с мужчинами не могли прийти вместе. Просто если такое даже и предположить, нужно иметь в виду, что тогда будет уже у нас не одна горница, а две горницы. В одной горнице будут общаться мужчины, а в другой будут общаться женщины. Лучше всего нам себе представить такое гостевое поведение уже по салонам XIX века. Там другой интерьер, другие одежды, другие манеры, другие занятия, но, в принципе, то же самое. После общего застолья, но здесь оно не было общим, там расходились. Женщины судачили, если это можно сказать, или сплетничали к светскому обществу. Мужчины уходили играть в карты. Все было отдельно и по-разному. Сейчас, конечно, вот эта часть традиции до нашего времени не дожила. И я думаю, те, кто меня сейчас слушает, могут даже озадачиться вопросом, вообще, как это такое может быть, и чего же будут делать отдельно вместе пришедшие там брат и сестра, муж и жена, что же они будут делать отдельно, какие темы они будут вести, как они за столом порознь в разных комнатах будут сидеть. Тут чего-то не хватает. Но тогда было именно так. То есть, по сути дела, в рамках гостевания устраивалось как бы два различных приема. Мужчины пировали отдельно, женщины отдельно. В частности, одно из описаний торжественного обеда в богатом доме содержит следующее. Боярыни также обедают и пьют меж себя, а мужеского полу у них не бывает никогда. Мужеским полом, кроме свадеб, не обедают никогда, разве которые гости бывают самые сродственные, а чужих людей не бывает, и тогда обедают вместе. Так что незнакомые, представить себе такую картину, знакомьтесь, пожалуйста, значит, имя Рек, а это его супруга. Нет, уж для XVII века это не подходило. Боярыня сама по себе, боярин сам по себе. Чем там занимались женщины на своей женской части такого гостевания, чаще всего мы не знаем, хотя, правда, в сатирической литературе с большой долей сарказма описывается то, как без надзору своих благоверных боярыни иногда достаточно фривольно могли себя вести меж собой, допускать себя, то есть нечинно, я бы сказала. Хотя про чин мы тоже скажем, тут тоже было очень много сложностей на наш сегодняшний день. Ну, все прекрасно, наверное, я не могу сказать, что помнят, потому что это было очень давно, но знают, что вот эта вот манера гостевать раздельно, она очень резко была прервана, по-другому не скажешь, Петром Первым. И даже вспоминая наше представление об этой эпохе через исторические фильмы, вспомним ассамблеи и то, что при этом происходило. Кто это с удовольствием и с радостью принимал? Скорее всего, молодежь, настроенная жить по-новому, и сколько это вызывало нареканий среди людей, которые жили вот традиционно и размеренно. Пришли гости. Дальше начинается самое сложное. Это рассесться за столом. И вот здесь я хочу предупредить вас еще об одном. В русском средневековом обществе очень важно было, какое место даже не сам человек, а тот род, которому он принадлежит, занимает в обществе. И от этого зависело, где он может сидеть. Ближе к хозяину, дальше хозяина, с левой стороны, с правой стороны. Но если принимали, скажем, одного гостя, то его всегда сажали на почетное место, в красный угол, под образа, рядом с хозяином. А вот когда, как в нашем случае, мы же собираемся приходить в количестве, вот здесь возникала проблема. Если было гостей несколько, от хозяина требовалось немало искусства и знания, не только обычаев, но и ранга, и древности рода, знатности каждого из приглашенных, чтобы их не просто рассадить по отношению к себе, а чтобы их рассадить так, чтобы между ними не возникало никаких трений. Поскольку, скажу так, да, в средневековом обществе все знали субординацию, и нарушить ее даже, казалось бы, в чем, во время гостевания, сесть не на тот стул, это было не просто позором. Это значило уронить честь своего рода, которое впоследствии могло сказаться не только на том, кто не на тот стул сел, а на представителях всего рода. В каком смысле? Все это уже такое унижение, после которого очень трудно оправиться роду целиком, не получить соответствующего назначения, не иметь от вышестоящих чинов или власти соответствующих милостей и так далее. И это потерять свое родовое лицо. Причем интересно, что это касалось не только мужчин и женщин. Вот когда собиралась и женская часть общества, там тоже могли возникнуть сложности из-за того, кому, рядом с кем или, как говорилось, под кем сидеть. И за столом все места имели тоже свою иерархию. Человек низшего ранга никогда не мог сесть на именно слева или справа на определенный стул, а человек более высокого ранга тоже знал, он не мог сесть на то место, которое ему не просто ему и его роду не соответствует занимаемому месту. Если кто-то, кого он считает ниже его достоинством и знатностью рода, садится на место более значимое, это могло привести к скандалам, к перепалкам. Давайте на этом мы с вами сегодня закончим. Готовьтесь, соблюдая и приличие, и вместе с тем свое достоинство, рассесться за столом, когда мы окажемся в гостях.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Читаем классику.
3: Погрузитесь в тонкую, щемящую атмосферу чеховского рассказа «Дом с мезонином». В историю, где любовь едва успевает раскрыть крылья, чтобы тут же разбиться о стену чужих убеждений. Этот рассказ о том, как легко потерять то, что по-настоящему дорого, и как горько потом возвращаться к воспоминаниям о несбывшемся. «Дом с мезонином» – один из известнейших рассказов Антона Павловича Чехова, прозвучит в программе «Читаем классику» в исполнении Олега Демина 21 и 22 сентября в 10 часов утра.
4: Где живут нерпы? Как подняться на древний вулкан? Какая самая длинная река в России? Если ваши дети задают 100 вопросов в минуту,
5: у нас есть ответы. Детский журнал «Саша и Даша» представляет проект «Россия на ладони».
3: Вас ждут невероятные встречи и увлекательные истории о путешествиях по стране, которые интересно слушать и детям, и взрослым.
5: Не пропустите эфир по вторникам и пятницам в 20:00.
6: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.
2: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Без недомолвок. Год 1611. Январь.
7: И бысь в тот день бой велик. Враги толпою ринулись, едва их большая пушка принялась бить по городу. С нашей стороны были дворяне, городовые и окрестные. Кто еще остался? Все, кто остался из стрельцов, отряд, который теперь подготовил германец Фрис, да прежние ополченцы из числа крестьян и посадских. Сеча была страшная. Рассказывали мне о ней те, кто сами там рубились. На одного нашего приходилось по 20 врагов. Однако же вновь не отступили смоляне и не дрогнули. Я же многогрешный стал на колени перед образами, начав молитвы читать, прося Господа и Пресвятую Богородицу помочь граду Смоленску, дать его защитникам и на этот раз сил отразить рати вражьи. И как не ярились поляки, не вышло у них многими силами сокрушить нашу ныне такую малую силу. Смело их со стены будто мечом огненным. И вправду, сказывал кто-то из осадных, будто видывали в небесах воина, а в руках его огнем пылающий меч, и за его спиною рать велику. Говорили, что самого архистратига небесных сил Михаила видали они, и его сила пришла на помощь нашей. В тот час, как послал Господь людям то видение, ядрами наших пушек разбит был сруб, на котором враги установили свою стенобитную пушку.

0: и при приступе, и при обстреле. Воевода сказал, не осмелятся они в ближайшее время бить по городу из того орудия, чтоб не потерять его. Им, как видно, не рассчитать, куда его правильно ставить, от того, что не в том месте установили, сами же и проиграли. Кто ведает, что будет далее? Ныне силы небесные пришли нам на помощь и на нашей стороне сражались. Сколько отпущено Господом, продержится град Смоленск на горе врагам нашим и для всей Руси православной в подмогу духовную. Зреет гнев народный в русских городах и селениях, и повсюду, из конца в конец, от человека к человеку передаются грамоты святейшего патриарха Гермогена. В грамотах своих зовет он русских людей восстать противу супостатов, собирать силы для того, чтоб пойти на них войной всенародной и выгнать вражью силу со Святой Руси. Те грамоты передают из рук в руки, читают на Днепре и на Волге, во всех концах русской земли. А в пример всем ставит владыка непокорный Смоленск, коей кровью истекая, от глада и хлада погибая, помощи не получая и более на нее не надеясь, все равно главу не склоняет и силе чужой не покоряется. И царя уж нет боли на Руси, и бояре предали отечество свое, Кремль и престол в руки врагу передали. А крепость наша стоит, ибо защищает сия твердыня само государство русское. Сменятся государи, пройдут великие войны, будет еще и печаль, и радость на нашей земле. А сама Россия останется в веках и вовеки, и никому, никогда раздавить и изничтожить ее не удастся. Ныне же болью полны наши души, и немощны наши тела. Город держится из последних сил. Уж и те, кто крепки были и до сих пор хвори не ведали, стали слабеть, от ветра шататься. Скорбью великой полон град. Днем и ночами улицы пусты. Кто еще на ногах сторожит на стене, прочие же умирают. Как бы то ни было, с молитвою и верой несем мы свой крест. Разве не Господь завещал нам его? Молим его, чтоб достойными быть и с честью за имя его смерть прияти. Но как бы хотелось мне, чтоб хоть молодые-то спаслись, хотя бы кто-то из них. Владыка Сергий опустил перо. Показалось ему, что оно сделалось тяжелым, точно выточенное из камня. Архиепископ перекрестился. Неужто и его, привычного к постам и воздержанию, начинает одолевать голод? Владыка перечитал написанное и снова вернулся мыслью в тот день. После боя он читал проповедь в Мономаховом соборе. В молчании перед ним стояли люди, пришедшие прямо оттуда, из самого пекла, прямо в доспехах, с которых пытались, но так и не смогли оттереть свою и вражью кровь. Ее следы виднелись у кого на полотне кольчуги, у кого на прикрывающих раны повязках. Кто решился бы выгнать их за это из храма? Владыка заговорил, и его вновь слушали, внимая каждому слову, взирая единым взглядом, исполненным веры. Каждый в соборе знал, что, скорее всего, скоро погибнет. И во взглядах воинов не было ни страха, ни возражения. Отяжелевшее перо архиепископа не смогло бы этого передать. Да он и не пытался. В том бою на стене в первый раз был поранен сам воевода. Когда Сергий на другой день пришел его проведать, то застал в воеводской избушке костоправку. Девушка уже закончила обработку раны, укол, нанесенный пикой в бедро выше колена, и теперь перевязывала ее корпией. «Ведь едва ли не сутки прошли, боярин воевода», — тихо укоряла Наташа. «Что ж ты, родимый, творишь-то? Бросить нас хочешь? Одних против ляхов оставить? Так и молви. Устал от вас всех».
1: «Помолчала бы ты, право», — утомленно проговорил Шейн. «Сама-то хороша. Тебе цена не меньше, чем мне». «А ты что?» «К каждому раненому без осторожности кидалась. Едва ли не из-под сабель вражьих вытаскивала». «А убили б тебя. Что тогда?»
2: «Так не убили ведь.

Голубые, ясные, как родничок, глаза девушки, совсем уж огромные на исхудавшем личике, задорно блеснули. Владыка знал, чего пришлось им насмотреться в установленных подальше от жилья шатрах, куда после боя сносили раненых. Подальше, чтобы они криками и стонами не подрывали дух смолян. Но крики оттуда все равно долетали. Каково же приходилось Наталье, которая в тех шатрах дневала и ночевала? К тому же запас снадобий и лекарств уменьшался куда быстрее запасов пороха. Уже не осталось ни афияна, чтобы уменьшить невыносимую боль, ни сонного зелья, чтобы одурманить, ни многих других необходимейших для лечения вещей. И сердце отца Сергия вдруг наполнилось неизъяснимой тоской. «Не убили ведь воевода?» — весело ответила Наташа. Только тут воевода обратил внимание на неслышно вошедшего Сергия. «О, Господи, владыка! Что ж, я умом повредился, что ли? И не заметил ведь, как ты вошел. А вы все чего молчали?» «Тоже не увидели?» — испуганно вскочила с лавки Евдокия. «Прости, владыка!» И поспешно накинула на плечи мужа шубу. Прихрамывая, Михаил подошел под благословение, и Сергий, осенив его склоненную голову крестом, указал на кресло. «Садись, воевода, садись. Нельзя тебе себя не беречь, лекарка верно сказала. К тебе пришел увериться, что рана твоя не опасна». Женщины с поклоном вышли. «Молюсь об одном», — продолжал Шейн, «чтоб, пока крепость еще стоит, еще может стоять, у меня были силы сражаться». Архиепископ улыбнулся. «Я это знаю, Михаил. И еще вот что тебе скажу. Только недавно записи свои делал, упомянул про это. Отовсюду доходит до нас вести. Поднимается гнев в народе русском. Готов он встать, супротив захватчиков, готов. И в пример люди тебя ставят. Тебя, Михаил Борисович. О том и пленный в Москве патриарх Гермоген пишет в грамотах, что из рук в руки по всей Руси передаются. Думаешь, могут еще нам на помощь прийти?» Владыка не отвел взгляда. «Бог ведает. Мало у нас сил. Если продержимся до лета, то и слава Богу. Но к этому времени помощь не поспеет. Ты полагаешь, в Москве не будет восстания? Мне доносили, что там, и мне доносили. Но слишком сильна боярская измена. Всего скорее поднимется рать где-нибудь подали от Москвы. На Волге, может? Ну, оттуда точно сюда не поспеть», — вздохнул Михаил. «Не на крылатых конях летаем, на простых ездим. Но не думай, владыка, не разочаровал ты меня. Я ведь понимаю, что мы не помощи ждем. Сами другим подаем помощь. Вот это я и хотел сказать тебе, чадушка. Решил я, воевода, что настало время. Ныне свои закрома открыть собираюсь. Хранил на самую крайность, берег, сам зерна лишнего не взял. А теперь пора. Думал тебя об этом просить, да не посмел», — кратко сказал Шейн и, приподнявшись с кресла, крепко обнял отца Сергия.

0: Колдырев и Майер застали Шейна уже одетым, более того, вновь облаченным в доспехи. Все последнее время Михаил в них только что не спал. При нем находились молодой стрелец с перевязанной рукой, да неизменный Логачев. «Что прикажешь, Михаил Борисович?» — вместо друга спросил Фриц, когда четверо сели вокруг стола, а стрелец остался возле дверей. Он столько раз слышал эту фразу, что научился произносить ее уже без всякого акцента. «Разговор у нас не закончен остался», — ответил Михаил. «Кажется, будто давно был. Но договорить надо. Давай, Гриша, что хотел сказать?» Колдырев мрачно кивнул, да так и остался сидеть с опущенной головой, глядя в стол. «Англичанин еще хотел признание сделать. Но это нашего дела не касается. А дело наше такое. Как могло случиться, что полтора года крысу изловить не удается?» «Полтора года? Ну, догадались, в конце концов, что подьячий мог разговоры подслушивать. Мог. И план крепости он сумел бы, пожалуй, из твоего кабинета выкрасть да срисовать, а после на место положить. И по подземному ходу, что ведет, может, где-то из-под терема за крепость, королю отнести мог. Возможно, если б мы Клима взяли, он бы нам много рассказал. Но едва его раскрыли, едва Лаврентий за ним людей послал, как он раз и неведомо от чего упал да разбился. Разыграли перед нами, дураками, Климкину погибель. Что ж это? Случайность? Ты к чему это ведешь, дружок? Очень ласково. Так ласково, что у Фрица по спине мурашки побежали, — спросил Лаврентий. Подозреваешь кого-то из моих людей? А ты сам, Лаврентий Павлинович, кого подозреваешь? С таким же дружелюбием переспросил Григорий. Теперь он поднял голову и смотрел Лаврентию прямо в очки. Положим, Клим был стрелком, который убил дурачка Ерошку, который на тебя показал. И потом Катерину убил. Только он не для себя все это творил. У него хозяин имелся. Вернее сказать, имеется. Ведь вроде как вчера этого Климку живым видали. И едва тебе про то донесли, Лаврентий Павлинович. Как ты кинулся сообщить это воеводе? Вот, мол, первый рассказываю.
1: Что? Ты что же, щенок?
0: С грохотом отбросив стул, Лаврентий вскочил на ноги. Поднялся и Григорий, а за ним и Фриц.
1: Ты что, меня подозреваешь?
0: Лицо Лаврентия залилось будто пожаром яркой краской.
1: Ты? Да ты! Ты в уме ли, Гришка? Сопляк!
0: У стрельца возле двери рот открылся.
2: Я тебе не Гришка, прошипел Колдырев. «Гад!»
0: Шейн тоже сделал попытку вскочить, но не смог. Нога. Тогда он с размаху шарахнул кулаком по столу и рявкнул: «Прекратить!» И Колдырев, наверное, впервые ослушался воеводу. Сейчас он просто не слышал окрика. В ушах стоял колокольный перезвон, заглушая все звуки мира. Даже в глазах плавали кровавые червячки. Совсем как тогда, в Орше, где багровая ярость застила ему разум. Рука метнулась к рукояти шпаги, но Фриц успел схватить друга поперек груди.
3: «Стой!» — крикнул он по-немецки. «Хальт! Надо доказать!»
0: «Остынь, Григорий!» — уже спокойнее выдохнул Шейн. «И сядьте уже все! Бунтовать мне тут вздумали? Воеводу своего не слушать? Сидеть, я сказал!» Майер разжал хватку. Продолжая буравить друг друга ненавидящими взглядами, Григорий и Лаврентий подчинились. Сели. Фриц же, на всякий, остался стоять по левую руку от Колдырева.
2: «Складно молвишь, Григорий», — напряженно продолжал Шейн. «Но поверить тебе не могу. Я Лаврентию Павлиновичу как себе доверял. Он со мной через такое прошел, после чего хоть в ад. И он может крысой оказаться».
0: «Доверял? Тихо, но вроде даже и с угрозой в голосе», — спросил Логачев. «То есть уже не доверяешь?»
1: «А кто еще, если не он?» Колдырев весь трясся, но Лаврентий теперь как бы старательно не замечал, обращаясь непосредственно к воеводе. «На ком еще все концы сходятся? И Клим этот, выходит, не погиб вовсе? Значит, что?
3: Значит, сам Лаврентий приказал своим людям донести, будто тот убит.
2: Нет, Гриша, это было не так, — возразил Фриц. Я вчера поговорил со стражниками. Как упал Клим, никто не видел. Его уже мертвые находили. У него был разбит вся голова. Узнавали только потому, что узнали его кафтан. А ведь кафтан может надевать и другой человек, так?
0: Вот оно что. Голос Михаила сделался вовсе уж равнодушным. Значит, наша крыса стрелка не уничтожила, приберегла. В пустом-то городе, где люди будто мухи мрут, кто ж вспомнит, кто узнает? Все будто тени ходят. Значит, затаился Сошников, своего часа ждет. Так что ли, Лаврентий?
2: Логачев побелел и уставился на Михаила, словно не мог его узнать.
3: Ты?
2: То ли вскрикнул, то ли взвизгнул Сокольничий.
3: Ты? Ты что же? «В этот бред веришь? Только сейчас говорил, что... и поверил? Кому? Зятюшке своему с горе умом тронувшимся, да иноземцу, врагу недавнему. Сам-то воевода не помешался, а?»
0: «Я всегда верил тебе, Лавруша», — сказал Шейн сквозь сжатые зубы. «И не мнил, что наступит день, когда сомневаться начну. Однако ж как иначе объяснить? Есть такое, чего и впрямь никто, кроме тебя... не знал и знать не мог.
3: «Да, так уж и никто!»
2: Вдруг рассмеялся Логачев.
3: «Есть и еще человек, который все обо всем знал и мог не менее моего. Это ты, воевода!»
2: Нервный смех Лаврентия вдруг оборвался так же неожиданно. За столом на минуту повисла тишина. Шейн проговорил тихо и неожиданно ровным голосом. «Коли меня винишь, Лаврентий, так и скажи. Получается, что я родную свою племянницу застрелить велел. Или самого себя. Не сходится. И еще одна мелочь-то. Будь я предателем, так на что б мне сдалось столько хлопот? Я бы просто сдал крепость Сигизмунду».
3: «Думайте, что хотите!» — взорвался Лаврентий. «Все вы тут не в себе! Да я уж почти нашел крысу эту! Если б вчера польская пушка по стенам не саданула, если б удалось Климку Сошникова поймать, коли он и впрямь жив, так я б уже все знал. А теперь, когда Григорий сказал, что у кого-то, оказывается, в подвале тайный ход имелся, я и подавно легко загадку разгадаю».
2: Не говоря более ни слова, Лаврентий встал, развернулся и с прямой спиной двинулся к дверям. Все это время раненый стрелец остолбенело слушал невероятный разговор с Сокольничем. Логачева все без исключения считали в Смоленске вторым человеком, хотя в открытую никто этого и не говорил. Возможно, кто-то думал даже, что всемогущий Лаврентий здесь первый человек. И вот сейчас двое лучших воинов воевода обвиняют этого самого Лаврентия в измене. И Шейн, кажется, им верит.
3: Да как же такое возможно?
2: Однако молодой стрелец, перехватив бердыш за середину, решительно наклонил его, закрывая выход.
3: «Стой!»
2: «Вот уже как!» Лаврентий повернулся к воеводе.
3: «Что же, в темницу меня отправишь? На дыбу вздернешь? А, Михайло? Ну, давай! Михаил, я сам проверить должен. Если вновь не то окажется, то тогда поступай со мной, как хочешь».
2: «Иди, иди, Лаврентий». Михаил мрачно отвернулся. «Докажи, умоляю тебя, что не ты аспид ночной. Иначе своей рукой зарублю. Ступай. Да, и соколиков своих от меня прибери. Не надобно мне более охрана. Пускай на стену идут». Раненый стрелец отступил от двери. Лаврентий на пороге обернулся.
3: «Эх! Михайло, Михайло!» — проговорил он почти с отчаянием.
2: «Эх! Зря мы его отпустили», — мрачно сказал Колдарев. Фриц пожал плечами. «Уйти ему некуда. Если подземный ход бил, то сейчас его нет. А спрячется, точно покажет, что это он есть крыса».
0: «Беги, скажи доводчикову», — обратился Шейн к стрельцу.
2: «Ах, да. Бедный Ваня. Но беги, скажи, чтоб за ворота не вздумали его выпускать».
0: «Ровно душу вынули», — добавил он растирая левую сторону груди.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Читаем классику.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Барышня-крестьянка.
2: Продолжение. В 2 часа ровно коляска домашней работы, запряженная 6 лошадьми, въехала на двор и покатилась около густого зеленого дернового круга. Старый Берестов зашел на крыльцо с помощью 2 ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее. Предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался. И хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение. Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность, во всяком случае, всего приличнее. И вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон. Набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом. И прекрасное военное движение Алексея пропало в туне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали. Отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы. Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон. Фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV, а рукава по-дурацки торчали, как фижмы у мадам де Помпадур. Талия была перетянута, как буква «Х», и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадой ему последовал. Когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку с намерением, выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это примирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления. Но шалость его дочери казалась ему так забавно, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает. Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза же манилась, говорила сквозь зубы, нараспев и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя все это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома. Ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал. Наконец встали из-за стола, гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их?» — спросил он Лизу. «А знаешь ли что? Белила право тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться. Разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Джексон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдание. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою. Она не могла просить. Она была уверена, что добрая, милая мисс Джексон простит ей и прочее, и прочее. Мисс Джексон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности. Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий.
3: «Ты был, барин, вечер у наших господ», — сказала она тотчас Алексею. «Какова показалась тебе барышня?»
2: Алексей отвечал, что он ее не заметил.
3: «Жаль», — возразила Лиза.
2: «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому что я хотела было спросить у тебя, правда ли говорят?»
3: «Что же говорят? Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» «Какой вздор! Она перед тобой урод уродом!»
2: «Ах, барин, грех тебе это говорить! Барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с ней равняться?»
4: Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень. И чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души.
3: «Однако ж», — сказала она со вздохом, — «хоть барышня, может, и смешна, все же я перед ней дура безграмотная».
5: «И, — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться.
2: Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте».
3: «А взаправду», — сказала Лиза, — «не попытаться ли в самом деле?
5: Изволь, милый, начнем хоть сейчас».
4: Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку.
3: И Акулина выучилась азбуке удивительно скоро.
2: Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно.
3: «Что за чудо?» — говорил Алексей. «Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе».
4: В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам Наталью Боярскую дочь, прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении. И круглый лист изморала афоризмами, выбранными из той же повести. Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма. Там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.
2: Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам. Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство, или, по его выражению, английскую дурь, однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например, редкой оборотливости. Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский, так думал Иван Петрович, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились. Обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение. Уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с того самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. По крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино. А Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостаивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна уже будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит. Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что ж ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает?» «Нет, батюшка», — отвечал почтительно Алексей, — «я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусар. Мой долг — вам повиноваться». «Хорошо», — отвечал Иван Петрович, — «вижу, что ты послушный сын. Это мне утешительно. Не хочу ж и я тебя неволить, не принуждаю тебя вступить тотчас в статскую службу. А покамест намерен я тебя женить».
3: «На ком это, батюшка?» — спросил изумленный Алексей.
2: «На Лизавете Григорьевне Муромской», — отвечал Иван Петрович. «Невеста хоть куда, не правда ли?»
3: «Батюшка, я о женитьбе еще не думаю».
2: «Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал. Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится. После понравится, стерпится, слюбится. Я не чувствую себя способным сделать ее счастье. Не твое горе ее счастье».
3: «Что? Так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро! Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь. Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе 3 дня на размышление. А покамест не смей на глаза мне показаться».
2: Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим, и, наконец, об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову.
3: И чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо с самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту в дупло и лег спать весьма довольный собою. На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» — спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом Прилучинского замка.
6: «Никак нет», — отвечал слуга. «Григорий Иванович с утра изволили выехать».
3: «Как досадно», — подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Елизавета Григорьевна?»
6: «Дома-с».
3: И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводье в руки лакею и пошел без доклада. «Все будет решено», — думал он, подходя к гостиной. «Объяснюсь с нею самою». Он вошел и остолбенел. «Лиза? Нет. Акулина, милая, смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел». Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела бежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина! Акулина!» Лиза старалась от него освободиться. «Оставьте же меня, сударь! С ума вы сошли!» — повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! Друг мой, Акулина!» — повторял он, целуя ее руки. Мисс Джексон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел. «Ага», — сказал Муромский, — «да у вас, кажется, дело совсем уже слажено». Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

0: Радио Образ. Притча дня. Поучение в примере.
1: На пути к цели. Жил-был царь, у которого не было наследника. И он решил кого-нибудь усыновить. Он приказал своему советнику открыть ворота и пустить во дворец всех, кто захочет стать наследником престола. И при этом распорядился приготовить пир, бассейн с благовониями, пригласить во дворец артистов и музыкантов. Царю хотелось, чтобы каждый приходил к нему свежим, отдохнувшим и хорошо накормленным. Тогда ему будет легче выбрать себе сына. Ворота открылись, и во дворец пришли многие, кто жил в этом городе. Люди принимали ванны и плескались в бассейне, кто-то припрятывал в кармане пузырьки с благовониями, чтобы унести домой. Когда пришло время обедать, горожане стали паковать еду в коробки, чтобы было чем поужинать дома. Затем наступило время музыки и танцев, которые продолжались до самой ночи. Пришла ночь, и царь сказал: «Что случилось? Почему ко мне никто не явился?» Советник ответил: «Ваше Величество, мы сами ничего не можем понять. Мы открыли ворота и дали людям все, что было велено. Но в конце концов все разошлись по домам и унесли с собой то, что набрали во дворце». Что же случилось? А случилось то, что часто бывает со всеми нами. На пути к цели сама цель оказалась забытой.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».
2: Что за роскошь, что за смысл? Какой толк в каждой поговорке нашей? Что за золото? Говорил Александр Сергеевич Пушкин. В передаче «Вековая мудрость в одной строке» вас ждут пословицы о России, о столице нашей Родины, о русском мире и русском характере. Никогда Россия Ермань не носила. Кто в Москве побывал, тот всю Русь повидал. На Руси святой каждый кустик свой. Пословицы и поговорки не случайно называют кладезем многовековой мудрости нашего народа. В этих малых жанрах фольклора огромный опыт множества поколений. Проверяйте себя на знание русских пословиц вместе с ведущими программы, заслуженным артистом России Владимиром Ганиным и Анастасией Шохиной.
0: Вековая мудрость в одной строке. Слушайте «Радио Образ». Вы все на 95.8 FM.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы собрали с вами урожай, грядки наши опустели, и нужно подумать о том, как подготовить почву к следующему году. Существует два совершенно разных подхода к подготовке почвы. Один, собственно говоря, никоим образом эту почву не готовит. То есть собрали грядки и забыли. И до осени, до поздней осени, они стоят, открытые солнцу, открытые дождю. И что на этих грядках происходит? Зарастает все сорняками. На следующий год садовод приходит, все это начинает выдергивать и перекапывать, и засаживает это все новыми культурами. Второй подход совершенно противоположный. Грядку вылизывают так, что она напоминает черный квадрат или прямоугольник. И поддерживают там тоже вот эту вот чистоту. Черный пар, так называемый, делают. Точно так.

из нее полезные вещества, почва теряет структуру. Люди думают, что вот чем рыхлее почва, такая она перекопанная вся, тем лучше. На самом деле мы убиваем этой перекопкой микроорганизмов, которые живут и строят, собственно говоря, вот эту структуру и плодородие почвы. Потому что именно они, дождевые черви и микроорганизмы, перерабатывают всю органику, которую мы туда с вами вносим, и сидераты, и какой-то навоз. Вот эту вот всю органику они перерабатывают в гумус. То есть гумус – это вещество, которое уже может потреблять растение. Вот если мы с вами тупо просто внесем навоз, и этих микроорганизмов там не будет, ничего наше растение не получит. Вот очень часто такое можно наблюдать на пересушенном каком-то участке, вот только-только его осваивают на песках, дали вот такой участок. Навоз туда вносит, а ничего не происходит, потому что его просто-напросто разлагать некому. Нет там этих микроорганизмов, они в этой сухой почве просто-напросто изжарились, убились и так далее. И только когда садовод все это начинает постепенно-постепенно оккультуривать, то есть поливать эту земельку и вот вносить вот эти вот удобрения, через годик только там эта микрофлора развивается, и наши растения начинают хорошо расти. А мы с вами вот этой перекопкой убиваем этих микроорганизмов. Но я дальше не буду на эту тему распространяться, потому что знаю совершенно точно, что многие со мной не согласятся и не представляют, как это может сад обходиться без перекопки. Вот я свои грядки уже не копаю много лет. Как я делаю? Вот у меня, например, цветная капуста. Она выросла, я ее убрала. Достаточно большие лунки получились, потому что корневая система большая была у этих здоровых растений цветной капусты. Просто-напросто это все нужно разровнять либо граблями, либо плоскорезом и тут же посеять сидераты. Все, больше вы ничего не делаете. После этого сидераты можно либо оставить так до зимы, они после первого мороза лягут и будут прикрывать почву, и это будет естественный мульча, точно так же, как это происходит в природе. Ведь в природе травка у нас прикрывает землю, и голой земли никогда нет. Точно так же мы посеяли с вами сидераты, они эти сидераты и прикрыли землю. Можно их слегка заделать в почву, можно, а можно и так оставить. Все эти микроорганизмы, дождевые черви сделают свое дело. Более того, вот интересно бывает такое явление. Убились эти сидераты морозом, потом долго достаточно стоит теплая погода. Вы приходите через некоторое время, все, половина уже этих сидератов нет. Кто это сделал? Да черви дождевые сделали. Они утащили вот эту зеленую массу в свои норки. Это их запасы на зиму и на весну, когда они уже по оттаившей почве заново начнут питаться. Дальше, что касается сидератов. Их как бы советуют сеять осенью, но не нужно этого дожидаться. Вот уже летом чеснок убирают в июле, лук выкапывают в июле, а какие-то ранние зеленые культуры тоже в июле. Мы с вами грядку освобождаем от укропа, от кинзы, там еще от чего-то. И сразу-сразу съедьте вот эти сидераты. Польза от них на самом деле огромная. Мало того, что вырастает вот эта зеленая масса, и люди опять же вот не понимают, ну как же так, вот эта горчица выросла, она же наоборот только вытянула из почвы питательные вещества. Дорогие друзья, не будем забывать, что растения-то умеют энергию из солнца, из воздуха, из азота создавать вот эту вот органику. То есть они, наоборот, прирастили за счет солнечной энергии, за счет азота, который в воздухе содержится, прирастили вот эту вот органическую массу, и потом она попала в землю. То есть это как зеленое действительно удобрение. Второй момент. Почва, закрытая сидератами, не зарастает сорняками. Им просто негде вырасти. Они не могут и на почву попасть, те, которые новые, а старые, которые в земле находятся, они не прорастают, потому что от них закрыт свет. Вот если грядка голая, она освещена солнцем, там происходит пробуждение вот этих вот семян. А когда грядка закрыта сидератами, все прекрасно, никакие сорняки не растут. Еще один момент. Вот тоже можно провести эксперимент. Оставить одну грядку просто перекопанной, черной, вторую засеять сидерат. Не поливайте ни ту, ни другую. Одна грядка у вас высохнет, пересохнет,
а вторая грядка, вот вы к ней подойдете, копнете немножко вглубь туда рукой и поймете, что под этими сидератами

0: И влаги-то больше сохранилось. Как же так опять происходит? Ведь эта горчица, она тянет на себя влагу. Оказывается, вот этими корешками, которые уходят вглубь, растения, наоборот, подтягивают эту влагу из нижних слоев, и почва не пересыхает. Кроме того, просто-напросто от солнца закрывают листиками своими вот эту горчицу, нашу грядку, и почва не пересыхает. То есть, еще раз повторюсь, от сидератов одна польза, и польза огромная. Не забывайте их сеять. Что можно сеять? Можно сеять горчицу, редьку масличную, можно сеять овес, рожь, фацелия еще успеет вполне вырасти. Ну, то есть, фактически, любые сидераты, ну, можно разве только что люпин, он подольше растет, чем вот все вот названные вот эти культуры. Если вы опоздали и не посеяли сразу сидераты, все равно сейте их, потому что горчица и редька масличная – это такая культура, которая всходит даже при 3 градусах тепла. А дальше у нас с вами бывает еще и теплая погода достаточно долго стоит. И вот этот зеленый коврик, пусть даже небольшой, он все равно сыграет свою положительную роль и не даст развиваться вот этой эрозии почвы, пересушивания ее, и структура почвы у вас не потеряется.
1: Ошибки садоводов.
0: Ошибки, которые связаны с посевом сидератов. Вот мы посеяли с вами сидераты, они выросли у нас, и мы их должны как-то заделать в почву. И вот очень распространенная ошибка – эти сидераты опять же перекапывают с оборотом пласта. Лопаты глубоко считают, что чем глубже это все заделается, тем лучше. И опять мы наступаем на те же грабли, мы убиваем микроорганизмов этой самой перекопкой. Как это происходит? Дело в том, что вот эти микроорганизмы, почвенные, полезные для нас, для растений, они очень нежные такие существа и не переносят того, что мы им вот так насильно меняем место жительства. Одни из них привыкли и могут, способны жить только в нижних слоях почвы, а другие приспособлены жить только в верхних слоях почвы. Мы с вами берем лопату, перекапываем с оборотом пласта и с ног на голову все буквально переворачиваем. И вот от этой перекопки эти микроорганизмы гибнут. Да, мы заделали сидераты в почву, да, мы обогатили ее органикой, но при этом мы убили тех микроорганизмов, которые эту органику должны были превратить в гумус. Поэтому вот созрели у вас эти сидераты, берете тяпочку, если вам хочется это заделать все-таки в почву, или плоскорез, и слегка легкими движениями, не напрягаясь, просто-напросто порубили все это, слегка-слегка вот верхний слой заделали. Все, никакой перекопки делать не нужно.
1: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «Березы».
0: Автор.
1: Слова Михаил Андреев, музыка Игорь Матвиенко.
2: Группа «Любэ» подарила множество душевных хитов сердцам простых постсоветских меломанов, умело лавируя на стыке жанров шансона, фолка, военной песни и легкого рока. Условно, репертуар Николая Расторгуева можно разделить на три больших категории – военно-патриотические баллады, залихватские напевы и, по-доброму, «сельская» в кавычках лирика, отдающая этническими мотивами. Хит «Березы» смело можно назвать «жемчужиной» последней, наиболее народной категории. «Береза» впервые прозвучала на одном из самых коммерчески успешных альбомов группы «Давай за», который увидел свет в 2002-м. Текст для будущего шлягера написал томский поэт, член Союза писателей России Михаил Андреев. Песня «Березы» стала одновременно заглавным и последним треком альбома. Звучание пластинки закрыло его бонус-версия, записанная при участии симфонического оркестра. Популярность песни выросла в разы, когда в эфире Первого канала стартовал показ телесериала «Участок» с Сергеем Безруковым в главной роли. Знаменитый актер не только удачно воплотил на экране образ бравого старшего лейтенанта милиции Павла Кравцова, но и спел «Березы» дуэтом с Расторгуевым. Официальный клип с этой версией песни за 12 лет набрал на YouTube-канале «Любэ» более 23 миллионов просмотров. Под роликом до сих пор каждый день появляются новые теплые комментарии.
1: Исполняет Сергей Безруков и группа «Любэ».
3: Отчего так в России березы шумят?
4: Отчего белоствольные все понимают?
3: У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
4: И листву
3: так печально кидают.
4: Я пойду по дороге, простору я рад.
3: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
4: Отчего так печальные листья летят
3: под рубахой

0: на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: История борьбы с неприятными запахами началась довольно давно. Люди начали использовать ароматы еще в древние времена. Слово «парфюмерия» произошло от латинского слова «fumum», которое обозначает «дым». Таким образом, древние люди создавали благовония, сжигая листья, дерево, различные пряности. Они искали то, что при сгорании выделяло приятный запах. История создания духов начинается в Древнем Египте, около 5000 лет назад. Есть свидетельства, что именно тогда стали использовать парфюм. Однако знаменитую розовую воду придумали арабы. Около 1300 лет назад они научились получать ее из лепестков роз. Тогда розовую воду широко применяли как лекарственное средство. Также они получали и розовое масло, но оно было слишком дорогим для повсеместного использования. Как же они извлекали аромат из растений? Эфирные масла люди получали путем анфлеража. Это способ получения эфирных масел путем экстракции твердым жиром. Его наносят тонким слоем на основу. Поверх жира помещают сырье, например, лепестки цветов. Это очень сложный и трудоемкий процесс, поэтому в наши дни он не применяется.
2: Интересный факт. Самый первый патент на духи был выдан Генрихом VI. Изначально духами проводили обработку кожаных перчаток, чтобы избежать неприятного запаха, и лишь потом его стали использовать для людей. Кстати, парфюм лучше наносить не на влажную кожу после ванны, а на сухую кожу.
1: Для изготовления духов в наши дни используют различные цветы, древесину, а также корни растений. Стоимость духов зависит от количества ингредиентов. Кроме того, в магазинах продаются ненатуральные духи, созданные с помощью химии, поэтому они и стоят гораздо дешевле. Отмечу, что каждый аромат раскрывается в 3 этапа. На верхнем этапе духи ложатся на кожу, но не впитываются. На втором происходит химический контакт духов с кожей, и примерно через 10 минут пробуждается нижняя базовая нота. Это запах, который держит на себе всю ароматную композицию. Он и является основным запахом. Поэтому, когда вы будете выбирать себе парфюм, подождите хотя бы некоторое время, чтобы аромат полностью раскрылся.

0: Радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, с вами протоиерей Василий Спирин, и я очень рад нашей новой встрече в рамках программы «Читаем Библию». Мы продолжаем чтение второй главы книги «Бытия», и я напомню вам, что в прошлой программе мы говорили о том, что Господь создал рай, насадил особый сад для того, чтобы разместить там сотворенных людей, Адама и Еву. И вот как об этом написано в 15 стихе второй главы книги «Бытия». «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Вот в самом этом стихе уже хорошо прочитывается мысль о том, что Господь предназначил человека для чего-то высшего и выделил его из окружающего мира, прежде всего тем, что разместил в особом месте, специально предназначенном, специально устроенном Господом для жизни первого человека, для жизни первой семьи. Это Эдемский сад. Мы говорили с вами в прошлой программе, что можно по-разному расценивать этот образ библейского сада. Можно искать буквальные какие-то аналогии, можно аллегорические. Дело в том, что святые отцы и так толковали это место. Вот как, например, говорит об этом преподобный Иоанн Дамаскин, как бы примеряя оба эти понимания. «Некоторые, — пишет преподобный Иоанн Дамаскин, — представляли себе рай чувственным, другие — духовным. Но мне кажется, что как человек создан был чувственным и вместе духовным, так и священнейший его удел был и чувственным, и духовным. Телом человек водворялся в божественной и прекрасной стране, а душой жил в несравненно высшем и прекраснейшем месте и имел своим домом и светлой ризой Бога». Вот так преподобный Иоанн Дамаскин говорит о возможном понимании образа Эдемского сада, библейского рая, о котором мы читаем во второй главе книги «Бытия». Но в этом же 15 стихе мы видим очень интересное дополнение, для чего же человек помещается в этом месте. А Библия говорит об этом так: «чтобы возделывать его и хранить его». Итак, мы видим, что Адам получает некую первую заповедь. И удивительно, что это заповедь о труде, о том, что человек не просто должен пребывать в неком постоянном отдыхе и в неком увеселении, в созерцании красоты Божьего мира, находясь в Эдемском саду, но он предназначается к конкретной цели – возделывать сад и хранить его. Человек вводится в это место, можно сказать, как садовник, как тот, кому Господь вверяет всю красоту мироздания. Все то, что, собственно, Господом было сотворено, вверяется в попечение Адаму, и Адам принимает на себя эту миссию заботы о Божьем творении. Это очень важный момент, который указывает на то, что труд дан Господом не после грехопадения в качестве наказания за грех, а труд дан еще в раю. И так как, собственно, в замысел Господа не входило грехопадение, а грехопадение случилось по произволению человека, человеческой воли, то в этом смысле Адаму был предназначен для того, чтобы трудиться постоянно. Мы говорили с вами о том, что человек был сотворен совершенным, но это совершенство не надо понимать как законченное и окончательное. Конечно, человек был предназначен к высшему совершенству, и этого высшего совершенства он должен был добиваться в том числе и трудом, трудом и заботой о Божьем творении, а также и трудом над собственным сердцем. Как говорил преподобный Макарий Великий, как бы от лица Бога: «Вот, человек, я дал тебе прекрасное тело, сотвори себе прекрасную душу». То есть человек должен был совершенствоваться и восходить от силы к силе, и таким образом достичь высшей цели, поставленной ему Богом, состояния богоподобия. Мы, конечно, знаем, что человек этой цели не достиг, поскольку произошло грехопадение, но надо отметить, что заповедь о труде, о том, что человек был предназначен не к отдыху и не к развлечениям, а к заботе над всем мирозданием, эта заповедь дается в раю, и можно сказать, что это первая заповедь, которую вообще получает человек. Вот как святые отцы пишут об этом, например, святой Августин: «Хотя человек был поселен в райском саду, чтобы возделывать и хранить его, этот достохвальный труд не был утомительным. Ведь одно дело возделывание райского сада, а другое – труд на земле, которым после грехопадения был наказан человек. Добавлением же слова «хранить» показано, какого рода был этот труд в раю. Ибо безмятежности блаженной жизни, где нет смерти, всякий труд есть хранение того, что имеешь». Вот так блаженный Августин в своем трактате о книге «Бытия» объясняет это место. Действительно, труд, который должен был осуществлять Адам в раю еще до грехопадения, не приводил к усталости и к утомлению, поскольку человеческая природа была сотворена совершенной и не была подвержена усталости. Усталость же и тяжесть труда, обременительность труда – это является уже последствием грехопадения. И мы будем еще говорить об этом и вспомним вот это место из третьей главы уже книги «Бытия», где Бог говорит Адаму, что ты будешь в поте лица сеять свой хлеб, и земля будет рождать тебе тернии и волчцы. То есть труд станет тяжелым, утомительным, изнурительным, поскольку исказится в результате грехопадения вся человеческая природа. Сейчас же до грехопадения так еще не было. И далее здесь в 16 и 17 стихах вновь говорится о особых древах рая, о древе жизни и древе познания добра и зла. Но, как я уже сказал, мы отнесем рассказ об этих особых деревьях рая к истории с грехопадением. Поговорим об этом чуть позднее. Сейчас же продолжим этот очень интересный вопрос о том, как должна была строиться жизнь первых людей в раю. И вот в 18 стихе сказано следующее: «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И сказал Бог: сотворим. Здесь опять-таки мы видим множественное число. Господь Бог говорит о себе во множественном числе. Сотворим человеку помощника. Здесь в некотором смысле, как и в первой главе книги «Бытия», есть некая аналогия с божественным советом, с советом всей Святой Троицы. И опять-таки это подчеркивает, как всегда, собственно говоря, в первых главах книги «Бытия», особую важность этого места. Бог советуется как бы сам с собой, но для нас, для христиан, открыта эта истина о предвечном совете. Здесь идет предвечный совет всех трех лиц Пресвятой Троицы – Бога Отца, Сына и Святого Духа. И, собственно, подчеркивается важность этого момента – сотворения для человека помощника, который бы соответствовал ему. Вот этот стих очень интересен, и здесь, можно сказать, каждое слово имеет значение. «Нехорошо быть человеку одному». Это очень важное место, которое показывает, что одиночество есть несовершенство творения, и это несовершенство должно быть устранено. Конечно, в первой главе книги «Бытия» показано, что Бог сотворил мужчину и женщину как бы вместе одновременно, но во второй главе более подробно это раскрывается, как это все-таки происходило. И вот сначала Господь, как сейчас мы будем читать в 19 стихе, подводит к человеку всех сотворенных животных. Итак, Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было ей. Конечно, здесь сказано, что Бог образовал из земли всех животных, но естественно, что это произошло гораздо раньше, в шестой и в пятый дни творения, как об этом мы читали в первой главе книги Бытия. Здесь же просто вспоминается этот факт в связи вот с неким общим контекстом повествования. И вот очень примечательный момент. Бог подводит к Адаму сотворенных животных для того, чтобы тот назвал их. Здесь, можно сказать, опять повторяется эта мысль о том, что теперь уже не только неживая природа, но и живая в виде всех живых существ, животных, вверяется в попечение Адаму. Потому что можно задать себе такой вопрос, да, кто дает имя? Тот, кто младше старшему, или тот, кто старше, дает младшему? Мы видим, что Адам сотворен позднее всех существ на земле. Он сотворен в шестой день. Но при этом и животные в этом смысле старше человека. Они были сотворены раньше. Но Адам, несмотря на то, что он младше по времени своего происхождения, тем не менее нарекает имена животным. И тем самым подчеркивается его, можно сказать, власть над природой. Но слово «власть» мы должны понимать в значении попечения и заботы о каждом живом существе. Так же, как весь Эдемский сад был верен попечению человека, так и все животные вот так же вверяются заботе и попечению человека. Здесь есть еще один примечательный момент. Адам нарекает имена животным. Вот это наречение имен, конечно, не просто такое чисто внешнее наименование. Не просто Адам берет и придумывает какие-то названия и вот так увязывает каждое название со соответствующим животным. Конечно, Адам обладал мудростью, и об этом пишет святитель Иоанн Златоуст, что человек был сотворен в совершенстве мудрости. И это совершенство мудрости, конечно, позволяло человеку видеть сущности всех вещей. Адам, собственно, видел эти сущности, видел как бы предназначение каждой вещи и каждого живого существа. И поэтому те имена, которые он давал животным, они отражали эту суть, этот смысл и предназначение каждого животного. Таким образом, он видел как бы особое Божье произволение о каждом живом существе. Впоследствии вот преподобный Максим Исповедник будет рассуждать о неких особых логосах тварных вещей. То есть у каждой вещи, у каждого живого существа есть этот логос, некий божественный смысл, заложенный в данный вид творения. Вот человек после грехопадения не способен видеть эти логосы живых существ и логосы тварных вещей, а Адам до грехопадения был способен на это. И поэтому те имена, которые он давал животным, отражали их предназначение. И, как я уже сказал, конечно, это не отменяет и того смысла, что животные вверялись в попечение человеку. Можно привести несколько цитат на эту тему из святых отцов, опять-таки. И вот, собственно, то, что человек, собственно, нуждался в этих помощниках, но среди живых существ, которые были подведены к нему, он этих помощников не нашел. Вот в 20 стихе мы как раз об этом и читаем. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Вот состоялось это наречение имен. Живые существа, животные, птицы были вверены заботе человека, но, тем не менее, человек пока еще остается один. И можно себе предположить, что, может быть, животные даже подходили к Адаму парами, и у Адама могла возникнуть мысль о том, почему у него нет пары. И в этом смысле, конечно, далее в последующих стихах Библии рассказывается о том, какой же все-таки помощник человеку подобал. Но о наречении имен все-таки хочется прочитать несколько цитат из святых отцов. Вот, например, преподобный Ефрем Сирин в толковании на книгу Бытия так пишет об этом. Сказанное же «и привел их к человеку» показывает мудрость Адама и тот мир, какой был между животными и человеком, пока человек не приступил к заповеди. Ибо они собрались к человеку, как к исполненному любви пастырю, без страха, по родам и видам проходили перед ним стадами, и его не боясь, и не трепеща друг друга. Впереди шло стадо животных вредоносных, за ним без страха следовали ряды животных безвредных. Вот эта гармония человека и природы, и гармония животного мира самого по себе, то есть отсутствие хищничества и поедания животными друг друга, это, конечно, безусловно, одна из важных характеристик райского пребывания человека. Состояние всего мира до грехопадения. Мы знаем из Священного Писания, что Бог смерти не сотворил, и в этом смысле, конечно, никакой смерти не могло быть в раю, и животные не поедали друг друга, и человек, конечно, относился к животным с особой любовью, как к творениям Божьим. Вот все это подчеркивает вот такой высокий статус, высокое положение человека в природе. И вот очень часто можно, например, сейчас услышать разные версии того, как человечество пришло к современному экологическому кризису. Сейчас все обсуждают то, что западная цивилизация, в общем, подводит природу, весь земной шар к такому очень тяжелому состоянию экологического кризиса и в чем истоки и причины этого кризиса. И вот я слышал такие версии, что как раз христианство якобы повинно в том потребительском отношении человека по отношению к природе, которое мы видим сейчас и которое привело к таким губительным последствиям для живой и неживой природы. Ну, потому что вот человек – это венец творения, ему вверена была власть над всем мирозданием, над живой природой и над неживой природой, а он так потребительски воспользовался этой властью, что стал использовать в своих целях совершенно устроенный Богом мир. Это, конечно, глубокое заблуждение, потому что мы видим, как описано это отношение, как описывается это отношение человека и природы во второй главе книги «Бытия». Оно описывается в категориях возделывания, заботы, любви по отношению к Божьему творению. И можно сказать, что как раз секулярная западная цивилизация, когда она отошла от христианских устоев, как раз и породила экологический кризис, поскольку до той поры человек знал о своем высоком предназначении по отношению к природе и, насколько это было возможно, заботился о ней. Когда же эта мировоззренческая установка была утрачена, а происходило это постепенно, когда западный мир становился все более и более секулярным и отходил от своих христианских оснований и от своих христианских принципов, вот тогда-то, собственно, и возникло это потребительское отношение к природе как к способу обогащения, как к способу наживы, как к способу удовлетворения самых разнообразных человеческих прихотей, что, собственно, обернулось и современным экологическим кризисом. Поэтому вторая глава книги «Бытия», конечно, прямо подчеркивает, как, собственно, человек, христианин по сей день, эта заповедь не только Адаму была дана, но и каждому из нас, всем тем, кто следует закону Божию, эта заповедь как раз и говорит о том, с какой заботой и любовью каждый из нас должен относиться к природе, к той среде обитания, в которой все мы находимся. И вот, говоря о совершенстве человеческой природы и о том, как он был высоко поставлен над всем творением, можно задаться несколькими очень важными вопросами. Мы уже говорили о том, что в раю не было смерти. И в таком случае можно спросить, а был ли Адам до грехопадения бессмертным? Или же он был смертным? Вот хочется опять-таки процитировать святого отца, святителя Феофила Антиохийского, который очень точно излагает этот вопрос. «Человек сотворен по природе несмертным и не бессмертным, ибо если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, то сделал бы его Богом. Если же, наоборот, сотворил бы его смертным, то сам оказался бы виновником его смерти. И так он сотворил его и несмертным, и не бессмертным, но способным к тому и к другому, чтобы, если устремился он к тому, что ведет к бессмертию, исполняя заповедь Божию, то получил бы от него в награду за это бессмертие и сделался бы Богом. Если же уклонился к делам смерти, не повинуясь Богу, то сам бы был виновником своей смерти, ибо Бог создал человека свободным и самовластным. Вот очень интересная мысль о том, что человеку дана свобода выбора, в том числе свобода выбора своей как бы будущей судьбы. Человек был предназначен к бессмертию, безусловно, но из третьей главы книги Бытия мы узнаем, что человек, конечно, выбрал противоположный путь, путь смерти, путь греха, к несчастью не только самого себя, но к несчастью и всего Божьего мира, поскольку, как скажет об этом апостол Павел, одним человеком грех вошел в мир, и с грехом смерть, и таким образом пострадало все мироздание в целом от своеволия человека. Итак, как мы уже прочитали с вами, человек не нашел среди животных подобающего ему помощника, и поэтому Господь предпринимает особое творческое действие и сотворяет женщину. В 21 стихе мы читаем: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью». Итак, женщина творится из ребра Адама. В 22 стихе продолжение. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Вот здесь сразу тоже возникает несколько вопросов. Во-первых, что это был за крепкий сон? И святые отцы тоже пытались ответить на этот вопрос. И само слово «сон» может быть по-разному, так сказать, истолковано, по-разному у святых отцов излагается. Например, тот же блаженный Августин говорит, что это был не сон, а особое такое вдохновленное состояние, некий духовный экстаз, в котором находился Адам в момент изъятия у него этого ребра для творения женщины. Также и примерно толкует это место и преподобный Ефрем Сирин, который говорит о том, что этот сон был особым духовным состоянием. Вот, например, можно сразу процитировать у преподобного Ефрема эту мысль. «Муж, дотоле бодрствовавший, услаждавшийся сиянием света и не знавший, что такое успокоение, теперь обнаженный распростирается по земле и предается сну. Вероятно, Адам во сне видел то самое, что тогда происходило с ним, когда во мгновение ока было извлечено ребро, и также мгновенно заняла место его плоть, и обнаженная плоть приняла полный вид и всю красоту жены. Тогда Бог приводит и представляет ее Адаму». То есть это особое вдохновленное Богом состояние в момент извлечения у Адама ребра, изъятия этого ребра и творения женщины. Почему, собственно, берется ребро? И многим это место кажется соблазнительным и каким-то, может быть, даже принижающим достоинство женщины. Ну, давайте вспомним, из чего был сотворен Адам. Адам был сотворен из праха земного. Женщина творится из плоти Адама. Все-таки совершенно очевидно, что достоинство женщины нисколько не умаляется, а наоборот, можно даже сказать напротив, возвышается над природой Адама. И об этом, кстати, святые отцы говорили, что Господь для своего пришествия в мир избирает то высшее творение, которое имело место в человеческой истории, Преснодеву Марию, Богородицу, то есть избирает женскую природу для того, чтобы воплотиться через нее и прийти в человеческий мир. Но можно отметить, что вот этот образ ребра тоже, конечно, совершенно не случайно здесь в Библии встречается. Вот как об этом пишет один толкователь. «Женщина была создана не из головы мужчины, чтобы править им, и не из его ноги, чтобы быть попираемой им, но из его ребра, чтобы быть равной ему, под защитой его руки, рядом с его сердцем». Действительно, апостол Павел говорит об этом. Жена есть слава мужа. И поэтому, если мужчина – глава, то женщина – венец на этой главе. У апостола Павла, опять-таки, множество образов, которые вот так иллюстрируют союз мужчины и женщины. Поэтому то, что женщина сотворена из ребра, можно понять и таким образом. Ребро все-таки – это та часть Адама, которая была ближе всего к его сердцу. И таким образом женщина творится из этой внутренней плоти, из этой внутренней таинственной природы Адама, а совсем не из праха земного, из которого был сотворен сам Адам. И таким образом, опять-таки, подчеркивается природное, глубинное единство мужчины и женщины, о чем мы говорили, читая первую главу книги Бытия, ведь там сразу сказано было, что мужчину и женщину сотворил их. Здесь во второй главе уточняется, как это происходило. Вот эти обстоятельства мы сейчас с вами и рассматриваем. Но тем не менее, посмотрите в контексте всего творения на создание человека, мужчины и женщины. Не Адам отдельно, как мужчина, является венцом творения, не отдельно взятый человек, а супружеская чета, первая супружеская пара, оказывается вершиной Божьего творения. Об этом мы продолжим сразу после новостей на радио «Образ».
3: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
2: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: Итак, дорогие друзья, мы вновь в студии и продолжаем чтение второй главы книги «Бытия». Итак, мы поговорили о творении женщины, и это, конечно, сразу порождает очень важную для всего библейского учения тему – тему брака. На последних минутах перед уходом на новости я сказал о том, что действительно венцом творения оказывается не отдельно взятый человек, не только мужчина, Адам, но первая супружеская пара – Адам и Ева. Между прочим, кстати говоря, имя Ева во второй главе книги «Бытия» еще не встречается, и на протяжении почти всей третьей главы, опять-таки, имя женщины не называется. Она просто названа женой или женщиной в этих главах книги «Бытия». Это, конечно, нисколько не умаляет ее достоинства, опять-таки, собственно, тот факт, что у нее как бы нет индивидуального имени, а как раз подчеркивает единство мужчины и женщины друг с другом. Они как бы и имя имели общее, на двоих одно имя Адама или человека. Вот в следующем стихе, в 23-м, эта мысль еще раз подчеркивается. «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». Вот еврейское слово «жена» «иша» произведено от слова «муж» «иш». Это просто однокоренные слова. Одно слово в мужском роде, другое в женском. И, собственно, имя Адам, которое имел Адам как свое личное имя, оно распространяется в этом смысле и на жену. Они имеют одно имя на двоих до грехопадения. И только после грехопадения, после изгнания первых людей из рая, Адам нарекает своей жене имя Ева, что значит «жизнь», ибо она стала матерью всех живущих, как мы об этом будем читать в третьей главе книги «Бытия». Конечно, грехопадение – это разделение, которое произошло в том числе между первыми людьми, Адамом и Евой, и таким образом женщина получила свое индивидуальное имя только после грехопадения. Это тоже любопытный момент, который вот очевиден из второй и третьей главы книги «Бытия». Вот эта фраза оставит человек «вот кость от костей моих и плоть от плоти моей», как говорит Адам. И далее в 24 стихе «оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Это, конечно, слова, которые Адам сказал по особому Божьему вдохновению, поскольку, конечно, ни у Адама не было физического отца, ни у Евы в нашем земном смысле слова. Да, они были все-таки створены особым образом, по особому произволению Божьему, но тем не менее Адам, как бы предвидя вот то предназначение, которое было дано первым людям, плодиться, размножаться и наполнять землю, собственно, как бы предвидя это распространение человеческого рода на земле, как раз и говорит об этих правильных отношениях между полами, которые как раз и заключаются в установленном Богом браке. Человек оставляет отца свою, мать свою, прилепляется к жене своей, и два становятся одной плотью. Именно вот в том смысле, в каком одной плотью были Адам и Ева по отношению друг к другу. И не случайно это место в своей проповеди приводит и Господь наш Иисус Христос, который буквально цитирует это место в Евангелии. Таким образом показана святость брачных отношений. И этот первый брак оказывается образом любого человеческого брака на протяжении всей истории. Брак оказывается особым святым институтом общественной жизни – И замысел о брачном союзе рождается в любящем сердце Бога ради благословения человека и на благо человеку. Когда мы сейчас видим браки, не соответствующие библейскому учению, то, конечно, мы можем повторить слова Господа Иисуса Христа о том, что раньше было не так, как говорит Господь. Действительно, единственно приемлемой формой брака является брак мужчины и женщины, причем брак нерасторжимый. То, что впоследствии, уже в эпоху Моисея, появилась возможность расторжения брака, тоже очень точно объясняется Господом Иисусом Христом, что «Моисей по жестокосердию вашему разрешил вам разводиться». В раю же так не было. Брак создается на всю жизнь, он по определению оказывается нерасторжимым. У брака оказывается несколько функций. Брак выполняет несколько задач. Во-первых, Бог хотел дать Адаму подходящего помощника и дал ему жену. Он дал ему не животное, а личность, живую личность, которая была подобна ему, равную ему. И, соответственно, только такая же одушевленная личность и могла понимать человека и помогать ему. И как раз, собственно говоря, брак – это такая школа характеров, можно и так сказать. В браке у человека проявляются либо лучшие, либо худшие черты характера. И в христианском смысле слова брак – это возможность проявить наши христианские добродетели, веру, надежду, любовь, проявить жертвенность по отношению друг к другу. Во-вторых, надо отметить, что брак дан человеку для естественного продолжения рода. И вот здесь возникает вопрос, как должно было осуществляться это продолжение рода, если бы не произошло грехопадение. У святых отцов были разные мнения по этому поводу, но общепринятое святоотеческое толкование тем не менее говорит о том, что, по всей видимости, продолжение рода должно было осуществляться таким же способом, каким оно продолжается сейчас. Другое дело, что в том состоянии, в состоянии до грехопадения, к этим плотским отношениям не примешивалась бы страстность и греховность человеческой природы. Эти отношения были бы бесстрастными, но в силу вот физического аспекта человеческой природы они, по всей видимости, были бы такими же, каковы они и есть сейчас. Другое дело, что в результате грехопадения к этим отношениям примешалась страстность, греховность, и не случайно в 50-м псалме псалмопевец Давид говорит: «Во гресех роди мя мать моя». Вот этот первородный грех, последствия первородного греха, как раз и нашел себе канал для распространения на все поколения людей через естественный процесс зачатия и рождения. Но, тем не менее, уже в раю установлены эти отношения для того, чтобы первая супружеская чета могла уже естественным образом, без прямого участия Бога, создавать потомство и плодиться, и размножаться, и наполнять землю, как, собственно, человеку это и было установлено и завещено. И, кроме этого, надо отметить, и православное учение о браке подчеркивает эту мысль, что физические и телесные отношения не только служат продолжению рода, но они являются ценными сами по себе, если освящены святостью брака. И, собственно, об этом говорит и апостол Павел: лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Эти отношения нужны для того, чтобы эту естественную, заложенную в человеческую природу потребность таким образом, благочестивым и святым образом, реализовать. Конечно, брак, который построен только на физических, плотских отношениях, не будет прочным и зрелым и имеет риск распасться, но если людей объединяет нечто высшее, кроме телесного влечения друг к другу, а именно любовь и желание спасения, совместного спасения во Христе, то, конечно, такой брак будет и крепким, и

0: когда-то была скрыта.
1: Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
2: Вы будете готовы, яко в же час не мните, Сын Человеческий приидет.
3: Только что мы с вами услышали фрагмент из так называемой эсхатологической проповеди Спасителя, то есть проповеди о том, каким образом закончится наш мир. Хотя Господь Иисус Христос прямо говорит о том, что время кончины мира никому не известно, кроме Бога Отца, вопрос даты всегда будоражил умы и воображение людей. Повышенный интерес к этой теме мы видим и у ближайших учеников Христа, апостолов. Они неоднократно спрашивали его именно о дате, но всегда ответ Спасителя сводился к фразе, записанной евангелистом Лукой в книге «Деяния святых апостолов». «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Иными словами, знать время конца видимого мира, как и время собственной нашей кончины, нам не нужно и не полезно. Но нам нужно знать и помнить слова Христа о том, каким образом будет выглядеть кончина мира. Центральная мысль нынешнего отрывка из Евангелия заключается в том, что жизнь человека непосредственно перед вторым пришествием Христовым ничем не будет отличаться от обычной, рутинной человеческой жизни, от той жизни, которой мы привыкли и которой мы живем. Точно так же люди будут есть, пить, жениться и выходить замуж. Точно так же будут покупать и продавать, обустраивать свои дома, ходить на работу и планировать отпуск. Все будет как обычно. Возникает естественный вопрос, зачем Господь говорит все это, если дата неизвестна, а признаки кончины мира лишь косвенные? Ответ, как мне думается, кроется в предпоследней строчке Нового Завета, в Откровении апостола и евангелиста Иоанна Богослова. «Ей гряди, Господи Иисусе». Однажды мы говорили с одним человеком о той самой предпоследней строчке Нового Завета «Ей гряди, Господи Иисусе». И этот человек спросил, «Неужели тебе не страшно встретиться со Христом?» Ему самому было страшно, страшно и мне. Но этот страх, по мысли апостола и евангелиста Иоанна Богослова, изгоняется совершенной любовью к Христу. «Пока у меня есть этот страх, я несовершенен в любви, а может и вовсе не имею ее». Но и задача моя не в том, чтобы пытаться определить дату кончины мира или время своей собственной кончины, а в том, чтобы научиться любить Христа так, чтобы не было никакого страха, чтобы быть готовым к встрече с Ним в любую секунду. Как научиться этой любви и где взять ее? Просить любовь у Бога и понуждать самих себя к делам любви, кормить голодных, ухаживать за больными, одевать нагих, посещать заключенных. И делать это до тех пор, пока всякий страх, кроме страха совершить грех, не покинет наши сердца.
4: Евангелие дня.

Макария и их дружину, мученика Рамила, священномученика Димитрия Спасского. Сегодня также память чуда, совершенного святым архистратегом Михаилом в Хонях. По учению церкви, святой архангел Михаил стоит во главе небесного ангельского воинства, поэтому его еще называют архистратегом, то есть главнокомандующим. По преданию, в области Фригии на западе Малой Азии, недалеко от города Иераполя, протекал источник. У одного местного жителя-язычника тяжело болела дочь. Девушка не могла говорить. Отец с молитвой обратился за помощью к архангелу Михаилу, и тот явился ему и поведал, что дочь исцелит вода из источника. Так и случилось. Девушка обрела дар речи. Вся ее семья приняла крещение, а отец построил при роднике храм во имя архистратега Михаила. Сюда стали приходить за исцелением не только христиане, но и язычники. В храме в то время служил пономарем благочестивый человек Архип. Он многих обратил в христианство своей проповедью и самим примером честной и доброй жизни. Но однажды язычники задумали уничтожить христианский храм. Они соединили в одно русло две горные реки и направили поток на церковь. Архип увидел, что катастрофа неминуема, и взмолился к архистратигу Михаилу. В ответ на мольбы явился сам архангел Михаил. Он ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину. Туда и устремились бурлящие воды. Место, где совершилось чудо, получило название Хонны, что значит «отверстие расселено».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивая же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мя сопом, и очишися омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосищутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не калиши сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рек лыси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибо. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им «это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру и всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся. И тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какою смертью он умрет». Тогда Пилат вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, то я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник.

0: Сегодня, 19 сентября, церковь вспоминает мучеников Евдоксия, Зенона, Макария и их дружину, мученика Рамила, священномученика Димитрия Спасского. Сегодня также память чуда, совершенного святым архистратегом Михаилом в Хонях. Мученик Рамил жил во II веке в царствовании императора Траяна. Он был приближенным к царю сановником, видным военачальником. В то время народы на востоке империи восстали против владычества Рима. Император распорядился устроить проверку в войсках и обнаружил там более 11 тысяч воинов-христиан. Их тотчас отправили в ссылку, а там пытали и казнили. Рамил укорил императора в безрассудстве, ведь тот ослабил армию во время военных действий. А потом военачальник набрался мужества и сам признался, что исповедует христианство. Он обвинил императора в его несправедливости к христианам. Разгневанный Траян подверг мученика беспощадным пыткам. После этого святого Рамила казнили.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: его контрреволюционной политики. В этом же 1937 году в разговоре о новой Конституции заявил: «Новая Конституция не очень отрадна нам. Не придется голосовать за кого хотим, а голосуй, кого коммунисты хотят». 11 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Священник Александр Курмышский был расстрелян 20 ноября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле на расстрельном полигоне Горьковского НКВД. Память священномученика Александра 20 ноября.
1: Программа подготовлена по материалам сборника «Жития святых, новомучеников и исповедников земли Нижегородской», изданного в 2015 году под руководством архимандрита Тихона Затекина.

Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехе родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши мне сопом и очишуся омывши мне и по чеснегу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотел эти жертвы дал бы хубо, все сражения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же все мы невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенной человеков яви предведай, безначальной и пресностучной свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, веденьем или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось обычно и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети,
О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, и многие в щедротах и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

0: совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
1: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияша. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешны и обременены к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородице, спаси нас. Многими содержим напастьми к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородице, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородице, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородице, спаси нас, недугающий телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благаго же родительница. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мя творите заповеди Сына Твоего и Творца моего. На камене мя веры утвердив, расширилась уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой в них да пети, несть свят якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличаться, горе там и будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущий душе моя, покайся от злых дел твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешни восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородице, спаси нас! Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, аж же грешные добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородице, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тя, Богородительница Дева. Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бога Невестная, начальника тишины Христа родила еси, единопречистая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Благодетеля родче добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа родче Бога блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаемо Деву, ты ми помози, и средней бо неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к тебе возложи, хранителю мой, ты от всякой мне напасти вражия избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение, но ты, наставничи мой, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Петь и пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь тьми, и тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, многонедушные струпы, я же в души, прожени враги, и же присно борются со мною. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помышляю день страшный, и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечай бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию ти, хранителю моей души, все святые мой ангели, покры мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная и пречистая, я же без семени родши всех владыку, того со ангелом хранителем моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еся от девы ни ходатай, ни ангел, но сам Господи воплощся, и спас еся и всего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет последний день, егда душа от тела разлучатеся будет. Блюдися от тех человече царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствие ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас! Госпожи Богородицы, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева Царствия Божия. Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую упадашь тьми, я же благосердного родшая, и спаса всех поющих тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий тя, Богоматерь. Пресвятая Богородица, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице, едино присно Дево. Пресвятая Богородица, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи тя всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Моли человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шу и я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари молюся, Тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаянный человече, как лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощенности, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бы сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гиене предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Блудника и разбойника, кающиеся, приялась и спаси, аже един леностью греховной отягчихся, и злым телом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье рочее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Избави нас от бед, Богородица чистая, вечное рочее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас. Разрешим глупые прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей я светлости, свет рочее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцели чистое души моей я неможение, посещение Твоего сподобльшее, и здравие молитвами Твоими подашь ми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светло и светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми ангели. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица Безневестная, надежда верных, вражи возношения не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю Тя, милостивый Владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Кто творит таковая, якоже аз, якоже бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Восприни окаянный человечек к Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя и стеня, той же, яко милосерд, даст и ум знать и волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тли, яко спасла ей, сам ся издав смерти, тлением и смертью моя естество я-то бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя животовем, и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющу, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от раковицы, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне немочтую лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру, и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, от ли недуг восстави мя. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своди, и от печали спаси, молюся ти, святый ангеле, данными от Бога, хранителю мой, добрый. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангеле, и мысли теми полезные всегда настави мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в тя вселися, Богородице, и человеком тя показа небесную лествицу, тобой Бог к нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущий. Милосердни, Господи, помилуй мя грешного. По мысли душе моей горький час смерти и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий. Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителю веща вопити, благословенный си Божий Отец наших. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия не веси, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорбями ходящую красоту, видишь, ибо яко сильные и младие умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяни, душе моя, вечное житие, царство небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила иси, Мати чистая, умоли, избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси, Отец наших Божий благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к крову Твоему Девы исцелите сподоби, спаса Христа нам родшая. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Милостив буди ми и умоли Бога, Господень ангеле, и имей батя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, не оставив путь шествующей души моей, я окаянная, убите разбойником, святый ангеле, Я же те от Бога предана бысь непорочне, но настави ю на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради верою вопиющих, Отец наших, Боже, благословен еси. Из пламени преподобным росту источил еси, и праведного жертву водою попалил еси, вся бо твориши Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать еси, когда помышляю смерть, видя бо во гробе лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящусь аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующие, не презри, Дева, поющие и превозносящие Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющие телесные болезни, Дева, да Тебя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцеление и богатство изливающие верно поющим Тя Дево и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас, напасти Ты прилоги отгоняешь.

0: души моей я нас...
1: Первосвятительское слово.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Православный календарь.
2: 19 сентября церковь вспоминает мучеников Евдоксия, Зенона, Макария и их дружину, мученика Рамила, священномученика Димитрия Спасского. Сегодня также память чуда, совершенного святым архистратегом Михаилом в Хонях. По учению церкви святой архангел Михаил стоит во главе небесного ангельского воинства. Поэтому его еще называют архистратигом, то есть главнокомандующим. По преданию, в области Фригия на западе Малой Азии, недалеко от города Иераполя, протекал источник. У одного местного жителя-язычника тяжело болела дочь. Девушка не могла говорить. Отец с молитвой обратился за помощью к архангелу Михаилу, и тот явился ему и поведал, что дочь исцелит вода из источника. Так и случилось. Девушка обрела дар речи. Вся ее семья приняла крещение, а отец построил при роднике храм во имя архистратига Михаила. Сюда стали приходить за исцелением не только христиане, но и язычники. В храме в то время служил пономарем благочестивый человек Архип. Он многих обратил в христианство своей проповедью и самим примером честной и доброй жизни. Но однажды язычники задумали уничтожить христианский храм. Они соединили в одно русло две горные реки и направили поток на церковь. Архип увидел, что катастрофа неминуема, и взмолился к архистратигу Михаилу. В ответ на мольбы явился сам архангел Михаил. Он ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину. Туда и устремились бурлящие воды. Место, где совершилось чудо, получило название «Хонны», что значит «отверстие расселено».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во иже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконие их зачат есть мы во грехе родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши мне сопом и очишуся омывши мне и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же все мы невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, веденьем или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось обычно и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстями оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костеземи покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, и многие в щедротах и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянную, все верую, спаси меня, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих меня, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сед всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва
0: о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие дня.
1: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова Митина города Москвы и романах-феоктист Игумнов. За богослужением в православных храмах сегодня читается отрывок из Евангелия от Матфея, 24 глава с 34 по 44 стихи. Это рассказ о втором пришествии Иисуса Христа. Когда Евангелие читается в храме, перед его чтением и сразу после него хор поет молитву «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Тем самым Церковь показывает нам, что в евангельских строках содержится совершенно особая информация, и мы должны быть благодарны Богу за возможность читать и слышать эти слова.
2: Аминь, благолю вам, не мимо идет роды сей, донде же вся сия будут, небо и земля мимо...
3: Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет, небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
2: Вы будете готовы, якобы же час не мните, Сын Человеческий приидет.
1: Только что мы с вами услышали фрагмент из так называемой эсхатологической проповеди Спасителя, то есть проповеди о том, каким образом закончится наш мир. Хотя Господь Иисус Христос прямо говорит о том, что время кончины мира никому не известно, кроме Бога Отца, вопрос даты всегда будоражил умы и воображение людей. Повышенный интерес к этой теме мы видим и у ближайших учеников Христа, апостолов. Они неоднократно спрашивали его именно о дате, но всегда ответ Спасителя сводился к фразе, записанной евангелистом Лукой в книге «Деяния святых апостолов». «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Иными словами, знать время конца видимого мира, как и время собственной нашей кончины, нам не нужно и не полезно. Но нам нужно знать и помнить слова Христа о том, каким образом будет выглядеть кончина мира. Центральная мысль нынешнего отрывка из Евангелия заключается в том, что жизнь человека непосредственно перед вторым пришествием Христовым ничем не будет отличаться от обычной, рутинной человеческой жизни, от той жизни, которой мы привыкли и которой мы живем. Точно так же люди будут есть, пить, жениться и выходить замуж. Точно так же будут покупать и продавать, обустраивать свои дома, ходить на работу и планировать отпуск. Все будет как обычно. Возникает естественный вопрос: зачем Господь говорит все это, если дата неизвестна, а признаки кончины мира лишь косвенные? Ответ, как мне думается, кроется в предпоследней строчке Нового Завета, в откровении апостола и евангелиста Иоанна Богослова. «Ей гряди, Господи Иисусе». Однажды мы говорили с одним человеком о той самой предпоследней строчке Нового Завета. «Ей гряди, Господи Иисусе». И этот человек спросил: «Неужели тебе не страшно встретиться со Христом?» Ему самому было страшно. Страшно и мне. Но этот страх, по мысли апостола и евангелиста Иоанна Богослова, изгоняется совершенной любовью к Христу. «Пока у меня есть этот страх, я не совершенен в любви, а может и вовсе не имею ее. Но и задача моя не в том, чтобы пытаться определить дату кончины мира или время своей собственной кончины, а в том, чтобы научиться любить Христа так, чтобы не было никакого страха, чтобы быть готовым к встрече с Ним в любую секунду. Как научиться этой любви и где взять ее? Просить любовь у Бога и понуждать самих себя к делам любви, кормить голодных, ухаживать за больными, одевать нагих, посещать заключенных. И делать это до тех пор, пока всякий страх, кроме страха совершить грех, не покинет наши сердца.
0: Евангелие дня.
4: Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 19 сентября, церковь вспоминает мучеников Евдоксия, Зенона, Макария и их дружину. Мученика Рамила, священномученика Димитрия Спасского. Сегодня также память чуда, совершенного святым архистратегом Михаилом в Хонях. Мученики Евдоксий, Зенон, Макарий и их дружина приняли мученическую смерть за Христа в начале 4 века при императоре Максимиане. Евдоксий занимал высокую должность военачальника в императорских войсках. Он был христианином, так же, как и его друг Зенон и домоправитель Макарий. В то время вышел императорский эдикт о предании смерти христиан, отказавшихся принести жертву языческим богам. Многие, в том числе знатные люди и сановники, предпочли вместе с семьями бежать в отдаленные уголки империи. Так и Евдоксий оставил высокую должность и с семьей скрылся в небольшом городке. Но местный правитель послал отряд для розыска беглых христиан. Воины встретили Евдоксия, но не узнали его. Тот носил скромную одежду, жил в простом доме. Бывший военачальник пригласил солдат к себе, накормил, дал им ночлег. Он расценил эту встречу как призыв от Господа на мученический подвиг. Утром Евдоксий надел свою воинскую одежду и отправился на суд. Его жена и друзья Зенон и Макарий последовали вместе с ним. На суде присутствовала дружина Евдоксия. Больше 1000 человек признали себя христианами вслед за своим полководцем. Евдоксия, Макария и Зенона казнили. Их судьбу разделили и многие солдаты.
0: Песнопение Божественной Литургии.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
0: Радио «Образ». Арзамас 104,2 FM. Саров 92,2 FM. Павлово 106,7 FM. Выкса 95,8 FM. Нижний Новгород 98,0 FM.
2: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
3: Добрый день! Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Мы живем по заповедям. Господь дал нам 10 заповедей в лице Моисея на Синае, чтобы люди соблюдали их и избегали, соблюдая такие заповеди, избегали греха. Это было в Ветхом Завете. А Господь Иисус Христос установил Новый Завет и дал нам уже евангельский закон, основой которого является любовь. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга», говорит он и приводит эти слова апостол Иоанн Богослов. «Любовь является основой этого закона и святость. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», говорит Спаситель. Иисус Христос не отменил соблюдение 10 заповедей, но возвел людей на высший уровень духовной жизни. В Нагорной проповеди рассказал о том, как должен человек строить свою жизнь, как христианин, конечно. Спаситель дает еще 9 заповедей, которые мы называем заповедями блаженства. Эти заповеди говорят уже не о запрете греха, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в нем человек может найти истинную радость, истинное блаженство. Вспомним их. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Все эти 5 заповедей мы уже рассмотрели и поговорили о том, что они значат. И вот 6-я – «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот сегодня и разговор о 6-й заповеди – «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Вот что обещается людям, у которых чистое сердце – увидеть Бога. Но если мы заглянем в Библию, то увидим, что еще из Ветхого Завета, что человек не может видеть Бога. Книга «Исход». «И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых», говорит Моисею Бог. А присутствие в мире божества мы можем видеть в его действиях. Нужно ли человеку видеть божество? И случайно Спаситель говорит апостолу Фоме: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». И в то же время его заповедь гласит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Оказывается, чтобы увидеть Бога, нужно иметь чистое сердце. А увидеть в этой ли жизни или в грядущей, так или иначе, все равно нужно. Вот это главное условие – чистое сердце. Что такое блаженны и кто они блаженны чистые сердцем? То есть чистые душой и умом чистые от греховных мыслей и желаний. Об этом, вот, кстати, если мы вспоминали 10 заповедей, 10-я заповедь закона Божия уже как бы готовит нас к высшим заповедям блаженства. Вот она гласит: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». То есть не просто не совершай греха, но еще и не желай что-то сделать вот такое, совершить такое преступление. Это уже действительно очень близко. Такой мостик, если можно сказать, между заповедями закона Божьего и заповедями блаженства. Таким образом, важно не только избегать совершения греха, но и воздерживаться от мыслей о нем, потому что любой грех начинается с помышления, приводящего потом к действию. А Евангелие читаем: «Из сердца человека исходят злые помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление». Евангелие от Матфея, 15 глава. Душевная нечистота разрушает человека. Поэтому апостол Иоанн Богослов предупреждает: «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Человек, имеющий нечистую душу, нечистые мысли, потенциальный совершитель уже грехов видимых. И об этом предупреждает и говорит Спаситель. Евангелие от Матфея в 6 главе. «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Эти слова Иисуса Христа сказаны о чистоте сердца, о чистоте души. Чистое око – это искренность, чистота, святость мыслей и намерений. И намерения эти ведут к добрым поступкам. И наоборот. Где око, то есть сердце, ослеплено, там царствуют темные помышления, которые станут впоследствии темными делами. Только человек с чистой душой и чистыми помыслами может приблизиться к Богу. Бога видит не телесными очами, а духовным зрением, чистотой души и сердца. Если этот орган духовного зрения помутнен, испорчен грехом, Господа человек не увидит. Можно перечитать целые библиотеки книг, прослушать бесконечное количество лекций, истязать свой мозг поисками ответа на вопрос «Есть ли Бог?», но так никогда и не приблизиться к Нему, не распознать Его или же принять за Бога то, что им не является, дьявола или силы какие-то тьмы. Вот книга «Премудрости» еще в Ветхом Завете говорит нам: «В злохудожную душу не входит премудрость, она не обитает в теле, повинном греху». Вот поэтому человек Бога не увидит ни очами такими материальными, ни очами духовными. Если наше сердце не настроено на волну божественной благодати, то познать, а значит и увидеть Бога нам не удастся. А увидеть Бога, принять и почувствовать Его, войти с Ним в общение, означает обрести истину, полноту жизни и блаженство. Что же нам нужно? Нужно воздерживаться от нечистых, греховных, злых мыслей, отгонять их, потому что мы должны понимать, что они всеваются в наши души врагом. Воспитывать в своей душе светлые, добрые чувства и мысли. А они появляются, если мы молимся, если мы имеем твердую веру, надежду на Бога, любовь к Нему, к людям, ко всякому творению Божьему. И еще, что нужно.

0: Человек может быть набожным, много читать молитв, посещать храм, но в душе может оставаться завистливым, мстительным, желать ближнему зла, а главное, не чувствуя этого, он и не намерен меняться. Живет и молится без искреннего покаяния. Это мы наблюдаем нередко. Хотелось бы привести такой замечательный рассказ митрополита Антония Суржского о том, как он был подростком, еще неверующим, но честно и чистосердечно стремился к исповеди, стремился к истине и искал Бога. Ему как-то не понравилась услышанная в храме проповедь, и он решил прочесть Евангелие и самому убедиться, и в зависимости от результата отказаться навсегда от мыслей о вере или своего предубеждения. Он взял Евангелие от Марка, как самое краткое, и начал читать. И через некоторое время ощутил, что по ту сторону стола тут стоит Христос. Эту сопричастность он сохранил на всю свою долгую жизнь. Господь дает такое, если человек искренне хотел бы услышать, понять, разобраться, почувствовать Бога. Высочайший и недостижимый для человека образ чистоты сердца, конечно же, представляет Бога-человека Иисус Христос. Святой апостол Петр говорит о нем, что он греха не сотворил и не обретеся лесть в устнях его. Это первое послание апостола Петра. Иисус Христос – единственный пример на земле совершенной чистоты сердца. Пример этот вполне, в общем-то, недостижим ни для кого. Даже святые подвижники и угодники Божии, они не достигали совершенной чистоты сердца, но стремились к ней и приближались, конечно. Но из людей мы можем вспомнить Пречистую Матерь Божию. Она более всех приблизилась к истинной и совершенной чистоте сердца. Она же является также и образом, и примером чистоты сердца. Иоанн Креститель. Вот святой пророк, предтеча Иоанн Креститель. Он проповедник покаяния, строгий девственник, великий борец и мученик за правду. Он, конечно, может служить образцом чистоты сердца. И, конечно же, все святые подвижники благочестия, они стремились к достижению чистоты сердца и по мере своих сил и возможностей ее достигали. Примером тут могут служить, например, первые русские святые князья Борис и Глеб. Или вот что повествуют святители Игнатия Брянчанинове. Однажды монах, обучавший мальчиков арифметике, грамматике, чистописанию, ударил на уроке одного из ребят, а затем, обличаемый совестью, пошел и рассказал об этом святителю Игнатию. Тот выслушал горе учителя и сказал: «Ударь меня». Тот ответил, что этого сделать не может. Тогда святитель Игнатий спросил: «А если ты меня не можешь ударить, как же ты ударил мальчика, который так же, как и я, создан по образу Божию?» Чистым сердцем, способным к богозрению, святитель Игнатий считал сердце, в котором движется одно добро. Цитата: «Сердце, по подобию божества, движимое безмерным чувством милости ко всем созданиям». О том же, как можно добиться такой чистоты, святитель Игнатий говорил вполне определенно: «Исполняй заповеди Господа, и чудным образом увидишь Господа в себе и в своих свойствах». Вот что можно сказать о заповеди, о шестой заповеди блаженства: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А следующая заповедь блаженства гласит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». А почему так, поговорим в следующем выпуске.
1: Заповеди блаженства.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Унесенные революцией.

на том месте, где сейчас стоит Нижегородский лингвистический университет, когда-то стояла одна из крупнейших церквей Большой Печорской улицы – Верхнепосадская, Троицкая. Ее повелел построить император Николай I. Во время посещения Нижнего Новгорода в 1836 году он указал на это место и сказал, что хотел бы видеть тут храм Божий. Власти города хотели сразу выполнить указ государя, но ввиду разных причин приступить к строительству удалось только в 1856 году. Большое участие в процессе принимал тогдашний городской голова Василий Климентьевич Мичурин, а Митрофан Михайлович Рукавишников пожертвовал средства на иконостас и плиточный пол. Завершилось строительство Большой кирпичной церкви в 1867 году. Храм был построен в византийском стиле, четырехстолбный, пятикупольный, с высокой колокольней. Строительство колокольни завершилось в 1882-м. Церковь была трехпрестольная. Главный предел – Троицкий, боковые – Никольский во имя покровителя императора и Пятницкий в память об упраздненной церкви. В 30-х годах XX века Верхнепосадскую Троицкую церковь закрыли. Впоследствии она была разрушена до основания. Закрытие этой церкви тяжело переживал священник Петр Сахаровский. Он служил в Троицкой церкви в качестве второго священника. В священнический сан Петр Сахаровский был рукоположен в период революционных потрясений 22 декабря 1918 года. К тому времени ему уже было 42 года. В молодости Петр Иванович работал письмоводителем при канцелярии Нижегородского викария епископа Балахнинского. Тогда канцелярия находилась в Вознесенском Печерском мужском монастыре. По долгу службы он общался с целым рядом нижегородских викариев, священнослужителей и монашествующих. В 1900 году Петр Сахаровский был назначен на должность псаломщика Троицкой Верхнепосадской церкви на Сенной площади. Вскоре он стал диаконом в этой церкви, а потом и учителем пения, и преподавателем закона Божия в церковно-приходской школе при храме. А еще он преподавал на общих епархиальных курсах по подготовке учителей церковно-приходских школ. Когда Верхнепосадскую Троицкую церковь закрыли, Петр Сахаровский был направлен на служение в Спасскую церковь, в храм Всемилостивейшего Спаса на Полтавке. 5 августа 1937 года ночью в возрасте 61 года отца Петра арестовали сотрудники управления НКВД по Горьковской области как участника церковно-фашистской диверсионно-террористической организации. До этого отца Петра не раз арестовывали и обыскивали, но в этот раз все было серьезно. При обыске у него изъяли золотую цепочку от часов, серебряные ризы, крест с цепочкой, крест золотой с распятием и сосуды для причастия. В ходе следствия, которое длилось полтора месяца, отцу Петру предъявляли различные обвинения, но ни с одним из них он не соглашался и не признавал себя виновным. На последнем допросе, а их было четыре, отца Петра обвинили в том, что в 1935 году он активно выступал против закрытия Троицкой Верхнепосадской церкви. Протоиерей Петр Сахаровский был расстрелян 4 октября 1937 года и погребен в общей безвестной могиле. На Архиерейском соборе в 2000 году протоиерей Петр Сахаровский был прославлен для общецерковного почитания в лике святых новомучеников и исповедников российских XX века. Память святого совершается 4 октября.

Сегодня, 19 сентября, церковь вспоминает мучеников Евдоксия, Зенона, Макария и их дружину, мученика Рамила, священномученика Димитрия Спасского. Сегодня также память чуда, совершенного святым архистратегом Михаилом в Хонях. Священномученик Димитрий Спасский родился в 1877 году в Вологодской губернии в семье священника. Он закончил семинарию, женился и принял сан. Отец Димитрий стал служить в Спасской церкви села Усть-Нем. Его прихожанами в основном были представители коми, коренного народа тех мест. Они плохо понимали церковно-славянский язык богослужения. Отец Димитрий ежедневно произносил проповеди на их родном зырянском языке. Священника за это очень любили. Он также работал учителем в нескольких школах и был депутатом округа. В 1918 году из Усть-Сысольска вверх по реке Выча, где отправился карательный отряд красноармейцев. Очередной остановкой стал Усть-Нем. В селе начался погром. Солдаты врывались в дома, повсюду раздавалась стрельба. Отец Димитрий, как обычно, закончил вечернее богослужение в храме. В это время в церковь вошли солдаты и приказали отцу Димитрию объявить на Зырянском, что пришла советская власть и ей нужно подчиняться. Священник ничего не ответил и молча покинул церковь. Вечером за ним пришли. Отца Димитрия расстреляли через 4 дня в соседнем селе. Все это время священника пытали. На могиле отца Димитрия односельчане установили крест, но из-за боязни не написали его имя.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Верую. На «Радиообраз». Интересные гости. Необычные судьбы. Известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
0: Программа состоит из 5 тематических блоков. Служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Верую», в студии ее ведущая Ирина Вдовина. Такая вот ирония судьбы. Правнучатый племянник нижегородского новомученика Алексея Порфирьева, которого расстреляли за веру Христову в 1918 году в подвале на Воробьевке, появился на свет в пролетарский праздник 1 мая. И что еще интересно, наш герой выбрал дело жизни юриспруденцию, служил и по сей день преподает в Академии МВД России. Он полковник полиции в отставке, профессор Нижегородской академии МВД Российской Федерации, обладатель почетного звания «Серафимовский учитель» Александр Николаевич Лушин. Сегодня в программе «Верую» мы будем говорить больше про родственника Александра Николаевича, священномученике Алексее Порфирьеве, которому 1 октября 2025 года исполняется 170 лет. Итак, программа «Верую» и наша первая глава «Служение».
0: Служение.
2: Добрый день, дорогой Александр Николаевич.
3: Добрый день.
2: Когда вы узнали, что в вашем роду есть святой?
3: Когда я учился, наверное, в 5-м или 6-м классе обычной средней школы. До этого я не знал этого совершенно. Знал то, что в семье были священнослужители. И застал, кстати, одного из священнослужителей, протоиерея Николая Соколовского, которому в детстве ездил в раннем в село, в котором он служил. Но там тоже не говорили никогда вот о том, что в семье были священники, которые приняли мученическую кончину за веру Христову. Вот когда уже я был в 5-м или 6-м классе, я был у своей двоюродной бабушки, это младшая сестра моего деда, Александра Петровна Богословской, да, и там увидел в комнате портрет, который был без рамы, он висел так вот в темноте рядом с иконами. Я спросил тогда, спрашивал, кто это такой? Ну, мне вот говорили, что это вот почему-то вот у меня в память врезал дядя Лёша, деда Лёша, ну, для кого-то он был там дядя, да, для кого-то был деда, вот. Вот. Ну, и вот я спрашивал, а почему вот портрет его такой висит, а почему он тут рядом с иконами висит? Ну, мне как-то так что-то отвечали, меня это удовлетворяло. А уже когда я учился в старших классах, то тогда я уже к окончанию школы твердо знал, что это за человек. Я знал, что это священник Алексей Александрович Порфирьев, да, который был, значит, да, репрессирован и был предан мученической казни в 1918 году. Ну, я могу сказать честно, на меня тогда это, может быть, особого впечатления не производило, потому что я был молодой человек, ну, как и все такие молодые люди, там, в 17-18 потом лет, да, вот. Но когда я уже учился в институте, то вот на втором курсе, когда я учился, моя мама, а это было у старшей маминой сестры дома, собрались все родственники. Я сейчас повод точно не помню, какой был, но моя мама вдруг сказала, она говорит: «Сима, а ты расскажи про дедушку Алексея». Ну, я так сижу, слушаю тоже. И узнаю историю о том, как вот моя тетка Серафима Александровна, она во время войны попала под бомбежку, попала там в завал, сверху станок попал, там еще что-то попало сверху, да. У нее было 3 дочери, Вера, Надежда, Любовь, и она уже вот практически прощалась с жизнью, молилась и переживала, что дети останутся сиротами, муж погиб на фронте уже, вот. И, в общем, она обращалась ко всем, наверное, вот, кто бы мог ей помочь, и вспомнила вот дедушку Алексея, она, значит, обратилась к нему, и вдруг она вот услышала его голос, да, который сказал: «Я сейчас станок приподнимется, а ты кричи, и тебя спасут». Она почувствовала, что станок приподнялся, она стала кричать, услышала: «Ой, тут живой человек есть». Ее вытащили, но, правда, казалось, живот разорванный, были кишки прямо наружу, она их в фартук собрала и потеряла сознание. Но об этом никогда никому не говорили. Я это сам впервые услышал, когда я тут уже был взрослым человеком. Кстати, я уже был женат, у меня уже был ребенок, да. Вот я впервые об этом услышал дома у своей тетки, когда мама сказала: «Сима, ты расскажи вот эту историю». Вот это было для меня, конечно, потрясение.
2: Я думаю, что сегодня у нас будет много таких необыкновенных историй, связанных с именем вашего родственника, святого новомученика Алексея Порфирьева. Вот мне, знаете что, всегда интересовал вопрос, я вас знаю уже давно, но мне всегда вопрос. Вот зная эту трагедию, да, вашей семьи, священник, который принял мученическую смерть, узнаете вы об этом, учась в 5 классе, то есть, ну, можно сказать, еще мальчишкой маленьким, а потом в сознательном возрасте все равно идете работать, служить в милицию. Вот здесь у меня прям вот какая-то несвязка, вот, скажем, вот какой-то парадокс. Почему вы выбрали путь в милиции, зная, что вот так поступили с вашим родственником?
3: Дело в том, что милиция и другая служба, которую не к ночи будет помянуто в нашей программе, это абсолютно разные организации и разные структуры. Дело в том, что мой дед по папиной линии, он был тоже сотрудником милиции, он был участковый Ждановского района города Горького. Ждановский район – это ныне Нижегородский район. И жил он, кстати, около роддома, значит, да, Нижегородского первого. Папа у меня после того, как вернулся с фронта, участник войны, трижды раненый, он тоже получил приглашение на службу в органы внутренних дел. То есть таким образом начинает складываться династия. Вот. Да еще и бабушка сообщила мне, что ее дядя, значит, да, родной Иван Владимирович Вейсов, в Нижегородской полиции в середине 19 века занимал достаточно большую должность. То есть вот это все как-то вот совместилось. Но у меня не было даже мысли идти на службу в органы внутренних дел. Я с детства мечтал быть школьным учителем. Эта мечта у меня реализовалась, я работал в школе, да, мне очень нравилось, дети меня любили, мы писали школьные спектакли, ставили эти сами школьные спектакли. Более того, значит, я тут начал заниматься краеведением очень активно, сотрудничал со всеми 3 газетами, которые были в то время у нас, это «Горьковский рабочий», «Горьковская правда» и «Ленинская смена». Писал на краеведческие темы. И вдруг мне звонит Феликс Алексеевич Матвеев и говорит мне: «Слушай, говорит, выручи меня». Я говорю: «А что такое?» «Я ухожу в отпуск, надо написать 2 статьи про органы внутренних дел. Один очерк, а вторая, значит, статья большая, развернутая, подвальная, большая». Я говорю: «Феликс, ну я же никогда не писал на эти темы, да, вот. Ну как я буду писать? Ну чего? Ну ты давай, ты меня выручишь по-товарищески». Ну, я взял и написал, одну большую статью написал про Петра Федоровича Цурпиту, это был старшина милиции, который был награжден медалью за задержание особо опасных преступников. А вторую статью написал о государственной автомобильной инспекции, огромную подвальную статью. И спустя какое-то время вдруг ко мне пожаловали друзья моего папы, а это были очень известные люди в органах внутренних дел, могу назвать, например, Зосим Иванович Клочихин, легенда нашей советской милиции. Вот, ну, могу долго перечислять. Это были полковники, значит, уважаемые люди пришли и говорят: «Саша, надо династию продолжить». Я немножко посомневался и продолжил.
2: Понятно, почему вы тогда выбрали этот путь. И тем не менее, миссия, я так поняла, у вас уже сформировалась, да, ради чего, собственно, вы и пошли в эти органы служить, чтобы, видимо, восстановить тоже историческую правду. Вот смотрите, несмотря на то, что в вашем роду, как вы говорите, было много священников, к вере вы пришли не сразу. «В войне с грехом плохой я воин». Вот когда произошел тот самый переломный момент, и вы стали верить в Бога?
3: Вот какая очень странная история. Дело в том, что лет, наверное, до 6 я ходил в Троицкую церковь с бабушками, и было несколько бабушек. Это моя родная бабушка, потом тетка моей бабушки, двоюродные мои сестры. Меня туда брали, я в храм ходил. Ну, правда, потом, вот где-то уже мне когда лет 6, наверное, было 7, это на последний, может быть, год, наверное, когда я ходил там вот так вот в храм, потому что там запрещали. Там в храме служил такой священник, отец Георгий Молев. Он был очень такой, к нам очень хорошо, к детям относился. Вот, но как-то вот тогда почему-то вот нам уже говорили, что в храм мы не должны заходить, значит, да, потому что могут быть какие-то там неприятности, что ли, да, у родителей. Ну, мы же дети были, мы же этого не понимали, да, все равно. Вот, это очень сейчас вот трудно это, об этом говорить. Когда вот я уже был студентом, у меня ну, такая группа была, ну, ребят таких вот, вот, с которыми я дружил. Ну, ребята были, конечно, атеисты, да, там, по большому счету, скажем, да, атеисты. Вот, и мне как-то было иногда как-то вот даже затруднительно бывало в этих компаниях по одной простой причине. Я ведь носил крестик 23-25 лет в этот период времени. Вдруг я, вот у меня какой-то вот такой переворот начинает происходить в душе. Вот, и я начинаю пересматривать, может быть, даже свою жизнь начинаю где-то пересматривать. Это было очень сложно. И только где-то в 30 лет, я вернулся в церковь.
2: Но это правда, что владыка Николай Кутепов этому поспособствовал?
3: Да.
2: Да.
3: Да, да, да, во многом. Я подходил к владыке, с ним разговаривал, что-то мы там говорили, пока однажды он меня не пригласил к себе. И я все ему рассказал, все, что я думаю. Вот. И главное, я ему сказал еще: владык, вы знаете, у меня папа вот умер, а папа был участник войны, трижды раненый, да, его звали Николай, как и вас, говорю, вы знаете, вот папу я очень любил, с ним сейчас советовался, вот, а вот иногда нужен какой-то совет, а можно я у вас буду спрашивать совета? Владыка Николай мне сказал: не можно, а нужно. И вот он меня очень часто поправлял, значит, ну, в моих мыслях, да.
2: Вот эту программу сегодня «Веруй», да, мы посвящаем вашему родственнику, священному ученику Алексею Порфирьеву, которого стреляли вместе с епископом Балахнинским Лаврентием Князевым, предводителем Нижегородского дворянства Алексеем Нидгартом. И вот благодаря браку с Ольгой Михайловной Костровой, внучкой священника Нижегородской, Николаевской Верхнепосадской церкви Добролюбова, да, и племянницей литератора и философа Добролюбова, Порфирьев вошел в родственные дружеские отношения со многими нижегородскими семействами. Вот расскажите поподробнее о ваших знаменитых родственниках. Вот сейчас мы уже слышали фамилию нашего земляка Добролюбова, да, Костровы, Соколовские. Вот расскажите вот об этом семействе вокруг имени Алексея Порфирьева.
3: Надо сказать то, что когда отец Алексей женился, да, и впоследствии, когда он сам становится настоятелем уже этой Никольской церкви, Николаевской церкви, это действительно ведь дом Добролюбовых, если внимательно изучать биографию Добролюбовых, то можно увидеть, что там очень интересный круг. Ведь юный Добролюбов, например, ходил в дом Улыбышева, например, да, Александра Дмитриевича, как и юный Балакирев, да. Вот. И круг людей – это была нижегородская интеллигенция, нижегородская элита того времени. И отец Алексей, он был человек, ну, так мы скажем, стремящийся к знаниям, да, к большому кругу знаний. Его интересовало очень многое. Вот. И, естественно, попав вот в этот круг, да, он со временем становится в этом кругу, ну, своим человеком, как мы скажем, да. Вот. И он с кем только не встречался, да, это, в основном это были люди, которые, ну, работали потом в Нижегородской губернской ученой-архивной комиссии. А это была вся нижегородская элита там. Отец Алексей, когда у них появляется свой дом, да, на Провианской, вот, когда там уже, значит, дети будут бегать в этом доме, да, они жили очень таким интересным образом жизни. Там жила, во-первых, теща, это Антонина Александровна Добролюбова, значит, да. Там жила Ольга Михайловна, само собой называется, как супруга отца Алексея. Вот там жил отец Алексей, да. Но управляла этим домом дама, которую звали Домна. Она была домоуправительницей. Так вот, по воспоминаниям Александры Петровны Богословской, отец Алексей, когда приходил домой, да, это там он был великий человек, но когда он приходил домой, он полностью, значит, подчинялся этой Домне. Он очень любил своих родственников. Да. Вот моя бабушка рассказывала такую вещь. Ну, я деда не застал, конечно, это понятно, да. Он был расстрелян в 37-м году. Мне очень бы хотелось дедушку иметь, да. У меня ни одного дедушки не было. Один в 44-м году погиб, другой в 37-м, да. Вот, очень... А у меня их не было. Поэтому я отца Николая Соколовского очень, конечно, любил, да. Ну, вот, есть у меня там батюшка с такой огромной бородой, да. И вот всегда хотелось вот это понять такое. Так это очень было важно. Дедушек нету, да. Вот, а хотелось их иметь. Вот. И вот мне интересно было все это узнать, как это в доме было, значит, какая атмосфера была. И вот она рассказывала, говорит, вот ты представляешь, она, говорит, Александр Петрович, это мой дедушка, да, он когда поступил учиться в духовную семинарию, он же крестник отца Алексея, да, он так боялся ходить на учебу, потому что отец Алексей, значит, да, требовал с тех, кто учился, родственники, значит, да, больше, чем с других учащихся. Но когда приходили домой, они были любимые племянники, там племянницы были, из епархиального училища приходили девочки, из семинарии приходили мальчики, да, они были любимые родственники. А там, да.
2: Александр Николаевич, а вот мне интересно, вы, значит, отцу Алексею Порфирию приходитесь правнучатый племянник, да, и вы свою жизнь, вот как мы сейчас находимся с вами в главе служения, да, посвятили как бы вот восстановлению этой исторической правды. Во-первых, вы много, я так понимаю, сделали для того, чтобы отца Алексея канонизировали, да, то есть провели огромную архивную работу, доказали то, что вот эти все сопротивления прошли, что не хотят канонизировать там священство. Ну, вот, ну, мы еще об этом поговорим. Но почему вот вы именно этим занимались? Неужели ближе родственников? Вы же говорите, что у отца Алексея была семья, были дети. А занимаетесь и несете миссию вот эту сохранение исторической памяти именно вы?
3: Дело в том, что если взять по прямой линии отца Алексея, ветвь Порфирьевых по мужской линии пресеклась. Николай Алексеевич умер в 1941 году в блокаду Ленинграда. Он был крупный ученый, лингвист, археограф, знал 9 иностранных языков, кстати, да. Вот. Юрий Алексеевич, младший брат, который был известный художник, который был известный музыкант, он стоял, кстати, у истоков нашей филармонии, да. Вот. Он в 1944 году ушел из жизни. Оставалась Татьяна Алексеевна, дочка, да, но она вела очень замкнутый образ жизни. Ну, во-первых, она была тоже репрессирована в 20-е годы, да, потом она вернулась в родной город, да, вот она вела очень замкнутый образ жизни. А дальше остальные-то, женщины-то, они же бабушки, старушки.
2: То есть, получается, что вы взяли на себя эту миссию,
3: а сестры двоюродные были далеки.
2: Угу.
3: И вот тогда моя мама, моя бабушка, потом Александра Петровна Богословская, кстати, ее муж-то тоже был расстрелян в 1937 году, младшая сестра моего деда, где висел портрет отца Алексея, который мы передали в епархиальный музей не так давно. Вот. И они мне сказали, Саша, говорит, ну, значит, да, надо заняться тебе вот этим вот делом семейным.
2: То есть это было когда примерно? Вы уже сколько лет занимаетесь вот это восстановление исторической
3: правды? Я могу сказать, я начал заниматься в 70, получается, не соврать бы сейчас, 78 или 79-й.
2: В 78-м году, да, достаточно уже много лет потрудились.
3: Да. Вот в 78-м или 79-м году я стал собирать все, что было можно. Фотографии, какие-то письма, какие-то открытки там.
2: Ну, вы вот получили доступ к архивам, где...
3: Нет, это рано. Личные вещи какие-то. Я стал это все собирать. Несколько картонных коробок у меня больших, значит, до сих пор они... Ну, сейчас много я отдаю, возвращаю, да, церкви. Вот. Я все это собирал, старался описать. И вот так, наверное, это все у нас шло до перестройки. Потому что до перестройки, до 85-го года, об этом говорить, ну, практически было невозможно, наверное, нигде. Хотя я уже не скрывал и открыто говорил, значит, о том, что вот церковь наша понесла такие страшные утраты в годы лихолетия. А когда пришла перестройка, и когда вот, значит, началась такая реабилитация политических деятелей, партийных руководителей, там, советских руководителей, да, моя мама, она сказала, Саша, вот мы тут собрались все, женщины, и решили, что мы с тобой должны вернуть память наших родственников. И в первую очередь отца Алексея мы должны вернуть память. И вот тогда мы с ней начали эту, ну, скажем, борьбу, так мы скажем, да, за возвращение его имени. А поскольку все документы в то время хранились в Комитете государственной безопасности на улице, тогда еще она называлась Воробьева, да, вот, то мы обратились туда с разрешением, чтобы нам дали ознакомиться с делами, ну, не только отца Алексея, но еще и с делом деда, значит, моего, да, племянника отца Алексея, его крестника. Вот, нам отказывали очень долго, значит, даже посылали очень странные ответы иногда нам порой, значит, в которых доказывали, что вообще мы не родственники отцу Алексею, каким-то образом, вот. В конечном итоге, значит, мы одолели своими, своими письмами, да. Вот, нам позвонил великолепный человек, подполковник КГБ, значит, да. Мы с ним потом общались, да. И он сказал: Александр Николаевич, ну, мы разрешаем вашей маме знакомиться с этими делами. Я говорю: а мне? Только вашей маме. Я говорю: но мама-то у меня сердечница. Это раз, во-первых, да. А если с мамой будет плохо, я вам перезвоню. Он перезвонил, сказал: я договорился, вам тоже разрешат ознакомиться с делом. И вот мы пришли в комитет государственной безопасности. Нас посадили в отдельную комнатку. Нам принесли два дела. Взяли с нас подписку, что мы никогда не будем разглашать то, что мы там прочитаем.
2: То есть переписывать нельзя было?
3: Нет, нельзя было.
2: Только можно было почитать, и все.
3: Да, но я переписал все, что надо. Да.
2: Понятно.
3: Когда мы читали, с мамой два раза было плохо с сердцем. Ну, во-первых, мама узнала о том, что его родного отца расстреляли в 37-м году, а не сам он умер в лагере в 39-м.
2: То есть это для нее было открытие именно в тот момент, когда она
3: сидела
2: на
3: Воробьевке? Конечно, потому что мы все считали, что дед мой умер в 39-м году в лагере. У нас была справка, что он умер от гнойного плеврита. А оказалось, что он был расстрелян в октябре 37-го года. То есть два года скрывали правду. Хотя мама писала и бабушка писали. Они писали там и Маленкову, и Хрущеву, и кому только они не писали там письма. Ну ладно, это вот... То есть мы вот прочитали это дело. Дело было очень маленькое. Там несколько страничек. Скупое у отца Алексея дело. Я потом по делу написано: «Разстрелять!» Большими буквами было написано.
2: «Разстрелять!»
3: Да, было написано. «Разстрелять!» Да. И мы прочитали когда... И вот после этого я написал статью под названием «Так убивали церковь».
2: Дорогие друзья, сегодня герой программы «Веруем» полковник полиции в отставке, профессор Нижегородской академии МВД Российской Федерации, обладатель почетного звания «Серафимовский учитель», правнучатый племянник нижегородского новомученика Алексея Порфирьева Александр Николаевич Лушин. И наша следующая глава – «Уныние».
1: «Уныние».
2: «Уныние, — говорил преподобный Серафим Саровский, — хуже греха. Уныние, по его словам, является источником множества искушений, смущений, ярости, хулы и жалоб на судьбу». Вот когда вы стали узнавать все больше и больше про своего родственника Алексея Порфирьева, как вы думаете, впадал он в уныние тогда, когда он был еще, ну, таким очень уважаемым, известным человеком, настоятелем центральных храмов Нижнего Новгорода? Вот как вы думаете, знаком ему было уныние? И что его могло как бы подвигнуть к унынию?
3: Наверное, здесь тогда надо говорить уже о последних страницах его жизни, о последних эпизодах его жизни. Это когда к власти приходит безбожная власть. И вот, кажется, здесь могли опуститься руки у священника, да. А ведь у некоторых опустились руки, а кто-то пошел на соглашательство, пошел с безбожной властью, и живая церковь появилась, и появились, значит, самые различные, так мы скажем, да, ужасающие эксперименты, да, над церковью. Вот. И оказалось, что у него не было уныния. И когда пошли первые аресты священнослужителей, именно он пошел к органам советской власти, стал заступаться за тех, кого арестовали, просил их отпустить. Причем встречали его очень агрессивно. Вот по рассказам мы знаем даже, что один раз даже его за бороду там таскали, когда он пришел туда. Плевали ему в лицо один раз даже, когда он пришел туда. И тем не менее он продолжал ходить. Он не впал ни в какое уныние. И даже когда украли печать церковную, его печать украли. А он был председатель духовных съездов церковных. Он был... Был председатель самых различных обществ, значит, да, церковных, да. Когда украли эту печать, значит, да, то, кажется, вот здесь как мне впасть в уныние, печать куда используют? Нет. Кстати, что любопытно, когда украли печать, духовенство ему адрес составило. Значит, в этом адресе выразили ему благодарность за то, что он не сломался и продолжает борьбу, и что даже печать украли для того, чтобы ввести его, значит, да, в это уныние, а он ему не поддался. Кстати, недавно этой печать... вынырнула теперь ее обладатель. Наша епархия, этого отца Тихона, эту печать можно увидеть.
2: В музее, да, в епархиальном музее. Да. Как здорово. Да как ее нашли-то?
3: Это отец Тихон пусть расскажет. Да?
2: Ой, как
3: вот.
2: Интересно.
3: Это интересная будет уже история. Он не впал в уныние. Вы знаете, есть последняя фотография его прижизненная. Последняя фотография. Незадолго до трагедии.
2: Трагедия этой.
3: Вот кажется, лицо человека. Там уже видно постаревшее лицо, осунувшееся, да. Но там глаза... Надо посмотреть на глаза этого человека, который уверен в том, что он идет абсолютно так,
4: как это должно идти, с Христом идет.
2: Алексей Порфирьев, он был на духовной ниве известным миссионером, да, на ниве духовного просвещения, способствовал присоединению из раскола к православию немалого числа нижегородцев. И тому, я так понимаю, сохранились множественные свидетельства.
3: Да.
2: За отличную службу он был поставлен на должность настоятеля в Михайло-Архангельский собор в Нижегородском Кремле.
3: Да.
2: То есть он был очень известнейший человек, а мы так мало действительно об этом знаем. И хочется, чтобы сегодня вы нам поподробнее о нем рассказали. Вот в 1913 году вся Россия торжественно отмечала 300-летие царствующего дома Романовых. В мае в Нижний Новгород прибыл государь-император Николай II. Отец Алексей присутствовал на торжественном обеде, данном в честь его императорского величества. Более того, он был удостоен личной беседы с государем-императором и получил в дар от государя 2 отреза дорогой парчи для пошива церковного облачения. Известно ли вам, Александр Николаевич, о судьбе этого облачения?
3: О судьбе облачения мне, конечно, ничего не известно. А вот у Александры Петровны, да, Богословской, у нее хранился вот остатки от пошива этого облачения, были остатки, да, и она эти остаточки сохранила. Вот в настоящее время я иногда раздаю эти остаточки, значит, да, передаю, вот передал в Мажаров Майдан недавно на родину отца Алексея, значит, да, с его фотографией. В храме есть Михаила Архангела кусочек этой парчи, у отца Тихона там есть кусочек этой парчи в монастыре, да, это, конечно, вот сохранился этот кусочек, да. Слава Богу, да, что Александра Петровна, она вообще хранила все, что было связано с памятью отца Алексея, да. Вот удивительная женщина, она хранила прям, ну, все. Вот даже была, даже хранилась эта ручка, я помню, вот металлическая, железная, которую он писал. Ну, я сейчас не знаю, где эта ручка, конечно, но я ее помню, эта ручка была. Она там вставлялась куда-то внутрь, потом вынималась, перо одевалось и писалось, да. Вот. Она все хранила, вот все, что можно было от отца. Четки его сохранила. Четки я передал в наш храм, значит, да, отцу Виктору. Вот. Она хранила все вещи. Вот знаете, как это вот, наверное, это было важно. Что касается служение отца Алексея, то вот, знаете, надо с чего начинать, наверное. Надо начинать с того, во-первых, что он был прекрасный педагог. Он 16 лет прослужил в духовной семинарии. Есть о нем воспоминания, написанные его бывшими учениками семинарскими. Ну, правда, написано там не без некоторого юмора, написано, что он был очень строгий преподаватель, да, но он обладал огромным количеством самых различных знаний. И когда кто-то из семинаристов, значит, приходил с невыученными уроками, да, они делали такой шаг хитрый. Значит, когда отец Алексей собирался опрашивать и поднимал, значит, да, глаза, задавали вопрос. Из любимейших вопросов отца Алексея, как тематику. Отец Алексей внезапно воспламенялся, и до конца, значит, занятия он погружал их в мир вот этой вот истории.
2: Какие остроумные семинаристы были,
3: истории, да,
2: да.
3: Для них это была большая радость. Потом, в 1893 году, 95-й год, он становится настоятелем вот этого собора в Кремле Михаила Архангела. Он же был в плохом состоянии. Есть целое дело, у меня копия дела этого хранится. Он возбудил огромное дело по реставрации этого собора. Собор был отреставрирован, и благодаря трудам отца Алексея он сегодня такой, какой он есть. Вот мы сейчас его видим. Это были его труды. Он становится настоятелем кафедрального собора в Кремле и всех соборов Нижегородского Кремля. И одновременно благочинным всех домовых церквей Нижнего Новгорода. Вот представьте себе, 1896 год. Всероссийская.
2: А мы сейчас об этом поговорим. Вы смотрите, а на многих дореволюционных фотографиях известного нашего нижегородского фотографа Дмитриева отца Алексея можно видеть и рядом и с губернатором, архиереем, губернским предводителем дворянства, другими значимыми лицами. Вот как связи с высокими чинами влияли и на деятельность, и на характер отца Алексея?
3: Надо разделить. Необыкновенно скромный человек в быту. Я уже говорил об этом, да. Кстати, значит, Александра Петровна говорила, что он очень, вот даже, ну, пища там взыскательная, да, он никакие деликатесы, да, он очень питался, значит, да, очень скромно, да, и так далее, вообще вот скромно они очень жили. И в то же время мы действительно видим его, вот сколько есть огромных мероприятий, которые проводились на чуть не всероссийском уровне. День памяти Минина и Пожарского, день памяти основателя Нижнего Новгорода Георгия Всеволодовича. Везде во всех комиссиях мы видим вторая фигура там,
4: после, значит, губернатора, или третья после, еще предводитель дворянства, везде Алексей Порфирьев как представитель, значит, да, нижегородского духовенства. И вот огромное количество всяких обществ, благотворительных, там, церковных и даже светских, и везде мы встречаем 3-4 фигуры, да, это первые знаковые фигуры, еще архиерей, да, конечно, да, вот мы встречаем отца Алексея. Наверное, это не карьера была все-таки, я так думаю, он не карьерный был человек в этом плане, да, но он был человек деятельный, и вот то, что он был человек деятельный, и выдвинуло его, наверное, как раз вот в этот ряд. И все, что он делал именно не для того, чтобы себя там прославить, да, а для того, чтобы наш родной город Нижний Новгород, наша Нижегородская губерния, значит, да, были прославлены вот этими большими, огромными делами. Вот это, наверное, его высочайший, наверное, патриотизм, высочайший его гуманизм, любовь, наверное, к народу, да. Ведь не случайно у него была идея, которая не реализовалась, создать первую церковную в стране газету, народную газету церковную. Но пришли к власти большевики.
2: И я так понимаю, что причиной ареста отца Алексея стало воззвание к сельским приходам Нижегородской епархии, суть которого — возвратить притчам отнятую у них землю и восстановить в полной мере все нарушенные в революционное время способы их материального обеспечения, что, собственно, не понравилось новой советской власти, так?
4: Да. Да. А это не могло понравиться новой советской власти. Да. Потому что изначально та власть, которая пришла, она была настроена, ну, во-первых, атеистически.
2: Да, ну, как мы уже знаем, история была трагична, и вот из воспоминаний иеромонаха Алексея Воскресенского, из его дневниковых записков, он указал, что мучеников, вот о которых вы сейчас говорили, да, епископ Лаврентий Князев, предводитель дворянства Нидгард и Алексей Порфирьев, их расстреливали в саду за зданием ВЧК. И после первых выстрелов отец Алексей не упал, одвинулся по аллее сада и был убит лишь вторым залпом карателей. И стреляли в него латышские стрелки. Вы видели своими глазами вот вообще вот эти все свидетельства, о которых вот мы сейчас говорим, все это описано, ведь все это как это было, вот эти следствия?
4: Я это читал. Ну, есть ведь еще и семейные предания, так мы скажем. Да, вот когда отец Тихон Затёкин снимал великолепнейший фильм «Страдания ради ваших», он, кстати, в двух сериях этот фильм, и там моя мама, мама была последней, наверное, хранительницей домашней вот этих вот всех историй. Моя мама рассказывала эту историю очень подробно. Она рассказывала, что когда их вывели в сад, и когда, после того, когда они причастились, когда владыка Евгений имел с собой, значит, святые дары, да, они когда вышли в этот сад, и когда пришли, первая команда даже не знала, зачем она пришла в сад. И когда они увидали двух священников, значит, они сказали: мы стрелять не будем.
2: Испугались?
4: Священники стоят перед ними.
2: Ну, страшно было, страшно.
4: Они русские, мы стрелять не будем. И вот в это время, вот мама говорит, где-то, видим, в храмах, что ли, было пение Херувимской. И они ушли, они сказали: мы не будем стрелять. Вот мама рассказывала эту историю, маму надо было слушать, это когда вживую, когда она рассказывала со слезами, она говорит: это пение Херувимской, да. Они сказали: мы не будем стрелять, мы не можем на них стрелять. Они ушли, тогда, значит, прислали вот этих вот латышских стрелков, они пришли спокойно, быстро свое дело выполнили. Вот. Но есть еще другая подробность. Говорят, что когда отец Алексей пошел после первого выстрела, и когда упал после второго выстрела, он шевелился. И тогда один из латышей добил его штыком. Сначала прикладом ударил, потом добил штыком. Но это тоже версия. Вот. Но мы знаем точно вот такую вещь. Вот у нас в родне есть такая история, что один из наших родственников, который был телеграфистом, он утром прибежал в семью Порфирьевых и сказал, как их убили. И сказал, что их тела на телеге привезли и сбросили в Волгу. Вот эта история, у нас она есть. Мама ее рассказывала, когда фильм снимали, мама всегда ее рассказывала, эту историю.
2: Тело до сих пор, так понимаю, и не найдено. И сколько
4: было попыток? Найти? Волга – это их могила. А Волга – великая мать река. Она приняла. Она не просто, она приняла останки мучеников. Конечно, страшная трагедия, да. Моя мама никогда не могла ее рассказывать спокойно. Она всегда плакала, когда говорила об этом. И когда я владыке Николаю, когда статья вышла моя «Страдания ради ваших», когда он мне позвонил и сказал: приезжай ко мне, я приехал к нему. И он мне сказал: Саша, вот ты молодец, ты правильно написал. Надо идти этим путем теперь, надо идти дальше. Ты должен сейчас вот восстановить память, да, отца Алексея, потому что за тобой потом пойдут другие, будут восстанавливать память своих предков, да. Потому что никто не шел. Вот я говорю: владыка, он говорит: никто пока сейчас не пойдет, люди боятся. Они еще пока боятся, они не верят, что это может произойти. А ты пошел со своей мамой. Вот он меня благословил, говорит, иди, я пошел, да. Вот. И когда я начал собирать церковную историю, ведь вот он написал же, какие слова я ему принес когда, и говорю, владыка, вот что я написал, почитайте, пожалуйста. И он мне написал, с вниманием прочитал печальную повесть о человеке, который костьми лег за дело церковное, вечная ему память и благодарность от земляков за стойкость. И сказал мне, ты должен написать историю. А когда мы стали подсчитывать, а сколько, оказывается, ушло из жизни насильственным путем наших членов семьи, я был просто в шоке, был потрясен.
2: Александр Николаевич Лушин, родственник новомученика Алексея Порфирьева, правнучатый племянник, сегодня в гостях в программе «Верую». И мы движемся дальше. Наша следующая глава – «Терпение».
1: Терпение.
2: Александр Николаевич, вот какое духовное наследие оставил вам отец Алексей? Вот вам, как ближайшему родственнику. Вот смотрю, сколько у вас книг, литературы, какая у вас блестящая память, сколько вы все помните, храните, знаете. Поэтому вам, наверное, есть что сказать.
4: Если говорить, наверное, вот самое главное, что это осталось, я считаю, это тот самый портрет, о котором я говорю, да. Вот этот портрет ведь написан был его сыном сразу после трагической кончины отца Алексея.
2: Он это сидит... в 19-м году?
4: В 18-м.
2: 18... Нет, написан был...
4: В 18-м. Он писался сразу, в ноябре 18-го года писался после кончины. Там отец Алексей дома, он сидит около фикусов, облачение, знак у него, окончание духовной академии, очень доброе такое лицо. И вот когда было принято решение портрет передать мне, да, я его реставрировал, ну, не сам, конечно, да, художник как Валерий Синицын сделал раму, сделал реставрацию, он висел дома, и вот я всегда подходил утром и руку клал на его руку, а когда вот уже внук Илья маленький был, значит, я говорю, пойдем дедушку, ну, про дедушку погладишь по руке, он любил погладить его по руке, по кресту, да, вот, вот это вот, мне казалось, вот как тут он здесь, вот он с нами, вот это все рядом, да, вот, но больше-то ничего, да, осталась только память в воспоминаниях людей, ну, каждое воспоминание о нем, вот, оно настолько ценное, оно настолько интересное, оно настолько важное, потому что все вспоминали его, каким он был.
2: Его оборвалась жизнь. Сколько лет ему было?
4: 63. Он принял мученическую кончину. 63 года. То, что я делал, ведь я делал это вот, ну, не ради того, что там семьи, там семейная история, да. То, что владыка Николай мне говорил, он говорит, ты делаешь это не для себя, ты делаешь это для всех. И когда создали вот эту группу по сбору материалов невинно убиенных священнослужителей, ее возглавил отец протоиерей Валентин Сазанов при храме Александра Невского. Нас было там несколько человек, вся группа была небольшая. Люди-то к нам не шли пока еще. Мы объявляли, мы просили, ну придите, принесите документы, фотографии. Мы вот для чего собираем. А многие говорили, нет, мы не понесем, еще не знаю, как это повернется. Как это повернется? 92-й год, 93-й, а люди считают, как это повернется?
2: Вот такой страх, вот весь и да. Сидел на...
4: А мне еще говорили некто, ты поповщину тащишь. И все равно... Мы шли с мамой, потом прошли за нами другие родственники, у которых были убиты мужья и отцы, и они стали писать. Сначала наша семья большая стала, разрастается. Потом ко мне стали приходить другие люди и говорить, Александр Николаевич, научи, куда писать и как писать. И я всем говорил, помогал даже составлять письма. В прокуратуру тогда начали им писать уже. Господь управит это дело. Когда стали люди получать справки, значит, а ведь в 56-м году давали справки о реабилитации некоторым священникам. Написали, дело приостановлено, там, за недоказанностью. А ведь отца Алексея не давал такой справки. А он оставался врагом советской власти до конца. Вот когда уже в 2000 году состоялось прославление священномучеников, да, мы дома плакали. Мы вот обнялись, вот мамы, тетки, да, обнялись, плакали. Вот я позвонил владыке, да, когда, значит, да, владыка, приезжай, я приехал к нему. Он мне там какую-то брошюрку подарил тогда, значит, о канонизации новомучеников. Я владыку обнял, я тоже плакал у него, владыки Николая, да, плакал. Значит, он говорит, да не плачь, все нормально, все хорошо, так все должно было быть. Была написана первая икона. Это вообще была первая икона нижегородского новомученика написана. Ее писала Таня Черепанова, значит, да, написала эту икону, вот, да. И вдруг вот в 2003 году Сергей Малиновский, да, мне говорит, слушай, говорит, вот в Москве будет такое крупное мероприятие, говорит, да, вот есть такое, говорит, решение, хотят тебя пригласить в Москву с иконой отца Алексея. Я говорю, ну, как-то неудобно, как-то я поеду в Москву. Я даже не знал, что там будет толком, какое мероприятие. Ну, какое-то там небольшое мероприятие, да. Значит, да, и вот мы с дочерью взяли икону и поехали в Москву. Приезжаем мы в Москву, приходим на улицу Якиманку, и там я пришел в ужас, потому что там стояло огромное количество людей, которые держали фотографии священников, диаконов, там, значит, причетников, пономарей.

0: Говорю, а как он поведет учеников? Она не была забыта.
1: За что вам, Александр Николаевич, низкий поклон. Вот огромное спасибо вам. Это для нас большой пример для следующих поколений, что мы в эту жизнь приходим не просто так землю топтать. Ведь каждый действительно должен что-то после себя оставить. Немножечко вот того тепла. Спасибо за жизнь сказать тем, кто жили до нас. Вспомнить, сохранить, рассказать, приумножить. Благодарю вас, Александр Николаевич, за эти воспоминания, за эту и семейную историю, и вообще историю родного края, и вообще историю российской земли. Вечная память священномученику Алексею Порфирьеву. Вам мира и многое лето. И я напомню, что сегодня наш рассказчик был потрясающий, блестящий, добрый профессор Нижегородской академии МВД Российской Федерации, обладатель почетного звания «Серафимовский учитель» Александр Николаевич Лушин. И мы сегодня вспоминали его родственника, которым он является правнучатым племянником, Алексея Порфирьева. В этом году ему 1 октября исполнилось 170 лет. Спасибо вам большое, Александр Николаевич.
0: Всего доброго.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ». Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM. Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Регистрация радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: эфире «Радио Образ». Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Николай Алясов, Владимировы, Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлана, доброго дня.
3: Здравствуйте.
2: Настенька.
4: Здравствуйте, батюшка, благословите.
2: Бог нам всем в помощь в сегодняшнем разговоре. Сегодня мы поговорим о Римской католической церкви, о патриархах того времени и о просветителях славян.
5: После периода Вселенских соборов отделилась от Вселенской православной церкви западная часть ее, Римская, и образовала из себя отдельную Римо-католическую церковь. Произошло это так. После апостолов стали управлять церковью преемники их, епископы, которые, имея одинаковую степень священства, имели различную власть. Епископы меньших городов подчинялись епископам больших городов, которые назывались митрополитами. Митрополиты, в свою очередь, подчинялись епископам столичных городов, которые назывались патриархами. Самая же высшая власть в церкви принадлежала соборам, которым подчинялись и патриархи.
3: Батюшка, помогите нам, пожалуйста, разобраться. Вот все-таки напомните, пожалуйста, когда закончился период Вселенских соборов?
2: Период Вселенских соборов, вы имеете в виду последний Вселенский собор, это 8 век от Рождества Христова.
3: И то есть вот в этом 8 веке, как указывает Серафим Слободской, происходит разделение церквей?
2: Дело в том, что нельзя сказать, что окончание эпохи Вселенских соборов обозначает разделение церквей по одной самой простой причине. Западная церковь изначально жила несколько обособленно от Восточной, по той причине, что там было значительно меньше гонений, там была достаточно мощная школа богословия, в то время как Восток подвергался постоянным преследованиям, как со стороны местного населения, так и со стороны государства. И если говорить вот так серьезно, разделение на церкви, как бы оно ни было условным в те времена, оно началось уже тогда, когда на Первом Вселенском соборе уже начали возникать некие разногласия. Римская церковь провозглашала одни тезисы, которые до сих пор она использует в своей практике. Восточная церковь, восточные отцы на эти тезисы реагировали более пространно, более расширенно по отношению к пастве. И вот уже даже на Первом Вселенском соборе мы видим, были какие-то замечания, они тогда еще не легли в основу расхождений. Да, но тем не менее они имели место быть, и по мере того, как церковь росла и развивалась, эти расхождения в той или иной степени постепенно нарастали и увеличивались. Восточная церковь в большей степени придерживалась начала своего пути, Христа. Римская церковь, пытаясь развиваться, очень часто привносила множество новшеств, которые впоследствии, к сожалению, привели к тому, что сегодня мы две больших церкви, но тем не менее мы разные.
4: Батюшка, в Законе Божьем сказано о Вселенской Православной Церкви. А разве была Вселенская Православная Церковь или она была просто христианская?
2: Настенька, вопрос очень хороший, правильный, своевременный, я считаю. Дело в том, что даже сегодня люди, к сожалению, читая символ веры, когда говорят «верую в единую Вселенскую Соборную Апостольскую Церковь», они не совсем понимают смысла, что это за соборная церковь такая, да? Мы говорим о том, что Вселенская Церковь это все истинно верующие во Христа люди. То есть это не важно, в каком месте человек живет, да? Не важно, какого он пола, возраста, нации, цвета волос или цвета глаз. Мы говорим о том, что если он правильно понимает веру и правильно ее пытается применять в своей жизни, он является членом, составляющим Вселенской Церкви. А вот как раз понятие выхода из этой Вселенской Церкви, это как раз и есть трагедия вот этого страшного раскола, который произошел, это середина XI века, когда от этой Вселенской Церкви отошла Римо-католическая.
3: Батюшка, простите, я потеряла, где мы оставили слово «православное».
2: Мы слово «православное» не оставили нигде, по той самой простой причине, что с самого начала прихода в мир Христа Спасителя, с самого его первого момента проповеди, была часть людей, которая ее понимала так, как нужно, была часть людей, которая понимала ее как-то по-своему настолько, насколько это уже было не душеспасительно. Те люди, которые в первый ряд у нас попадают, те люди, которые понимают так, чтобы именно их жизнь изменилась, преобразилась в их жизни присутствием Христа, их мы называем условно православными. Почему? Потому что право верующие, право славящие Бога. Хотя термин этот, на самом деле, он использовался значительно в других культурах. Вы знаете, слово православие вообще изначально, вот тот термин, который мы сейчас имеем, это вообще из славянской культуры, древнеславянской культуры.
4: Я не знала.
2: Почему я об этом и говорю, чтобы как-то немножечко нам понимать, о чем идет речь. То есть слово православие, по сути дела, это некие очерчивающие границы понятия, какова вера человека. То есть если мы говорим о том, что его личное восприятие веры не выходит за рамки, которые могут привести к вечной погибели, тогда этого человека мы называем православным. И изначально в обществе верующих во Христа до понимания восточной и западной церквей были и те, и другие люди. Но мы сейчас говорим о том, что церковь росла, развивалась, она была, по сути дела, вся православной, условно называя это слово, потому что мы говорим, что были разные понимания. А потом группы людей стали от нее отпадать.
3: Батюшка, спасибо, я наконец-то разобралась. Здесь контекст этого слова не имеется в виду термин, а имеется в виду правильно верующий.
2: Конечно, безусловно.
4: Батюшка, получается, что западная часть стала католической церковью, а восточная православной?
2: Настенька, я бы немножечко сказал более точно. Церковь соборная по-гречески звучит «кафолическая». Либо католическое, это можно прочитать по-разному, два типа прочтения греческого слова, кафолическое, католическое. На самом деле термин, тот, который мы сейчас имеем в виду под словом католическая церковь, называется римо-католическая. Наша, это тоже церковь кафолическая, православная, восточная, и в некоторых даже до сих пор служебниках и книгах мы можем, например, в торжество православия, если мы придем в воскресный день, первую неделю Великого Поста, то там в соборе протодиакон выйдет и будет говорить, что патриархам кафолической церкви православной многое лето или вечная память тем, кто уже ушел от всего привременного бытия. Поэтому, если мы с вами говорим о церквях восточной и западной, то лучше говорить православная и римо-католическая. Сейчас это более распространенные и более применимые термины на сегодняшний день.
4: Спасибо.
3: Батюшка, дальше в тексте протоиерея Серафима Слободского очень много говорится о епископах. Объясните, пожалуйста, что значит иметь одинаковую степень священства, например, и различную власть?
2: Вообще слово «епископ» обозначает понятие «надзиратель», то есть тот человек, который следит за качеством богослужения, за качеством проповеди, за качеством благоустроения и социальной какой-то поддержки прихожан в каком-то конкретном церковном округе. То есть епископ — это глава вот этой вот церкви или какого-то территориального участка, да, в котором он должен наблюдать и исправлять по возможности, если что-то выходит за рамки каких-то обычаев, за рамки канонов, за рамки догм, он должен в это вмешиваться и устанавливать те порядки, которые говорит и устанавливает церковь через свои соборы. Смотрите, какая вещь. Вот епископ находится, например, на статусе управителя какой-то епархии, маленькой-маленькой какой-то церкви. Он должен выносить какие-то решения, такая высокая ответственность. Так вот, момент какой? Статус епископа в одном месте, допустим, это маленький город или какая-то маленькая страна, и статус епископа в большой стране, они одинаковые, потому что они между собой по данной ответственности, по благодати равны.
3: Угу.
2: Но может получиться так, что при каких-то условиях епископ, кроме как участия в жизни церкви, участия в жизни прихожан, участия в жизни духовенства, может каким-то образом участвовать в жизни гражданского общества. И вот здесь вот как раз возникает момент, что вес человека, несущего на себе послушание епископское, может быть разным, как обычно и бывает. Один епископ несет одно послушание, исключительно занимается, например, церковным благоустроением, а другой епископ плюс к этому, например, еще и занимается, условно говоря, ответственностью по каким-то направлениям, например, социальная деятельность, участие в каких-то гражданских проектах. И, конечно же, в результате получается, что у них одна епископская благодать, они имеют право совершать все таинства в церкви. Но вот по социально значимой своей весомости они могут быть разными. Вот о чем говорит нам отец Серафим.
4: Батюшка, а у собора может быть степень священства?
2: Собор в переводе на русский язык славянского обозначает понятие «собрание». Собрание, по сути дела, не имеет никакого статуса священства. У собора, как у собрания, степени священства быть не может.
4: А почему тогда собору принадлежит высшая власть в церкви?
2: Настенька, высшая власть в церкви принадлежит Христу, глава церкви Христос. Но поскольку мы не можем сегодня записаться к Нему на прием и сказать: «Господи, разреши тот или иной момент, который возникает в нашей земной жизни», было принято, начиная с апостольского времени, зная, что каждый человек в отдельности слаб, что он может ошибаться, что он может быть и возгордиться в какой-то степени, мы предлагаем, чтобы решение вопросов касательно церковного устроения, оно зависело от множества людей. И вот именно когда собирается множество, они, выражая свою точку зрения, доходят в своих каких-то суждениях до нужного для церкви консенсуса.
4: Понятно.
5: Патриархов в то время было 5 – римский, константинопольский, александрийский, антиохийский и иерусалимский. Александрийский патриарх назывался папой, потом стал называться папой и римский патриарх. Долгое время так назывались и другие епископы. Слово «папа» означает «отец». Все 5 патриархов имели одинаковые права и были независимы один от другого. Не было между ними ни высшего, ни низшего, а только в порядке перечисления римский папа занимал первое место. Но с течением времени римские папы, расширяя свои владения, стали укрепляться во власти и стали стремиться к тому, чтобы подчинить себе всех патриархов, то есть чтобы папа стал главой Христовой Церкви. Такое притязание римских пап церковь признала незаконным. Это и было главной причиной отделения.
4: Батюшка, а почему Александрийского римского патриархов называли папою?
2: Дело в чем? Вообще у нас очень много в народе понятий, связанных с этим словом «папа». Например, слово «поп» по некоторым версиям тоже происходит от слова «папа». Есть моменты, что некоторых священников зовут батюшкой. Батюшка со славянского языка на наш сегодняшний тоже отец. Поэтому патриарх в переводе на русский язык, надо сразу пояснить, чтобы было понятно, это старший отец. Старший отец. Естественно, какие-то народы могли позволить себе такое понятие, что уважаемого старшего священника называли папой. И впоследствии, как часто у нас бывает, просто сначала называли, впоследствии это перешло во всеобщее употребление. На Руси тоже такие были моменты. Поэтому где-то сохранена традиция называть папой, где-то традиция называть не вот так вот по-доброму папа, а называть по статусу патриарх, старший отец.
4: Батюшка, а почему тогда другие патриархи назывались просто патриархами?
2: Они сейчас называются, но есть форма обращения, есть форма обозначения статуса. Вот патриарх — это форма обозначения статуса. А в обращении обычно к патриархам принято называть «ваше святейшество». Собственно говоря, ваше святейшество и в римской, и в александрийской нами упомянутых церквах уже тоже имело место быть.
3: Батюшка, а 5 патриархов — это в тех 5 странах, в которых было принято христианство?
2: Это территории, которые одни из первых приняли христианство, в которых были организованы достаточно большие, как мы их называем, поместные церкви. И, естественно, для помощи епископам, которые были в тех поместных церквях, нужен был старший, который бы созывал собор этих епископов, который бы разрешал возникал споры между епископами и так далее. И вот по местности, которая была в первую очередь насыщена христианскими как раз последователями, где было много духовенства, где был достаточно обширный, чаще всего, ну, относительно обширный епископат, требовалась не только территориальность какая-то, но и управление этой территориальностью. Поэтому были избираемы патриархи.
4: Батюшка, при перечислении патриархов почему всегда первым ставили именно Папу Римского?
2: Дело в чем, Настя. Традиционно Рим — это была ассоциация с Римской империей. Все дороги ведут к Риму. И, конечно же, статус епископа, управителя Рима на тот момент времени был величайшим. И, конечно, по статусу Рим и Римская империя, естественно, не могли быть сравнимы с многими поместными церквями, такими даже, как, например, Александрия. Она была достаточно маленькой по сравнению с Римской кафедрой. И приближенность к императору, епископа Рима, тоже подразумевало, что этот человек несет на себе величайшую ответственность. Естественно, все патриархи в момент, когда это не нарушало какой-то баланс между церквями, понимали, что этот человек несет вот этот большой тяжелый крест, и, естественно, никто не возмущался против того, чтобы его называли по значимости первым. Другое дело, что он был равен и оставался равным другим патриархам, другим епископам. Вот это нужно понимать.
4: То есть у Папы Римского был такой же статус, как у остальных, но больше ответственность?
2: Да, конечно. Именно это я и хотел сказать.
4: Спасибо.
3: Батюшка, так каким образом тогда произошло, что римский папа стал занимать вот эту главенствующую роль?
2: Во-первых, Светлана, я хотел бы сказать, что главенствующую роль он начал занимать только в своей церкви. Были попытки навязать мнение римского епископата другим церквям. Чаще всего они встречались с сопротивлением. Почему? Потому что каждый епископ на своем месте должен заниматься, исходя из условий, своей пастырской деятельностью. Поэтому говорить о том, что он стал выше других, наверное, я бы не дерзнул. Другое дело то, что зачастую некоторые личности, которым пришлось быть папами и которых называли папами римскими, они как раз пытались, наверное, на своем личном уже уровне взять себе тот статус, которого у них не было. Статус именно управления всей Вселенской Церковью. Очень часто приводились в пример такие моменты, что Евангелие, например, нам повествует о ситуации, когда Господь Христос, приходя на землю, каким-то образом общаясь с апостолами, им давал какие-то указания. Например, после воскресения Христа мы знаем общение с основателем Римской церкви, апостолом Петром. Как мы знаем, услышал Петр такие слова, что «тебе дам ключи Царства Небесного». И мы знаем о том, что много обращался Христос к Петру, как к одному из ревностнейших горячих учеников. Но в конечном итоге, если быть достаточно, так скажем, непредвзятыми, надо сказать о том, что к Петру однажды Христос обратился совершенно с другими словами «иди за мною, сатано», потому что ты не мыслишь то, что божественное, а то, что человеческое. То есть, если взять вот Евангелие во всем его повествовании, то, конечно же, Христос часто обращался к Петру, и он говорил, что «ты камень, на котором я созижду церковь мою», но речь шла не о нем как о личности, а о его вероисповедании твердом на тот момент времени. И были другие какие-то ситуации о том, что «дам тебе ключи Царства Небесного». Но дело в том, что и были ситуации, когда и Петр отрекался от Христа трижды, как мы знаем, да, и потом плакал горько, и что Христос потом ему вернул статус апостола, трижды его прощая и призывая пасти своих овец. Очень непростая история, но вот, к сожалению, некоторые сначала личности, потом уже вся концепция Римо-католической церкви, к сожалению, пытались и пытаются использовать вот эти вот моменты из Священного Писания, которые для них являются основополагающим, базовым таким моментом для того, чтобы себя превознести, что мы ученики самого апостола Петра, что мы несем на себе ответственность апостола Петра, которому когда-то Господь такие-то и такие-то вещи говорил. Но, к сожалению, это уже привнесение личностных каких-то чаяний, личностных желаний, который, к сожалению, к величайшему, не совпадает со всеобщим мнением церкви, потому что в церкви мы понимаем, что нет важности, какой апостол основал какую церковь, есть важность того, что эти апостолы были посланниками Христа, и в конечном итоге церковь, она несет именно дух Христа или должна нести, а не какого-то конкретно взятого отдельно апостола.
3: Батюшка, почему, к сожалению?
2: К сожалению, отдельные личности иногда в истории способны увести за собой целые громадные общества. И вот в данном контексте, разбирая сегодняшнюю страшную трагедию историческую, которая случилась в отпадении Римо-католической церкви от Вселенской, мы как раз и говорим, что, к сожалению, некоторые личности послужили к тому, чтобы сообщество христиан было разделено между собой.
3: Спасибо, батюшка.
5: Впоследствии из Римско-католической церкви выделились еще протестантские исповедания. Около того времени, когда произошло отпадение Римской церкви, Вселенская православная церковь увеличилась вступлением в нее славянских народов, принявших христианство. Первыми просветителями славян были святые братья Кирилл и Мефодий, самоотверженно трудившиеся над распространением христианской веры у славян. Они составили славянскую азбуку и перевели книги Священного Писания и церковные книги на славянский язык. После их смерти христианство утвердилось среди болгар и сербов, а потом был крещен в христианскую веру и русский народ.
3: Батюшка, если дом разделился сам в себе, не может устоять тот дом, цитата из Евангелия, именно поэтому отделившаяся католическая церковь стала делиться на еще другие.
2: Я боюсь, что здесь причин было намного больше на самом деле. Причины всех наших расколов, отколов, точнее, всех наших ересей, всех наших заблуждений лежит в одном – в нашей гордыне. Поэтому как только мы встречаемся с каким-то состоянием разрушительного качества, проявляющегося в отпадении кого-то от чего-то в таком контексте или в разделении общества на несколько мелких частей, можно констатировать, что часть этих разделений лежит в конфликте гордынь, находящихся в отдельно взятых личностях. И только тогда, когда люди, собираясь в общество, это неважно, семья, государство, какие-то общественные организации, как только там кто-то пытается себе разрешить навязывать свою точку зрения, не согласуя ее с прочими, тогда, когда он прет, как у нас говорят на Руси, тогда бывает так, что общество не принимает этого, как это случилось со Вселенской Церковью и Римо-католическим моментом. Дело в том, что Дух Божий, который находится в Церкви, Христос обещал, что «созижду Церковь мою, и врата адова не одолеют ее». И вот здесь получилось то, что тот Дух Божественный, который наполняет Церковь изнутри, как раз и не позволил находиться в ней тем людям, которые провозгласили себя выше остальных. Вот эта гордость заставила отойти от Духа Святаго.
3: Я не понимаю, как могут быть епископы гордыми.
2: Епископ может быть гордым не потому, что он безгрешен, а потому, что он человек. Где есть человек, там есть все человеческое.
3: Спасибо, батюшка.
4: Батюшка, почему католическая церковь разделяется, а православная, наоборот, увеличивается?
2: Я не соглашусь с этим тезисом по той самой простой причине, что увеличение есть и в Римо-католической церкви, и разделение имеет место быть в православии по той самой простой причине, что где есть человек, там встречается и человек гордый, а где есть гордость, там есть отторжение и этого гордого человека от себя, и общество от этого гордого человека может тоже отстраняться. Поэтому имеют место и расколы, и в том числе в православной церкви, и имеет место быть то, что и в Римо-католической церкви встречаются люди, которые искренне пытаются верить во Христа так, как им научает их традиция в семье и в государстве.
3: Спасибо, батюшка.
4: Спасибо.
2: Вы знаете, мои хорошие, вот мне сейчас пришла на ум такая мысль. Если мы проанализируем жизнь церкви в разных исторических условиях, в разных государственно-политических условиях, мы увидим такую вещь, что церковь в какой-то степени, вот эта наша земная, она очень похожа в каких-то вопросах на церковь небесную. И вот смотрите, какая вещь. Православная догматика говорит о том, что, к сожалению, к величайшему, такие творения Божии, как ангелы, ставшие падшими, бесы мы их сегодня называем, к сожалению, не могут ни покаяться, ни вернуться в свое ангельское состояние. По той самой простой причине, что они развивающиеся личности, и однажды отпав, они развивались в этом отпадении. И вот если мы сейчас посмотрим на то, каким образом церковь небесная и церковь земная перекликаются между собой, и как земная церковь уподобляется небесному алгоритму, мы увидим такую же странную вещь, что однажды, отпав по гордыне, как это было когда-то с падшими ангелами, по мере своего развития, к сожалению, к величайшему, некоторые либо личности, либо глобальные сообщества личностей не способны уже в процессе своего развития вернуться на точку отсчета.
3: Батюшка, а тогда на самом начальном этапе неужели невозможно было католикам хотя бы кому-то принести покаяние за свое отделение?
2: Сложно сказать. В отдельно взятых случаях, я думаю, что были личности, они и есть наверняка, которые, наверное, отверглись каких-то нововведений, навязанных им гордыней человеческой. И вполне возможно, что они в поисках Христа нашли его, естественно, там, где он находится. Другое дело, смогло ли целое сообщество найти в себе силы и ресурсы для того, чтобы признать свою неправду? Вопрос остается открытым.
4: Батюшка, Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели священное писание на нее. А с какого языка они переводили?
2: Вообще, славяне имели некое отношение до Кирилла и до Мефодия к вести о Христе. Эти достаточно ранние знания о Христе были принесены и торговыми какими-то представителями, как сегодня можно было бы сказать, и какими-то отдельно взятыми личностями. Но дело в чем? Для того, чтобы полноценно и масштабно можно было нести проповедь о Христе, нужно было вначале, конечно, сказать о нем, кто он, где он, как он, и что он, собственно говоря, говорил, как он учил, что было сердцевиной его учения. И вот Мефодий и Кирилл, они как раз потрудились над тем, чтобы перевести с текстов греческих части Священного Писания на те славянские наречия, которым они несли свою проповедь. Так, по сути дела, получился совершенно новый формат, совершенно новое явление языковое, которая сегодня имеет терминологию, называется церковно-славянским языком.
3: Батюшка, почему же просвещение вот это стало происходить вот на территории современной Болгарии и Сербии?
2: По национальному признаку, потому что Мефодий и Кирилл как раз проживали и имели этнические корни тех мест, Балканы в том числе.
3: И поэтому первые, куда они пошли, это как бы вот к себе.
2: Достаточное количество христиан на момент их проповеди было среди славян. По той самой простой причине, что славяне были открытыми, простыми людьми, и им нравилось учение, то, которое было в Евангелии изложено, и то, которое они слышали и видели на примере тех людей, которые исповедовали христианство. Сейчас мы не видим такого, что едет в автобусе несколько человек, и мы не знаем, кто из них христианин. А в тот момент времени, когда человек исповедовал какую-то веру, он старался жить именно по вере. И по нему было заметно, и в тот момент времени христиан отделяла как раз от прочих людей нравственная чистота, потому что она была им близка. И, конечно же, среди славянского населения многогранного и многоэтнического, конечно, происходила проповедь, им нужна была вот эта письменность, благодаря которой стала возможна эта проповедь. И, конечно же, в виде своих собратьев, христиан, среди славянского населения, Мефодий и Кирилл потрудились именно для этой обширной аудитории.
3: А почему племенам нельзя было дать существующий язык? Это же всегда проще. Ну, то есть, какой был язык в Константинополе в то время?
2: Греческий.
3: Греческий. Почему не принести было им греческий язык? Простите за детский вопрос.
2: А вся риторика апостольского служения, если вы вспомните праздник Пятидесятницы, многие люди получили дар знания неведомых до этого им языков. Почему? Потому что воля Божия была в том, чтобы идти и разговаривать с людьми на том языке, в котором их родила их мама. И здесь как раз важность не того, чтобы настраивать человека на новую модель мышления, потому что язык — это модель мышления, в первую очередь, а именно приспосабливаясь к их модели внутреннего мироустроения, на их языке говорить им о Боге.
3: То есть это такой Божий дар?
2: Конечно.
4: Батюшка, можно ли назвать веру в Бога Божьим даром?
2: Да, Настенька, можно назвать, и нужно это признать. Почему? Потому что такие ценные моменты в жизни человека, как вера, как надежда, как любовь, исходит исключительно от Бога. Всякое даяние блага свыше есть. А вера — это драгоценная жемчужина, без которой жизнь человека превращается в суматоху и зачастую бессмыслицу. И, конечно, можно сказать, что да, дар Божий, который Господом ниспосылается человеку в вере, он велик и важен для каждого из нас.
3: Угу.
2: Вот именно об этом мне бы хотелось с вами поговорить более подробно в следующих наших эфирах. Ну а поскольку наше время завершено, я всех вас, Света, Настя, благодарю за сегодняшний эфир и хочу пожелать всем милости Божией.
3: Спасибо, Господи, батюшка.
4: До свидания.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Нижегородские авторы детям.
3: Светлана Горева, Нижний Новгород. Рассказы для детей.
2: Читает автор.
4: Разговор с лесом. Я часто приезжал на летние каникулы к дедушке. Он работал лесником в местном лесничестве и жил в сторожке на самой окраине леса. Недавно мне исполнилось 10 лет, а когда было лет 5-6, я жутко боялся комаров, просто панически. Поэтому поездки к деду были для меня серьезным испытанием. Но постепенно я привык и даже на комаров перестал обращать внимание. Этим летом я тоже приехал к дедушке. Его зовут Егор Трофимович. А в деревне его все запросто зовут Дед Егор или просто Трофимыч. В свои 70 лет он еще очень крепкий, сильный и выносливый. Каждый день мы с ним обходим веренный ему участок леса и следим за порядком. Вот несколько историй из наших путешествий. Цветные стеклышки. Раннее летнее утро. Я сладко потягиваюсь на кровати, а дед давно уже на ногах. У него, как он выражается, ненормированный рабочий день. А попросту говоря, работа с рассвета до заката. Вот и сегодня, пока я спал, дед уже успел обойти часть леса. Все было в порядке. И после нехитрого завтрака, состоящего из яичницы с бутербродом, с чаем, мы решили еще побродить по лесу. Выхожу я из сторожки и тут же становлюсь добычей комаров. Так и норовят укусить то в нос, то в глаз. Отмахиваюсь и иду за дедушкой. «Не отставай, до жары надо большую часть участка обойти», — говорит дед. Нагоняю, и вот мы идем вместе. Как же хорошо дышится в лесу, как легко думается и чувствуется. В городе шум и гам, гудки машины, пыльный воздух, а здесь благодать. Раньше я этого не понимал и все время думал, как дед может так жить. Но после стольких дней, как говорит дед, разговора с лесом, я готов здесь жить чуть ли не круглый год. Летом у лесника работа не в проворот. За лесом в эту пору надо следить особенно тщательно. Горе-туристы бродят по лесу, собирают грибы и ягоды, а после себя оставляют мусор, а то и непотушенный костер. Чуть ветер посильнее дунул, одной искры хватит, чтобы загорелся лес. Вот и сегодня мы с дедом наткнулись на такой сюрприз. Кто-то был в лесу недавно, костер потушили, но вокруг него мусор не убрали. Здесь и бутылки, и бумажки, и пакеты. На этот случай дед носит с собой большие мешки для мусора. Сгребаем все в кучу и в мешок. Немного в стороне я замечаю бутылку необычной формы из синего стекла. «Дед, смотри, что я нашел! Красивая!» – говорю я дедушке. «Давай ее сюда, тоже в мешок». «Жалко, первый раз вижу такую необычную бутылку». «А нечего ее жалеть, от нее весь лес может сгореть», – качает головой дед. «Как это? Я понимаю, костер не потушили. А при чем здесь бутылка?» «Я вот только 7 классов кончил, некогда было учиться, надо было работать, матери помогать. А и то знаю. Глянь-ка сюда», – сказал дед. Он взял бутылку, поднял ее. Она засверкала на солнце, как радуга. Вот попадет на такую стекляшку луч солнца, бутылка нагреется и будет нагревать все вокруг себя. Я в детстве увлекался выжиганием по дереву. Берешь лупу, солнце на линзу попадает и оставляет отпечаток на дереве. Так и здесь. А если трава сухая, то ей и немного надо, чтобы загореться. Вот тебе и красота, цветные стеклышки». Полевые часики. У дедушки были замечательные наручные часы, большие, с красивыми блестящими стрелками, и очень нравились мне. «Трофейные, немецкие», — любил рассказывать дед. «Отец с войны привез. Уж столько лет прошло, а все идут. У меня тоже часы были. Ну, конечно, не такие, как у деда. правильно определять время меня мама научила. Уже давно, когда мне было лет 6 или 7, вот тогда мне и купили мои первые наручные часы. «Погоди, подрастешь немножко, я тебе их подарю, если не встанут», – смеялся дед. В один из жарких дней мы с дедом возвращались с реки через поле. Такого большого количества цветов не увидишь в городе. Я то и дело дергал деда за рукав, спрашивая название цветов. А дед был известный травник. Собирал разные травки и лечил сам себя, врачам не доверял. «Смотри, Сашок, какие цветы красивые! Может, знаешь, как называются?» — показал дед на невысокие розовые цветочки, которые росли небольшими кучками. «Нет, не знаю», – честно признался я. «Правильное их название – луговая гвоздика. Но в детстве мы всегда называли их полевыми часиками». «Смотри внимательно», – сказал дед и сорвал один цветок. Он взял его за стебелек и начал крутить нижнюю часть цветка. И я увидел, как лепестки начали крутиться, как крутятся стрелки часов, когда их переводят назад или вперед. «Вот это здорово!» – не удержался я. «Дай тоже попробую». Так незаметно дошли и до дедушкиной сторожки. Необычный гриб. Много раз ходил я с дедом за грибами. Особенно мне нравится собирать грибы осенью. Солнце греет не так сильно, как летом, чуть просвечивает через пожелтевшую листву. Лес постепенно готовится к зиме. И так приятно и весело шуршать опавшей листвой. Опять же комары не кусают. Грибы я знал хорошо, только изредка показывал деду какой-нибудь необычный гриб, который был не похож ни на подосиновик, ни на подберезовик, ни на сыроежку, ни на другие известные мне грибы. А однажды дед показал мне гриб, который рос на стволе дерева. Я и раньше его видел, но как-то не особо он меня интересовал. А тут такой огромный, что я даже удивился. Первый раз такой видел. «Это чага, спасение от многих болезней», — пояснил дед. «А от чего он спасает?» «Да от многих заболеваний. Вот, скажем, не хватает каких-то веществ в организме. Он дает сбой, человек болеть начинает. Ходит по врачам, мается, диагноз то один, то другой ему ставят, пичкают лекарствами, а лучше не становится. А попьет чайку из чаги, все как рукой сняло. Только меру надо знать, да и не заниматься самолечением, а обратиться к человеку, который знает, как такой чай заваривать и пить. В чаге очень много полезных веществ содержится, и цинк, и калий, и железо. А дерево тоже лечится с помощью чаги», – полюбопытствовал я. «Нет, наоборот. Если на дереве вырос такой гриб, значит, дерево больно и вскоре погибнет. Чаще всего чага растет на березе, ольхе, рябине, клёне или вязе». «Жалко дерево. Оно же не виновато», — сокрушенно сказал я. «Жалко, конечно. Но не переживай. На его месте вырастут новые, здоровые деревья». Лесное водохранилище. На участке, который охраняет мой дедушка, есть небольшая речка. Раньше она была больше. Подходить к ней было опасно, кругом болотистая местность. Теперь другое дело. В сухую погоду мы с дедом можем наблюдать, как на речке, которая больше уже напоминает ручей, работают бобры. Это удивительные животные. Вроде бы посмотришь – обыкновенный грызун, но какой сильный. Летом они едят водные сочные растения. А на зиму запасают ветки ив, берез, ольхи или осины. Для этого они подгрызают своими острыми зубами стволы деревьев и валят их в воду. Такого не увидишь в зоопарках. «Дедушка, смотри, что построили бобры! Почти настоящий мост!» Дед осторожно вступил на мостик, потрогал палкой. «Да, прочный, ничего не скажешь, молодцы, знатные строители!» «А как называется то, что они строят?» «Это плотины. Бобры их строят для того, чтобы речка, болото или ручей не обмелели. Вот перегородят они ручей или речку такими плотинами. Получается лесное водохранилище». «А кто их учил так строить?» – спросил я. «Никто не учил. Это врожденный инстинкт. Маленькие бобры с рождения знают, что нужно делать. И плавать их тоже никто не учил. Семьи бобров живут обычно в норах, вырытых в берегу. Но если нору вырыть нельзя, то они строят из веток и глины прочные хатки, которые

природный вертолет. В один из погожих деньков мы с дедом обходили в очередной раз его участок леса. Дед каждый день проходил много километров, следя за безопасностью в лесу. Во время наших прогулок я узнавал от него столько про лес и его обитателей, сколько ни один учебник в себя не вмещает. Причем дедушка всегда рассказывал такие факты, о которых наша учительница биологии Надежда Николаевна нам не говорила. Ведь урок-то не резиновый, всего не расскажешь. Зато за все доклады про животных или растения наших лесов у меня были одни пятерки. Вот и сегодня, прошагав километра 3-4, мы присели отдохнуть около небольшого ручейка. Тихо тренькали синички, где-то чуть слышно стучал по стволу дятел. Меня клонило в сон. Но вдруг что-то привлекло мое внимание. Над ручьем медленно кружилась стрекоза. «Смотри, дед, как стрекоза над ручьем зависла! Почти как настоящий вертолет», — сказал я дедушке Егору. «Похоже. А ты знал, что стрекозы, точнее их личинки, живут в воде?» «Нет, не знал. Расскажи», — попросил я деда. «Личинки стрекоз живут в воде, где они охотятся. У них даже специальная маска есть. Это нижняя губа с крючками на конце. Личинка эту губу резко выпячивает, а потом обратно сгибает вместе с добычей, например, личинками комаров. Так и живет личинка. Года 2-3 в воде. Потом по стебельку поднимается на поверхность. Шкурка на ее спине лопается, и на свет появляется еще один живой вертолет, то есть крылатая стрекоза». «Чудеса какие!» – сказал я. «Не чудеса, а мудрость природы. У нее ничего лишнего нет», – ответил дед. Лиса Алиска. В начале июля погода испортилась, уже неделю шел дождь. Дед не брал меня с собой на обход леса, чтобы я не простудился. Сидя в дедушкиной сторожке, я просматривал старые журналы. Вдруг вижу в окно, как дед Егор аккуратно несет какой-то мешок. Вошел в сторожку и зовет меня. «Сань, иди-ка глянь, кого я принес. Только смотри, лицо в мешок не суй, а то и укусить может ненароком». Он чуть приоткрыл мешок, и я увидел в нем лису. Она лежала на дне мешка и тихо скулила, совсем как собака. «Дед, а что с ней?» «Лапой угодила в капкан, браконьеры поставили. Но я вовремя ее увидел. Смотрю, в кустах что-то крутится, никак не пойму. Подхожу ближе, а это лиса. Скулит, а никто ее не слышит. Сначала не давалась мне в руки. Да она не первая такая, кого я из капкана освобождаю. Но ей сильно досталось. Ветеринару надо вести. Ты здесь оставайся, я быстро». Дед закрыл мешок и ушел к ветеринару. Благо, тот жил в соседней деревне, в 2 километрах от нашей. После обеда дед вернулся. Я бегом бросился к нему. «Как лиса?» «Да жива, что ей будет? Только вот хромает сильно. Что с ней делать, не знаю». «А давай мы ее в бывшей будке у Анзора поселим пока. Все равно ведь ты новую собаку еще не купил», — радостно воскликнул я. «И то дело», — согласился дед. Так и осталась лиса Алиска, как мы ее назвали у деда. Хотя работы у него много, а все равно как-то веселее. Постепенно она привыкла к своему новому жилью, ловила даже мышей на соседнем поле. По лисьим меркам она уже была не молода. Целый год жила по соседству со сторожкой, сильно хромала, поэтому и охотилась неважно. Но дед ее подкармливал. Иногда она брала хлеб у него прямо из рук. Караеды. «Дед, смотри, какое дерево!» — сказал я, показывая на трухлявый ствол. «Караеды постарались!» — печально сказал дед. «А кто такие караеды, которые кору едят?» — догадался я. «Они самые! Если вовремя не заметить, так несколько гектаров леса успевают уничтожить. Беда с ними! Вот видишь засохшую еловую поросль там за березами?» — показал дед немного налево. «Это все проделки злейшего врага леса — караеда. Маленький такой жучок, а какой вредный! Как же его увидеть, если он такой маленький? А он пока кору гложет.

0: двигается по стволу дерева и оставляет после себя дорожки. Вот их и видно на стволе. «Дед, а покажи мне этого короеда, так хочется посмотреть на него». Дед подошел к дереву, помеченному красной краской. «Видишь, это дерево скоро спилят, потому что больное. Его уже пометили красной краской. Жук сильно обглодал». Дед немного отодвинул кору у ели, и я увидел жучка. «Вот ведь какой маленький, а какой прожорливый! Выбирает, что получше. Молодые ели да сосны ему подавай», — сказал дед Егор.
1: Вы слушаете рассказы для детей Светланы Горевой в исполнении автора.
0: Зачем лесу лесник? Живя все лето с дедом Егором в его сторожке, я не переставал удивляться любви деда к лесу. Всех животных и птиц он называл не иначе, как братья наши меньшие. Разговаривал с ними, как с людьми. Когда нам встречался заяц, перебегающий лесную просеку, дед ласково называл его зайчишкой-трусишкой или зайчиком-попрыгайчиком. Вообще, у него все звери какие-то сказочные были, а он, как добрый хозяин леса, за ними приглядывал. Меня часто спрашивали, кем я хочу стать, когда вырасту. Сначала я мечтала о профессии шофера. Наверное, так многие мальчишки в детстве. Игрушечных машин самых разных видов у меня было столько, что со счета можно было сбиться. А уж когда папа дал порулить в гараже на настоящий, счастью моему не было предела. Но когда я увидел двоюродного брата в форме полицейского, я тут же решил, что тоже буду стражем порядка, ловить бандитов и бегать с пистолетом за нарушителями спокойствия. Потом я еще хотел стать пожарным, пилотом, капитаном дальнего плавания. Но когда я уезжаю на лето к деду Егору, я все чаще мечтаю о профессии лесника. «Дед, а зачем лесу лесник?» – спрашиваю я у своего дедушки. «Лесник – это сторож. Я берегу лес, забочусь о нем, ухаживаю. Не было бы меня, погиб бы лес. Ведь посмотри, что некоторые люди делают. Разжигают в лесу костры, вырубают деревья, мусорят, охотятся, когда им вздумается. А я их учу, что лес – это наше богатство, его надо беречь. Ведь не зря же люди придумали заповедники и Красную книгу. У меня и дед был лесником. А как ты думаешь, я смогу стать лесником?» «Не знаю, Саш, надо ведь не только любить природу, но и быть готовым к тому, что каждый день придется ходить много километров пешком. А для этого недюжинное здоровье нужно. Ты вот зарядку по утрам делаешь?» – спросил меня дед. «Иногда делаю, иногда забываю», – честно сознался я. «А здоровье в нашем деле очень важно. Иногда такие браконьеры попадаются, что палец в рот не клади. Вот попробуй с такими поговорить. Еще надо уметь принимать решения и помнить, что каждый твой поступок имеет последствия. Вот и подумай, легко ли быть лесником. Наверное, многие бы выпускники школ хотели работать на свежем воздухе, а не дышать пылью в городе. А если гроза, снегопад, а ты в глухом лесу бродишь? Вот вы с классом ходите иногда на пикник или с родителями на речку ездите? Так ведь это не часто, пару раз в год. А я круглый год на пикнике. За 40 лет службы я много раз встречался с другими лесниками, но ни один из них не сменил свою профессию. Даже комары не помешали», — насмеялся дед. Из цикла «Пернатые соседи». Сизокрылые. Около одной трамвайной остановки жили голуби. Это были самые обыкновенные сизые голуби, известные каждому городскому жителю. Жили они большой стаей и хорошо знали друг друга. Людям, ожидающим трамвая на этой остановке, казалось, что с каждым днем голубей становится все больше и больше. «Мама, а где же у них птенчики?» — спросил маленький мальчик, стоящий со своей мамой на остановке. «Не знаю, сынок», – пожала плечами мама. «Наверное, в гнездышках сидят». «Вот бы посмотреть на них», – вздохнул малыш. «Красивые, наверное, маленькие такие». В это время голубятки сидели в гнезде, которое сделали из травинок заботливая мама с папой под мостом через небольшой овражек. Особой красотой голубятки не отличались. маленькие, с взъерошенными розоватыми полупрозрачными перышками и длинной худой шеей. «Интересно, надолго мама с папой улетели?» – спросил у своей сестренки любопытный брат. «Есть хочу!» – захныкала она в ответ. «Потерпи, скоро вернутся родители, дадут что-нибудь вкусное», – мечтательно произнес тот самый любопытный голубь. «Долго нам еще здесь сидеть? Хочется свои силы испытать», – спросила вновь сестренка, у которой был немного ворчливый характер. «Не знаю, но мама говорила, что первый месяц мы слишком маленькие, летать нам нельзя, а то увидит, кто чужой, сразу заберет», – запугал сестру любопытный голубок. «Голова кружится!» – залепетала сестра. «Сейчас упаду!» Братик подхватил сестру, и вместе они упали на дно гнезда. В это время вернулись родители и принесли деткам немного зернышек. Обычно они кормят их раза 3-4 за день. Поэтому у маленьких сейчас был обеденный перерыв. Неравнодушные люди подкармливали голубей на трамвайной остановке. То пшена насыплет, то хлебных крошек принесет. А когда-то их предки жили в гористой местности, строили свои гнезда в горах и каждый день могли любоваться на море. Городские голуби могли только мечтать об этом. Но они совсем не знали историю своих предков, поэтому даже во сне видели трамвайную остановку и большие горы пшена. Птичья столовая. Самая известная городская птица – это воробей. Его так и называют – домовый, потому что он живет рядом с домами людей. Вот посмотришь на эту птаху – все о ней давно известно. Как бы не так. На самом деле у воробьев много тайн. Например, воробьи бывают разные. Домовые – живут в городах, и полевые – живут в полях, садах, деревнях. Если не знать, чем они отличаются, то можно их легко спутать. Вот и наша история про двух разных воробьев. «Чик-чирик!» – поздоровался желторотик. «Хм!» – ответил ему серый воробей. «Если вы прилетели из провинции к нам в город, не обязательно сразу набрасываться на первого встречного. Извините, я ведь по-простому, по-деревенскому. Привык уже, что у нас все в деревне друг друга знают», – попытался оправдаться желторотик. «Не знаю, как у вас в деревне, а у нас в городе все птицы очень воспитаны, в разговор первыми не вступают, а приглядываются к собеседнику. Все очень терпеливы, не кричат», – гордо ответил серый воробей. Но тут он услышал знакомые звуки. Эта девочка, живущая на четвертом этаже многоэтажки, сыпала на карниз пшено. «Чик-чик-чик-чирик!» – замахал крыльями серый воробей. «Ах, заболтался я с вами, а мне в столовую давно пора». «А что за столовая?» – спросил желторотик. «Некогда разговаривать, полетели, а то все пшено склюют», – проговорил на ходу серый воробей. И вот они в столовой. На карнизе помимо них еще воробьев 10. Все толкаются, кричат, такой шум стоит. «Вот тебе и воспитанные городские», – только успел подумать желторотик. Пшено быстро закончилось, но хозяйка столовой не спешила сыпать еще. Подождав немного, воробьи слетели с карниза на кусты боярышника под окнами дома. «И давно вас так кормят?» – поинтересовался желторотик. «Давно. Если бы не эта девочка, плохо бы нам пришлось в эту студеную зиму», – сказал серый воробей и внимательно начал приглядываться к собеседнику. «Так, оба маленькие, уже хорошо, обижать не будет. Голова, хвост, маленькие ножки, клюв, крылья коричневые. Ага, пятно!» – думал про себя серый воробей, заметив на щеке деревенского собрата черное пятно, которого у него самого не было. Сам себя он считал благородным и носил на груди и горле черную манишку, а на голове перышки серые. Несмотря на свое благородство, серый воробей был в своей стае обыкновенным сторожем. Об этом он, конечно, не стал докладывать незнакомцу, чтобы не упасть в его глазах. Его обязанностью было внимательно смотреть по сторонам и в случае опасности громко кричать «Чирррр!», чтобы остальные воробьи успели улететь. Деревенский собрат ему очень понравился своей простотой и умением дружить. Однако желторотик отказался от предложения остаться в городе, а улетел обратно к себе в деревню, чтобы дышать свежим воздухом и наслаждаться тишиной. Вестники весны. В середине марта в город вернулись грачи. Где они пропадали всю зиму? Они были, как это модно сейчас говорить, на курорте в южных областях нашей страны, около теплого моря, где не так холодно зимой. Эти черные с металлическим отливом оперения птицы оповещают людей, что скоро наступит весна, и солнце согреет своим теплом заснувшую от зимней стужи землю. «Мама, а нам сегодня на уроке показывали картину Алексея Саврасова «Грачи прилетели», а дома надо написать по ней сочинение. Поможешь?» – спросила Наташа, идя рядом с мамой из школы. «Конечно, помогу», – ответила мама. «Смотри, а вот и наши городские грачи вернулись». «Так это ж вороны!» – воскликнула девочка. «Нет, это грачи. Они более изящные, чем вороны. И клюв у них тоньше и длиннее. Присмотрись», – сказала мама. Одна птица ходила недалеко от них, гордо приподняв голову, взмахнула крыльями и полетела по своим делам. Грачиная колония, из которой был этот грач, разместилась в городском парке. Они вернулись в свои гнезда, которые построили еще в прошлом году. Начнешь считать эти домишки на верхушках деревьев, со счета собьешься, так их много. По утрам, когда еще было морозно на улице, в гнездах парочками чинно сидели нахохлившиеся грачи и с удивлением смотрели вниз на прохожих. Вот наш грач летит к грачихе, которая бережно высиживает серовато-зеленые яйца в мелкую крапинку, из которых скоро вылупятся маленькие грачата. Заботливый грач принес червячка. Так он и кормил будущую маму, пока не вылупились грачата. В гнезде, сделанном из сухих травинок, тоненьких, но прочных веточек и мягких шерстинок, было очень тепло и уютно. Совсем не хотелось маленьким грачатам покидать его. Но вот через 4 недели они уже вполне взрослые и пробуют вылетать из гнезда. У них даже любимая игра появилась. Сядут на вершину небольшого деревца и давай его раскачивать. Покачаются, начнут играть в догонялки. Самый шустрый из них найдет на земле дождевого червячка, схватит его клювом и летает по парку. «Рах, рах!» – кричат его братья, что на человеческий язык можно перевести как «держи, держи!» Так и проходит их день. А на ночь все улягутся в свои теплые гнездышки, чтобы с рассветом снова играть в догонялки или раскачивать деревья. Вот такая веселая жизнь у вестников весны.
1: Вы слушали рассказы для детей Светланы Горевой в исполнении автора.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Знак вопроса.
3: Знак вопроса.
4: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гуфман. А пока жду ваших звонков или писем, то отвечу на те вопросы, которые были заданы раньше. Вот Антонина нас спрашивала, значит, о том, что такое придыхание при чтении псалтири. Вот, я не знаю, где она могла слышать, но представляю, откуда появился этот вопрос. На самом деле, вот какого-то правила и термина придыхания в православной такой вот традиции чтения богослужебных книг, в том числе и псалтири тоже, которые относятся к ним, да, не существует, да. А вот, так сказать, в устной традиции, наверное, все-таки мы можем услышать этот термин. Имеется в виду, я думаю, что это интонация, вот такая вот искусственная выразительность, когда человек как бы несколько задыхаясь произносит какие-то слова из чтения псалмов. Вот. Как бы вот от чувств, когда говорят, как-то тоже так вот, так очень чуть задыхаясь, да, вот тоже говорят, что с придыханием. Вот так вот. А на самом деле, конечно, в рекомендации читать псалтирь, как и другие какие-то богослужебные книги, нужно ровно, на, как бы сказать, не то чтобы на одной ноте, но на одном вот каком-то таком вот так, вдохновении, что ли. Как читаются молитвы, так читаются и псалмы в этой книге. И не нужно никак украшать и какие-то чувства выражать в этом. Так принято. Даже было принято, наказывались диаконы, которые чрезмерно пытались украшать чтение, например, Евангелия. Нет, вот там, как рекомендовано, читается там, да, на одной вот такой вот ноте, несколько повышая, допускалось несколько повышая к концу этого евангельского отрывка. Ну, также и апостол. Ну, так, я думаю, что люди воцерковленные и знают, что именно так и читаются эти богослужебные книги в храмах. В том числе вот и псалтирь царя Давида. Ну, правда, она частично царя Давида, но это уже другой разговор. Вот то, что я мог ответить на этот вопрос. Хотелось сегодня еще ответить на вопрос довольно, ну, серьезный и большой, но я постараюсь это сделать кратко, о спасении. Задают, что такое все-таки вообще спасение души, души человека. Вот этот термин сотериологии, это спасение души, очень часто употребляется среди верующих людей. А что же за этим стоит? И дело в том, что у христиан разных, так сказать, вот, церквей понятие спасения отличается. Я коротко попытаюсь сказать, как на это смотрит католическая церковь, их концепция, что ли, спасения, протестантская концепция и наше понимание православное. Ну, у католиков, конечно же, очень часто, как всегда, такое вот юридическое понимание, юридический подход к той или иной проблеме. Также и здесь. Вот здесь превалирует, что ли, в этой концепции спасения, превалирует догмат искупления. Грех человека, они понимают, да, есть преступление справедливого порядка, которое установил Господь, да, и потому значит, так как это порядок нарушен, преступление совершено, это оскорбляет божественное величество, и уже никто из людей вот не мог спастись или оправдаться. Все люди несут вину за грех Адама, а преступление, как известно, требует наказания. Вот и все человечество, и поэтому и наказано. Это тот грех прародителей, да. Вот, казалось бы, пока мы не видим большой разницы, да, но преступление так велико, считают они, что все люди не смогут удовлетворить справедливости, принося жертву свою, да. А Христос, как Сын Божий, приносится в жертву вместо грешного человека. Он приносит выкуп за грех первого Адама, и теперь все человечество снова получает доступ к благодати. Мы, принимая крещение, смываем первородный грех, он прощается человеку. Ну и от личных грехов, говорят они, нужно освободиться путем своеобразного выкупа. Поэтому исповедь вот, в католической церкви в определенном смысле это такой вот суд. Отсюда и теория сверхдолжных заслуг, индульгенции. Можно, да, выкупить себе там спасение. Можно было, да, сейчас, конечно, индульгенция не применяется, это понятие. Вот так вот на это смотрит, значит, католическая церковь. У протестантов несколько другой подход. Они, значит, так как они вышли в основном протестантские церкви из католической ветви, что ли, да, вот, то они, значит, говорят, как Христос искупил от первородного греха, ну, что вы. У Христа столько сверхдолжных заслуг, он все наши грехи искупил. Надо только веровать в него. А верующему грех не вменяется во грех. Хорошие и добрые дела, которые, мы говорим, вера без дел мертва есть, да, вспоминаем апостола Иакова. Хорошие и добрые дела, конечно, делать надо, говорят протестанты. Разные там, да, их номинации. Нужно делать, но в смысле спасения они значения не имеют. Тем более, что любое дело... Вот такое доброе дело, оно, говорят это протестанты, оно, когда совершает его человек, проявляется такая корысть, что вот, а вот, да, я сделал, значит, мне зачтется. И поэтому значения они в смысле спасения души не имеют. Поэтому не нужны какие-то посты и молитвы частного характера не нужны, и за усопших молитвы также не нужны, и иконы не нужны. Вот так вот достаточно веры, и по вере они считают, что человек может быть спасен. Но это не значит, да, что, опять же, не нужно делать добрых дел, пожалуйста, только для спасения нужна вера. Все-таки мы по нашей концепции... По нашей концепции, конечно, кроме веры, нужны еще и добрые дела, и многое другое. Как православные понимают спасение? Вот, известное выражение «Бог создал нас без нас, но спасает нас не без нас». То есть мы участвуем, да, в своем спасении. Христос своей крестной смертью умертвил ветхого человека, говорит православное учение, а воскресением воздвиг его для новой жизни – и мы, если причастны ему, можем стать новыми людьми. А для этого нужна и вера, и дела. А спасение, что, как мы понимаем спасение, да? Не только то, что жизнь продолжается, она вечная, не только то, что она продолжается после смерти, но вообще понимается более широко, как очищение человека. И оно не покупается ничем. Спасаясь, мы понимаем, что без Бога мы мало что можем, и вообще ничего сами не в силах. А наша человеческая природа грехом Адама повреждена, и образ Бога искажен. И прежде всего человеку необходимо осознать, что ему нужен Спаситель. Да? А то, как вот часто применял эту метафору Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, он говорит, это как водолаз, он там под воду его спустили, да, у него шланг, по которому он дышит. Он говорит, что-то он мешается мне здесь что-то, и перерезает этот шланг. Вот так мы можем... Если мы теряем веру, то вот этот шланг спасительный, который соединяет с Христом, мы сами себе можем и перерезать. Да. Вот. Но искажение природы, который мы получили после грехопадения, да, в православном понимании, это не кара Божия, а как, это как раз вот закономерное следствие разрыва человека с Богом. Человек наказал сам себя. И грехи, конечно, смыть покаянием можно, что, кстати, делалось и не только в христиан, но и в ветхозаветные времена. Но природу восстановить этим нельзя. Поэтому и нужен был Христос, умирающий и воскресающий. Нужен и сейчас, и каждому из нас. Это закон бытия, и это наша надежда. Ну, вот есть такое выражение, которое приписывают Аденауру, вот, это канцлер Германии был когда-то, вот такое выражение ему приписывают. Если Христос не жив сегодня, тогда у мира нет вообще никакой надежды. Только факт воскресения дает надежду на будущее. Вот так вот. А как же вот мы же получаем вот это повреждение природы, генетическое повреждение? Как можно его исправить? А исправить можно, только изменив закон природы. И сделать это мог. Человек может это сделать? Не может. Мог сделать только Бог. Поэтому вот те страдания, боль, кровь, которые, голгофская жертва, да, это вот закон бытия, и даже Бог этот закон отменить не может. Значит, исправить вот такое это повреждение, которое мы получили, можно также через страдания трудом, и потом, и кровью. И вот Христос взял это на себя и открыл нам дверь. Можно войти и стать человеком по образу Божию. Можно не входить и остаться тем, кем ты был. Бог спасает нас не без нас, да? Как мы и говорили, что мы участвуем в своем спасении. Ну вот. И поэтому я, конечно, более подробно вот наше понимание хотел бы, да, рассказать об этом. Чтобы изменить природу человека, Бог должен был сам стать человеком и умереть как человек, и воскреснув как Бог, исправить искажение человеческой природы. Вот, да, вот почему Бога-человек появился, почему родился Иисус Христос, да, чтобы он, Бог, должен был стать человеком и умереть как человек, да, и воскреснуть как Бог. Священномученик Ириней Леонский, он так сформулировал сатирологический вот принцип православного богословия. Согласно этому принципу, Бог сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он. Вот когда говорим о божествлении, то вот, что ли, согласно этой формуле. Бог сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что и, что есть Он. Ну вот, наверное, об этом действительно достаточно сказано. Можно уже где-то почитать более подробно. Будем помнить, что вот спасаемся мы со распятием с Христом. Становясь христианами, мы сознательно предаем смерти свою греховность и обновляемся для новой жизни во Христе. Послушанием исправляем непослушание первого человека. Да. Да. Так, вот у нас такой вот вопрос. Так, какая разница между терпением и смирением? Спасибо. Это спрашивает нас Евгений. Ну, разница, конечно, есть, терпением и смирением. И я как-то не раз об этом говорил, может быть, просто вот Евгений не слышал, там не в одной даже из передач об этом говорилось, что спрашивали, как добиться смирения. А вот как раз вот нужно взять вот эти два термина, назовем так, да, терпение и смирение. И если их поставить как ступеньки, то сначала должно быть терпение, а потом смирение. Смирение, если так вот посмотреть внимательно это слово, мы видим, что мир, слово «мир» в центре стоит, корень этого слова, да, смирением, с миром в сердце. А чтобы этот мир в сердце получить, в своей душе, да, нужно научиться терпеть. И поэтому сначала, конечно, человек делает все, чтобы научиться терпеть. И если он этому научится, то потом он сможет обрести и мир в своей душе, а тогда это будет уже и смирение. Поэтому, казалось бы, близкие понятия, но в то же время одно без другого Ну, вернее, терпение. Терпение, которое учит нас смирению. Назовем это так. Ну, ладно, да. Так, чтобы закончить вот о спасении, я только как бы подведу итог, что спасение — это восстановление в себе потерянного образа и подобия Божия. А потерял ее когда-то первого человека, вот мы восстанавливаем в себе. Нелегкое дело, да, с распятием мы говорим, со Христом. Это говорит апостол Павел, да, это его слова. То есть так же, как и он, через какие-то страдания человек умертвляет в себе ветхого человека, вот того, который получил повреждение, чтобы воскресить в себе нового, такого, как когда-то создал его Господь, по образу своему и подобию. Для этого мы и живем на земле. Ну вот. Так, напомню, наш телефон 246-73-88. Можно звонить и спрашивать. А вот спрашивают нас, для чего нужно поститься. Ну, как известно, мы постимся, если брать короткие посты, это среда-пятница, так заведено, да, и большие посты, ну, там есть еще определенные дни, которые, ну, вот, например, 11 сентября, день усекновения главы Иоанна Предтечи, так, строгий пост, да, строгий пост будет также и 27 сентября, воздвижение креста Господня, ну, и другие некоторые праздники, и большие посты, да, пост великий, пост рождественский, пост успенский, пост апостольский, мы постимся, а для чего же мы все-таки делаем? Вот, опять же, нужно вернуться к пониманию, что Господь сотворил человека свободным, поэтому мы сами решаем, как нам жить, по заповедям Божьим или по своей воле. Всегда, рано или поздно, перед человеком встает, когда он начинает понимать уже кое-что в жизни, да, перед ним встает это такая вот дилемма, что же он выберет. Заповедь гласит, какая, да, чтобы мы постились. А для чего это нужно? Для укрепления воли прежде всего. Да, святой Василий Великий говорит, истинный пост – удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похоти, злословия, лжи, клятвы преступления. Вот. Научимся соблюдать пост, сможем выстоять и в более сложных ситуациях духовной брани. Никто же не говорит о том, что человек покрестился, и теперь все – уже дверь в рай открыта, и он туда может легко на лодочке приплыть в свое время. Так не будет. Да? Его впереди его покрестили там, в младенчестве, у него впереди целая жизнь со всеми искушениями, со всем. Вот это духовное брань его рано или поздно обязательно настигнет. Вот. И что же он выберет? И закален он в этом или нет? И если он, да, вот в детстве-то крещен и получил вот это зернышко, которое должно прорасти, а может и не прорасти, а как он его выращивает, да, и готов он противостоять вот этой, да, разным искушениям. Поэтому и уже в раю первым людям был пост дан, да, Бытие открываем, вторая глава, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Это ведь заповедь о посте, да, ну, про родителей не справились. Вот, потому что вы не оказались закаленными, да, не справились с этой заповедью о посте. И, наверное, вот и мы, потомки их уже, да, как и те прародители, ну, в общем-то, так трудно выносим воздержание. А, между прочим, в духовной-то жизни, может быть, это даже самое легкое, но мы даже этого-то не можем как следует выдерживать. Есть, понятно, что есть люди, которые... Да, выдерживают, есть, которые не выдерживают. Но в большинстве случаев как-то говорят, что это очень трудно, вот столько времени там поститься и так далее. О том, что такое пост и как его... Это отдельный разговор, и не раз мы уже и говорили. Потом вопрос, для чего поститься? Вот для того, чтобы стать сильнее. Вот так. Да, у нас звонок есть. Да, слушаю вас. Говорите.
1: Алло, алло. Говорите. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: У меня вопрос такой. Я растерялась, как ответить внучке. Она мне на праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, она мне говорит, бабуль, ну какой же это праздник, если ему голову отрубили?
4: Угу.
1: Вот, будьте добры как-нибудь.
4: Да. Ну, вы знаете, вот...
1: Духовно.
4: Да. Мы можем и еще какие-то вспомнить дни, когда трудно нам... Ну, Успение Пресвятой Богородицы, например, да? И тоже мы говорим, вот праздник Успения... Да, Пресвятая Богородица умерла, мы говорим праздник. Вот этот праздник просто, что ли, в православии, можно так сказать, да, в христианстве имеет более широкое значение, чем вот такое в быту. Да, в быту это праздник, это какая-то дата, которую вот празднуем, веселимся и радуемся. А здесь мы говорим о праздновании в несколько другом смысле. Мы это событие вспоминаем. Никто же не радуется, конечно, да, усечению главы Иоанна Предтечи или Успению Пресвятой Богородицы. Вот, хотя каждый из этих дней, да, определенную духовную направленность имеет, и очень даже немалую. Вот, поэтому вот в нашем понимании праздник в этом случае – это событие, которое так или иначе очень важное для верующего человека, для христианской православной церкви. Также и усекновение главы, да. Иоанна Предтечи, о котором вот вы спрашивали. Так, наверное, вам и внучке надо сказать, да, это не тот праздник, который там у нас какой-нибудь 1 сентября или 1 мая, или еще там какой-то там другой, который светский праздник. Здесь несколько другое его наполнение, этого понимания. А вот как раз у нас еще вопрос есть о праздниках. Часто на праздники мы желаем друг другу счастья. А что такое счастье с христианской точки зрения? Да. Вот давайте вспомним такое определение в Евангелии, как блаженный, да, блаженный. Как мы понимаем эти слова? Ну, мы можем понимать, кстати, по-разному. А вот что это значит в переводе? С греческого это счастливый, благоденствующий, блаженный, да? И вот в Нагорной проповеди Христос называет как раз, кто может быть, он там говорит, блаженный, там, да, жаждущий правды там, и так далее. Вот, то есть счастливы те, кто... Вот желает правды. И все 9 заповедей на горе блаженства он называет. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны, да, кроткие, ибо наследуют землю, алчущие, жаждущие правды. Ну и так далее, да. Вот, то есть блаженны, когда даже, вот, кстати, и с предыдущим вопросом здесь некоторая связь есть. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня». Опять же, да, как праздник, не совсем такая вот... Некоторые даты, казалось бы, не совсем праздничные. Вот так и здесь тоже. Да, счастливы, когда нас будут поносить. А вот так вот этим мы все-таки... если можно так сказать, участвуем с распятием с Христом, о котором апостол Павел говорит, так и здесь. С христианской точки зрения вот так вот. Счастье, а как раз вот мы можем быть счастливыми, если помним вот эти 9 заповедей блаженства и понимаем, что вот когда бы по-настоящему мы будем счастливы. Не в просто в бытовом значении, мы же говорим все-таки о христианстве, вот. А с этой точки зрения вот так нужно понимать счастье. Да, больше я, наверное, не успею. Мы прервемся на некоторое время и вернемся очень быстро в студию.
3: Знак вопроса.

0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Первый выпуск программы «Родные места» посвящен святой Курихе. В начале XIX века там несла свои молитвенные подвиги первоначальница монашеской общины схемонахиня Афанасия вместе с сестрами. На молитвенный подвиг тогда еще юную Анастасию благословил преподобный Серафим Саровский. Сегодня это святое место является частью архиерейского подворья иконы Божией Матери Знамени. Слушайте первый выпуск программы «Родные места» 27 сентября в 16:30.
1: Родные места. В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
2: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
1: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
3: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
4: Знак вопроса. Знак вопроса.
5: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Задавайте вопрос, как вам удобней, и я буду стараться на них отвечать. А вот такой у нас есть вопрос. Как изменилась церковь, православная, я думаю, да, с 90-х годов до нашего времени? Вот вопрос, с одной стороны, вроде и простой, с другой стороны, очень сложный, потому что можно очень много говорить об этом, об изменениях, о том, что какой стала она и какой была. Но если говорить коротко, что позволяет там наш вот ресурс, да, конечно, изменения какие-то есть. Но, во-первых, надо помнить одно. Бог неизменен, да. И церковь, казалось бы, так же. Та же вера, те же богослужения. Но, может быть, стоит сказать, что изменилось наполнение храмов. Больше ли стало молодежи? Вопрос спорный, потому что одно дело там сельская церковь, другое дело городская церковь. Вот. Но молодежь-то, в общем-то, всегда тянулась, искала пути к Богу. Это понятно, почему. И в православную церковь, и другие, и путь непростой часто у молодых был. Да мы ведь знаем, что и апостолы все были молодыми людьми, когда пошли за Христом. Достаточно сказать, что апостолу Иоанну, как говорят толкователи Евангелия, было там 15-16 лет всего. И все они были до 30, что ли, да, вот так вот, молодые люди. Понятно, что для молодежи это очень важно. Вот, это одно. Во-вторых, конечно, стало очень много храмов. Вот мы находимся, наша студия находится около Ярмарочного собора, да, когда-то он на всю округу вот здесь был, можно сказать, один. И было, я служил там с 96 по 2000 год в этом соборе. И, конечно же, народу было Ну, чрезвычайно много, если можно так сказать. Сейчас, я думаю, что меньше, потому что появились храмы, куда человек может прийти близко. Тогда еще даже вот Невского, Александра Невского собор был недействующим. Ну, небольшая, один предел был там наверху, а так нет. Вот и в других районах. Потом довелось мне служить в Никольском храме святителя Николая на автозаводе. И тоже он был один на всю округу. И тоже было очень много народу. Вот. А сейчас храмов появилось больше. И они благоукрашены, и все. И много священников, закончивших семинарию и академию, и хоры изменились, потому что, да, уже много тех, кто это профессионально умеет служить Богу. Вот так, да, в этом отношении, да. А вот в содержании церкви, там это, конечно, неизменно, да. Также, те же таинства, ну и исповедь, конечно же, и Евхаристия та же. Поэтому здесь евхаристический канон никогда изменен не будет. Вот в этом так. А вот что касается, ну, как бы это назвать, да, качество веры, что ли, качество воцерковленности, я не берусь судить, потому что это, в общем-то, какое-то должно быть исследование, да, насколько вот воцерковлены и с помощью там катехизации, которая сейчас очень там распространена во всех храмах, как это сказалось на понимании того, что происходит за богослужением у людей, какими приходят они креститься и какими, ну, я имею в виду, приносят своих младенцев, потому что взрослых стало креститься, конечно, очень редко, мало. Если в 90-е годы крестилось, знаете, ну, вот у меня был, назовем так, рекорд, 49 человек за один раз крестил. Очень много было венчающихся пар, потому что тогда, когда все открылось, вот двери как бы церковные открылись, и пошли люди, которые хотели венчаться, венчались, и тоже был вот такой рекорд в ярмарочном же соборе, 18 пар мы венчали сразу. И все боялись как бы только колечки не перепутать, потому что столько людей. Вот. А сейчас, конечно, это все уже установилось, и все это спокойно венчаются. Ведь не скажешь, что меньше, да, но вот такого наплыва нет. Те, кто хотел и долго был не венчан, они повенчались, да, кто был не крещен, покрестились, и теперь в основном младенцы, да. Но обязательно есть сейчас, если раньше этого не было, катехизация, то есть с ними проводят беседу, и уже какое-то представление более полное. Тогда брал на себя, когда не было катехизаторов, брал на себя это священник, и перед таинством крещения он какие-то, моменты катехизации говорил, рассказывал тем, кто собрался. Но представьте себе, если 40 человек, 40 младенцев, да, у них по два крестных и родителей, то тут мало что сумеешь сказать. Иногда так было шумно, что приходилось во все горло кричать, сделав руки таким рупором, да, повернитесь все лицом к западу. Вот было в этом отношении несколько по-другому. Ну да ладно, вот такие вот внешние некоторые изменения, я сказал, внутренних быть не может, а более глубокие требуют, конечно, своего исследования. Вот, так, вот такой вопрос у нас есть. Почему людям зачастую не удается начать новую жизнь с понедельника? Какие могут быть духовные причины? Ну, причины, конечно, могут быть разные. Вот, одна из них, мы сегодня вот говорили о том, что для чего поститься, да, чтобы мы были более крепкими, чтобы мы могли сказать, как герой Хемингуэя в его знаменитом Нобелевском, тем более отмеченном, рассказе «Старик и море». Человека можно уничтожить, но победить его нельзя. Вот чтобы нас нельзя было победить, как христиан. Вот одна из причин, что слабовата наша сила воли. У нас есть звонок, я потом продолжу про новую жизнь с понедельника. Да, слушаю вас.
6: Алло, здравствуйте, батюшка. Поздравляю вас с праздником церковного новолетия.
5: Спаси Господи, и вас с праздником.
6: Во славу Божию, спаси Господи, батюшка. У меня такой вопрос. Все ли и от всех ли можно терпеть, можно и нужно терпеть и прощать?
5: Угу. Я понял ваш вопрос. Хорошо. Как вас зовут?
6: Илья.
5: Угу. Постараюсь на него ответить. Вот. О терпении отдельно. Мы сегодня вот коснулись немного этого. Да, и это одно из качеств христианина, да, такое, и цели его тоже, да, научиться терпению. Вот, но подходить нужно, конечно, не так упрощенно. Вот, что касается прощения, да, потому что одно дело терпеть, но мы же читаем с вами Евангелие, и говорит, апостол Петр спрашивает Спасителя, сколько можно прощать? До 7 раз брату своему. А что ему говорит Христос? Не до 7, а до 77. Там, да. Ну, то есть можно сказать, что всегда нужно прощать. Да? Вот, казалось бы, да, сказано все. Прощать всегда, уметь прощать. Это христианин обязан что-то делать. Но смотрите, а Христос дальше в другом месте говорит. Говорит, что если согрешил брат твой, скажи ему об этом.

А что значит язычник и мытарь? Да, да. Ну, не общайся с ним больше, все, он вот так. Но зла не держи. Вот, знаете, был такой философ Семен Франк, один из ведущих философов начала 20 века. Вот, и самому ему тоже немало пришлось там претерпеть. Вот. Он говорит, размышляя о войне, он говорит о том, что побеждает тот, кто умеет прощать. В каком смысле прощать? Прощать — не становиться таким же, как твой враг. Вот если мы это сможем сделать, то многое поймем и по-другому будем относиться к жизни. Не становись таким, не мсти. Говорит мщение, да, Господь говорит, мне отмщение, и ас воздам. Он воздаст тому, кто как поступил. Вот так вот я это понимаю. И поэтому терпеть, да, когда касается личных каких-то обид. Да, мы же тоже всегда помним высказывание из Евангелия о том, что ударили, Христос говорит, да, по правой щеке, подставь там левую щеку. Вот. А это касается лично самого человека. Имеет он эту возможность. И если он сильный, он сумеет и терпеть, и прощать будет уметь. А слабый не всегда это... не очень-то это умеет. Вот. Вот, наверное, так я мог бы ответить на ваш вопрос. Вот. А вот, да, что касается личного, да, вот такой обиды какой-то стерпеть, не ответить, там, суметь простить 77 раз, как говорит Христос. Вот. А что касается, например, там, защиты Отечества, защиты слабого, которого мы видим, что там как-то обижают, унижают и так далее. Защищаем его? Защищаем. Конечно, защищаем. Да? И страну свою защищаем. Ну вот, да, я надеюсь, ответил Илья. Почему людям... Да, так вот, насчет понедельников, да, какие могут быть духовные причины, если не удается нам... Ну, известное выражение, да, когда вот, ну, с понедельника начну новую жизнь. Вот брошу курить с понедельника, но вот сегодня суббота, я еще вот до понедельника покурю, а в понедельник брошу. И не бросил. Ну, я в следующий понедельник. Вот уж неделя начинается, но и опять никак. Ну, понятно, что, да, вот это слабая наша воля, это раз. А потом причинами может быть, если говорить о духовных таких причинах, и наше маловерие, и обряды верия, да, то есть неправильно выбранная цель и понимание смысла жизни. Вот, например, евангельский такой пример. Христос отвечает юноше, который хочет стать совершенным: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди», — говорит ему. Юноша говорит: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» А, то есть вот какой юноша был, да, очень, очень такой вот правильный. Иисус, что же не достает мне? Он же понимает, что он несовершенен. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай твое имение и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что было у него большое имение. А Иисус сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». От Матфея, Евангелие, 19 глава. Да, что же это значит? Да, это речь ведь не просто о богатстве каком-то там, что у него сундук золота был. Нет, привязанности всякие, всяческие привязанности. Он же говорит: «Раздай все, иди за мной». Вот как апостолы пошли. Ну вот, вот тогда мы, конечно, когда мы приоритеты правильно расставим, когда мы видим и цель свою, зачем живем на земле-то? Как, пока человек об этом не задумался, он еще и веры не может иметь. То есть зачем в храм я хожу? Что за спасение? От чего я спасаюсь? От чего там убегаю? Почему я должен что-то терпеть? Почему я должен все прощать или не прощать? Или там, как-то как относиться? Вот. И вот тогда только мы и поймем,

0: новую эту жизнь. В любой момент, как только человек эту необходимость почувствовал и задал себе вопрос, зачем я на земле живу, чтобы вот прожить там 70-80 лет, и все, и закопали, и больше ничего. А если жизнь вечная, то зачем эта жизнь дана? И когда вот он об этом задумается и расставит эти свои, да, вот такие вешки на пути, тогда и сумеет начать новую жизнь из чистого листа, из понедельника, образно говоря, да. Поэтому и Христос здесь говорит действительно не только о материальном богатстве, а вот о жизненных приоритетах, да. Вот еще одно высказывание святителя Климента Александрийского. Говорит он так: «Богатство есть не больше, как орудие, и зло или добро не в нем, а в том, как кто будет употреблять его. Если орудие употреблять с умением и как следует, оно будет полезно, но в дурных руках оно может вредить, хотя само по себе и не виновато будет». Тоже можно сказать о богатстве. Вот так, вот это орудие, а вот это наши привязанности, куда мы употребляем те усилия, которые прикладываем в этой жизни. Вот, все это так непросто, и человек, конечно, да, если он интеллект имеет, он как-то призван задумываться об этом и расставлять вот эти приоритеты для себя, чтобы идти вперед и быть в новой жизни. Вот, еще я, вот, есть еще вопрос, попробую, чтобы не такой большой, иначе не успею. Да, ну вот в очередной, это тоже вот нередко спрашивают, может ли быть святое причастие в грех и в осуждение, как об этом говорится в молитве священника перед причастием. Ну, действительно, да, нередко задают такой вопрос, и вот в очередной раз он был задан. Действительно, когда святые дары выносятся из алтаря в храм, священник читает молитву, и в ней есть слова: «Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи». Вот. И эту молитву из последования к святому причащению читает не только священник, но всякий, кто готовится к причастию, любой, да, человек, мирянин. И что значат эти слова? Да, и когда священник причащается, он их также читает, что не в суд или в осуждение будет мне причастие святых тайн. И можно, конечно же, подумать, да, значит, может быть в суд и в осуждение, да, как оно может быть причастие, вот тело и кровь Христовы, как оно может быть в осуждении. И вот пишет апостол Павел в послании к жителям Коринфа, вот что он пишет, тоже известная фраза: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Вот Коринфянам первое послание. А и кого же мы можем считать недостойным вот подойти к чаше? Вот очень хочется, чтобы все это понимали, кто приходит, да, в храм-то, чтобы вот я сегодня не должен подойти. Сам даже человек определяет. Если он искренне исповедался, ему и сам он это почувствует, и священник ему об этом скажет, что воздержись, вот помолись, вот сделай то-то, то-то, вот, какие-то труды приложи, потом придешь причащаться. А не просто, да, если ты вот так вот просто отчет о своих каких-то проступках назвал и побежал причащаться. А то и по-другому бывало. Один священник исповедует, а второй причащать уже вышел. И говорит исповедующий священник, что вам бы надо воздержаться, пока причащаться-то. Вот идите, почитайте канон покаянный там недельку хотя бы. Но он выходит и уходит от аналоя, где исповедуется, и встает там, где причащают. Ну, ты говори мне, говори, а я буду свое делать. Ну, так нельзя, да. Поэтому до кого вот считать недостойным? Во-первых, того, кто не исповедовал смертный грех. Ну, да, ну, или вообще формально покаялся, пробубнил что-то, да, чтобы так. Вот, и это уже не нужно подходить к чаше. Во-вторых, кто не примирился со своим ближним, имеет на сердце недобрые помыслы, злость, зависть, ревность и так далее. Вот, и в том, ну, конечно, в Русской Православной Церкви есть традиция серьезно попоститься перед причастием, тоже это нужно сделать. да, прочесть определенные правила к причащению, прийти в храм в день причастия, натощак, тоже нужно это сделать, и исповедоваться, и приступать тогда к таинству причащения. Еще раз повторю, что делать это нужно неформально. Вот это самое главное, чтобы мы не превращались в фарисеев каких-то там. И в противном случае причастие становится человеком осуждения. Это он сам себе это вызвал, это осуждение. Подошел к святой чаше с нечистым сердцем. Вот. Ну, а более подготовки, более подробно, то есть об этом, как готовиться и как подойти достойным к чаше. Ну, по большому счету, наверное, мы никто не достойны, но по милосердию Господь допускает хотя бы вот этого избежать, да, те, что я назвал, а более подробно, ну, наверное, уже у батюшки, к которому вы приходите на исповедь. Да, наверное, мы уже не успеем больше ответить на какие-то вопросы, есть еще вот, но будем отвечать на них. Да, попробуем. Давайте вот такой еще вопрос. Угу. Об обрядовой стороне церковной жизни, если, насколько для нее это важно, если он верующим является. Вот обязательно, вот он верует, да, искренне, обязательно ли читать утренние и вечерние правила и так далее. Вот. Автор вопроса говорит: «Моя подруга говорит, что обряды молитвы – это своего рода упражнение для души. Хочешь иметь такую вот стройную фигуру, занимайся физическими упражнениями, хочешь, чтобы в душе было все в порядке, соблюдая обряды». Кто прав? Понятно, что обряды и традиции, они всегда в себе наследие предков несут, потому что жизнь человека во все времена сопровождалась обрядами, и большей частью, конечно же, религиозными. Какие-то ушли от нас безвозвратно, если мы почитаем, какие были обряды при захоронении у язычников, то мы даже у славян, это ужаснемся, даже слабо сказано, вот, но эти обряды ушли. Ну, для верующего человека, конечно, обряд важен, вот, но... Обряд важен, а вот обрядовость не должна преобладать над содержанием того или иного какого-то религиозного действия и не должна стать главной. Да, ну вот старообрядцы, конечно, вспоминаются, они отстаивали двуперстие и некоторые такие обряды там связанные тоже с их пониманием. Но разве это главное в религии, да, и в духовной жизни? Не случайно, когда отправился посланец на Афоны, вернулся и сказал, что афонские, значит, старцы сказали, что никакой разницы нет, как мы крестимся. Когда-то древние христиане крестились одним пальцем в знак единого Бога, католики крестятся пятью, старообрядцы двумя или тремя, никакой разницы нет. То есть не нужно ни нам их осуждать, ни им нас осуждать. Ну, понятно, что, да, три пальца, сложенные нами, три перстия означают Троицу, и два пальца, прижатые к ладони, означают две ипостаси Сына Божия. А все тоже только наоборот. Два пальца, которыми крестится старообрядцы, обозначают две ипостаси, и Троицу обозначают три других пальца. Так что даже у католиков пятью пальцами опять это все заложено на вот такое вот символическое содержание в сложении перстов, скажем так, да. Ну вот, поэтому, конечно же, не это главное в религии и в духовной жизни. А соблюдение внешних правил, ну, например, там, платок на голове женщины, он как раз не гарантирует внутреннее содержание или какое-то там благочестивое отношение там, к посещению храма, вот в данном случае. Да, пришла в платке, казалось бы, все, да, соблюла, и будет, там, зло держит или там болтает во время службы. Вот. Об этом еще и Христос говорил. Мы все время не раз, да, цитируем эти слова. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они получают свою награду. А ты, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот тоже еще важная вещь. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословия будут услышаны. Это очень важно. Вот поэтому, конечно же, вот мы говорим, молиться, молитвы утренние и вечерние правила являются для нас образцами. Как мы должны, они показывают, как мы должны молиться, о чем просить Бога. Но никто не запрещает нам своими словами молиться. И в то же время вот выполнение правил, соблюдение постов имеет, мы, как мы уже и сегодня не раз говорили, важное значение и дисциплинирует нас, укрепляет нашу волю. И поэтому эти правила, ну, конечно, мы стремимся к их соблюдению. Они не случайно и написаны. И для души очень полезно. Вот. Древние говорили так: молись, и ты получишь в здоровом теле здоровый дух. Но прежде, да, молись. Вот искренность этого важна, да, и тогда и обряд станет только на пользу в нашей духовной жизни. Так, следующий понедельник уже встретимся. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Осужденная Карпова, представилась Дарья Максимовна. Она вошла, опираясь на палку, и сразу, даже не поздоровавшись, пожаловалась. Артрит замучил. Без палки совсем ходить не могу. Давно он у вас? Давно, с воли еще. А тут обострился. Из больнички не вылезаю. Какой срок вам дали, Дарья Максимовна? 2 года. Год уже отсидела. Осталось всего ничего. Начать и кончить. Вот хочу спросить вас... Да как там? Да вы спрашивайте, не стесняйтесь. Я тут за год уже столько раз свою историю рассказала, что как стихотворение могу читать, от зубов отскакивать будет. Я когда в зону попала, замучилась. Девчонки бойкие пристают, как на старости лет тебя сюда попасть угораздило. Мы молодые да глупые, а ты жизнь прожила. Сначала обижалась, больно мне было это слушать. А потом думаю, чего мне правды бояться? Действительно, до седины дожила, а ума не скопила. Право, девчонки. Стала я им рассказывать свою историю. Говорю вам, жить отсидите, замуж выйдите. Вот и запомните, можно шагать-шагать, да и поскользнуться. Поэтому каждый шаг свой обдумывайте. Почаще в себя смотрите. Кто-то, может, и плох, да я хуже. Иначе беда. Говорят, от тюрьмы до от сумы не зарекаются, правда? Правда? Я всегда жалела заключенных, особенно женщин. Все думала, как они там бедненькие. Несколько раз даже деньги в тюрьму посылала, отогнать скрою, скоплю немного и на почту. Вот и самой пришлось тюремные баланды похлебать. А что действительно баланда? Да можно жить. И за это спасибо, большего мы не заслужили. Дарья Максимовна, а вы мужа-то похоронить успели? Меня как забрали утром, и все. Только успела перекрыть скатеркой. Часто его вспоминаете? Ой, сердце рвется и рваться будет, пока в груди стучит. Тот день, когда картошку сажали, в мелочах помню. И как он мне сирень принес, и как я его этой сиренью по щекам и как толканула. Да вы уж себя воспоминаниями не мучайте. Это помимо моей воли. Наверное, так надо. Не получается забыть, все помню. А уж точно одно мучение. Дети к вам приезжают? Тут тоже не все просто. Володька, когда это случилось, бросился искать мне хороших адвокатов. Машину свою пожарку продал, глазом не моргнул. Да деньги не пригодились. Он мне сейчас ближе стал, Вовка. А Сергей тот стыдится, что у него мать в тюрьме. Приходит редко, да и то в глаза не смотрит. Лизоньку не привел ни разу. Да я не в обиде. Здесь ребенку делать нечего. А Ирина, невестка, была? Некогда ей. Крутится работа, дом, девочка. А Володька часто бывает. Все пристает. Чего тебе, мам, хочется? Может, халвы? Я куплю. А вам чего хочется? Воли. Умереть дома хочу. Не знаю, успею ли. Ведь мне еще год на зоне. Если выйду на свободу, будет уже 70. Скажите, Дарья Максимовна, осталась у вас на Игната обида? Мне на него обижаться не за что. В жизни все бывает. Потерпеть надо. А мы не любим терпеть. Все взбрыкиваем. В храм здесь ходите? Бывает. Ноги болят стоять на службе, так батюшка разрешил на стульчике. Но я не все понимаю, ведь на свободе мне церковь была без надобности, а церковь в 3 шагах на краю деревни, красавица, хоть и старая. Мой дед, отец, рассказывал, именно эту церковь получил приказ взорвать. Он при сельсовете работал. Уже все вымерил, рассчитал как мог, уже и взрывчаткой запасся. А ночью с ним инсульт приключился. Глазами водит, мычит, а встать-то и не может, парализовала. В сельсовете паника, все перепуганы. Никто не хочет церковь взрывать. Бог, значит, перепугались. Так и уцелела наша церковь. Правда, долго в нее никто не ходил. Бурьяном поросла, заброшенная. А дед ваш потом каялся? Да где там ему каяться? Он после инсульта вроде как умом тронулся. Кричал на всех: «Подорву, подорву». Недолго после этого прожил. У вас в зоне тоже церковь хорошая? Хорошая. Но Евангелие начинает читать, а я ничего не понимаю. Батюшка говорит: ты все равно слушай, поймешь. А я, видать, бестолковая, старая, ум уже не тот. Но про терпение вы все правильно поняли. А как тут не понять? Мне в суде все доходчиво объяснили, пожалели. 2 года. А за 2 года, да еще и в тюрьме, обо всем подумаешь. За 2 года можно Евангелие наизусть выучить. Записочки за Игната подаете? Подаю. Всегда. Начну писать об упокоении убиенного Игнатия. А рука-то дрогнет. Тобой, убиенного. Тобой. Будто кто кричит во мне. Истошно кричит. Мною убиенного Игнатия. А можно вас попросить? Вы в разных местах бываете. Подавайте записочки за Игнатия. Наше свидание закончено. Тяжело опираясь на палку, Дарья Максимовна ушла. Старая, изработавшаяся и страдавшаяся женщина, знающая о криминале только из телевизионных сериалов. Вот уж верно так верно. От сумы и от тюрьмы не зарекайся. А еще нельзя нам, катастрофически нельзя расслабляться, потому что расслабленное сердце не в полную силу качает кровь по нашим жилам и плохо питает наш теплохладный мозг. И кажется нам, что беды настоящие, жуткие, где-то там, на стороне, за забором нашей, не сказать, что очень крепкой, но еще вполне исправной избы. Мы можем посокрушаться походя, можем удивиться, как же это можно вынести, да и заняться неотложными делами, пилить дрова или сажать картошку. И невдомек нам, что живем, как по лезвию ножа идем, забудешься, крылышки-то распустишь, и тряхнет тебя так, что вчерашняя твоя жизнь, на которую ты роптал, обернется сущим благом, даже вспоминать о нем отрада сердечная. Всю жизнь роптала Дарья на мужа. Теперь бы рада была роптать до конца дней своих, а не на кого. Помню, говорил мне один батюшка, когда я жалилась ему на своей незадаче. «Оно, конечно, неприятно, — говорил он, — но ты умом проскинь. Сколько народу с тобой хотело бы поменяться. Для них твои комариные укусы — ерунда. У них, деточка моя, скорби». Вот и у Дарьи Максимовны скорби. Неравноценный получился обмен. Робот на скорби. Да разве только у нее? В зоне много таких нерадивых обменщиц, обменявших робот на скорби, волю на тюрьму. Никто не заставлял. Сами. Вспоминаю сейчас слова Дарьи Максимовны, осужденной Карповой. В жизни все бывает. Потерпеть надо. А мы вспрыгиваем. Она не прочитала эти слова в умной книге. Не услышала от благоразумного человека. Она их выстрадала. Чужой опыт убеждает плохо. Свой – быстро и хорошо. Это досадно, жестоко, но это так. Опыт жизни – это то самое сокровище, которым мы оправдаемся или не оправдаемся. Это то, за что с нас спросится. И на прямые вопросы нам надо будет дать прямой ответ. Терпел? Да как-то вот, когда как. Терпел редко. Опыт жизни. Горький, невыносимо страдальческий. Умение не отвести глаз, а всмотреться в свою гнойную и вонючую рану, сцепив от боли зубы, разбередить ее, прижечь, перевязать. И пусть никто не захочет меняться, но зато приобретет великий шанс не оставить без положительного ответа самый главный вопрос твоей жизни и твоего спасения. Терпел? Терпел?

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Русские иконы. Икона Божией Матери «Неопалимая Купина».
2: Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» – одна из самых сложных по композиции и символическому истолкованию богородичных икон. На ней Богородица изображена через один из ветхозаветных прообразов – «Неопалимую Купину», то есть несгорающий куст, в котором Бог явился Моисею. Согласно книге Ветхого Завета «Исход», пророк пришел к горе Синай и услышал глас Божий, велевший ему не приближаться близко и снять обувь, ибо стоял Моисей на месте, которое было святой землей. У подножия горы Синай в монастыре святой Екатерины неопалимая купина растет до сих пор. В Новом Завете события, связанные с этим кустом, получили более глубокое богословское толкование. С неопалимой купиной сравнивается Богоматерь. Как сказано в Писании, она носила в себе Бога, огонь палящий, который не опалил человеческое естество, и через Богородицу в мир пришло спасение.
3: В XIV веке неопалимую купину изображали следующим образом. Изображали на иконе горящий куст, внутри которого образ Богородицы. Чаще всего изображали Богоматерь Адигитрию, то есть Богородицу с младенцем Христом. Они не касаются друг друга ликами, и Христос, он скорее отрок, нежели младенец, то есть уже подросший. Христос, и между Богородицей и Христом происходит святое собеседование. Вот такой образ неопалимой купины был известен и на Руси. Такие иконы на Русь привозили монахи-паломники.
2: Однако в XVI веке икона сильно изменилась, наполнилась новым смыслом. Это случилось во времена правления Ивана Грозного, когда Россия прирастала новыми землями. В ее состав вошли Сибирь, Казань, Астрахань.
3: Русь становится достаточно большой державой, один из крупнейших мировых центров в православном мире. Поэтому, чтобы достойно нести вот эту миссию крупнейшего православного центра, нужно было сделать что-то новое, сделать что-то особенное. И вот в XVI веке при митрополите Макарии вот эта классическая известная схема неопалимой купины перерабатывается. Перерабатывается на основе добавления к тексту видения пророка Моисея еще нескольких богословских текстов. Прежде всего, неопалимая купина становится иконой акафистной. Она призвана прославить Богородицу. Поэтому основной идеей этой вот новой неопалимой купины становится идея того, что Богородица собрала вокруг себя и небо, и землю, и стихии, и всю Вселенную.
2: Тогда же на иконе появляется изображение двух пересеченных ромбов – красного и синего или зеленого. Эти детали знакомы верующим благодаря еще одному образу – «Спас в силах».
3: Сочетание двух ромбов в иконе «Спас в силах» – это есть представление средневекового человека об устройстве Вселенной, об устройстве мира. Красный ромб, который изображен внизу, он символизирует землю, зеленый или синий в «Спасе в силах» – небо, выше неба – овал, небесные силы, а выше всего этого – сам Христос. В Богородице вот эти вот ромбы вызывают те же самые ассоциации. То есть Богородица собрала вокруг себя и небо, и землю. Только в иконе «Неопалимая купина» эти ромбы получают еще дополнительную смысловую нагрузку. Красный ромб трактуется как пламя, которое объяло вот этот вот куст купины. Зеленый или синий ромб трактуется как сам куст купины. В углах красного ромба изображают евангелистов, что соотносит нас с иконой «Спас в силах», опять-таки, и с пониманием того, что это еще и земля, которую сверху оберегает и хранит Богородица. Кроме того, это само пламя, да, земное пламя, земные страсти, они пытаются сжечь душу, да, сжечь небесное, сжечь богословское, и им нужно несколько сопротивляться, да, прежде всего молитвенной жизнью. Поэтому выше красного ромба ромб синий и зеленый. И внутри этого ромба изображены ангелы, которые служат Богородице. Несмотря на некий конфликт земного и духовного, земное выше, земное побеждает.
2: Таким образом, икона Божией Матери «Неопалимая Купина» собрала в себе много смыслов, стала сложной для толкования. Но в этом была суть традиции XVI века и даже историческая необходимость.
3: В XVI веке, когда Русь приросла землями новыми, появилось очень много людей, незнакомых с христианством. И известно, что во времена правления Ивана Грозного в Казань он отправил две баржи с иконами. А как заинтересовать людей, которые мало знакомы с христианством, какими-то очень яркими образами, да, непростыми, а какими-то сложными, достаточно тоже дробными образами, чтобы сразу в сознании человека с христианством незнакомого ощущалось величие этого христианства, что это не просто, что это очень глубокая философская, богословская система.
2: Рассмотрим еще раз детали изображения. Их много, и у каждой конкретный смысл.
3: Например, там есть изображение лестницы. Это ассоциация с видением пророка Иакова, который увидел лестницу. И это есть символическое изображение самой Богородицы. Богородица – лестница от земли до небес. Также она как бы держит ворота. Это врата небесного Иерусалима. Гора присутствует или камень. Это символ возвышения, символ облегчения, символ восхождения. Лестница, сама христианская жизнь, приведет к вратам небесного града Иерусалима, за которыми изображается уже Христос, муж царской короне. На неопалимой купине у Богородицы два Христа. Христос от а в другой руке Христос уже муж в царской короне. Христос – царь небесного града Иерусалима. Такие сложные повествовательные детали, они символически раскрывают значение Богородицы, значение ее жизни. То есть Богородица есть лестница от земли к небесам. Следуя этой лестнице, следуя за Богородицей, можно подняться в небесный град, где встретит сам Христос, который там восседает как царь.
2: Таким образом, Богоматерь собрала вокруг предвечного младенца весь мир, земной и небесный. С давних времен иконе приписывается чудодейственная сила защиты от огня. На Синае молится перед образом во время сильных гроз. В России издавна во время пожаров с этой иконой совершаются крестные ходы.

Вечная мудрость. Святые отцы говорят, что сердце человека оплетено корнями страстей, которые прочно впились в него своими шипами. Стоит человеку, когда Бог его просветит, взяться за искоренение какой-либо страсти, то есть начать словно пинцетом исторгать из сердца маленькие страстные корешки, как тут же сердце начинает кровоточить от ран. Человек испытывает боль. Если он не заставит себя превозмочь эту боль, откажется от борьбы, то пребудет и далее в состоянии страстности и греховности. Но если человек решится терпеть, то в конце концов исторгнет из сердца корень страсти и обретет свободу. Старец Ефрем Филофейский.

0: эфире «Радио Образ».
1: Нас ни с кем не спутать, нас ничем не испугать. Мы можем все, но ничего не можем без Бога. Мы многое знаем, но знаем ли мы себя? Программа «Я русский» — это путешествие по миру русского счастья. Язык, культура, история, нравы, традиции, привычки. Что делает нас счастливыми и что делает нас русскими? Найдем ответ вместе в программе «Я русский». Программа путешествия по миру русского счастья.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Божия любовь. Любовь – это чудо и Божий дар. Но дар неизбирательный. Это не так, как таланты. Одного Бог одарил, и он стал музыкантом, другой – математиком, третий – врачом. Любовь – это как воздух для всех. А уж дальше кто как может воспринимает этот Божий дар. Один под солнцем может так облучиться, что в больницу попадет, а другой укрепляет свое здоровье. Один чистым воздухом дышит, а другой делает все для того, чтобы загрязнить воздух промышленными отходами, так что люди вдыхают уже не воздух, а заразу. Точно так же и с любовью. Это совершенно удивительный Божий дар, потому что любовь сама по себе способна соединять людей. Все остальное – наши таланты, наша самобытность, наши национальные, культурные и политические различия – практически все работает на разъединение. В этом смысле кто-то может сказать: «Странный Божий замысел о мире. Откуда же столько различий, которые работают на разъединение?» Да, действительно, это был бы странный замысел, если бы не любовь, которые способны соединять людей. Интервью телеканалу «Россия-1» в преддверии первой годовщины патриаршей интронизации 31 января 2010 года.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

печаль обратится в радость. День за днем. Дневник православного священника. 19 сентября. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас. Книга пророка Исаии, глава 66, стих 13. В любви матери, столь естественной, столь знакомой каждому из нас, Господь олицетворяет для нас любовь свою ко всему человечеству. В своей бесконечной любви Он печется о нас. Первое послание Петра, глава 5, стих 7. И в этом самом попечении Он посылает нам скорби и испытания. Какая любящая мать не принуждает себя иногда огорчать своего ребенка, подвергая его наказанию или лишая удовольствия, когда она знает, что такое лишение должно послужить ему в пользу. Ребенок плачет, его маленькое горе кажется ему невыносимым, несправедливым, и сердце матери болит при виде этого горя. Но, имея в виду благо ребенка, которое для нее дороже всего на свете, она тверда в проведении своих мер. Как часто в нашем горе мы бываем похожи на безрассудных детей. Мы плачем безутешно. Нам кажется, что посланное нам страшное испытание могло бы миновать нас, что оно выше наших сил. И мы не сознаем того высшего блага, которое им приобретаем для вечности. Наверное, любящий Господь в своем бесконечном милосердии жалеет нас не меньше, чем самая нежная мать. Несомненно, и для нас придет час, когда печаль наша обратится в радость. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 20. Мы поймем тогда, что временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Послание к Римлянам, глава 8, стих 18.

0: Пора читать.
1: Душевный лекарь. Святые отцы мирянам.
2: Если вы чувствуете иногда, по-видимому, без всякой причины, тоску на сердце, то знайте, что душа ваша тяготится пустотою, в которой она находится, и ищет существа, которые бы наполнили ее сладостно, животворно, то есть ищет Христа, который един есть покой и услаждение нашего сердца. Ах, какой мрак в душах наших бывает без Господа, без веры в Него! Область духовного света или знания так ограничивается иногда, что человек почти ничего не видит, кроме жалкого образа души своей.
1: Эти слова принадлежат святому праведнику Иоанну Кронштадтскому. В сборнике «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам» собраны мысли святых отцов о Боге, церкви, молитве, покаянии, скорби, унынии, болезнях тела и души. Эта книга незаменима для современного христианина, живущего зачастую в сложных условиях, когда ежедневно его вера подвергается нападкам со стороны неверующих, родных, знакомых. Да и в своей собственной душе часто рождаются сомнения и всевозможные вопросы. Мы недоумеваем, как разрешить противоречия между соблазнами во множестве предлагаемых современным миром. Что из достижений прогресса допустимо принимать христианам, а от чего мы обязаны отказаться, чтобы не предать своей веры? Воспитание детей, почитание родителей, отношения между полами, конфликты, талант и творчество – эти и не только эти насущные темы всегда волнуют думающего человека. И размышления многих поколений подвижников благочестия, ставшие афоризмами, помогут узнать, что такое православие и решить многие наболевшие вопросы. Вот цитата из святителя Иоанна Златоуста, жившего и проповедовавшего в V веке.
2: «Как птичке, попавшей в сеть, нет пользы от крыльев, так и тебе нет пользы от разума, если ты попал под власть злой похоти. Ты в плену. Тот истинно свободен, кто живет для Христа. Он стоит выше всех бедствий. Если он сам не захочет себе сделать зла, то другой никогда не будет в состоянии сделать ему это».
1: А вот что пишет на рубеже 19-20 веков преподобный Силуан Афонский.
2: «Люди обычно ищут свободы, чтобы делать, что хочешь. Но это не есть свобода, а власть греха над тобой. Свобода творить блуд или невоздержанно есть и пьянствовать, или злопамятствовать, насиловать и убивать, или другое, что в этом роде. Совсем не есть свобода, а, как Господь сказал, всякий творящий грех, раб есть греха. Надо много молиться, чтобы избавиться от этого рабства».

Многих читателей сборник «Душевный лекарь. Святые отцы» мирянам очень полезная и познавательная книга, которая действительно помогает душе приблизиться к Господу Богу, остановиться, заглянуть вглубь себя, успокоиться, избавиться от страхов, злобы, суеты. Слово пастыря является душевным лекарем для каждого из нас. Оно всегда помогает нам в скорбях и бедах.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». Буквально за последние несколько дней мне посчастливилось повстречаться в жизни с удивительными людьми. Подробно рассказать обо всем не позволяет формат и хронометраж программы. Поэтому я частично расскажу о событиях, а главным образом, и это будет основной темой выпуска, озвучу цитаты наших современников. Это будет повесть о военных священниках. В Нижнем Новгороде состоялись двухдневные сборы военного духовенства со всей страны. 150 участников из 60 регионов. Обмен опытом. Доклады, сессии, неформальное общение. На второй день – литургия в Мулинском гарнизоне. Потом занятия на полигоне. Как сразу же на открытии сказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, промыслительно, что местом наших сборов избран Нижний Новгород. Земля, откуда 4 века назад народное ополчение вышло спасать Отечество. Но прежде чем ополченцы Минина и Пожарского взяли в руки оружие, они исповедовались, причастились и получили благословение духовенства. Духовное предшествовало ратному. Так было тогда, так остается и сейчас. Как нам, журналистам, рассказал отец Александр Мужиченков, он уже 25 лет окормляет военнослужащих, вы же сами понимаете, когда стоит человек на черте, где сегодня жизнь, а завтра смерть, то ему нужна поддержка, ему нужно дать духовный импульс, чтобы он понимал, что он выполняет ту миссию, которая будет учтена не только среди людей, но и в небесных обителях. Мы на этих сборах общались со многими военными священниками, с батюшками, которые регулярно бывают на фронте, и одной из тем нашего общения было как раз, а чем занимается военный священник. И вот нам удалось поговорить с отцом Константином Татаринцевым. Он первый заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, бывший военный летчик, капитан дальней авиации. И отец Константин сказал: «Вообще мое убеждение, что священник, окормляя вооруженные силы, должен помочь военнослужащим повстречаться с Богом, если раньше такой встречи не было. Помочь встретиться и отойти в сторону, собою Бога не заслонять. А когда в результате такой встречи возникли удивительные глубокие духовные отношения между Богом и человеком, тогда миссия и цель священника выполнена. Дальше просто помогать ему в дальнейшей дороге не заблудиться». Удивительно пронзительная картина была на второй день сборов. Литургия во временном алтаре, построенном прямо на плацу в Мулинском гарнизоне. И вот мы смотрим. Вместе на литургии молились солдаты, офицеры и военные священники со всей страны. Кадры необыкновенные, в том числе и по эмоциональному воздействию. Молодые ребята исповедуются, а рядом в полевой форме стоят батюшки, которые не раз исповедовали, причащали бойцов и в окопах, и в блиндажных храмах, и в лесополосе. Среди них отец Григорий из Рыбинской епархии. Мы познакомились как раз перед литургией. Он постоянно ездит на линию боевого соприкосновения, выстроил там храм в блиндаже, говорит: «С братьями молился, причащался, опять же проводили беседы. Главная задача – это, конечно, утешить воина, успокоить его. А до врага 15 километров всего». Потом все вместе поехали на полигон. Очень зрелищно выглядели занятия на полосе препятствий. Стрельба, дым, окопы, надо пройти и выйти. И это важное, практическое занятие. Протодьякон из Орловской митрополии, отец Михаил, нам сказал: «Мы, говорит, с моим батюшкой, отцом Святославом, с 22-го года туда на фронт ездим. И под ракетные обстрелы попадали. И поначалу было трудно. Инстинктивно пытались уберечься. А потом уже на полигоне нас научили, как правильно прятаться, как себя вести. И если понимаешь, как правильно, перестаешь паниковать». И занятия по тактической медицине тоже были. У нас в епархии, кстати, проводится такая подготовка для военных священников, которые отправляются в зону боевых действий. Отцов учат первой медицинской помощи, выживанию в полевых условиях. Вот такая состоялась в Нижнем Новгороде первая практическая конференция в формате сборов военного духовенства. 2 дня. Обмен опытом. Стандартные, казалось бы, слова, за которыми судьбы людей. К кто-то из этих священнослужителей уже через несколько дней окажется на линии боевого соприкосновения. И, возможно, что-то из услышанного в Нижнем Новгороде от коллег-батюшек, от специалистов на полигоне поможет кому-то, позволит спасти жизнь и здоровье воина. И тем самым двухдневная конференция уже окупит себя полностью. Такие мои личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
3: Преподобный Силуан Афонский.
4: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
5: Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
6: о личном и сердечном,
5: о жизни.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать. Мы, это я и Алтай. Меня зовут Михаил Гаврилович. Я бывший детский доктор, а теперь пенсионер. Алтай, это моя немецкая овчарка. Мы с ним живем дружно, гуляем в парке. Я помогаю в храме. А еще часто встречаемся с Верочкой и Фомой, любознательными ребятами. Они приходят к нам в гости. Мы пьем чай, разговариваем на важные темы, а иногда даже путешествуем в разные страны и времена. Как это возможно, узнаете чуть позже. А вот как раз ребята идут.
1: Здрасте, доктор. Вот и мог.
0: Здравствуйте, ребята.
1: Много ты понимаешь.
2: Да уж понимаю.
0: Ребята.
2: Дядь Миша, здравствуйте.
1: Ничего ты не мог.
2: А я говорю, мог. Нет, не мог, не мог, не мог.
0: Так, так, Вера, Фома, вы меня просто пугаете. Что случилось?
1: Да Михаил Гаврилович, она не понимает, а говорит.
2: Все я понимаю, сам ты ничего не понимаешь.
0: Так, я тоже ничего не понял. Но уверен, что ссориться в любом случае не стоит. Давайте я согрею чай, а вы, наоборот, немного остынете.
2: Да, простите, дядя Миша. Конечно, мы чай с удовольствием попьем.
1: Это точно.
0: Ну вот, теперь рискну спросить, что же все-таки случилось? Только спокойствие.
2: Да, я вам сейчас все расскажу. Значит так, Фома тут маме вчера заявил.
1: Не заявил, а сказал.
2: Ладно, ладно, сказал, что он как будто помнит, как к нам приезжала в гости бабушкина сестра.
0: Ну, почему бы и нет?
1: Вот и я говорю.
2: Но дядя Миша, ему же тогда было 3 годика. Ничего он не мог помнить.
1: А вот и мог, она была такая маленькая и в белом платке. Я запомнил, потому что было странно. Она платок даже дома не сняла.
2: И вот ты прям все запомнил, даже платок.
1: Запомнил. Ну, то есть бабушку я как раз плохо помню, а платок хорошо.
2: Дядя Миша!
0: А знаешь, Верочка, я тебя, наверное, огорчу, но это вполне возможно. Иногда запоминаются какие-то яркие детали, а иногда и более серьезные вещи.
1: Это какие, например?
0: Ну, вот, например, такая история. Жил-был мальчик.
2: Как его звали?
0: Звали его Семен. Родился он в Тамбовской области, или, как тогда говорили, в Тамбовской губернии, в середине 19 века. И вот однажды к ним домой пришел книгоноша.
2: Кто?
0: Ну, книгоноша. Это были люди, которые ходили по деревням, по домам и продавали книги.
1: А, книгоноша. Это книги, которые носят, точно.
0: И вот, книгоноша пришел домой к родителям Семена. Его приняли, усадили за стол.
2: Продавца? Зачем?
0: Ну, родители Семена были люди гостеприимные, как и многие русские крестьяне. Книгоноши ведь проходили большие расстояния. Их, как странников, сначала полагалось накормить, напоить.
1: А потом делами заниматься.
0: Да, отец Семена тянулся к знаниям. Он надеялся узнать от книгоноши что-нибудь новое, интересное. Семен тоже был дома.
2: И книгоноша, наверное, что-то такое интересное рассказал, что даже маленький Семен запомнил, да? Сколько ему было?
0: Семену 4 года. А книгоноша сказал действительно поразившую всех вещь. Он заявил, что Бога нет.
2: Как?
1: В 19 веке в России? О, вот дает!
0: Ну, книгоноша считал себя очень умным человеком и, наверное, думал, что открывает глаза неграмотным крестьянам.
1: И Семен это запомнил?
0: Да, особенно ему запали в душу слова. Где он, Бог-то?
1: Он что же, поверил?
0: Ну, во всяком случае, сомнения у него появились. Он решил, что когда вырастет, пойдет по земле искать Бога.
2: А папа его не ругал за эти сомнения?
0: Папа у него был замечательный человек. Очень добрый и деликатный.
2: И даже никогда-никогда не ругался?
0: Ну, этого я не знаю. Но вот вам, к примеру, такая история. Однажды семья Семена работала в поле.
1: Простите, доктор, а семья была большая?
0: Да, у Семена было 4 брата и 2 сестры. И вот они работали с родителями в поле. А Семен должен был приготовить и принести им обед. Он сварил мясо.
1: Ого, я только яичницу умею. И та пригорает.
0: Ничего, еще научишься. Но Семен забыл, что был постный день. А в те времена нарушение поста считалось у крестьян серьезным грехом. И когда Семен принес обед...
1: Догадываюсь, папа стал ругаться на него. Чего ты наделал, как тебе не стыдно, да?
0: А вот и нет. Он молча стал есть.
1: Есть! И ничего не сказал? Ну, что пост?
0: Сказал, но только через полгода.
2: А почему через полгода?
0: Представляешь, оказывается, отец ждал удобного момента, чтобы не смутить и не обидеть своего сына.
1: Здорово!
2: Дядя Миша, подождите, но что все-таки с этим продавцом? То есть не с продавцом, а с Семеном? Ну, то есть не с Семеном,
1: а с его сомнениями, ну, Вер.
0: Через несколько лет, когда Семен вырос, он вместе с братом отправился на заработки. И вот однажды он услышал рассказ одной женщины, которая посетила могилу святого Иоанна Сезеновского.
1: О, а мы такого не знаем, Михаил Гаврилович.
0: Ну, когда-нибудь мы и о нем поговорим. Это был затворник, Христа ради юродивый. На его могиле происходило много чудес.
2: И женщина про них рассказывала?
0: Да, и многие подтвердили, что и они слышали о чудесах. И все говорили, что Иоанн был святой человек. Вот тогда Семен опять вспомнил слова книгоноши, что Бога нет, и подумал.
1: Ха, как это, святые есть, а Бога нет?
0: Да, а еще, если Иоанн святой, и молитвы к нему помогают нам даже после его смерти, то значит Бог с нами, и незачем мне ходить по всей земле и искать его.
2: Как долго он об этом думал, с самого детства?
1: Да, но главное, он с этим вопросом разобрался.
0: И даже стал задумываться о монашестве.
2: Папа Семена, наверное, обрадовался, да?
0: Ну, с одной стороны, да. Но, тем не менее, велел сыну сначала отслужить в армии, а потом уже думать о монастыре.
1: Почему?
0: Я думаю, он считал, что это очень важно для воспитания молодого человека. Ведь долг каждого мужчины – защищать родину.
2: Но ведь потом все было хорошо, да? Семен отслужил в армии и...
0: Не торопись, Верочка. Думаю, нам пора отправляться в путешествие.
1: Давно пора.
2: Алтаюшка, перемести нас, пожалуйста, в возможную реальность, к Семену. Мне уже очень сильно хочется на него посмотреть.
1: Давай свой чудесный ошейник.
0: Беремся за поводок, закрываем глаза.

0: такое большое село и народу сколько. Дядя Миша, а почему они все на улице? У них выходной?
1: Сегодня в селе большой праздник.
2: А веселые у них праздники, там песни поют, здесь танцуют. Пожилые просто на лавочках сидят возле избушек.
1: А вот и наш Семен.
2: Где?
1: Да вот, прям навстречу нам идет с товарищем. Играет на гармошке.
2: Ого, здорово он играет, прям этот виртуоз.
0: Ой,
2: ну что ой-то, Вер, смотри, какой он веселый.
0: Он веселый, а вон те дяденьки.
2: Где?
0: Ну вон, смотри, навстречу идут. Один такой большущий и какой-то неприятный. Алтаюшка, ты лучше стой рядом со мной, хорошо?
1: Это два брата-сапожника. Все село знает их как хулиганов.
2: Да, вид у них не слишком приятный, особенно у этого. Ух, и здоровый же он.
0: Он, наверное, что-то нехорошее задумал.
2: Точно, идет прямо на Семена. Мне кажется, он хочет гармошку у него отнять. О, а Семен догадался и быстренько ее передал товарищу.
0: А сам не боится, прямо на этого сапожника идет.
2: Но Семен тоже не маленький, посмотри.
0: Не хочу я на это смотреть.
2: Да не бойся ты, Вер. Слышишь, Семен уговаривает сапожника не буянить, говорит: проходи своей дорогой.
0: Так он его и послушал.
2: Народ собирается. Танцы, песни кончились.
0: И все смотрят на них.
1: Сам Семен вспоминал потом, что хотел уступить, но подумал, что все тогда будут смеяться над ним.
0: И... ой!
1: Так, Алтай, фу!
2: Вот это да! Семен толкнул сапожника, и тот упал. Будет драка.
0: Не будет! Сапожник даже встать не может.
2: Почти не двигается.
0: Мамочки, тяжели Семен его... Ой, он же цел остался.
1: Да, только потом 2 месяца болел.
2: С другой стороны, Михаил Гаврилович, сапожник же сам виноват. Чего он полез? Играл человек на гармошке у прохожих на виду.
1: Вот именно, Фома. И мнение этих прохожих ему оказалось важнее, чем заповедь Божия о любви к ближнему. Ведь Господь повелел людям любить даже своих врагов.
0: Мы про это говорили, да, дядь Миш, я помню.
2: И про то, что если отвечать злом на зло, то это плохо кончается.
1: Только в самом крайнем случае можно применять силу.
2: И это я тоже помню.
1: Ну вот, а Семен, к сожалению, побоялся смешно выглядеть в чужих глазах или показаться трусом и чуть не убил человека. Хорошего мало.
2: Ну, согласен.
1: Ну, тогда домой.
0: Да-да-да!
1: Алтай, успокойся, иди сюда. Давай свой поводок. Дети взялись
0: и закрыли глаза.
2: Михаил Гаврилович, но я вот не понимаю, он же, ну, Семен этот, вы сказали, даже в монахи хотел пойти.
1: Ну да, это так.
2: А тут дерется и врага своего даже простить не может, как же так?
1: Это серьезный вопрос, Фома. Очень редко, да что там, почти никогда не бывает так, что путь к Богу прямой и ровный. Бывает и отступление, и падение, и ошибки.
0: И у Семена были и другие отступления?
1: К сожалению. То первоначальное благодатное состояние, когда он снова поверил в Бога, отошло от него.
0: И он стал плохо себя вести?
1: Ну, не то чтобы плохо, ну, просто неразумно. Веселился и гулял в свое удовольствие, ни о чем не думая. Бывало, и озорничал.
2: Доктор, ну на этом же все не закончилось, ведь нет?
1: Ну, однажды после такого не слишком хорошо проведенного вечера он задремал. И во сне увидел, что около него появилась змея и...
0: Ужалила? Мамочки!
1: Нет, не ужалила, но заползла к нему в рот.
2: Фу!
1: Вот и Семен почувствовал то же самое. Ему стало так неприятно, что он даже проснулся.
2: Я думаю.
1: В этот момент он услышал тихий и очень красивый женский голос.
0: А что он сказал?
3: Тебе противно. Так и мне нехорошо смотреть, что ты делаешь.
2: Подождите, я не понял. Рядом кто-то был?
1: Никого, только голос.
0: Это, наверное, была какая-то святая.
1: Голос был необычайно прекрасен и так сильно подействовал, что Семен был уверен – это Божья Матерь. Его поразило то, что сама Богородица явилась вразумить его, простого парня.
2: Да уж, тут пора делать выводы.
1: Конечно, было о чем задуматься.
0: Ну уж после этого он точно изменился.
1: А знаешь, это явление произошло с ним как раз незадолго до армии.
2: А вот там ему, наверное, было не до молитвы.
1: Да как сказать? Однажды вместе с другими солдатами Семен зашел в трактир. Там было шумно, много народу, играла музыка. Но Семен как будто не обращал на это внимания, сидел молча.
0: Он о чем-то думал.
1: Друзья тоже так решили и спросили его, о чем. Он ответил: вот мы здесь сидим и веселимся, а на Афоне всю ночь будут молиться. И кто же из нас даст лучший ответ на страшном суде?
2: Друзья, наверное, удивились.
1: Мы слушаем музыку и веселимся, а он умом на Афоне и на страшном суде. Так сказал один из них.
0: Не-не, Миша, а как это? Мы вот с вами были на Афоне, ну, возможно, реальности, и я его вспоминаю. А Семен, он же не видел Афон. Как он мог быть там умом?
2: Вер, он и страшный суд не видел. Это просто значит, он думал об этом, да, доктор?
1: Да, Фома. Он очень хотел на Афон. Даже несколько раз посылал туда деньги. И однажды случилась история, которая еще больше укрепила Семена в его намерениях.
2: Мы ее увидим?
1: Да вот хотел бы показать вам кое-что, но не уверен. Вы можете испугаться. И вот этот герой... Да-да, нечего на меня так смотреть. Будет сильно рисковать.
2: Доктор, ну давайте попутешествуем. Мы Алтая втроем будем держать, если что.
1: О, разве что втроем. Ну хорошо, беритесь за поводок.
2: Так, ну это точно не Афон. Это вполне себе Россия.
4: Ой, какое поле красивое, с цветочками. И они так вкусно пахнут. Я букетик соберу, ладно?
1: Верочка, только от нас, пожалуйста, не отходи.
2: Доктор, а вон там, на дороге-то кто? Солдат какой-то. Ать-два, прямо к нам шагает. О, это же Семен! Я его в форме не узнал.
1: Он как раз идет на почту сделать денежный перевод на Афон.
4: Алтаюшка, ты чего?
1: Вера, ну-ка скорее назад.
4: Дядя Миша, я же здесь.
2: Вер, быстрее и не оборачивайся.
4: А что? Ой-ой-ой-ой-ой!
2: Какая страшная псина, доктор.
1: Эта собака больна бешенством. Скорее, Верочка. Ну-ну, все в порядке. Испугалась? Я же предупреждал.
4: Просто простите, дядя Миша. Больше никуда не уйду.
2: Собака бежит прямо на Семена.
4: Ему даже негде спрятаться.
2: Он остановился, так растерялся.
4: Она сейчас прыгнет на него. Ой!
2: Только успел сказать: Господи помилуй. Смотрите,
4: собаку как будто кто-то откинул от него. Ух ты!
2: Ух, она Семена обогнула и убежала своей дорогой. Ну, доктор, если честно, даже я струсил.
4: Да, да, и я. Полетели домой, дядь Миша?
1: Конечно.
4: Но цветочки я все-таки возьму с собой.
1: Вот такая история случилась с Семеном. И она еще больше убедила его в том, что Бог близок к человеку и хранит его.
2: Но после этого-то Семен уже, наверное, не сомневался, что должен идти в монастырь.
1: Да, но он чувствовал, что одного его желания недостаточно. Ему не хватало сил это сделать, и была нужна помощь.
2: А, это я понимаю. Я иногда даже папу прошу, чтобы он велел мне сесть и делать домашку. Знаете, как помогает? Ого-го!
1: Верно. А поскольку служил Семен в Санкт-Петербурге, то отправился он, кто догадается, к кому?
4: К Ксении Петербургской.
1: Нет, еще попытка.
2: Знаю, знаю, к святому Иоанну Кронштадтскому.
1: Точно. Но, к сожалению, не застал его.
4: Ну вот, обидно.
1: Но Семен написал ему записку, всего несколько слов. «Батюшка, хочу пойти в монахи. Помолитесь, чтобы мир меня не задержал».
4: Мир?
2: Ну, Вер, он, наверное, имел в виду все эти, как их там, искушения. Ну, трактиры, гулянки, драки.
4: И святой Иоанн помолился?
1: Да, на следующий день после визита, как сам Семен рассказывал потом, он вдруг почувствовал, что вокруг него гудит адское пламя.
4: Ой, а что это значит?
1: Ну, как будто он находится в горящем здании. И ему захотелось...
4: Из него, из этого здания, из мира, то есть, убежать?
1: Да. И Семен получил серьезную духовную поддержку. Ему стало невыносимо оставаться в миру. И очень скоро он отправился в монастырь.
2: А, теперь ясно. Но на Афоне-то ему сразу легче стало.
1: С одной стороны, да. Хотя часто бывает так, что тому, кто решит посвятить свою жизнь служению Господу, противостоит враг.
4: Даже на Афоне?
1: Представьте себе, когда Семен прибыл в монастырь, исповедал свои грехи, на душе у него стало спокойно и легко. Он почувствовал, что всех любит.
4: Ай, как я рада!
1: Но, увы, Верочка, постепенно Семен стал терять это состояние. Все чаще его стали посещать уныние, грусть. Жизнь стала казаться ему скучной, а Бог жестоким и неумолимым.
2: Но почему?
1: У Семена было мало духовного опыта, и его искушали темные силы.
2: А это еще как?
1: Ну, если не испугаетесь, можем и посмотреть.
0: Дядя Миша, с вами и с Алтаем? Нет, не очень сильно.
2: Да, Михаил Гаврилович, мы люди бывалые.
1: Бывалые, ну что ж, бывалые люди, беритесь за поводок.
5: Боже, очисти мя грешного.
0: Келья.
2: А, это Семен, я узнал.
1: Только теперь его зовут Силуан. С таким именем он был пострижен в монахи.
0: Я тоже его узнала, но он похудел. И вообще у него такой вид усталый, как будто он, ну, очень старается, а что-то не получается.
2: Что-то, доктор, кажется мне, что Вера придумывает.
1: Да нет, Вера правильно почувствовала. Силуану сейчас очень трудно.
2: Но он же все равно молится.
1: Конечно, только...
0: Ой, дядя Миша, что это? Вся комната, то есть келья, осветилась, как будто в ней свет зажгли.
2: Даже сквозь Силуана как будто этот свет проходит.
0: И голос, Фома, слышишь? Говорит, что это благодать вернулась. Только какой-то странный этот голос.
2: Ага, вроде и добрый, но почему-то неприятный.
0: У меня даже мурашки по коже.
2: И Силуан ему не верит, продолжает молиться, только уже не так сильно. Останавливается.
0: Отвлекается.
2: Ха, смотрите, вдруг захохотал.
0: Во время молитвы. Не может быть. Что с ним, дядя Миша?
1: Это сильнейшее искушение от врагов, которые пытаются соблазнить его.
0: Фом, ты их видишь? Вон они, какие ужасные. Помнишь, как те, которые являлись разным святым, что-то говорят?
2: Доктор, я не пойму, а почему они ему разное-то говорят? То говорят, что он святой, а то, что он страшный грешник и никак не войдет в Царство Небесное.
1: Этот же вопрос Силуан задал и им однажды.
0: И они ответили ему?
1: Да, бес сказал, что они вообще никогда не говорят правду.
2: Хохочет так противно.
0: Бедненький, он совсем измучился.
2: О, и вдруг все исчезли.
1: Однажды наступил момент, когда Силуан впал в отчаяние. Он сидел в своей келье, молиться он больше не мог и в отчаянии подумал: Бога умолить невозможно.
0: И? Что? Неужели ушел из монастыря?
1: Давайте чуть перенесемся вперед, в вечер того дня.

0: Подождите, но это мы не в келье, а в каком-то новом месте.
1: Мы еще на Афоне? А что это за домики? Стоят лесенкой прямо на горе.
2: Мы на Афоне. Это мельница, где трудился Силуан. Здесь жили монахи, а в одном из домиков находилась церковь в честь пророка Илии. Туда мы и идем.
0: Ну, Алтай, а ты пока можешь в ручейке поплескаться. Только лапы не порань. Смотри, сколько здесь камней.
1: Какая маленькая церковь! Вся поместилась в одной комнатке.
0: Но здесь, наверное, и монахов было немного.
2: В основном те, кто работал на мельнице.
0: А вот и Силуан.
1: Идет с трудом. Встал, молится. Еле-еле читает молитвы.
0: Вер, смотри! Ух ты, доктор, как это?
1: Вдруг, прямо перед иконой Спасителя. Или прямо из иконы. Я даже не поняла.
0: Появился сам Господь.
1: Дядя Миша, Силуан изменился, как будто другой человек.
0: Глаза такие стали, прямо сияют.
1: А Господь на него с любовью смотрит.
2: Позже Силуан говорил, что он в этот момент как будто заново родился.
0: А Господь исчез.
2: Ну что, думаю, самое время выпить по чашечке чая.
0: И поговорить. У меня вопрос.
2: Давай, Фома.
1: А я положу всем варенье и послушаю.
0: Вот, Михаил Гаврилович, мы уже несколько раз видели, как Господь является людям. И сразу после воскресения, и потом святым.
2: Слушай, кажется, я понимаю, о чем ты хочешь спросить.
0: Это ведь не просто так. Силуану Господь явился, чтобы укрепить его, да?
2: Верно, чтобы показать, что он всегда рядом и что никогда не надо отчаиваться.
1: Силуан, наверное, на всю жизнь запомнил, что с ним случилось.
0: Еще бы! Такое, если и бывает, то раз в жизни.
2: Ну, совсем не обязательно.
1: Неужели кому-то два раза являлся?
2: И два, и три. Вспомните хотя бы апостолов.
0: Ну, так то ж ученики, а другим святым?
2: Господь являлся самым разным подвижником, мучеником, преподобным. Был даже святой, которому Христос явился 14 раз.
0: Сколько?
1: 14?
2: Да, преподобному Псою.
0: Кому-кому?
2: Ну, был в Древнем Египте такой святой. Сначала он жил один в пустыне. А со временем о его молитвенных подвигах стало известно. И около его пещеры образовался монастырь.
1: А ему Господь почему являлся? Тоже для поддержки, как Силуану?
2: Ну, не знаю насчет всех явлений, но на одно мы можем посмотреть. А вы решите сами, для чего оно было. Хотите?
0: Да, я бы посмотрел.
1: И я тоже.
2: Ну, тогда зовем Алтая.
1: Алтаюшка, попей побольше водички. Мы в пустыню собираемся.
0: Вер, он же тебе не верблюд, чтобы запасы делать.
2: Не беспокойтесь. Я возьму с собой воды. Она нам всем пригодится. Ну, взялись за поводок.
0: Глаза закрыли.
2: Ну вот, мы в Египте, в 4 веке.
1: А я думала, там только пустыня и пирамиды, а здесь и горы есть.
0: Конечно, есть. Ведь отшельники все в пещерах жили. Откуда возьмется пещера, если нет горы? Ты думай.
2: Фома, ну ты не обижай Верочку. Ведь она еще не ходит в школу.
1: Я не обиделась, дядя Миша. У него все равно по географии 4. Он только про пещеры и знает. Пи-пи-пи.
2: Так, стоп. Давайте остановимся и подойдем поближе к горе.
1: Я вижу старичка. Это, забыла, как его зовут.
2: Псой.
0: А кто это рядом с ним? Чего они хотят?
2: Это его ученики. Они знают, что Господь являлся их учителю уже много раз и просит его сделать так, чтобы и они увидели Христа.
1: Псой отошел в сторонку и молится.
0: Михаил Гаврилович, мне кажется, он что-то понял, ну или услышал.
1: Да, встал с колена и идет к ученикам.
2: Преподобный получил откровение подняться с учениками на гору.
0: Ух ты! Мы же пойдем за ними.
2: Ну, если справитесь с подъемом.
1: Справимся!
0: Ученики так и припустили вперед.
1: Смотри, Фома, там на пути кто-то есть.
0: Ага, совсем седой дедушка. Старей даже Псоя.
1: Ой, он еще и больной. Ну прям еле-еле идет.
0: Он что-то говорит ученикам Псоя.
1: А они ему что-то ответили и скорее дальше.
2: Ученики сказали старику, куда они спешат. А тот попросился с ними, но те ему отказали.
0: Я услышал, как кто-то из них добавил, что старик недостоин идти с ними к самому Христу.
1: Ой, мне жалко дедушку. Но, может, и правда недостоин? Мы же его не знаем.
0: А что дальше будет? Смотрите, теперь и сам псой идет. Вон, вон он догоняет старика и...
2: Святой выслушал дедушку и не стал долго рассуждать, достоин тот или нет, а...
0: Надо же! Взял и посадил себе старика на плечи.
1: Потащил на гору. Ой, ой, он же и сам не очень молодой.
0: Еле идет, шатается.
1: Как бы не упал, из последних сил тащит.
0: Хорошо, хоть гора кончается. Вон, вершину видно.
1: А там стоят уже ученики, ждут своего учителя.
0: Как же ему тяжело. Старичок калека так на нем и повис. Ух, сейчас псой дотащит его до вершины и...
1: Только этот старичок, он какой-то другой стал. Он... Мамочки, он меняется.
0: А-а-а.

0: видят Господа.
1: Да, кричат, машут руками.
0: Так и забегали по склону. Все уже совсем близко и...
1: И Господь исчезает.
0: Они растерялись. Смотрите, стоят, не знают, что дальше делать.
1: Ну вот, святой псой добрался до вершины, но один.
2: Ученики спрашивают: а где же Христос, которого ты, отче, нес на себе?
0: А святой отвечает им с улыбкой:
2: не на горе его надо искать, а в ближнем своем.
1: А что это значит?
2: Помните, мы говорили о заповеди «блаженны милостивы». И как Христос говорит: что мы делаем кому-то из людей,
0: то мы делаем ему, помним. А здесь то же самое, да? Добро, которое мы делаем другому человеку, мы как бы делаем самому Богу.
2: Ну, конечно.
0: Да, это, Вер, и нам с тобой урок. Мы ведь тоже как ученики к старичку отнеслись. Михаил Гаврилович, а... Хотя нет, давайте сначала переместимся домой.
1: Да, Алтайка, бедняжка, еле дышит. Язык сейчас совсем вывалится. Да, я тебе его назад запихну.
0: У меня тоже. Беремся за поводок.
1: До сих пор жарко. Даже чаю не хочется.
2: О, а у меня есть прекрасный клюквенный морс. Сейчас. А тебе, Алтай, водички.
0: О, морс то, что надо.
1: Спасибо, дядь Миша.
2: А, ну так что ж ты хотел спросить-то меня, Фома?
0: А, да. Михаил Гаврилович, я просил у Анна. Вот после явления Господа ему же стало легче?
2: Конечно, конечно. Но потом он снова стал приходить в отчаянии от мысли, что никогда не сможет достичь Царствия Небесного. Однажды, не выдержав, святой воскликнул: «Господи, что же делать?»
1: И Господь ему ответил?
2: Да, Силуан услышал голос: «Держи ум твой в Ааде и не отчаивайся».
0: «Держи ум твой в Ааде и не отчаивайся». Это нам надо разъяснить.
2: Ну, это значит, что надо считать себя недостойным вечной жизни, но одновременно верить, что Господь тебя обязательно спасет.
1: Тут-то мне все равно не очень понятно, как так можно жить.
0: Да, и что, раньше тоже были люди, которые вот так думали о себе?
2: Ну, если хотите, давайте увидим на примере.
0: Путешествие!
1: А куда?
2: В историю, которую как раз любил вспоминать сам отец Силуан.
0: Это было на Афоне?
2: Нет, мы снова отправляемся в Египет и примерно в 4 век, в город Александрию.
0: Ты как, Вер?
1: Нормально, я готова, уже держу поводок.
0: Вот это да! Другое дело, вот это я понимаю, цивилизация.
1: Сколько кораблей! И они все из разных стран, да?
0: А людей вообще не сосчитать. Прямо как огромный муравейник. Особенно моряков. Правда, вид у них, конечно, многие на пиратов похожи.
1: А сколько здесь попрошаек?
0: А это купцы, наверное, да? Подгоняют своих рабов. Рабовладельцы.
1: Многие тетеньки так ярко одеты и сильно накрашены, что-то они мне не очень нравятся.
0: Матросы с ними разговаривают и громко хохочут.
1: А вон, смотрите, какой человек.
0: Ага, мне кажется, тут люди все видели, но такого...
2: Что тебя удивило, Фома?
0: Как что? Он как будто из каких-то диких мест прибыл.
1: Плащ на нем старый, почти как тряпочка. И посох, такая здоровая палка.
0: Борода такая длинная, седая. Нет, здесь таких нет больше.
1: И все оборачиваются на него и замолкают, глаза прячут. Кто это, дядь Миша?
2: Это величайший святой, преподобный Антоний. Большую часть своей жизни, около 70 лет, он провел в уединении.
0: Ого! А зачем же он сюда-то пришел?
2: Господь сказал ему, что в Александрии живет некий сапожник, который превосходит его в добродетели.
0: Святого, который всю свою жизнь посвятил Богу, превосходит сапожник?
2: Представь себе! Святой Антоний был не меньше твоего удивлен и сразу же оставил пустыню и отправился в Александрию искать его.
1: Сапожник как сапожник, сидит у окошка, стучит молоточком, полон рот гвоздей.
0: Удивился так своему гостю, а тот ему сразу: чем ты угождаешь Богу? Какой у тебя секрет?
1: Сапожник и не знает, что сказать. Нет никакого секрета. Думает, его с кем-то перепутали.
0: А святой Антоний продолжает настаивать.
1: Сапожник говорит, что треть своих денег он отдает в церковь, треть нищим, а на остальное живет. Это как? Я не поняла.
0: Я зато понял. Вот представь, Верочка, что наш папа принес домой зарплату, разделил ее на три части и говорит маме, что две части мы отдадим, а жить будем только на одну.
1: Ничего себе! Мама бы ни за что на это не согласилась.
0: Это точно. Но меня другое поражает. Почему святого Антония это совсем не удивило?
2: Потому что святой Антоний все свое имение раздал нищим.
1: Поэтому он продолжает настаивать. Ну, может, еще что-то есть? Какой-то тайный подвиг? Расскажи.
0: И вот сапожник говорит: я не знаю, чтобы когда-нибудь делал какое-либо добро. Поэтому утром, как встану с постели, и вечером перед сном, я каждый день говорю себе:
1: все люди, сколько их ни есть, войдут в Царствие Божие за свои добрые дела.
0: И только я один за свои грехи буду осужден на вечные муки. Вот это да!
1: Святой Антоний услышал эти слова и... ой, смотрите!
0: Надо же! Поклонился в ноги сапожнику
1: и вышел.
0: Потрясающе!
1: Дядя Миша, вот это Антоний должен был услышать.
2: Да, Верочка.
0: Теперь понятно про это, про ум в аде.
2: Ну и замечательно. Тогда домой. Так, думаю, всем нам нужно еще морса.
1: Это да! Спасибо.
2: Но вижу, Фома у нас в размышлении. И сейчас я услышу: доктор, у меня вопрос.
0: Вообще-то да. Можно?
2: Ну, конечно.
0: Сапожник так думает про себя. Это хорошо, ну, для его спасения. Но ведь те люди за окном на самом деле наверняка не лучше его.
1: А наоборот, многие даже хуже.
0: И они, получается, на самом-то деле не попадут в Царствие Небесное, даже если святые будут молиться за них.
2: А, вот ты о чем. Ну, знаете, ребята, так думал и один монах, который жил на Афоне. И так мучил себя этой мыслью, что постепенно впал в отчаяние.
1: И что с ним случилось?
2: Я даже могу показать, если вы немного отдохнули.
1: Да, особенно если там не так жарко.
0: Мы и поводок с Алтая еще не сняли. О, какая глухомань! Лес, овраг. Немножко похоже на место, где Кирилл Белозерский жил.
1: Кажется, что людей вообще во всем мире больше нет.
2: Давайте зайдем в келью.
1: Этот монах совсем старенький и такой измученный.
0: Волосы седые, глаза ввалились.
1: Молится и плачет. Да так сильно. Почему, дядя Миша?
2: Уже много лет он плачет от мысли, что если даже монахи, которые проводят жизнь в покаянии и молитве, не могут побороть своих грехов, то что говорить о людях, которые живут в миру, в суете, в грехах, без покаяния? И что кто же тогда вообще может спастись?
0: И он, наверное, совсем отчаялся, да, доктор?
2: Да.
0: Смотрите, встал на колени и...
1: так на коленях и остался.
0: Ой, Вера, ты видишь?
1: Это же Господь!
0: Что-то говорит монаху.
2: Христос спрашивает его: да почему ты так плачешь?
0: А тот молчит, не знает, что ответить. Я бы тоже растерялся.
1: А мне кажется, Иисус и так знает, почему монах плачет.
2: Господь спрашивает: разве ты не знаешь, что я буду судить мир?
0: И монах опять молчит.
2: И Господь в третий раз обращается к монаху. Он говорит: я помилую всякого человека, который хотя бы однажды в жизни призвал Бога.
0: Да?
2: В этот момент монах подумал: тогда зачем же мы так мучаемся на всякий день?
1: И он спросит это у Бога?
3: Господь и эту его мысль слышит и отвечает на его невысказанный вопрос. Страдающие за Христа будут его друзьями в Царстве Небесном, а остальных он только помилует.
1: Исчез.
0: Ох, эх, хочется вопросы задать, но не сейчас.
3: Ну, тогда домой.
0: Да. Прямо из головы не идет эта история. Как он плакал, бедняга.
1: И как Господь его утешил.
0: Ага, для меня теперь картина прояснилась. Но возникает следующий вопрос.
4: Мама, ты прям как дядя Валера заговорил.
2: Да, я вашего дядю Валеру не видел, но интонации мне знакомы. Ну, слушаю.
0: Вопрос, Михаил Гаврилович, такой. А если человек, например, вообще не хочет делать добро, а хочет делать только зло, как тогда?
1: Да, его же, наверное, не помилуют.
0: И плакать о таких я бы лично не стал. Сами виноваты.
1: Ну, Фома.
0: А что, Фома?
1: Ну, не знаю, все равно жалко.
0: Ты не жалей, а аргументируй.
2: Знаешь, Фома, на твои слова ответил сам святой Силуан.
0: Да? И как?
2: Один монах при нем сказал примерно то же самое. Бог накажет всех грешников, и они будут гореть в вечном огне.
0: Вот.
2: А Силуан спросил его, сможет ли он радоваться в раю, если будет видеть, как кто-то мучается в аду.
0: И что тот монах?
2: Как и ты сказал, что они сами виноваты.
0: Ну, правильно.
1: А что Силуан?
2: Святой ответил ему, любовь не может этого понести. Нужно молиться за всех.
1: Понести? Это как?
0: Понести – это выдержать, Вер. Я понял теперь. Если по-настоящему любишь людей, то не сможешь спокойно смотреть, как кто-то страдает. Ну, я, наверное, согласен. Да.
1: И сам Силуан молился за всех, да?
2: Да, он молился за весь мир. Те, кто его видел, говорили, что у него были красные от слез глаза.
1: Так молился?
2: Да, Верочка. Молиться за людей – это кровь проливать. Так он говорил.
1: Ого! Но это надо очень-очень людей любить, как Господь.
2: А насчет грешников? Не забывайте, что человек постоянно меняется. И тот, кто вчера был гонителем Христа, завтра может стать самым верным его учеником.
0: Да, как апостол Павел, например.
2: Вот именно. И святой Силуан не только молился за людей, но и старался им помочь.
1: Какой же Силуан был добрый и мудрый. К нему, наверное, многие приезжали поговорить.
2: Знаешь, Верочка, к нему действительно приезжали за советом. Некоторых это даже удивляло.
0: Кого? Монахов?
2: Да. Один даже спросил у посетителя, почему тот приехал к почти безграмотному отцу Силуану. Неужели нет никого поумнее?
1: А тот что ответил?
2: Он сказал, чтобы понять старца, надо быть академиком.
0: Странно, что другие монахи не ценили Силуана.
2: Многие ценили. Но вообще старец вел себя очень скромно. И многие просто не догадывались о его духовной глубине.
1: И ему не было обидно, что его не замечают?
2: Думаю, он даже был этому рад.
0: Но если он был такой скромный и другим...

0: Это...
1: И еще с клубникой сладкой.
2: Можно с сахаром в накладку, можно с сахаром в накладку, и еще с клубникой сладкой.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Диалоги о семье. Вопросы, которые чаще всего задают люди в своей семье.
1: Как сохранить любовь в браке?
2: Как быть хорошим примером своим сыновьям?
3: А почему важно собираться с семьей за ужином?
4: Когда два человека ссорятся, они ведь оба виноваты?
0: Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она – малая церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, которая есть Бог, человек спасается. Семья – это школа любви, а значит, школа спасения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Диалоги о семье» и ее ведущая Марина Дружкова. Жизнь с подростком – сложный, но важный период, который требует от родителей терпения, понимания и гибкого подхода. Подростковый возраст – это время бурных перемен, гормональных изменений, поиска себя, стремления к независимости и принятия сверстниками. Есть прекрасное выражение – подросток – это юный Гамлет, ежедневно бьющийся над вопросами бытия и своего места в мире. Итак, тема нашего диалога сегодня – как понять, что происходит внутри подростка, как не включиться в борьбу и конфликт с ребенком, а наладить контакт и установить эмоциональную связь. Об этом говорим в ближайший час. Отвечать на вопросы и разбирать случаи, комментировать ситуации, связанные с подростковым периодом, будет Светлана Матвеева, клинический психолог, педагог, лечебный педагог, детский нейропсихолог. Здравствуйте, Светлана Евгеньевна.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Марина.
5: Давайте начнем с главного. Что же такое подростковый кризис простыми словами? Это просто трудный возраст или за этим стоит что-то более глубокое?
6: Но вообще принято, да, подросток, он еще и уже не малыш, но еще и не взрослый, да. И переход – это всегда кризис, и это действительно кризисное время для любого человека. Неважно, вот для девочки, для мальчика, для любого человека, это все равно всегда кризисное время, и оно действительно трудное для самого человека, который проживает это,

0: да? И соответственно, действительно трудно для окружающих быть с подростком. Ну вот мы сегодня будем разбираться, как можно сгладить это, да, как ему помогать и себе как помогать, потому что на самом деле кризис — это не только какой-то знак минус, кризис — это всегда точка роста, и вообще любая как бы вот, ну, точка роста у нас, она сопровождается все равно какими-то кризисными моментами. То есть кризис — это еще и возможности. Это возможности, это точка роста.
1: Это открытые двери.
0: Да, это открытые двери. Что касается, ну, подросткового периода, да, то мы с вами знаем, что вот от 0 до 7 есть такой младенец, считается. И здесь самое главное, ну, как бы получать любовь, быть в безопасности. И самое главное для вот младенца от 0 до 7, ну, это, в общем, семья, близкие, их гармония внутренняя и любовь мамы и папы. Дальше мы уже входим в период 7-14 лет, и вот он делится, когда есть такое у нас в психологии понятие Рубикон, то есть где-то 7-10. И вот в 10 лет мы говорим, вот возраст Рубикона. Вот из 10 он дальше переходит уже в предподростковый возраст
1: Гамлета.
0: И в подростковый. То есть в 10, еще в 11 такая у некоторых гармония в душе, ну вот предподростковый, да. Но вот от 7 до 10 это такой, скажем, гармоничный достаточно период, но если все в норме, конечно, мы говорим про идеальный период, да, ну, про идеальную версию, там, у всех, понятно, судьбы разные, вот, но от 7 до 10 еще нет каких-то гормональных бурь, еще нет вопроса самоидентичности, но есть такое уже вот критика появляется. Ты уже не младенец, у тебя появляется такое
1: свое мнение, своя точка зрения. Отличное,
0: да,
1: от мнения мамы,
0: да,
1: с папой.
0: И да, и вот как бы вот Марья Ивановна уже не такая святая, вот у нее один глаз-то кривой, вот, а вот в 7-то лет для тебя Марья Ивановна была там, ну, идеалом, да. Вот, появляются какие-то, да, вот критика. Но это еще не подростковый возраст, это предподростковый. И вот где-то уже, когда 12, 13, 14, 15 лет, да, вот здесь начинается перестройка гормональная. То есть здесь включается, получается, как бы три фактора совпадают. Физиологический, да, психологический. И здесь же на самом деле будет и духовность тоже, как бы вот кризис, вот это вот кризис, насколько я верю, вот кризис самоидентичности, то есть я ищу, а кто я, и кризис веры, и кризис мотивации здесь
1: зачем
0: тоже.
1: Зачем я? Для чего
0: зачем
1: я?
0: Зачем я, да? И вообще, а может быть, и нет никакого Бога, ну, это вот все выдумали. То есть здесь как бы и мотивация, и вера под вопросом. Вот, и плюс это сопровождается действительно прям объективно физиологическими бурями, да, и отсюда скачки настроения, отсюда вегетатика работает, ну, как бы вот напряжение как бы в теле большое, ну, и психологически, да, очень тяжело, то есть вот здесь как раз у нас Гамлет во всей красе. Какие моменты вот, ну, в подростковом возрасте требуют внимания, да, особенно сейчас? Но здесь вот подросток, он уже, скажем так, социальное существо. Если младенчику достаточно любви бабушки, мамы, папы и дедушки, то подростку уже как бы родители не авторитет, а хочется именно мнение сверстников и себя как бы вот найти вот место там в этой стае сверстников, да. Подросток боится быть отвергнутым, ненужным, униженным, непонятым или же как бы вот он уже, например, думает, что у него ничего не получается, да, и он очень тяжело переживает вот это вот отвержение, непринятие стаи. Кто-то, чтобы этого не произошло, на опережение действует и становится таким лидером стаи, и не всегда с теми ценностями, с которыми, ну, должен быть лидер, да. Вот. Лидер — это хорошо, но ведь лидер может нести разные ценности. Один будет как тимуровец, создавать команду тимуровцев.
1: Да, созидательные,
0: да,
1: ценности.
0: А другой будет, да, всех,
1: плохой пример, да,
0: да, всех унижать, там, да, деструктив, да, какой-то водить. Вот. Здесь еще усугубляется это тем, что каждый подросток недоволен своей внешностью. У меня тут прыщи, у меня тут вот рост большой слишком или слишком маленький, или у меня вот тут фигура не такая. Ну, то есть и девочки, и мальчики очень переживают в это время о своем внешнем виде. Вот это тоже период гадкого утенка, пока он еще не стал лебедем. И это психологически, это каждый проживает по-разному, да. Один в депрессии, угрюмый, там ни с кем не хочет выходить на улицу,
1: неуверенный, неуверенный в себе. Из-за этого замыкается,
0: да,
1: замкнутый, уходит в себя.
0: Да. Другой истеричный, крикливый, хлопает дверями. То есть, ну, все каждый по-разному, но, тем не менее, боль у подростков такая общая, вот это период гадкого утенка, да. Ну и плюс страх будущего. Они себя плохо еще, видимо, представляют. И такая оторванность от земли, я бы сказала, потому что сейчас это еще больше. Вот из-за гаджетов это еще большая оторванность, потому что раньше это сглаживалось тем, что очень много было, ну, практики какой-то. То есть мы уже в старших классах, не знаю, на картошку со школы ездили, уборку территории производили, общественно полезный труд у нас в школе был, окна надо было мыть, полы мыть или там какие-то мероприятия устраивать. И вот это вот такой труд, где нужно было физически себя задействовать, и тем более всем вместе, он очень помогал, потому что это практика, это как бы вот я соединяюсь с землей, и, например, бабушки на грядке заставляли полоть или на даче заставляли что-то делать, ну, как бы, пусть даже где-то и заставляли, но у нас много было труда. Ну, как бы труда.
1: Именно физического,
0: да,
1: труда, вы имеете в виду?
0: Да, именно физического труда.
1: То есть физический труд играет важную роль в формировании личности человека.
0: Огромное. Это как раз тебя заземляет, как раз ты отвлекаешься от грустных мыслей. Ты в этот момент еще будешь видеть результат труда. Ну, то есть вот ты, вот грядка теперь прополота, да? Вот бабушка тебе там сделала пирог с молоком.
1: Когда
0: вот
1: человек видит результат, да, труда, у него выделяются даже какие-то там гормоны удовольствия.
0: Да,
1: да,
0: радости, да, и что я
1: радости,
0: полезен,
1: видит, да,
0: я нужен. Mm-hmm. И это подсознательно и сознательно, ну, то есть вот работает на то, что я не бесполезное существо, не трутень. То есть вот от меня есть польза.
1: То есть поддерживается чувство собственной значимости,
0: да,
1: и...
0: Да, польза, нужность.
1: Возможно, нужности, да.
0: Да, и как бы вот это очень важно. А когда нечем заняться, и ты хочешь общения, любой подросток хочет общения, но они общаются-то сейчас виртуально, mm-hmm, да, и заземления очень мало, и отсюда еще большая тревога. То есть, ну, на самом деле, вот ты все время, ну, представьте, вот вы там, я не знаю, в невесомости все время, да?
1: И у вас невозможно найти точку,
0: да,
1: опоры, да,
0: да,
1: не,
0: да,
1: туда приткнуться.
0: Да.
1: И эта тревожность связана с тем, что он не понимает и не представляет, где он может быть полезен, нужен, реализован, да,
0: да,
1: вот страх
0: он,
1: неизвестности.
0: Да, да, и отсюда тревожность и неуверенность в себе еще больше растет. Хорошо, если у ребенка есть дело, которое он может делать, ходит кружок по дереву или по физике, или в гончарные там с глиной работы.
1: То, что связано с руками,
0: то,
1: да,
0: то, что
1: дело
0: связано, mm-hmm, да, вот с какой-то материей, да, mm-hmm, вот. И хорошо, когда есть у него дела по дому. Там помыть пол, пропылесосить, поехать на дачу, на самом деле, вскопать, посадить. Может быть, я не знаю, там, вместе вы что-то делаете, ну, сажаем цветы около дома или там строим забор. Ну, то есть нужно, чтобы у ребенка был физический труд. Прям это необходимо, чтобы был физический труд. И это, ну, просто дает им на самом деле вот выход вот этим вот лишнему адреналину, лишнему напряжению. Для мальчиков,
1: в избытке, да,
0: да,
1: вскапливается.
0: А вот для мальчиков вот походы, например, да, в горы пошли или просто в поход какой-то, то есть спортивное ориентирование, то есть или там ночевали с палаткой, с костром.
1: То есть что-то это связанное всё с туризмом, да?
0: Да, угу, очень хорошо. Ну вот физический труд, это в подростковом возрасте он просто необходим. Но только это надо вот, ну, как-то, что ли, чтобы это было действительно нужно и полезно. Это не просто вот иди копай яму, потому что даже не надо копать, а вот просто копай и все. Если уж ты копаешь яму, ты должен понимать, для чего эта яма. Может быть, ты действительно копаешь сейчас колодец, да, или там трубы вы будете прокладывать. То есть ты должен понимать, для чего ты это делаешь. Не просто так. Мать вот послушала передачу и сказала, иди мне там...
1: И составила список дел ему на неделю. Да. Отныне мы живем по новому графику, алгоритму.
0: Да, ему нужно как бы понимать, зачем я это делаю. Если даже ты меня просишь мыть полы, потому что я твоя мама, и вот мне тяжело, и мне очень нужна твоя помощь, вымой, пожалуйста, полы. Ну, там, или выбей половики, да, или помоги мне вот в этом, сходи со мной в магазин, принеси сумки. То есть нужно, чтобы он чувствовал свою нужность, полезность, необходимость, и вот его силу, ну, можно было задействовать.
1: Могу предположить, что сопротивление будет у ребенка на эти все просьбы, потому что он не привык что-то делать по дому. Это упущение родительское, очень частое, кстати, упущение, когда мы бережем очень долго, затянули с этим. Наверное, как можно раньше нужно приучать детей
0: конечно,
1: к труду.
0: Конечно.
1: Вот вот наступил тот самый подростковый бунтарский возраст, и мы решили ребенка начинать приобщать.
0: Да. Почему ты мне не помогаешь, да?
1: Да.
0: А потому что 12 лет ты его не воспитывала так, что это норма. Потому что на самом деле помогать-то он тебе должен был уже с 5 лет, там, не знаю, вот таким специальным детским ножиком, там, я тоже участвую, я огурчик порезал в этот салат, да, или там, вот ты молодец, тарелочку подал, или протер ее. Ну, то есть на самом деле это воспитывается-то раньше, а мы не ждем, когда наступит подростковый возраст, и он не будет нам помогать. То есть все вот это, эти ценности, это уважение к родителям, ну, или там, общий труд в семье, это все воспитывается раньше.
1: Время упущено, потеряно. Мы сейчас в точке 12 лет, предположим, вот где мы сейчас с вами, что мы сейчас с вами обсуждаем, да? Родители столкнулись с проблемой, что уже такой взрослый лоб вырос, некоторые 12 лет, и девочки особенно уже выглядят как взрослые девушки, и как-то ожидания у родителей есть, но
0: если здесь ничего,
1: понимания нет.
0: Да, ничего не было сделано, и просто мы ждали, что вот она вырастет, сама кинется нам помогать, конечно, не кинется. И здесь надо начинать, ну, с того, с чего есть, и прям честно садиться и разговаривать. Вот ты выросла, а я вот...
1: И прямо признать свою ошибку,
0: да,
1: возможно, да?
0: Да, признать ошибку, да, что я, наверное, зря так делала, потому что на самом деле сейчас ты выросла, а ты не знаешь, как руками стирать носки или трусы, например, да? Ты знаешь только, как в машинку то в лучшем случае закинуть. Ты не знаешь, как вымыть посуду, когда нет посудомойки и вообще нет средства, а можно вымыть содой или горчицей, например, там, да? Или хозяйственным мылом. То есть тебе это может пригодиться в жизни, ты можешь в разных условиях оказаться. То есть, наверное, садиться, разговаривать, объяснять и начинать из той точки, ну, где мы ездим. Давай мы... Вот я тебе сейчас покажу, да? Она скажет, а зачем мне? У меня машинка есть. Ну вот, а ты говоришь, что машинка может быть не всегда... Да, и машинка тоже не все отстирывает. Есть вещи, где надо застирать пятно, как бы руками, замочить. Да, есть вещи, которые ты должна знать, ну вот к 12 годам. И мое упущение, что ты этого не знаешь. И тогда, когда ты будешь взрослой женщиной, ты же этого тоже можешь не узнать. И вот, ну, мое упущение, что я тебе не передала это, то, что мне передали, да, и вот давай я тебе сейчас это передам, мне важно это тебе, ну, рассказать, показать, давай вместе сделаем что-то, вот, ну, начинать с того, что есть. И если это мальчик, это все равно нужен, ну, там, не знаю, спорт, тренер, наставник, это, ну, нужен физические какие-то действия, да, привлекать его к каким-то вот физической работе. Даже подростков вот много и на работу устраивают. Им это важно и нужно. И сейчас есть и волонтерские отряды всякие. То есть когда я участвую, может быть, в каком-то общем деле, восстанавливают храм, нужны волонтеры, ну, или там на даче, или к бабушке, или помощь пожилым, ну, то есть разнести там пакеты с едой. То есть на самом деле это служение, это нужность общему делу и видимость своего труда. Если этого нет, то просто кричать, что ты мне должен, это вызовет агрессию, это вызовет психи, да, мы будем хлопать дверями, я тебе ничего не должен, мы будем уходить из дома, родители будут сетовать, как вот так он со мной поступает. Ну и вот здесь, когда вот кризис идет в отношениях детско-родительских, это тоже про что? Почему он наступил? Ну потому что раньше не было выстроена вот эта близость эмоциональная. Просто вот был, ты поел, ты попил, ты уроки сделал, а в подростковом возрасте он тебе говорит, ты меня никогда ни о чем не спрашивал, только о том, сделал ли я уроки, какую оценку я получил, тебя не интересовало больше ничего.
1: Моя внутренняя жизнь.
0: Да, и почему сейчас там я буду тебе что-то, ну, говорить, да, и вот это беда. И родитель как бы отрезан от внутреннего мира ребенка, он не знает, что у него там творится, куда он ходит, в каких он делах участвует, да.
1: Как же снова навести мосты через эту пропасть, которая, да, ну, из-за наших ошибок образовалась между нами и детьми?
0: Но здесь очень, на самом деле, непросто. Возможно, но непросто, да. Есть такая вот книга, она на реальных событиях сделана. По-моему, «Слушать ребенка, а так?» Ну, знак вопроса. То есть потому что там трилогия, там первый «Как слушать ребенка», а потом вот «Ну, так ли я его слушаю?» И вот в одной из книг «Дневник бабушки». И бабушка забрала трудного подростка, мама не справилась, посадила его в самолет и отправила к бабушке. Бабушке что делать? Ребенок в школу не ходит, ребенок там в 12 лет или 13 курит на балконе, ничего не делает, чем хамит, грубит, школу запустил. И вот она год тратила на то, значит, чтобы добиться для него индивидуального обучения, ходила к учителям, объясняла, что вот, пожалуйста, ну, давайте вот попробуем, придите к нам домой. Очень все было сложно, но при этом бабушка все равно каждый вечер, вот что бы там ни вытворял он, садилась с ним и проговаривала, что я все равно в тебя верю, ты мне нужен, я тебя люблю. Писала письма дочери, что вот на самом деле, как бы ни было, вы должны понимать, что он же ваша часть, и он скучает по семье, вот он себя чувствует обиженным, там, ненужным, отверженным, да. То есть бабушке пришлось работать и с дочерью, и с внуком. Вот, это, конечно, да. И вот год был прям вот такой тяжелой работы, но бабушка верила в него, общалась с ним вот на любви, на уважение, рассказывала, ну, почему так нельзя, почему так можно, да. И все равно она его защищала перед, ну, системой. И через год она вызвала дочь, чтобы уже дочь приехала, и вот как бы сказала, что он должен жить в семье. Но вот у нас уже есть теперь правила. Бабушка все-таки добилась, что был какой-то ритм дня, какой-то
1: режим,
0: порядок,
1: уже,
0: режим.
1: Да,
0: да,
1: его, да, правилам уже,
0: да, да, да. Вот. И, в общем, ну, по крайней мере, от какого-то края, когда вот он вообще был, ну, у него прям девиантное было поведение, она его увела. Вот. Что делать? Признать свои ошибки и начать, да, как бы вместе их решать. Если ты не можешь вместе, ищи сама специалистов, наставников тоже, которые тебе помогут. Ну, поддержат эту маму, например, или папу, научат, как разговаривать со своим ребенком, чтобы и не силой заставлять, она уже не будет работать. Сила, злость, она вызовет точно такую же злость и агрессию. Говорим, заискивать это тоже не вариант. Ой, я все тебе дам, только вот, ну, только не кричи дверями, не хлопай, да? И это тоже для ребенка плохо. Ну, это по сути, он же тоже считывает, что я-то тебе не нужен,
1: да?
0: И буду манипулировать. Угу. Хочешь, чтобы я тебе не мотал нервы, дай
1: чтобы
0: мне вот там...
1: Чтобы я был удобным,
0: да,
1: а тебе было спокойно.
0: Дай мне 20 тысяч, потом 50, потом 100, да, но я зато вот... То есть это, да, это тоже манипуляция со стороны ребенка будет. Но, а по сути, будет ли он счастлив? Нет. Потому что он также остается невыученным ничему. И чувство отверженности. То есть от тебя откупаются. Получается, заискивать не работает. Давить силой работает временно. и не на всех. Вот. А чтобы выйти на такой как бы честный разговор, то есть честно признать, что у нас сейчас происходит, и начинать вместе учиться другому взаимодействию. Мне кажется, вот здесь про честность.
1: Кстати, да, очень зацеплюсь за это слово, другому взаимодействию. Ведь бывает немножко иначе. Развиваются отношения между взрослыми и детьми до определенного возраста, до того, как вот происходит эта перестройка, да, внутри ребенка, в его душе, в его физиологии. Тот самый пресловутый переходный возраст наступает. Был контакт, было взаимопонимание, но отношения строились по другой модели, да. Ребенка устраивало, что он находится под таким контролем, таким, может быть, мягким, опека родителей. Его все это устраивало. А теперь, когда начинает он себя выделять, когда ему хочется быть сам по себе, ему уже становится неудобно жить под этим колпаком, под постоянной опекой, да, родительской. Она его, да, она его начинает душить. И вот как должна перестраиваться вот эта модель взаимоотношений? Как себя родитель, взрослый, должен вести по отношению к взрослеющему уже ребенку, желающему какой-то автономии?
0: Да, это вот как раз родитель должен понять, да, что... Прямо это работа с родителем, а не с ребенком.
1: В данном случае, да,
0: да, в данном случае, да, что мой ребенок вырос, ну, растет, он уже действительно
1: сепарируется, как мы с вами говорили,
0: да, хочет как-то понять, что он может, чего он не может, да.
1: И такую возможность мы обязаны ему дать, да?
0: Да, и просто, наверное, сейчас уже, ну, меньше контроля, больше доверия. Опять же, выходим на разговор. Вот, например, вот в этом я за тебя спокоен, потому что я знаю, что смотри, ты у меня и тут вот уже это умеешь, и вот это умеешь, и условно из центра Сормова до Верхних Печёр ты точно доедешь. Я знаю, что вот, ну, как бы все получится, вот давай маршрут простроим. То есть какие-то уже ему даются задания или возможности, где он может...
1: Что-то сделать самостоятельно,
0: да? Да, да, да. Из точки А доехать в точку Б, сходить в магазин, приготовить что-то.
1: Вот то есть какие-то поручения,
0: поручения давать ребенку. Поручения, да. И может быть так, чтобы вот... Ему туда надо, ну вот я тебя не повезу, съезди сам, потому что ты уже справишься, да. Вот, может быть, что-то готовить вместе, вот.
1: Знаете, я помню, наблюдал между мамой и сыном вот такие взаимоотношения. Ему примерно 12 лет тогда было. Она с ним общалась в виде команд. Оденься, возьмись, постройся, уйди, высунь руки, наоборот, засунь назад, да. И вот все в таком виде. Мне, честно сказать, говоря, было страшно, потому что ощущение, как будто ты в армии находишься. Вот только на таком уровне.
0: Но это вот, да, про поломки в самой маме, в самой маме. Вот, потому что на самом деле здесь надо...
1: Только повелительное наклонение.
0: Да. А здесь нужен разговор доверительный и объясняющий. Даже, например, ой, да, опять я вот там, ну, тебя заставляю, да, вот, но я же не сразу на новые рельсы-то встану. То есть прям вот все время... Это обучение двоих. Да, я контролирую, потому что я еще вот, ну, боюсь. Ну, ага, а вот тут я уже могу, молодец. Вот мы обе справились. Я тебя отпустила, сидела, дрожала, ждала, значит, как бы, чтобы ты доехал до Верхних Печёр. Но ты доехал, и я тоже вот не вызвала полицию, я дала тебе доехать. То есть мы обе молодцы. То есть на самом деле это про честность с собой, где мои-то вот... провалы, где мои
1: пробелы.
0: Зоны уязвимости, да, пробелы, то есть признание, что ты вот не все правильно делаешь, и твоя готовность как взрослого меняться. И тогда и ребенок на твою внутреннюю готовность меняться, он тоже откликается. Вот. А если он видит, ну, вот, вот эти только встань, уйди, повернись, там это, то понятно, что ты для него не авторитет. Он просто тихо злится или громко злится.
1: И копит,
0: да,
1: эту агрессию.
0: Конечно.
1: И как она взорвется, и когда.
0: Да, да,
1: не
0: конечно.
1: Не дай бог, в какой-то вообще страшной форме. И... Наверное, здесь можно предположить, что может,
0: но
1: быть. Вот
0: в жизни...
1: подавленные эмоции, это накопившаяся агрессия. Вот какой выход она, кстати, может
0: Ну, вот
1: найти.
0: Часто из жизни прям я видела, когда дети перестают общаться с родителями. То есть сын уехал и не общается, не звонит.
1: Годами.
0: 3-5 лет не звонит. Для меня нет матери, все, я не хочу ничего знать. И как бы его там сестра не уговаривала.
1: Это бунт против контроля?
0: Ну, такого? Да, это бунт вот против вот такого сильного подавления. Да, и понятно, что он, ну, и он страдает, потому что это все равно нерешенная ситуация. То есть он ее не простил, хотя прошли годы, да, он ей не звонит, не пишет. Вот, это какая-то нерешенная, там много напряжения. И с той, и с другой стороны, бывают там скандалы, ругань, но это еще не худший вариант, потому что хотя бы в ругани можно что-то услышать, и все равно кому-то быть мудрее и договориться,
1: то
0: да?
1: Есть, то есть, когда ребенок показывает эмоции, это не самый худший вариант.
0: Это там хороший
1: кричит,
0: вариант.
1: Бунтует,
0: да.
1: Что-то там
0: он кричит
1: громко
0: хлопает,
1: дверью.
0: Да, это хороший
1: включает
0: вариант.
1: Включает на всю музыку себя в комнате. Отстаньте от меня, я вас не слышу.
0: И это лучше проживать как раз в подростковом возрасте, потому что ты этот бунт проживешь, ты все равно будешь израстаться. Ну, и если рядом будут те взрослые, которые будут все время как бы постоянны в своих ценностях, которые будут рядом, ну, вроде бы как они и видят это все, да, но при этом ты не становишься для них самый ужасный человек в мире. Просто они понимают, что с тобой происходит, все равно как бы объясняют, говорят там, да, ну, то есть не винят тебя за то, что вот ты сейчас там хлопнул дверями, значит, вот все, ты не пойдешь теперь со мной в кино.
1: Мы понимаем, что вот по щелчку ничто не меняется, ни сам ребенок не становится. Это целый период, мы говорим, возраст переходный, да, когда перестройка найдет постепенно. Также, думаю, перестройка постепенно происходит и в отношениях между близкими, между мамой и ребенком. И вот этот контроль она отпустить совсем сразу в одночасье не может, да. Как вот происходит это постепенно, нужно этот контроль отпускать? И до какого возраста?
0: Ей нужно самой, ну, как бы включиться в свою собственную терапию, да, потому что она понимает, что она сейчас просто реально удушит, да, и до 40 лет будет все контролировать и звонить.
1: Потому что ведь это возникает очень сильная тревога у человека, когда он не способен контролировать. Я не знаю, что с моим ребенком, где он сейчас находится. Включая по геолокации, не определяется, где. У мамы сразу же там куча страшных, самых безумных сценариев, лежит где-то в кустах, не дай бог, там, может быть, изнасиловали или куда-то украли, или еще вот самые страшные варианты версий.
0: Но вот для этого я говорю, что мама сама тоже должна быть в терапии, в процессе исцеления, ведь ты еще и веришь и молишься за своего ребенка, да, чтобы с ней все было хорошо. Вот родители, кто как бы посылает своего ребенка условно в магазин или из Сормы в Верхние Печоры, ведь они не просто самой маме очень нелегко. Она сидит и молится в этот момент, что, Господи, доведи ее, сохрани ее там, закрой своим покровом, чтобы вот ребенок целый и невредимый доехал. То есть молитва матери, вера. Рационально ты что могла сделала, ты маршрут ей там показала, ну там, не знаю, нарисовала, как что, да, ты, вот. То есть здесь важно самой маме работать со своей тревогой, а в этом как бы помогает и знание, и вера, и духовность. И в то же время, ну, как бы не быть вот такой безразличной мамой, ну, как-нибудь там доберется, да. На самом деле ты именно у себя, находясь вот в точке А, что ты можешь делать? Ты можешь прям сопровождать мысленно, духовно ребенка. И это большая помощь, большая помощь. А потом, когда он справился, ты говоришь, ой, здорово, какой ты молодец, да, у тебя получилось. Вот. И поэтому любой ребенок, любой подросток, он, ну, тяжело проживает как бы кризис, да, просто кто-то, я говорю, угрюмый, замыкается, не входи в мою комнату, другой хлопает дверями. Но если рядом взрослый, не родитель-ребенок, то есть не незрелый родитель, который падает тут же в истерику и начинает, да как ты можешь, да почему ты так с матерью разговариваешь.
1: Хватается за сердечные таблетки, да, за
0: да,
1: капли и так
0: не
1: далее.
0: Не родитель-ребенок, а рядом взрослый, понимающий, знающий. То есть один из двоих должен оставаться в себе и говорить, я
1: понимаю.
0: Роли. Да, и в себе, прям четко в себе. Да, Марин, я понимаю, что ты сейчас вот обиделась на меня, или вот ты психуешь, что я тебя не отпустила там с девочками на дискотеку. Я тебя понимаю, да, это обидно, да, это горько. Но вот я еще пока... Ну, возможно, там, не знаю, через месяц я смогу тебя отпустить. Вот я пока не готова, потому что мне надо было, видимо, вот готовиться раньше, а я вот сейчас, честно, ну, не в том состоянии, чтобы тебя отпустить. Давай я тоже буду вот к этому морально готовиться, и мы с тобой еще раз к этой теме вернемся, да, и я, возможно, тебя отпущу, но сейчас вот ты меня тоже пойми. Но зато, вот, знаешь, вот воскресенье там можно пойти туда-то и туда-то там с девочками. То есть, наверное, опять же, про честность, что вот у меня сейчас так, у тебя вот так, я тебя понимаю, ну и ты меня пойми. То есть я тебя не подавляю сейчас и не осуждаю, но я остаюсь себе. Если один как бы остается спокоен, то все равно другой вот, сколько бы его там ни колбасило, на него это спокойствие тоже будет передаваться. Понятно, что ни один подросток не пройдет вот так вот гладко. Просто бывает, что кризис задерживается. Mm-hmm. И да, я у мамы жила без кризиса, а в 40 лет меня накрыло, например. Mm-hmm. То, чтобы 14 лет должно было накрыть, такое тоже бывает. Вот. Поэтому, когда это в подростковом возрасте происходит, бурно, ярко и тяжело, это более здорово. Просто здесь второму надо быть взрослым человеком.
1: Приветствую всех, кто сейчас настроился на волну 98 FM. Это время сегодня с нами проводит эксперт, психолог, лечебный педагог Светлана Матвеева. В эфире программа «Диалоги о семье». Сегодня мы начали разбирать новую тему, которая у многих родителей вызывает и страх, и растерянность, и непонимание. Пубертат, переход из детства в ранг взрослых. Как сделать так, чтобы процесс взросления ребенка шел не по деструктивной модели, через хамство, посылание, хлопание дверями. Когда родитель воспринимается как враг, а наоборот конструктивно и более-менее сглаженно и гладко. Кстати, Светлана Евгеньевна, вот вы сейчас как раз говорили, что очень хорошо, если это яркое и бурное, взросление происходит в свое время, вот в этот промежуток, период, да. Этот период. А не было такого отложенного эффекта, когда это все придет
0: во взрослом состоянии,
1: да. Чем же плохо, если ребенок гладкий, послушный, все выполняет? Но что может за этим стоять?
0: За этим может быть стоять такая инфантильность, то есть я могу действительно еще остаться в детстве и не хотеть взрослеть, и мне с мамой хорошо, но рано или поздно вдруг меня начинает накрывать, и я, значит, 35 лет, хочу покрасить волосы зеленым цветом, я хочу там проколоть себе уши, нос, там губы, язык. И вот это как раз... Ну, было бы здорово, ну, то есть, потому что все вот эти эксперименты, непринятие своего тела и вот эти все, они как раз в подростковом возрасте, скажем, по возрасту, да, это как раз говорит о том, что вот только в 35 лет я, значит, начала понимать, что я хочу свободы, а мать меня тут все контролировала, а мать уже привыкла и говорит, как мне жить, что мне делать. Ну, вот эта сепарация, она все равно настанет. Но я говорю, это будет вот... Ну, лучше поздно, чем никогда, но это будет выглядеть вот так. Иногда мы видим там 40-летних или 35-летних бунтующих подростков внутри, да, вот, доказывающих там с пеной что-то у рта. А на самом деле, если это уже взрослый человек, да, он прожил этот период максимализма, черный, белый, я его проживала, и вы проживали, и вот это все тут дураки, а мы знаем, как лучше, да, как бы. Вот, вот этот максимализм. И потом взрослый только человек, он умеет вот примерять вот эти края, да, и черные, и белые.
1: Находить баланс.
0: Находить баланс, да, что жизнь она такая, и черные, и белые в любой ситуации есть, да. Вот, а не только все либо черное, либо вот эти хорошие, эти плохие. На самом деле все не так, как кажется. И это уже взрослая позиция. А если ребенок послушный, идеальный, ну, матери здорово, хорошо, но потом этот ребенок рано или поздно все равно вырастет. В 30 лет, в 40 лет, когда его там накроют.
1: Приходилось видеть женщин, ну, реже мужчин в таком же среднем возрасте, со стороны выглядит как подросток. Со спины смотришь подросток, поворачивается к себе, и какой-то эффект шока, например, у меня возникал, что здесь не все, да, тут
0: да,
1: что-то происходит
0: вот
1: с человеком.
0: Отложенные, да, вот отложенное взросление. И то есть он. То есть все равно мы закон не изменим. Ну, то есть вот все
1: это
0: периоды...
1: Это закономерность развития психики
0: да,
1: человека, да,
0: да,
1: вот возрастной психологии, да, закономерности.
0: Да, он все равно как бы будет это проходить. Но только получается, он прошел это не в 14, а в 40. Ну, то есть, и по сути, вот он до 40 лет был там сыночка-корзиночка, например. Мама там все подала, чай убрала, посластила, тарелочку вымыла. И когда он женился, да, жена начинает бунтовать и говорит, а ты что, мне некогда за тобой как бы вот тарелочку вымыть. Получается, что либо я вернусь к маме и останусь сыночкой-корзиночкой, либо... начнется вот, ну, какое-то взросление.
1: Моя самостоятельная жизнь, да. Только моя, да, за которую я несу ответственность и сам принимаю решение. Кстати, очень важный вопрос. Мы выяснили сейчас с вами, что пубертат необходим, перестройка, она происходит, и эмоции, психика человека под нее подстраивается. Ее тоже вот туда-сюда, в разные стороны, чаще всего в такие пограничные состояния вводит человека. И как же понять родителям, что он находится в зоне уже серьезного риска, где вот эта граница между нормой подросткового возраста и уже деструктивным проживанием этого периода, потому что подростки наиболее уязвимы в этот период, уязвима их такая психика подвижная, чтобы попасть вот в какую-то деструктивную группу, попасть под влияние какой-то там азиатской поп-культуры. Сейчас очень, например, повальное увлечение у детей, подростков корейской поп-культуры или там японскими аниме.
0: Но это еще не самая зона
1: это
0: риска.
1: Это не самое страшное, как бы, да, но просто, это может привести к определенным
0: просто
1: последствиям.
0: Просто здесь, наверное, что опять же это про доверительные общения. То есть ребенок в это время может замыкаться, да, или вот как-то вот с вами ругаться, спорить. И не нужно как раз вот гасить там, нет, я так сказала, и все. Нужно попытаться, вот это момент, когда ты как раз в этом споре, а почему, ну, объясни свою точку зрения, вот объективно как, а давай посмотрим. То есть учиться конфликтовать эффективно, да, то есть расскажи, Марин, почему вот тебе нравится вот это платье, а не вот это, почему тебе нравится там вот это кино, а не вот это, чем?
1: Вместе, предположим,
0: да,
1: посмотреть это японский
0: да,
1: мультик.
0: Да, вместе посмотреть.
1: Не запретить ему, что да, ни в коем случае это и, ужас, чего
0: да,
1: ты смотришь,
0: да,
1: это кошмар.
0: Да,
1: это вообще...
0: А может, ты, там и нет такого кошмара, как ты думаешь, да, и говоришь, слушай, ну вот это мне там вот понравилось, а вот это вот, мне кажется, вот там что-то лишнее было, да? Или он скажет, ну вот, мама, а вот так и так. То есть, по крайней мере, ты не говоришь нет, там вот это не так, и все.
1: То есть не должно быть резких реакций. Да,
0: да? Давай обсудим. Вот, давай вместе посмотрим. А почему ты так думаешь? А какие вот, ну, твои мысли? То есть спросить, да? Вот, а я вот
1: что
0: так
1: думаю. Что ты по этому
0: думаю.
1: Поводу чувствуешь? Да. Даже о чувствах ребенка спрашивать.
0: Да,
1: какие
0: да.
1: Там...
0: И вот, ну, то есть вот этот вот, ну, как бы эффективные... конфликт, который на самом деле к эффективному, значит, какому-то общению приводит, да, что ты что-то узнал из этого конфликта, ты на самом деле что-то узнал о своем ребенке.
1: Это про умение выстраивать диалог, даже
0: да,
1: в какой-то такой острой
0: да,
1: конфликтной ситуации.
0: Да, это про...
1: Спора даже ценностей, да, вот
0: да,
1: взрослых, детских
0: да,
1: ценностей.
0: Да, и можно не давить, а слушать, да, может быть, ты тоже чем-то обогатишься, может, ты застрял там, тоже не гибкий, уже молодежь тебе тут подскажет, и вот в этом, а ты вот сидишь там вот 300 лет назад, и очень сам тоже не гибкий, да, вот, то есть, ой, спасибо, что вы мне помогли разобраться вот в этом, например, там вот в технике они тебе что-то помогли сделать, да. То есть находить точки соприкосновения и все равно находить, за что благодарить, и находить время, чтобы сказать, я тебя в любом случае люблю, ты мне очень дорога, там, ты мне нужен. То есть чтобы подростку, как бы он не показывал свою независимость, от вашей любви. На самом деле она ему очень сильно необходима. И даже после бурного дня, там, и, не знаю, какой-то бурной ссоры, все равно взрослый родитель говорит о том, что вот чтобы сейчас, вот мы так с тобой сейчас кричали, да, вот там спорили, просто все равно я тебя очень люблю. Ты вот моя дочь или мой сын, да, вот я, может быть, не все понимаю, и ты меня сейчас не до конца понимаешь, да, вот, но самое главное, чтобы ты знала, я тебя люблю, ты мне очень нужна, вот это я переживаю, помоги мне тебя понять. Не вот эти слова, у меня больше нет дочери, ты мне больше не сын. Это очень подросток воспринимает как истину. Ты просто бросила, ну, в сердцах, а у него это за истину записалось как прям вот...
1: Отвержение.
0: Да, и, конечно, и мы же знаем, что, ну, почему подростки вот в зоне риска. Потому что они могут там, а зачем мне жить, пойду скинусь там с 8-го этажа, я все равно никому не нужен, да, вот это вот.
1: Особенно если в классе какие-то возникли проблемы, да. Началась травля, какое-то
0: конечно.
1: Давление на
0: да.
1: него. И дом он также натыкается на глухую стену и на осуждение, не дай бог, прессинг.
0: Да.

0: и видишь частичку Бога. И ты начинаешь, вот как про эту бабушку, которая рассказывала, вот среди вот этой тьмы ты должен видеть маленький, вот маленький там кусочек света и на него работать. Вот.
1: Мы сейчас обсудили не самый страшный вариант ситуации, но бывает, например, девочка обучается в православной гимназии. У нее на фоне гормонального созревания возникает сыпь, да, угревая, да. Да, там на лице или еще что-то. Да. Она не принимает, пытается делать эксперименты своей внешностью, пытается как-то обратить на себя внимание и заявляет своим родителям: я пойду сделаю пирсинг. Угу. Это, конечно, равносильно исключению из такого учебного заведения. Что в таком случае делать? Она кричит, на своем настаивает, и, в общем, скорее всего, она это сделает.
0: На самом деле, я думаю, что и здесь тоже про диалог. Во-первых, объяснить, почему. То есть давай сходим к косметологу. Ну, тут ведь не про пирсинг. Ты переживаешь, что вот тут некрасиво. Тут давай сходим к косметологу. Она тебе будет лечить твою кожу, лечить, специалист будет, да, подскажет, ну, как это вывести, как быстрее, ну, это, от этого избавиться, да, какой мазью мазать. То есть пойдем к специалисту, раз. Второй момент, если тебе там очень сильно захочется походить с кольцом в носу, хотя вот для меня там это вот, как для мамы, да, мне кажется, ты такая красивая, вот, ну, если ты хочешь, как все девочки, походить с кольцом в носу, сейчас есть, не протыкая нос, есть такая имитация, они там реально зажимают. Летом ты можешь это сделать в каникулах.
1: Или татуировку, да, например, временную.
0: Временную,
1: да?
0: Да, там есть эти, ну, как сводилки. То есть ты можешь поэкспериментировать.
1: То есть, ну,
0: летом
1: мы не запрещаем ни в коем случае. Не мы начинаем можем... диалог с запрета.
0: Не с запрета. Давай...
1: И возмущения. Да,
0: да, давай мы с тобой вот сейчас по-взрослому обсудим. Вот смотри, это чревато вот этим, вот этим, вот этим там. Давай мы поищем варианты, да. Мы пойдем к специалисту, это раз. Вот, если уж тебе сильно захочется там как-то вот себя разрисовать или дырки проколоть, то есть варианты помягче. И ты можешь за лето понять. И если ты, ну, как бы поймешь, что вот все, вот, ну, с кольцом ты или без кольца, ты от этого все равно остаешься ты. Ну, как бы, и не это делает тебя другой, да, не это. И какие-то, может быть, то есть наладить диалог. Наладить диалог, рассказать о своей жизни, привести какие-то примеры, дать возможность, вот я говорю, слава богу, сейчас есть имитации вот этих вот, то есть можно не прокалывая, там какие-то есть зажимы, так же, как и ногти есть накладные, которые там можно снять через час, вот. То есть ты можешь в это поиграться, да, но не надо осуждать, надо просто давать, расширять кругозор, давать много знаний. И ребенок просто от того, что даже не надо с тобой спорить, ну, как-то, да, тоже вот сам от этого опешит. То есть напряжение там точно на 50% можно снять. А уже когда нет такого напряжения, мы начинаем слышать друг друга. А напряжение снимается тем, что есть вариант тебе помочь. Ну, как бы, когда и овцы целые, и волки сыты. Давай попробуем. То есть напряжение сначала снять, потом уже дальше налаживать контакт.
1: Спасибо, Светлана Евгеньевна. Мы очень часто говорим в программах о связи между духом, душой и телом, и как это все взаимно связано и работает друг на друга, и что нельзя исключить из этой цепочки какое-то одно звено. Если мы это звено вырываем, то ломается вся цепочка. И очень часто очень страдают этим верующие люди, которые только духовные инструменты помощи ставят. Да, они, наверное, на первом месте, но исключая все остальные. И я хочу привести в пример историю жизни нашего святого, пример из детства святителя Игнатия Брянчанинова. Напомню, что это известный богослов, ученый, проповедник, один из самых ярких мыслителей XIX века. И меня поразила история его детства. Он пишет в своих сочинениях, что детство его было преисполнено скорбей. Цитирую: «Я не имел перед кем излить свое сердце». То есть он не мог найти контакта с родителями по душам, сердечно с ними поговорить. Хотя воспитывался в дворянской семье, родители были очень благочестивыми, верующими, посещали храм, приучали к этому своих детей. Он был старшим в семье, а детей было 9 человек, был вымоленным ребенком. Но детей воспитывали в большой, в сильной строгости. За непослушание, за какие-то провинности наказания даже были очень жестокими. Например, святитель Дмитрий вспоминал, как, будучи ребенком, купался вместе с отцом. Он тогда был маленький, очень

0: сильно замерз в воде, стоял, дрожал, но не посмел выйти из воды прежде отца, так как это считалось по правилам их семьи дерзостью. Из-за этого сильно простудился, подорвал свое здоровье и впоследствии страдал всю жизнь слабым здоровьем. Его брат вспоминает одну историю. Однажды к ним приехали в гости, в их семью. Для них поставили вазочку с белыми сухарями, а для своих детей сухарики похуже. Петя и Дима, Дима это так звали будущего святителя до монашества, чтобы не показывать, что они не вместе с гостями, видимо, из уважения к ним и к своим родителям, взяли по белому сухарику. За это последовало страшное наказание. Отец поставил их в отдельной комнате, обоих на колени на 2 часа, а в рот каждому вложил по этому сухарю. И его брат вспоминает, что им трудно было перенести это унизительное наказание. Так вот, святитель Игнатий пишет, что ему не хватало вот такой сердечной близости с родителями. Ему некому было излить свою душу, и выход он нашел в молитве. Он стал изливать свою душу Богу, начал очень усердно ему молиться, погружаться в такую глубокую, усиленную молитву, читать Священное Писание, святых отцов, их наставления. И только после этого такая удивительная тишина, покой воцарился в его сердце. До этого было напряжение и сильная тревога. Ему было с этим очень трудно жить. Светлана Евгеньевна, вот вопрос напрашивается такой. Мы вот про нас, людей, особенно верующих, многие нас сейчас слушают, насколько важно учитывать, как я уже сказала, не только там духовные факторы. Да, да, мы даем детям воспитание, мы говорим с ними о Боге, вводим их в храм, но и потребности психологические ребенка.
1: Да. И жестокость и строгость — это разные вещи, да. И вот жестокость, она никому не была на пользу никогда. И вот он даже, святитель, всю жизнь страдал от этого, да. То есть эта боль всегда, ну, вызывала у него сердечную боль, вот эти воспоминания. Вот. И, скажем, здесь как бы он нашел выход в том, что он пошел к небесным родителям, да, и там нашел любовь. Но не каждый ребенок, да, скажем, может вот такой путь найти. Это прекрасно, да. И это такой самый путь — искать утешение где? У небесного отца, у небесной матери, да. Но если мы говорим сейчас про обычных людей, про современных детей, да, не каждый ребенок это найдет. Опять же, найдет тот, за кого молятся на самом деле. И здесь вот не страшно, что она одно лето проведет там с кольцом в носу. Понятно, что, например, для мамы это неприемлемо или еще что-то, но она может это объяснять. Почему? Ну, как бы, и вообще, что ценность-то твоя не в этом кольце, да, что ты вот, ну, то есть как-то вот подсветить тебе же на твои же какие-то сильные стороны, на твою идентичность, да, вот. Может быть, даже, ну, молитва матери, или вместе они куда-то поехали, там, не знаю, вот, потрудились, опять же, он трудницами съездили, там, на недельку, да, вот. То есть и ребенок может там кричать, бухтеть, ругаться, но сама вот эта атмосфера, это прямо из жизни рассказываю, сама все равно, вот ты как бы под покровом монастыря, и вот этот трудный подросток кричит, бурчит, я от вас бегу, не хочу ничего тут делать, но все равно делает, и когда вот, а за нее же молится в это время, и когда, например, это послушание заканчивается, смотришь, а подросток-то по-другому уже себя ведет, по-другому чувствует. И в следующий раз он, в принципе-то, и не против, там прошло время, и уже что-то поменялось, как бы, да. То есть на самом деле духовность важна, она прям реально как купол, ну, то есть защита. Но если мы можем как бы не издеваться над своими детьми, то вот зачем нам издеваться, да? Потому что вот, ну, как бы у Бога нет такого, чтобы наказать ребенка. У него нет, он любит всех. Нигде не написано, что наказывайте детей. Такого нет. И вот это должны верующие люди понимать, с чего там надо розгами пороть ребенка, там, потому что он вот там сухарик со стола там не тот взял, да, или вот унизить. Ну, это же вот прям травму нанести. И на самом деле вот эти травмы, они остаются с тобой как шрамы на всю жизнь, и они наносят боль. всегда. И кто-то всю жизнь будет в депрессивном таком печальном состоянии, кто-то всю жизнь не будет верить в себя, кто-то всю жизнь не посмеет раскрыть какие-то свои таланты, хотя у него были. То есть жестокость, она ни
2: из-за
1: к чему...
2: Из-за низкой самооценки, да, из-за подавленности.
1: Да, из-за унижения. Mm-hmm. Она ни к чему хорошему она не приводит. То есть человек себя может не раскрыть на самом деле, ну вот в своей полноте. Это, а кто-то, может быть, вообще сопьется, кто-то
2: или
1: может
2: тоже
1: быть...
2: стать таким же тираном, да, по отношению к своим близким, жене, детям, повторить сценарий своих родителей.
1: И поэтому оправдывать жестокость тем, что мы просто вот тебя так хотим хорошо воспитать, это неправильно. То есть мы просто жестоко с тобой поступаем, потому что нам кто-то внушил, что вот так верно, ну или с нами так поступали. Но у Бога нет такого, что прям жестоко поступать с детьми. И тогда вот ты будешь любить Бога. Это святитель нашел утешение в Боге. Но как раз не потому, а вопреки. Вопреки, как бы, да, потому что ведь могла быть и совсем обратная реакция. А ведь мог человек искать утешение совсем в другом, да, в разврате, в вине, там, в каких-то пресыщениях, удовольствиях. Вот типа вот я в детстве это страдал, сейчас пойду, вот, значит,
2: пусть
1: во все тяжкие.
2: Пострадают другие, да, например, даже.
1: Да, да.
2: Делать больно кому-то, другим женщинам.
1: Конечно.
2: И бросать их. Ну, тут можно разные много таких варианты.
1: Да. То есть жестокость — это не вариант, это не никак, ну, не должно как-то вот применяться как метод.
2: Как же быть и тираном плохо, таким жестоким, не дай бог, стать по отношению к детям, и попустительство тоже. Угу. Им вредит, когда вот сейчас это бич нашего времени, детоцентризм, когда вот ребёночек, он сидит на троне, и все вокруг
1: пляшут.
2: Него пляшут, да, и выполнять все его хотелки.
1: Угу.
2: Вот тоже где,
1: плохо.
2: Опять же, да,
1: до
2: тоже
1: середины.
2: Плохо, где вот эта середина между двумя крайностями.
1: Потому что твердость и жестокость — это не одно и то же. Mm-hmm. То есть родитель, взрослый родитель, он должен быть твердый в чем-то, в своих каких-то ценностях и убеждениях, да?
2: Здесь уже не отступать, да?
1: Да, вот какие-то есть базовые ценности.
2: Назад, где вот,
1: да,
2: нельзя сделать.
1: Да, и это прямо объяснять. Вот здесь я не могу. Вот смотри, вот это вот так, и это будет так. И можно не
2: и
1: кричать.
2: Это закон.
1: Это закон, да. И можно не кричать, не... там, не угрожать, да, вот это будет так и все, потому что вот то-то, то-то, я тебе вот объяснил почему, да, вот здесь там мы так не будем делать, потому что я тебя вот воспитываю вот в таких-то ценностях, это мои ценности, пока ты со мной, я прошу тебя уважать мои ценности, когда ты вырастешь, выйдешь из моего гнезда, ты можешь искать какие-то свои ценности, и, ну, в чем-то ты твердый, да, но не жестокий. А вот это вот быть хорошим, тоже как бы условно хорошим за счет того, что я все твои хотелки выполняю, это очень плохо для ребенка. Это же, вот я говорю, это просто от меня откупаются, но на самом деле меня не воспитывают, меня это не учит быть взрослым, меня это учит быть инфантильным.
2: Делаем вывод, что к этому периоду нужно готовиться одинаково как взрослым, так и детям, а взрослым лучше подготовиться, да, вперед,
1: заранее
2: и максимально сформировать такую...
1: взрослую позицию.
2: Да, у своего ребенка и у себя.
1: И у себя, иметь знания, да.
2: Спасибо, Светлана Евгеньевна. Очень полезный разговор, как всегда. Сегодня мы начали разбирать подростковый возраст, наиважнейший в жизни ребенка и его родителей период, как к нему подготовиться, как понять себя, как понять своего ребенка, что происходит в его душе, внутри, как не включиться в борьбу и в конфликт, а наладить контакт и установить с ним эмоциональную теплую связь. Это была программа «Диалоги о семье». Марина Дружкова, всего вам доброго, до свидания.
1: До свидания.
3: Диалоги о семье.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. Струнный квартет номер один. Соль мажор. Часть первая.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Рисуя в музыке картины природы, французский композитор Клод Дебюсси не стремился копировать звуки окружающего мира. Для него было очень важно передать определенное настроение и свое собственное отношение к поэтическому образу. Каждая пейзажная зарисовка имеет у него определенную эмоциональную окраску, то спокойного мечтательного созерцания, то величавого раздумья. Суровое, а иногда и мрачное настроение может мгновенно смениться опьяняющей радостью.

0: Ветер налетел внезапно. Небо потемнело, и в воздухе запахло грозой. Солнечные лучи еще пробиваются в просветы туч, заливая густым золотом листву. Раскидистые ветви могучих деревьев качаются, шумят под порывами ветра. Чуть поодаль стройные березы сгибаются, будто кланяются невольно. Взметнулась стая птиц, потревоженная надвигающейся стихией. У горизонта небо уже беспросветно, так что на фоне сизых туч неразличимы очертания леса. Я почти бегу вдоль мелкой речушки. Вода в ней помутнела, закипела пеной, словно вторит бушующему небу. Через речку перекинут деревянный мостик.
1: Степенно шагают по нему белые гуси, погоняемые двумя крестьянками. Птицы важно переваливаются сбоку на бок, и кажется, что их нисколько не волнует перемена погоды. Крестьянки тоже спокойны и неторопливы. Женщины идут друг за другом, одна из них держит вязанку хвороста. Они даже не смотрят по сторонам, их не пугает приближающийся ливень, будто они наверняка знают, что успеют дойти до дома и укрыться от непогоды еще до первых капель дождя. А может быть, только мне, человеку городскому, боязно столкнуться лицом к лицу с ненастьем. Привыкшие же к сельской жизни крестьяне не видят большой беды в том, что одежда промокнет до нитки. Вот и мужик в ярко-красной рубахе, в шагах в 40 от меня. Идет быстро, но размеренно. Ведь дома ждет их теплые печи, сухое платье. Вижу теперь, как дым валит из трубы, из-за ветра стелется над крышей. Глядя на них, я невольно замедляю шаг. Мне становится неловко за свою спешку. В конце концов, до края деревни уже рукой подать. А воздух так свеж, как бывает только перед грозой. И небо так прекрасно и величественно, как бывает лишь при резкой перемене погоды.

0: Замечательный русский живописец Федор Васильев прожил очень короткую жизнь. Гениальным юношей называл его Иван Крамской. Васильев прожил всего 23 года, из них 7 лет он посвятил живописи, проделав путь от дилетанта до выдающегося художника, чье мастерство признавали и современники, и будущие поколения. Иван Крамской, откликнувшись на картину «В Крымских горах», писал Федору Васильеву в 1873 году.
1: Это что-то до такой степени самобытное и изолированное от всяких явлений, стоящее вне всего теперешнего движения искусства, что я могу сказать только одно. Это еще не хорошо, то есть не вполне хорошо, даже местами плохо, но это гениально. После вашей картины все картины – мазня и ничего больше. Вот вы куда хватили. Понимаете ли вы теперь, как важно для вас самих? Какая страшная ответственность вам предстоит только от того, что вы поднялись почти до невозможной гадательной высоты.
0: Но молодому художнику не довелось ни подтвердить свою гениальность, ни разочаровать поклонников его творчества. В том же 1873 году Федор Васильев скончался от туберкулеза. Федор Васильев родился в Гатчине. Отец его был мелким почтовым чиновником. С раннего детства мальчик проявлял интерес к рисованию и в 1865 году, бросив службу в почтамте, поступил в рисовальную школу Общества поощрения художеств. За 3 года обучения Федор Васильев сблизился с лучшими живописцами того времени. В конце 60-х годов Васильев совершает несколько поездок. Особое значение имело путешествие на Валаам, где вместе с великим пейзажистом Иваном Шишкиным Васильев работал несколько месяцев. В этих творческих командировках складывался самобытный стиль художника, оттачивалось его мастерство. Художника привлекали переходные состояния природы, необычные световые эффекты.
2: «Он открыл мокрое, светлое, движущееся небо»,
0: говорил про Васильева Николай Ге. Созданные юным художником этюды свидетельствуют о его стремлении постичь движущие силы природы, проникнуть в ее суть, отразить ее разнообразие. Федор Васильев использовал почти монохромную гамму красок. Создавал сложные тональные отношения оливковых и золотисто-коричневых оттенков, передавая цвета самой природы. Он был романтиком по натуре, и его пейзажи полны драматизма. Особенно это заметно в юношеских его работах. Природа неспокойна. Низко нависают тучи, сгибаются под порывами ветра деревья и кустарники, стелится по земле трава. Тревожно носятся в небе птицы. На этом фоне фигуры людей порой выглядят статично, словно актеры на фоне декораций. Несомненно, художнику было еще чему учиться. Но живопись его стала открытием для русского искусства 70-х годов XIX века. Более опытные живописцы с интересом и вниманием наблюдали за его творчеством. Илья Репин, будучи на 7 лет старше Васильева, при знакомстве был поражен совершенством его работ.
3: «Мы в запуске рабски подражали Васильеву и верили ему. Он был для нас превосходным учителем».
0: В 1870 году вместе с художниками Репиным и Макаровым Федор Васильев путешествует по Волге. Сдержанная природа средней полосы России стала источником вдохновения и размышлений.
4: «Я всем наслаждался, всему сочувствовал и удивлялся. Все было ново»,
0: – писал он в одном из писем. Васильев ищет композиционные и колористические приемы, направленные на решение новых художественных задач.
1: Успехи его в то время были громадны. Он привез много рисунков, этюдов, начатых картин и еще больше планов. Хотя ни о чем нельзя было сказать, что вот то-то, например, вполне оригинально, но сама манера работы была уже оригинальна.
0: Вспоминал впоследствии Крамской. Зимой, работая над одной из самых известных своих картин «Оттепель», Васильев сильно простудился. Через некоторое время врачи обнаружили у него туберкулез. несмотря на все усилия друзей юного живописца, победить болезнь не удалось. Короткая жизнь Федора Васильева, не учившегося в академии, его творчество и мастерство оказали значительное влияние на Крамского, Репина и других выдающихся русских художников. Его картины высоко ценились и при жизни художника, а на посмертной выставке Васильева в Петербурге все работы были распроданы еще до открытия. Крамской писал:
1: «Васильев умер на пороге новой фазы развития своего таланта, очень оригинальной и самобытной. Я думаю, что ему суждено было внести в русский пейзаж то, что последнему недоставало и недостает – поэзию при натуральности исполнения».
0: Небольшая картина «Перед дождем» входит в серию сельских пейзажей Федора Васильева. Художник стремился к обобщенности пейзажного образа, тональному единству цветовой гаммы. Благодаря точно найденному сочетанию приглушенного света и теней создается впечатление, что картина излучает свет. Сквозь свинцовую тяжесть туч пробиваются золотистые лучи солнца. Под этими лучами сверкают белизной стволы берез и оперение гусей. Сияют яркие краски одежды женщин. Контраст цветовых пятен и потемневшего неба усиливают чувство тревоги, ожидание неотвратимой бури. Ветер нарастает, тучи все плотнее заволакивают небо. Еще несколько минут, и разразится гроза.
5: Федор Васильев. «Перед дождем». 1870-1871 годы. Государственная Третьяковская галерея.

0: Михаил Иванович Глинка, имя, с которого начинается русская классическая музыка. А что волновало его в последние годы жизни, когда главные сочинения уже были написаны? И встреча с кем перевернула взгляд композитора на собственное творчество? С ответами спешить не будем, а узнаем об этом вместе в первом выпуске программы «Симфония веры» на радио «Образ» 26 сентября в 15:00.
1: Симфония веры.

0: Читаем классику.
1: Погрузитесь в тонкую, щемящую атмосферу чеховского рассказа «Дом с мезонином». В историю, где любовь едва успевает раскрыть крылья, чтобы тут же разбиться о стену чужих убеждений. Этот рассказ о том, как легко потерять то, что по-настоящему дорого, и как горько потом возвращаться к воспоминаниям о несбывшемся. «Дом с мезонином» – один из известнейших рассказов Антона Павловича Чехова, прозвучит в программе «Читаем классику» в исполнении Олега Демина 21 и 22 сентября в 10 часов утра.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Писали нижегородские газеты в прошлом веке.
4: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
5: За рубежом 500 000 аэропланов. Дирекция завода Форда в Соединенных Штатах обратилась к президенту Кулиджу с предложением выработать закон о свободном воздушном сообщении и о создании по всей стране посадочных аэродромов. В своем докладе Форд предполагает производить ежегодно до 500 000 аэропланов, которые он будет отпускать в рассрочку при стоимости каждого аэроплана в $300. Доллар – 1 рубль 94 копейки. При такой дешевизне каждый отдельный полицейский пост или военная часть будет иметь свои собственные аэропланы. Кроме того, все частные лица смогут вместо дешевых и популярных автомобилей Форда иметь аэропланы. На это предложение Форда живо откликнулись. В течение первой недели по предварительной записи заказано 400 тысяч аэропланов, к постройке которых будет приступлено после удовлетворения правительством требований и предложений Форда. Раскопки в Помпеи все еще продолжают обнаруживать весьма интересные и ценные произведения древнего искусства. Среди последних находок особенно выделяются 4 бронзовых статуэтки уличных торговцев, выставляющих свой товар. Статуэтки эти изображают летучих продавцов пирожных и сладостей. В высоко поднятой левой руке они несут большой четырехугольный поднос, на котором нагромождены пирожные, пряники и прочее. Правой же рукой они держатся за горло, как бы подчеркивая вкус товара. Интересно, что почти такие же жесты наблюдаются еще сейчас у пирожников Южной Италии, бегающих по улицам Неаполя и чмокающих языком, чтобы рекламировать товар. Статуэтки отличаются изысканной художественностью работы. В Австрии изобретено новое свободно сгибающееся стекло. Оно совершенно прозрачно, не горюче и, если его бросить, отскакивает от пола, как резиновый мяч. По стране. Кинофиксация деревни. В результате все возрастающего спроса на кино со стороны деревни в Москве основано акционерное общество «Селькино». В его задачи входит производство дешевых, полезных и понятных кинокартин и киноаппаратуры для деревни, укрепление и развитие кинопромышленности, специализирующейся для деревни в СССР, организация деревенских кинотеатров и выпуск по заранее установленным маршрутам кинопередвижек. Кино для деревни должно быть не только средством развлечения, но и полезным новым орудием в хозяйственной жизни деревни. В настоящее время деревенский кинорынок имеет до 2000 аппаратов. Сколько сельди съедает СССР? В прошлом году общий улов сельди по СССР, не считая Дальнего Востока, составил 9565 пудов. Вместе с ввезенной заграничной сельдью мы имели 11500 пудов сельди в высоленном виде. В этом году заготовка сельди также без Дальнего Востока дала 7 миллионов пудов готовых товаров на 3,5 миллиона меньше, чем в прошлом году. Москва и ее район являются основным и наиболее емким сельдяным рынком в СССР. В прошлом году на московском рынке было продано 2635 пудов сельди, что составило примерно 20% общего количества сельди. Из этого количества сама Москва съела 1500 пудов, то есть 13-14% общего потребления сельди в стране.
4: Губернская хроника.
5: Содействие развитию Сберкас. В Сормове организована комиссия содействия делу развития Сберкас, которая обращается к профсоюзным организациям и сельсоветам по оказанию, возможно, широкой популяризации значения трудовых касс. В санатории «Ройка». В санатории детской школы губздравотдела «Ройка» в настоящее время проводятся большие работы по переоборудованию санатория. Заключена постановка прачечной и предположено приступить к постройке летнего и зимнего солярия, рассчитанного на 120 человек. Предположено, кроме того, произвести электрификацию санатория и прилегающей к санаторию деревни Ройка и других окрестных деревень, выстроить водолечебные башни и провести канализацию. Смета на эти работы составлена в сумме около 90 тысяч рублей и послана на утверждение в Наркомздрав. Шахматы. За последние годы шахматы в СССР получили широкое распространение и стали достоянием широких масс трудящихся. Во всех губернских городах под лозунгом «Шахматы – средство интеллектуальной культуры и развития общественности» ведется настойчивая и энергичная работа в области популяризации шахмат среди рабочей и учащейся молодежи. Организовываются шахматные курсы, шахматные съезды общегубернского масштаба, в уезды посылаются шахматные инструктора. У нас же в Нижнем Новгороде ничего вот такого нет и в помине. Вот уже 2 года, как шахматная жизнь здесь медленно и неуклонно умирает. Правильно ли это? Балахна. В уставе любой из наших профорганизаций ясно и определенно сказано, что член Союза имеет право решающего голоса на общих собраниях, независимо от его служебного положения. Но не так об этом думает рабочком Центра Бумстроя. Недавно на состоявшемся предвыборном собрании руководителей рабочкома лишили права голоса группу десятников, членов профсоюза. На вопрос «почему?» десятникам ответили, что вообще они как десятники голоса не имеют. «Наши десятники не подрядчики, а служащие. Теперь они в затруднении. Рабочком в защиту их не берет». Сунулись они в инженерно-техническую секцию, там им любезно указали на рабочком. Правильно ли поступил рабочком Центра Бумстроя?
3: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

расположена во всемирно известном дворцовом ансамбле «Цвингер», выдающемся памятнике архитектуры в стиле барокко, построенном в начале 18-го столетия. Как и всякая крупная коллекция, галерея имеет длинную историю. Начало знаменитого собрания было положено саксонским курфюрстом Фридрихом Мудрым в начале XVI века. По обычаю своего времени он покровительствовал художникам, пригласив к своему двору Лукаса Кранаха-старшего, давал заказы Альбрехту Дюреру, чьи полотна до сих пор являются украшением Дрезденской галереи. Его потомки пополнили коллекцию всевозможными раритетами – украшениями, старинными монетами, посудой, а также живописными работами на библейские или монархические сюжеты. Но поистине золотым веком для Дрезденской галереи стал XVIII век. Курфюрст Август II Сильный и его преемник Август III с целеустремленностью и страстью, зачастую в ущерб государственным делам, через ученых, дипломатов, художников и торговцев, скупали не только отдельные работы европейских мастеров, но и целые коллекции картин, не жалея на это никаких средств. Таким образом, за несколько десятилетий придворное собрание саксонских королей превратилось в одну из крупнейших сокровищниц европейской живописи. Датой основания Дрезденского собрания живописи считается 1722 год. Общедоступным оно стало в 1831 году, а в 1855 году для него было построено специальное здание в три этажа с куполом и своеобразными крыльями по бокам. С этого времени начинается изучение, научная систематизация и реставрация коллекции. Гордостью галереи является прежде всего раздел итальянской живописи 15-18 веков. Особую ценность представляет живопись эпохи Возрождения, утверждающая гуманистические взгляды на человека и мир в целом. Бесспорной жемчужиной коллекции стала картина Рафаэля «Сикстинская Мадонна». «Мадонна» была написана для алтаря скромного монастыря святого Сикста в Пьяченце и была куплена для Королевского собрания в 1754 году за 20 тысяч цехинов, немалую по тем временам сумму. Ее воспроизведения разошлись по всему миру, ей поклонялись поэты, художники сходили с ума, терзаемые невозможностью повторить совершенство. О встрече с ней мечтает каждый, у кого есть чувство прекрасного. Нежное, печальное, с оттенком тревоги лицо юной Богоматери, напряженный взгляд маленького Христа говорит со зрителем на возвышенном языке чувств. Итальянская школа живописи представлена работами Боттичелли, Веронезе, Тинторетто, Кареджо, гордость Дрезденской галереи, портрет мальчика Бернардино Пинтуриккио. С исчерпывающей полнотой представлено в галерее собрание нидерландской и фламандской школы. В нем собраны картины великих мастеров Яна ван Эйка, Франса Хальса, Яна Брейгеля-старшего, Питера Пауля Рубенса, Яна Вермеера. Собрание Рембрандта в галерее насчитывает 15 картин, в том числе два автопортрета и несколько портретов его первой жены Саскии. В музее можно познакомиться с коллекцией немецкой школы живописи. Лучшие мастера периода так называемого «Северного Возрождения» – Дюрер, Гольбейн, Кранах – особенно ярко они проявили себя в жанре портрета. Из художников других европейских школ можно выделить французов Никола Пуссена, Клода Лорена, Антуана Ватто, испанцев Веласкеса, Сурбарана, а также швейцарца Жана Этьена Леотара, творчество которого представлено его знаменитой на весь мир пастелью «Шоколадница». История Дрезденской галереи знала времена расцвета и упадка, периоды утрат и пополнений. Но самым трагическим

историческим для города и его главного культурного достояния были годы Второй мировой войны. В феврале 1945 года, после жестокой бомбежки англо-американской авиации, город лежал в руинах, здание музея было разрушено. Художественные сокровища галереи к тому времени были вывезены и спрятаны в тайниках. Таких тайников, заброшенных штолен, шахт, подвалов и чердаков было 53. Большая часть из них была заминирована. Когда после двухмесячного поиска тайники были найдены и картины извлечены, оказалось, что они сильно пострадали и нуждались в срочной реставрации. Многие находились на грани уничтожения. В разоренной послевоенной Германии не могло идти и речи не только о реставрации, но и даже о хранении картин. Процесс воссоздания картин происходил в Москве и в Киеве. Над этим трудились лучшие эксперты, реставраторы и художники. Восстанавливали шедевры Дрезденской галереи чуть меньше 20 лет. На это ушли огромные силы и деньги. И в 1955 году спасенная коллекция была возвращена немецкому народу. Перед этим 515 лучших картин были выставлены в Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. За 3,5 месяца в залах музея побывало 1 200 000 посетителей. А 5 июня 1956 года в Дрездене вновь открыло двери для публики любовно отстроенное здание – Дрезденская картинная галерея.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Лейкин Чехову. 31 декабря 1882 года, Петербург. Милостивый государь Антон Павлович, прежде всего поздравляю вас с Новым годом и желаю вам исполнения всех ваших желаний. Затем благодарю вас за любезное сотрудничество ваше в «Осколках» в 1882 году и прошу не оставлять журнал своими литературными вкладами в 1883. Вы теперь успели приглядеться и видите, что нужно «Осколкам». Мне нужно именно то, что вы теперь посылаете, то есть коротенькие рассказцы, сценки. Шлите только почаще. Ваши прелестные вещички «Роман репортера» и «Роман доктора» войдут во второй номер журнала. В первый они не попали за неимением места. Весь номер первый, как новогодний, составлен из вещиц новогодних. Нарочно подбирал так. Впрочем, вы сами увидите, когда номер журнала получится в Москве. О безвозмездной высылке вам осколков я сделал распоряжение в конторе, и вы будете получать их в 1883 году. Боюсь только, как бы номер первый не запоздал явиться к вам вовремя. Список сотрудников, кому посылать журнал, я сдал несколько поздно в контору, а именно вчера. Почтам же принимает только ограниченное количество адресов в день. Затем препровождаю вам гонорар за помещенные вами статьи. Вам приходится 20 рублей и 64 копейки. Расчет выражается в следующих цифрах. Номер 47. Проза. 85 страниц по 8 копеек. 6 рублей 80 копеек. Номер 48. 22 страницы по 8 копеек. Рубль 76 копеек. Номер 51. 99 страниц по 8 копеек. 7 рублей 92 копейки. Номер 52. 52 страницы по 8 копеек. 4 рубля 16 копеек. Итого 20 рублей 64 копейки. О получении денег благоволите меня уведомить. Свидетельствую вам мое почтение. Прошу принять уверение в моем дружественном к вам расположении. Лейкин. Переписка. Том 1. Страницы 128-129. Сотрудничество Чехова в «Осколках» началось 20 ноября 1882 года, номер 47, рассказом «Нарвался» из летописи Лиговско-Чернореченского банка.
0: Николай Александрович Лейкин – юморист и беллетрист, издатель и редактор журнала «Осколки». Лейкин был чрезвычайно плодовитым литератором. По подсчетам его биографа, им выпущено около 70 книг. Число же сценок и рассказов, опубликованных в газетах и юмористических журналах, исчисляется тысячами. Тем не менее, имя Лейкина едва ли оставило бы хоть сколько-нибудь заметный след в истории русской литературы, если бы не та роль, которую ему посчастливилось сыграть в судьбе Чехова. Познакомились они в 1882 году в Москве. Лейкин незадолго до того приобрел право на издание «Осколков», искал молодых юмористов и филейтонистов. Чехов, в ту пору студент-третьекурсник, был приглашен в журнал. Определенный Лейкиным гонорар 8 копеек за строку вскоре был увеличен, и в 1884-85 годах Чехов получал в «Осколках» основную часть своего литературного заработка.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Комментарий священника на «Радиообраз».
3: Архистратик Михаил. Комментирует священник Валерий Духанин.
4: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. И сегодня мы вспоминаем собор архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. На самом деле это очень такой не просто значимый праздник, это ангельский праздник, потому что это праздник всех наших ангелов-хранителей, а значит, он не просто вот ангельский, а он ангельско-человеческий праздник. Это ведь хранители чьи? Наши хранители. И при этом они рядом с нами, хотя мы их не видим. Вспоминается, как один знакомый человек, Максим, который в Москве живет, он рассказывал, как однажды ехал в автомобиле вместе вот с женой, с ребенком, и во время пути вот уже жена и ребенок, они спали, а он настолько утомился, что тоже уже все, не заметил даже, как заснул за рулем. Но при этом во сне он увидел, что он продолжает ехать, только где лобовое стекло, как бы сплошная пелена, не видит дороги. И вот когда он погрузился в этот сон, сами понимаете, чем завершаются сны на дорогах, то тут же вдруг кто-то взял его за правое плечо, вот положил, как будто положил руку. И на его мысленный вопрос «Кто ты?» он ясно услышал ответ «Ангел Господень». И при этом он тут же вот проснулся, увидел, что на огромной скорости едет на автомобиле, которые стоят впереди, успел затормозить, благополучно остановился. Вот так получил некое такое вразумление от ангела-хранителя, так мы можем полагать, потому что действительно ангелы, они находятся рядом с нами. Мир, он имеет нечто видимое и нечто невидимое. Даже материальный мир, мы видим далеко не все. Например, гравитационное поле, да, силы притяжения Земли, мы ее чувствуем, мы ощущаем ее на себе, но саму ее мы не видим. Вот так же и ангелы, зачастую мы испытываем их помощь, мы чувствуем их присутствие. Считается так, что ангелы часто они стараются пробудить наши совести. Вот когда у нас совесть болит в том или ином случае, то, может быть, это тоже ангел Господень пытается нас немножко так вот растормошить, пробудить. И ангелы, их бесчисленное множество. Это действительно такой вот собор небесных сил. Вот еще вспоминается тоже случай, который рассказал отец Александр Тимофеев. Мы учились в одно время с ним в академии. И вот он рассказывал, что еще в свои студенческие годы, еще до того, как он в семинарии, он в университете учился, и только-только он сам принял крещение, у него было такое вот благодатное воодушевление, как бывает у тех людей, которые недавно обратились к вере в Бога. Им хочется и других тоже привести к Богу, потому что это чувствуется как огромная радость, общение с Господом. И вот он, общаясь со своим другом, того тоже расположил принять таинство крещения, привел его в храм и даже стал его крестным восприемником. И вот во время таинства крещения, когда друг его произносил отречение от сатаны, вот есть такой там момент, который предшествует, собственно, крещению, нужно вначале отречься от темных дьявольских сил, потому что все некрещенные люди, к сожалению, хотим мы того или нет, они находятся под воздействием темных, падших сил. Освободиться от этого можно через крещение. Но прежде чем крещение, возрождение состоится, нужно самому добровольно исповедать свое желание приобщиться к Господу и отречься от сих дьяволов и от сил дьявольских. Когда произносил он священник говорит, отрекаешься ли от сатаны, от всех дел его, от гордыни его, от всего служения его. Вот он трижды произнес «отрицаюсь» и потом произнес сочетание Христу. То неожиданно вот Александр, который находился рядом, это очень трудно передать, он буквально вот прозрел, как ангелы, как вот эти вот светоносные небесные силы, они приблизились вот к крещаемым и окружили их. То есть до этого как бы они находились в отдалении, а тут они приблизились и стали рядом. То есть некие духовные реалии, которые мы не наблюдаем нашими телесными глазами, потому что телесные глаза нам открывают далеко не все, а есть еще и око души нашей, око нашего сердца и око ума человеческого. То есть вот этот вот душевный наш невидимый взор, который открывает, может открыть намного больше. Но самое главное – божественное откровение. И оно говорит нам о том, что вот еще до человека Господь сотворил мир невидимый, ангельский, и насколько он необъятен, это вот даже трудно представить своим умом, человеческим умом, потому что в книге пророка Даниила там приводится такое описание, ему было открыто, как вот престол, и восседает ветхий денми в чистом белом одеянии, и волосы его как чистая волна, то есть абсолютная белизна, непорочность, непричастность к чему-либо скверному, греховному. И там в этом видении также открывается пророку Даниилу, что тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. То есть тысячи тысяч, получается как бы миллионы, а тьмы тем, ну тьма это 10 тысяч, вот 10 тысяч умножить на 10 тысяч, представляете, какие-то огромные цифры, миллиарды, там бесчисленное множество. И мы даже не можем представить, сколько много ангельских сил, причем у них есть своя иерархия. Вот, кстати, собор архистратига Михаила и небесных сил празднуется именно в ноябре, а ноябрь – это 9-й месяц, если считать от марта. Март в древнем летоисчислении, в подсчете месяцев, был первым месяцем года в древних календарях. И считалось так, что вот Господь, когда сотворил мир, то мир, ну, сотворен – это как весна. А первый месяц весной – это март. Вот. И ангелы, они их 9 чинов. И поэтому праздник ангельских сил, он приводится как раз, приходится на 9-й месяц года, ну, если брать вот отчет от марта, на ноябрь. Но при этом, это же у нас юлианский календарь, при этом 8-й день. 8. Это по юлианскому календарю это 8 ноября. А цифра 8 указывает на будущий век, потому что Господь за 6 дней сотворил мир, в 7-й почил, и образно у святых отцов говорится так, что 8 – это число будущего века, будущего ангельского века, к которому приобщатся спасенные люди, где они будут вместе с ангелами созерцать Божие лицо и приобщаться нетварному свету Пресвятой Троицы. И вот, конечно, об ангельских силах можно говорить бесконечно, хотя нам на самом деле открыто не так много, но и то, что нам открыто, оно дает тему для очень подробных и обстоятельных бесед. Но прежде всего вспомню самого архистратига Михаила. Он именно архистратиг, что значит? Как военачальник. Стратиг, стратегос – это воин, архи первовоин, первоначальник. Вот как, знаете, когда еще в Византии или в других империях царь, император, он непременно ставит над войском полководца, военачальника, который ведет это войско в какую-то битву. Вот так и Бог, Творец мира, Царь Небесный, он над своим ангельским войском поставляет одного первого ангела. Архистратиг Михаил. Хотя, кстати, вот здесь есть некая такая вот тонкость, тонкая грань, что первоначально-то выделялся еще один ангел по имени Деница, как это открыто нам в Священном Писании. Деница, значит, утренняя заря. Ну, как бы заря, она предвещает восход солнца. И, видимо, этот ангел настолько отражал в себе все-таки божественный свет, что он действительно превосходил всех других ангелов. Но в какой-то момент Деница вдруг залюбовался самим собой. Вот как в античной мифологии нарцисс, да, юноша, который, посмотрев на свое отражение в воде, не смог уже оторвать, отвести взора и превратился вот в этот цветочек, который обращен к воде. Вот так этот Деница, он начал, вместо того, чтобы обращать взор к Богу, он взор замкнул на самом себе, залюбовался и таким образом начал уже восхвалять самого себя, прославлять себя и посчитал, что он вместо Бога. Ну вот как мы говорим, допустим, есть Христос, а есть Антихрист, анти, вместо Христа. И вот так вроде бы этот Деница попытался стать антибогом. Антибогом, то есть вместо Бога быть. И вот ему-то как раз и противостал архангел Михаил, а, собственно, имя Михаил древнееврейского, это библейский язык, язык Ветхого Завета, там буквально как Микаэль из трех состоит. Микаэль, что переводится как «кто как Бог?». Вот кстати, произношу это как вопрос. На самом деле это выражение, оно и звучит как некий вопрос. кто как Бог? Разве может быть кто-то как Бог подобен Богу? Нет, никто не уравняется с Богом. То есть, на самом деле, первое значение имени Михаил – это «никто не равен Богу», «деница не равен Богу», и «никто не может быть равен Богу». Поэтому кто как Бог? Никто. Никто Господу не уравняется, потому что даже самый светоносный ангел – это только творение Божие, и все, что сотворено, оно приведено из небытия. Единицы когда-то не существовал, и люди когда-то не существовали. Поэтому мы возникли из небытия. Мы возникли только божественной всемогущей силой, поэтому никто не равен Богу. Кто как Бог? Микаэль. А второе значение уже, ну, действительно такое может быть более понятно простым людям, что, собственно, архангел Михаил становится сам подобный Богу. То, что он в каком-то смысле богоподобный. Это уже такое вот сглаженное объяснение, оно тоже вполне оправданное. И вот случилась некая такая битва на небесах, которая нам непонятна, потому что в этой битве использовались не копья, не мечи, а что-то иное, какая-то ангельская сила. Произошло, к сожалению, разделение, когда за дьяволом последовала часть ангелов, превратившихся в бесов. Суть их в чем? В том, что они захотели быть сами по себе богами. И вот это вот язычество, которое потом распространилось, где богов было много, и богам приносили жертвы, и боги даже являли себя язычниками. Это ведь все демонизм. Демоны являли себя как боги. А началось все это именно в ангельском мире. А откуда же мы это узнаем? Да, мы знаем из пророческих книг, там, где говорится про возношение Деницы, как вознесет ты Деницы, сын Зари, да, думал поставить престол свой выше всех, но ты низвергнут в глубины преисподней. Примерно так там сказано у пророков. А вот все-таки более подробно, об этом говорится в Откровении Иоанна Богослова в книге «Апокалипсис», где буквально сказано, «Апокалипсис» — это, в отличие от распространенных таких представлений, это вовсе не книга о будущем, о том, что вот что-то там в будущем будет, какой-то антихрист придет. Нет, Апокалипсис, Откровение – это такая вот смысловая аллегорическая книга вообще о смыслах нашего бытия, о том, что было раньше, о том, что есть сейчас, о том, что будет. То есть некие такие аллегории, как смыслы, где зашифрованы на самом деле смыслы нашего бытия, не каждый может понять, и во многом Апокалипсис, он тоже объясняет то, что было раньше. И вот там мы читаем: «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его, или агелы его, так если по-славянски, воевали против них, но не устояли дракон и ангелы его, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». То есть все, с небес они низвержены, там им не место, по понятной причине, поскольку в самом Денице и в его последователях не нашлось места для Бога, то значит и для них самих не найдется места на небесах, где Божие Царство. Это очевидно. И вот они низвержены сюда и, к сожалению, стали нас искушать, искусили, обольстили Адама и Еву, и затем искушают, обольщают род человеческий, но ангелы находятся рядом с нами. Они сопутствуют человеку. Вот помните, когда Спаситель предостерегает как раз от соблазнов, кстати, да, вот соблазн – это дьявольская черта. Кто соблазняет, тот повторяет нечто дьявольское. То Спаситель еще говорил так в отношении детей. «Смотрите, не презрите их, потому что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». То есть есть ангелы, которые рядом с каждым человеком. На самом деле, возможно, кто-то меня покритикует, ангел дается еще при рождении человеку, потому что родившийся человек уже представляет собой ценность ни с чем не сравнимую. Вот душа человеческая, которая уже вот даже при зачатии, так скажем, вот уже в утробе мамы появляется ребенок с бессмертной душой, и ценность этой души, она превосходит все сокровища мира. И эта душа, она уже призвана к бессмертию, поэтому к ней уже представляется ангел. Но только при таинстве крещения ангел вступает в особую духовную взаимосвязь с крещенным младенцем, как бы в некое духовное родство, в благодатное родство, потому что крещаемый наделяется благодатью Божией, коей ангел хранитель его уже давно причастен сам, то есть возникает некое родство, но дается все-таки ангел еще при рождении. И поэтому еще даже до Дня Пятидесятницы, до сошествия Святого Духа на апостолов, Спаситель уже говорит, что у этих детей есть ангелы, которые всегда видят лицо Отца Небесного, которые ходатайствуют. И бывают случаи, когда ангелы, они действительно помогают. Помогают прямо вот сходу или где-то даже вразумляют. И бывают иногда даже такие вот видения, когда человек сам не ожидал, но ему удается это увидеть. Вот. Но это все исключительные, конечно, случаи, потому что ангельские силы – это невидимое воинство, и во главе их всех архистратик Михаил. Он в каком-то смысле тоже проявляет себя в ключевых исторических судьбах. Почему так? Потому что история человечества – это борьба. Не только борьба там, народа с народом, то есть это как раз вот проявление всякого зла, а это борьба добра и зла. Когда люди, ну, лучшие представители человечества, чувствуя голос совести, пытаются принести нечто доброе, нечто благое, созидательное в наш мир, а другие, наоборот, пытаются разрушать, захватывать, завоевывать. И вот идет борьба, и в этой борьбе участвует в том числе архистратик Михаил. Вот известна такая икона, созданная в XVI веке, которая называется «Благословенно воинство Царя Небесного». И там изображается, ну, оно очень такое обширное полотно, и в Успенском соборе располагалось, и Иван Грозный как раз молился недалеко от этой иконы, и там изображается воинство, которое движется вот к Небесному Иерусалиму. И там и князья русские. Почему? Потому что считалось, что архистратик Михаил, он покровитель русских князей, и он покровитель русского воинства. И там разные другие простые воины, простые люди и православные воинства, а во главе их всех именно архистратик Михаил, потому что именно архистратик Михаил, он военачальник, он предводитель. И сохранилось такое древнее предание, что Батый не смог завоевать Новгород Великий благодаря именно заступничеству архистратига Михаила. И есть такое предание, что Батый-то хотел повернуть на Новгород 1239 год, но почему-то уже повернул на юг. И когда захватил он Киев, то на дверях одного из храма он увидел образ архистратига Михаила и сказал: «Вот он мне воспретил идти на Новгород». То есть, что как будто вот было какое-то явление ангела с копьем или с мечом, трудно сказать, но вот архистратик Михаил ему воспрепятствовал. А было такое предание. Были, кстати, такие еще тоже древние свидетельства о том, как в 590 году в Риме чума, это вот, кстати, к вопросу о пандемиях, и о том, почему это происходит. И святитель Григорий, епископ Римский, совершал крестный ход, и когда он проходил мимо мавзолея Адриана, это такой вот дворец, построенный императором Адрианом, там были захоронения некоторых императоров, а потом это стала резиденция римских епископов. То вот шествие крестного хода, молитвы, молитвословие святителя Григория впереди. И вдруг он увидел над этим мавзолеем архистратига Михаила, как он вкладывает меч в свои ножны. И после этого болезнь пошла на спад. То есть иногда пандемии, они тоже являются неким таким вот божьим вразумлением. По какой причине, это уже другой вопрос. Ну, видимо, чтобы не настолько привязывались к земле, все-таки старались вспоминать про небесное. И вот ангел, архангел Михаил, он вкладывает меч в ножны, как бы показывая, что наказание Божие приходит в завершение. Действительно, после этого крестного хода чума прекратилась. И вот так мы видим, что архистратик Михаил, он участвует в судьбах мира, а в древнее время, если брать даже ветхозаветные времена, Иисус Навин вводит богоизбранный народ в землю обетованную. Вот они переходят через Иордан, а первый город их встречает Иерихон с неприступными стенами. И мы читаем этот текст в книге Иисуса Навина, который, кстати, воспроизводится в богослужении, посвященном архистратигу Михаилу. «Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч». То есть архистратиг является ему как человек с мечом, в таком антропоморфном виде. Вот преподобный Ан Дамаскин пояснял, что собственный вид ангелов нам недоступен, потому что ангелы – это все-таки не люди. Ангелы – это высшие небесные существа, но ангелы являются людям так, чтобы это было понятно людям. И в данном случае, вот в таком человекообразном виде, хотя, правда, святитель Игнатий утверждал, что именно таковы они и есть, может быть так, для нас это пока что тайна. И вот в руке его обнаженный меч, Иисус подошел к нему, а Иисус Навин – это тоже архистратик, но такого земного воинства, богоизбранного народа, то есть как бы два архистратига встречаются. Иисус сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». То есть вот в такой ключевой момент, когда богоизбранный народ вступает в землю обетованную, но предстоит много войн. Да, все очень жестко, несправедливо, но те, кто там жили, они проводили язычество в мир. А язычество – это демонопоклонничество, поэтому для них все-таки не место в обетованной земле, и либо здесь восторжествует истинная вера, которая хранилась в богоизбранном народе, либо язычество, а через язычество – подчинение демонам, бесам. И архистратиг Михаил, который вождь небесного воинства, он является предводителем земного войска Иисусу Навину, дабы как укрепить его в этих предстоящих битвах. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. То есть там, где являют себя ангелы, ангельские силы, это все святая земля. То есть это место освящается, потому что ангельские силы святы, они святы, конечно, не сами по себе, а благодатью Божией. Поэтому нужно было особое такое почтение, в частности, снять обувь с своих ног. И вот Господь через архистратига Михаила открывает, что предает в руки его Иерихон, и это полагает начало такому вот, ну, завоеванию обетованной земли, чтобы здесь уже восторжествовало истинное богопочитание. И дьявол здесь потерпел крушение. То есть архистратиг Михаил, он действительно воин, он защитник войск, но именно благочестивых войск, те, которые исповедуют единого Бога, те, которые готовы следовать заповедям Божьим. И по большому счету, мы, христиане, мы ведь тоже находимся в воинстве Царя Небесного, потому что, как пишет апостол Павел, наша брань не против плоти и крови, но против властей и сил и миродержителей тьмы века сего, которые господствуют в воздухе, против сил князя, сил вот этих поднебесных. И так что, конечно, нам предстоит борьба, но праздник собора архистратига Михаила, он говорит нам о том, что мы не одиноки, а мы только вот включены в часть этого войска. Впереди нас ангелы, и впереди всех архистратиг Михаил. Он уже победил бесов, поэтому бесы боятся ангелов. И наша задача просто вот самим не отрываться от этого ангельского войска. А то получится, помните, как у одного блаженного, что он вынужден был креститься на углы там пивных, а кидал камни на крышу храма. Почему так? Потому что когда люди заходили в пивные, то ангелы-хранители их вынуждены были стоять вне, и вот святой их видел, и он им кланялся. А когда, наоборот, люди в храм идут, то бесы где-то снаружи уже стоят и не могут подойти к человеку. Поэтому он кидал на крышу храма камни. Вот если мы ходим по этим пивным, ну это образно, конечно, если мы тянемся за грехом, то ангелы отступают от нас, и к нам становятся ближе демоны, бесовские силы. Тогда мы теряем ангельскую поддержку и подпадаем под власть падших духов. Поэтому наша задача быть поближе к ангелам, не отпадать от них, а для этого вести чистую жизнь и стараться исповедоваться и каяться в своих грехах, чтобы не давать дьяволу право господствовать над нами. А уж ангельские небесные силы, они нас никогда не подведут, никогда не оставят. И вот это войско, оно для чего дано? На небе-то они уже победили. Они помогают нам здесь, чтобы и здесь мы, земные, стали в конце концов чадами неба. Вот дай нам Господь всем помнить про эту небесную ангельскую защиту, благодарить самого архистратига Михаила и весь собор бесплотных сил небесных за их ходатайство, за их предстательство, и стараться по возможности вести чистую жизнь, в чем поможет нам Господь, по молитвам святых ангелов. Аминь. Храни всех Господь.
0: В эфире «Радио Образ».
1: Что за роскошь, что за смысл? Какой толк в каждой поговорке нашей? Что за золото? Говорил Александр Сергеевич Пушкин. В передаче «Вековая мудрость в одной строке» вас ждут пословицы о России, о столице нашей Родины, о русском мире и русском характере. Никогда Россия ярма не носила. Кто в Москве побывал, тот всю Русь повидал. На Руси святой каждый кустик свой. Пословицы и поговорки не случайно называют кладезем многовековой мудрости нашего народа. В этих малых жанрах фольклора огромный опыт множества поколений. Проверяйте себя на знание русских пословиц вместе с ведущими программы, заслуженным артистом России Владимиром Ганиным и Анастасией Шохиной.
5: Вековая мудрость в одной строке.
6: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Сегодня я нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государыня, вашим покорнейшим слугою. Александр Пушкин. Из письма Александра Сергеевича Пушкина автору этой книги Александре Осиповне Ишимовой.
1: Великий князь Святослав I. 955-972 годы.
0: Неудивительно, что Святослав не слушал добрых советов матери, когда она говорила ему о бое. Он думал только о сражениях, желал только того, чтобы все говорили о его храбрости и чтобы все боялись его. Конечно, нельзя было не говорить о нем. Мало было людей таких смелых и таких терпеливых, как он. Он всегда первым бросался в опасность и никогда не нападал на врагов нечаянно, а посылал наперед сказать им: «Иду на вас». Как храбр был дух его, как крепко тело! Он не боялся никакой погоды, ни слишком жаркой, ни слишком холодной, спал на земле даже без палатки. Войлок был его постелью, седло — подушкой, грубое мясо диких зверей — его пищей, простая вода — питьем. Таков был Святослав. Таковы почти и теперь все наши солдаты. Вы верно слыхали, как терпеливы они во время войны, как охотно едят они тогда один черный хлеб, пьют одну воду и спят часто на мокрой земле. Они рады переносить все это, лишь бы не уступить победы неприятелю. И это делают не они одни, но также офицеры и генералы их, если для того потребуют обстоятельства. Молодой Святослав начал побеждать, как только принял начальство над войсками. Первые народы, покоренные им, были вятичи, хазары, ясы и косоги. Косогами называли тогда нынешних черкесов. Когда уже все соседние народы были покорены, он пошел в Болгарию, завоевал эту страну, которая так понравилось ему, что он хотел было остаться навсегда, жить в тамошнем городе Переяславце. Но вдруг получил известие, что к Киеву пришли страшные печенеги. Вы помните этот злой народ, который еще при Игоре поселился со своими шатрами вблизи России? Они боялись храброго Святослава, но когда узнали, что он ушел далеко от своей земли, напали на Киев. А воевода русский Претич и с ним немного войска стояли на другой стороне Днепра, так что бедные киевские жители не могли даже сказать своим защитникам, что они в опасности. Русская столица и все семейство Святослава верно погибли бы, если бы не нашелся один смелый 15-летний мальчик, который спас их. Он надел такое же платье, какое носили печенеги, взял в руку уздечку и вышел из города в поле, будто бы искать свою лошадь. Печенеги не заметили, что он русский, и пропустили его через свое войско. Когда же он дошел до берега, то сбросил с себя платье и поплыл. Тут опомнились неприятели и пустили в него множество стрел, но он был уже далеко в кругу своих, которые встретили его в лодке. Претич, узнав, что Киев в опасности, тотчас велел воинам своим приготовиться к сражению и на рассвете поехал на лодках к городу с громкой военной музыкой. Печенеги, которые боялись одного имени Святослава испугались, думая, что сам Святослав возвратился из Болгарии. Тут уж им было не до того, чтобы идти к Киеву. Они думали, как бы спасти самих себя, и тотчас же удалились от города, а жители киевские с радостью вышли встречать своих избавителей. Тогда было очень весело в Киеве. И вы верно догадаетесь, кому было всех веселее. Точно, доброму молодому киевлянину было всех веселее. Он сделал более, нежели Претич и все его воины. Он мог сказать: «Я хотел умереть за мое отечество и за детей моего государя. Я спас всех». Вы можете представить себе, как щедро наградил его Святослав, который вскоре приехал в Киев. Печенеги же были наказаны за свою дерзость. Святослав прогнал их далеко от границ своего государства. Но скоро наскучила ему тихая жизнь в Киеве. Ему хотелось возвратиться опять в любимую им Болгарию, где было много золота, серебра, вина, меда и всяких плодов. Чтобы скорее исполнить свое желание, он поручил государство трем сыновьям своим и, приказав им жить дружно между собою, отправился в Болгарию. Но болгарские жители встретили его совсем не с такой любовью, с какой проводили киевляне. Он не был природным государем их, и потому неудивительно, что они не очень любили его. К тому же сосед их, греческий император Иоанн Цимисхий, совсем не желал видеть храброго Святослава так близко от Греции и старался всеми силами вытеснить его из Болгарии. Он собрал войско и выступил против Святослава, который, потеряв болгарскую столицу свою Переяславец, должен был затвориться в городе Доростоле. Иоанн окружил этот город. Греков было так много, что Святославу и воинам его нельзя было думать о спасении. Но здесь-то и доказал князь русской, что он был точно герой. Когда воины его, терпя более 2 месяцев голод и страдая от ран, советовали ему просить мира у неприятеля или убежать ночью в отечество, Святослав сказал: «Нет, друзья мои, могут ли жить весело те, которые спасутся бегством? Победим или умрем? Мертвым срама нет. Я пойду вперед, и когда положу свою голову, тогда делайте, что хотите». «Мертвым срама нет». Это замечательное восклицание Святослава повторено у Жуковского в его «Певце восстания русских воинов», когда он, сообразно понятиям скандинавцев, воображает, что тени древних героев наших носятся над полем битвы. «Смотрите, в грозной красоте воздушными полками их тени мчатся в высоте над нашими шатрами. О, Святослав, бич древних лет, се твой полет орлиный! Погибнем, мертвым срама нет, гремит перед дружиной». Такие слова храброго князя ободрили воинов до того, что они громко вскричали: «Где ляжет голова твоя, государь, там лягут и наши». На другой же день они вышли из города навстречу неприятелям. Несмотря на то, что греков было гораздо более, долго нельзя было узнать, кто победит. Так храбро сражались русские. Но вдруг подул страшный ветер прямо в лица их. Войско Святослава не могло продолжать сражения из-за густой пыли, и греки остались победителями. Раненый Святослав, чувствуя, что несколько храбрых воинов его не могут победить сильного войска греков, согласился, наконец, просить мира. Иоанн Цимисхий обрадовался этому, и два знаменитых врага помирились. Они оба желали видеть друг друга. Это свидание произошло на берегу Дуная. Император Иоанн приехал верхом. Платье его сияло золотом и дорогими каменьями. Со всех сторон окружали его воины в блестящих латах. Святослав приплыл в лодке, гребя сам веслами. Простая белая одежда его не имела никаких украшений. В одном ухе только светилась золотая серьга с двумя жемчужинами и рубином. Но вид его был так важен, в голубых глазах его приметно было так много величия и благородства, что Иоанн почувствовал невольное почтение к герою русскому и сошел с лошади. Святослав пристально посмотрел на него, поговорил с ним немного и отъехал от берега. Весело отправился в Грецию Иоанн. Грустно было плыть Киеву Святославу, в первый раз побежденному. Злые печенеги, зная, что русских осталось в живых немного, ждали их на берегах Днепра. Старый Свинельд, который был воеводой еще при Игоре, советовал государю своему проехать опасное место по суху. Но храбрый князь был часто безрассудно смел, и, несмотря на то, что войско его было очень мало, пустился в опасный путь. Печенеги, которых было множество на берегу, бросились на русских, как только увидели их, и гордый, бесстрашный Святослав был убит в этом сражении. Один Свинельд и несколько воинов спаслись и рассказали киевлянам о смерти их государя. Куря, князь печенегов, отрубил голову Святославу и из черепа сделал чашу, в которой подавали вино на его праздниках.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Язык молитвы нашей. Основы церковнославянского языка.

если мы на это смотрим, еще и осуждать начинаем, вот это уже наш грех. Поэтому еще раз и еще говорю, как только возникает желание поинтересоваться, грех это или не грех вот у того человека, беги к зеркалу и думай о себе, и забудь о том человеке. А лучше помолись о нем, чтобы то, что он сделал, не было вменено ему в грех. Тогда, глядишь, Господь Бог и нам наши грехи простит. Вот так должно по-христиански поступать, я считаю. Ну, ладненько, раз больше звонков нет, значит, я продолжу. То, что касается несправедливости в мире, откуда она берется, раз Бог есть любовь, раз Господь Бог всех призывает к любви, миру и так далее, и так далее. А тут вдруг, как говорится, следить за происходящим перестал, и вот там войны, убийства, холокосты и прочее, прочее, прочее нехорошая вещь творится. Здесь вот опять на ум ничего не приходит другого, как ребенка, который с упорством барана сует гвоздик в розетку, пытаясь нащупать там фазу. И вот скажите, пожалуйста, какая вероятность, что максимум с двух раз его не шибанет током, а последствия этого удара электрического могут быть, сами понимаете, различные, вплоть до фатального исхода. И что? Господь Бог не доглядел? Господь Бог вовремя рубильник не дернул, там пробку не вывернул, чтобы этого бедного ребенка током не долбануло, и он там в стену противоположную не впечатался? Скажите, пожалуйста, Господь Бог за это ответственность несет? Интересный вопрос, правда, да? Так и все остальное происходит в мире по совершенно объективным причинам. Начиная вот от этой безобидной игры с гвоздем и розеткой и заканчивая мировыми войнами, принцип один и тот же. Люди не хотят думать и изучать вот эти вот самые вселенские законы. Законы физики, химии, биологии, там, я не знаю, истории, исторический материализм, помните, да, диалектический материализм Гегеля, Ленина. Все ведь какие-то законы искали, открывали, изучали. А вот те законы, которые действительно жизнью управляют людей, они, как Алексей Ильич Осипов говорит, к духовным законам относятся. Никому до них дела нет. А ведь, как у Высоцкого поется-то это, ответ ужасно прост. И ответ единственный. То, что людям надо извлекать уроки из истории. А они не хотят этого делать. Не смотрят на происходящее и не делают выводов. То есть не пытаются вот этот закон существующий вывести, как этот ребенок с гвоздем в руке перед розеткой. Ну, может, до кого-то доходит и одного раза хватает, а некоторые, вот типа меня, я неоднократно на это попадался. Мне было интересно, что это вдруг такое происходит. А вдруг второй раз не произойдет? Нет, и второй раз попало. Вот, слава богу, 220 меня как-то не добило. Вот до сих пор живой. Понимаете? Вот в этом проблема. Не хотим думать. Не хотим выводы делать. И в конце концов, по совершенно объективным причинам доходим до того, что так или иначе, рано или поздно, все происходящее выливается, ну, в какую-нибудь локальную там или не совсем локальную войну. Потому что, ну, давайте просто

0: порассуждаем, ну так, за жизнь. Ведь вот прикиньте, сколько людей ежедневно, я там не хочу обобщать, там в год, там в столетие, в день, ежедневно гибнет у нас в ДТП в мире. Я сейчас не про Нижний Новгород и область. В мире сколько людей гибнет в ДТП, в дорожно-транспортных происшествиях? Ну, собственно говоря, по собственной или чьей-то глупости. Сколько людей за этот же день гибнет от суицидов различного рода по различному поводу? И давайте не забывать про аборты. Сколько убивается ежедневно детей в абортариях? Если мы это все суммируем, сколько в один день гибнет людей, то я боюсь, мы получим такую цифру, что количество погибших в каком-нибудь локальном конфликте военном окажется лишь погрешностью. Вот к этому числу погибающих вот так, без всякой войны. В ДТП, в суицидах и в абортариях. И когда человек сам себя совершенно без принуждения добровольно гонит, в общем-то, к вымиранию, на край погибели, чё уж тут про какие-то войны говорить, как им не быть просто в этой ситуации, если мы сами себя туда загоняем. Я все вот так вот с женщинами разговариваю. Пришла похоронка, и вот она стоит, слезы льет, там в три ручья прям заливается. Сыночек любимый там где-то в горячей точке погиб. Задаешь ей единственный вопрос: а ты сколько абортов сделала? Она говорит: 5. И что, ты за этих 5 так же вот рыдала, стояла? Нет, а что за одного рыдаешь? За 5 не плакала. Сама пошла их угробила. Чуть ли не своими руками. А теперь один. Вот 5 лежат в рядочек в 5 гробах, и тебе на них наплевать. А вот с одним что-то случилось. Вот тут ты будешь стоять там, как говорится, волосы рвать у себя на голове. Нормально это? Вот задайте сами себе вопрос. Это нормально, когда такое происходит? Вот и ответ на вопрос. А как тогда этому не происходить? Вот и все. Сейчас я отвечу на один вопрос, еще к нам дозвонились в студию, а потом продолжу. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, батюшка, благословите.
0: Бог благословит, слушаем вас.
1: Спасибо. У меня вот такой вопрос. А можно ли самому окропить, ну, святой водой жилище? И как это правильно сделать? И нужно ли на это благословение? Как правильно сделать?
0: Благодарю за вопрос. На самом деле сложного ничего нет. Благословение на то, чтобы святую воду в бутылку налить, мы же не берем. Мы просто приходим и наливаем. Даже если молебна нет, просто вот эта емкость со святой водой в храме стоит, мы пришли, налили. Когда мы хотим ее попить, мы благословение на это не берем, мы наливаем и пьем. И чего меняется, если мы вместо того, чтобы в себя ее влить, эту воду, берем и кропим ей помещение? Ну, естественно, для этого нужно что-то, какое-то подобие кропила хотя бы. Рекомендуется взять новый, свежекупленный веник, ну, который вот веник на рынке продают. Не швабру там, ничего, а вот именно веник такой, с веточками. Вот. Какую-нибудь часть его там вычленить и обрезать, чтобы такая метелочка маленькая получилась в руку. Очень удобно. И вот в емкость, куда воду нальете, возьмете и этим вот веничком покропите со словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь». Пройдите, на все стены покропите, вот вам и будет. И довольно с вас. Захотите по полной программе батюшку пригласить? Пожалуйста, тоже не проблема. Батюшек у нас сейчас вроде в достатке. Храмов более чем в достатке. что даже священников на храм уже не хватает, там один священник, там у нескольких служить вынужден. Вот, поэтому проблемы и с этим, я думаю, нет. Если проблемы какие-то финансового характера, ну да, пожалуйста, можете сами пройти и окропить. Вот. Посмотрите, как вот крестным ходом мы ходим там, или батюшка как ходит, когда по храму что-то там кропит, освещает. Вот. Вот в таком же направлении, то есть по часовой стрелке, как правило, это все делается. Вот возьмите, встаньте перед иконами, прочитайте хотя бы «Царю Небесный, Тресвятой, по Отче наш», и потом со словами «Во имя Отца и Сына, и Святому Духу» вот пройдите. «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь». И вот с этими словами обойдите, покропите стены. И все хорошо будет. Ничего сложного. Вот. Итак, вот пример хороший всегда приводит тот же Осипов, профессор. Больше мне, получается, так ни от кого услышать. Его периодически только и слушаю. Вот он приводит пример с Аттилой. Слышали, наверное, про такого персонажа? Это тот представитель язычества, который с огромной армией пришел и разгромил, в общем, так сказать, разнес в клочья Римскую империю. Так вот, его путь к Риму пролежал там через какую-то местность, где жил я... как говорится, дословно не помню, но смысл такой, как поручик Ржевский. Вот. Какая-то местность была, где святой жил. Так вот, услышав, что идет Аттила, он собрал всех верующих христиан, которые там жили, в той местности, и с крестным ходом вышел встречать Аттилу. И приветствовал его со словами: «Приветствую тебя, бич Божий!» Представляете, как? Вот святому было открыто, что все не случайно, и это вовсе не зло. Бич Божий. Также и в революцию случилось у нас здесь. Бич Божий в лице коммунистов пришел, большевиков в частности, это коммунисты, ладно, это было позже, в лице большевиков. Бич Божий, потому что, ну, нельзя было оставаться тому, что тогда на Руси творилось. В частности, вот прикиньте тот момент, когда вдруг империя превратилась непонятно во что под властью временного правительства. Все готовы были продать, собственно говоря, что повторилось потом в 90-е, вот прошлого столетия, при Ельцине и Горбачеве, точнее, при Горбачеве и Ельцине. То же самое, все продали, все отдали. Если бы не произошло тогда этой революции, когда уже вот большевики взяли власть в свои руки, и там через гражданскую войну, вот через эти смерти, через все это вот ужасное происходившее тогда, не навели порядок, благодаря которому, собственно, мы потом и Отечественную войну смогли выстоять. А она понадобилась для того, чтобы восстановить, в конце концов, веру в людях. Потому что какими бы большевики не были хорошими в отношении того, что они сделали, но у них был недостаток, они пошли против церкви. И вот для того, чтобы открыли храмы, вновь стали молиться, и монастыри, вот, ну, куда деваться? Вот Господь попустил и вот этот вот ужас. Второй мировой и Отечественной войны. Да, вот такими жертвами. А куда деваться? Ты без этого бы церковь-то могла и не выжить. Без этой войны. Понимаете, мы-то смотрим только вот с нашего уровня, из земного. А вот оттуда сверху, там оно видно все, ты так и знай. Господь мыслит не тактическими, а стратегическими масштабами. Если есть необходимость чем-то пожертвовать ради, так сказать, глобальной победы, Господь эту жертву приносит. Вспомните, что было при Хариве и Зиве. Да, сколько было положено душ этих, выразимся, бедных египтян, когда все там воины и три стада там в Красном море затопили благополучно. Когда Израиль прошел, да, Господь их спас, уберег. А когда они у подножия горы Синайской начали там беду творить у Золотого Тельца, помните, да? Там больше трети, наверное, где-то с половину всех евреев под землю-то провалилось, которые около этого Тельца там прыгали-то. Вот опять спросим вопрос, а надо было ли их спасать вот так вот из моря Красного, когда они там переходили, як посоху пешешествовал Израиль по бездне стопами? А? Чтоб потом их вот так вот взять и это, что там бедный Моисей чуть с ума не сошел, когда с горы спустился, увидел, что творится. Стал там молиться, начал, чтобы там не всех эта разверзшаяся земля поглотила. Вместе там с Дафаном и Авероном. Понимаете, какая штука? Да, Господь бывает такие вещи попускает. Ради чего? Ради того, чтобы глобально устроить порядок. Попускает вот эти вот вещи. Поэтому неудивительно, если мы живем наперекосяк, Господь потом вот это вот все тернии, как говорится, выпалывает, вырубает, чтобы осталась только пшеница, которую можно будет в житницу собрать. Ну, читайте Евангелие. Полезно бывает. Там об этом, обо всем есть, просто нужно это уметь, это вот вычленять и привязывать к текущей ситуации. Понимаете, ну, по-другому, видимо, нельзя. Если мы по доброй воле своей не идем, не молимся, не каемся и за собой не следим и продолжаем грешить, ну, что с нами еще делать-то? За ноги и об пол, раз по-другому не понимаем. Вот он так и поступает. И охи, ахи. Ай, ой, гибнем, гибнем, пропадаем. Так живи нормально, и ничего с тобой не будет. И Господь тебя будет хранить. И не произойдет с тобой ничего. Прочитайте к 90-й псалом. Все четко. И рано не приближится телеси твоему. Яко ангелом своим заповеся тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою на аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змея, як на мя упова. Вот. То есть тот, кто уповает на Бога, того ничего не коснется, его ангелы охраняют. А если, простите, живем как попало, хотели как лучше, а получилось как всегда, по черномырдину говоря. Чего ждать-то? Вот это вот все и происходит, то, что происходит. И в этом нет ничего удивительного. Поверьте мне, удивляться нечему. И вопросы задавать тоже. Ах, а почему? А потому что не думаем головой. Не хотим думать. Плывем по течению и включаемся только тогда, когда уже там факел в одном месте пылает, того гляди, взлетим. Вот тогда, а почему? А что? А где? Начинаем дергаться, искать причину. А все просто, как я уже сказал. Ответ ужасно прост, и ответ единственный. Вот это вот. Включаем голову и живем по заповедям Божьим, и все будет в порядке. Смотрим на прошлое, делаем выводы, И в настоящем ведем себя так, чтобы это прошлое, ошибки прошлого не повторять. Потому что если будем наперекосяк, значит, еще очередной Аттила, очередной бич Божий придет. И мало никому не покажется. Он уже есть, он уже ждет. Просто команды ФАС не было этому Аттиле. Может, спит пока еще в люльке. До поры до времени. А потом, ну, как говорится, виноватых ищите в зеркале после этого. Вот. Я это вот таким образом объясняю, почему все это происходит. Сам дурак это называется. Так вот, Николай прислал вопрос на Макс. Отец Олег, добрый день. Много лет назад в наш город с лекциями приезжал Андрей Кураев. Мне запомнились его высказывания, что только небольшая часть людей, не более четверти, может понять и принять Евангелие. Остальные не способны. А как вы считаете? Дорогой Николай. Ой, как говорится, дорогого отца протодиакона Андрея Кураева, как-то вот, будучи с ним лично знакомым, будучи лично знаком с товарищем Шульбертом, вот, знаете, как-то не сильно язык поворачивается, комплименты в его сторону говорить. Хотя был период, когда что-то он доброе, вечное в массы нес. Но потом что-то пошло не так, что-то там сломалось. Вот. Просто помню в застольных компаниях, какие он скабрёзные анекдоты рассказывал, что, на мой взгляд, не стоило бы делать. И когда он говорит, что Евангелие воспримет только четверть, не больше, ну, как-то не очень я к этому расположен выносить такие суждения. Потому что все в руках Божиих. Поэтому и Господь говорит сам, никто из вас ко мне сам по себе не придет, если не приведет его Отец мой Небесный. Поэтому даже когда апостол Павел в восторге воскликнул: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», он его немножечко осадил: «Блажен ты, Симон Вариона, ибо не плоть и кровь открыли тебе сие, но Отец мой иже на небесах». Ну, чтобы он немного о себе не мнил-то, что он такой умный-то из всех, из 12-то, Петр-то. Понимаете? То есть Господь захочет открыться всем, он всем откроется в 100% случаев. И через Евангелие, и не через Евангелие. А относительно вот такого бытового восприятия Евангелия, я еще раз напомню то, что в прошлой нашей программе говорил, для кого и кем писались эти Евангелия. Для простых людей, они не для богословов писались эти Евангелия, а для простого народа, в частности, Матфей для еврейского писал, но остальные там для всех остальных. А Матфей прям конкретно вот евреям писал, почему там все это с родословия глубокого начинается, как у евреев это принято. Перечисляются все роды до Христа, чтобы показать, что это, как говорится, Христос-то от Бога пришел, что он Сын Божий, и что он сын Авраамов, что все евреи-то к нему, все как корни-то идут, сын Давидов. Поэтому тут как, очень сложно, то есть это мы должны быть тупее тех простолюдинов, для которых это, собственно, Евангелие-то и писалось. Я же вот в прошлый раз говорил, что единственным, кто более-менее продвинутый и просвещенный в этом плане был, это был Марк. Евангелист Марк. Потому что он, как бы вот в его житии как описано, он всю дорогу занимался просвещением. Сперва иудейским, потом, получается, христианским. То есть вот он священное писание, вот, так сказать, дотошно знал. Продвинутый был. Ну, Иоанн Богослов, поскольку тут общался с первосвященниками, как написано, был друг Каиафы. Поэтому-то его и в двор первосвященника пустили, он Петра еще с собой сумел провести. Ну, вот он был еще так более-менее продвинутый. А Матфей, мытарь, как я говорю, ему в хорошее время руки никто не подал, они презренные были. Да будет тебе, яко язычник и мытарь, если там не послушает церковь. Это же такое нарицательное слово, мытарь. Сборщик налогов был тогда практически ругательное. Вот. Опять та же самая притча о мытаре и фарисее. Мытарь там не как положительный герой участвует в ней. Это вывод делается с его, так сказать, покаяния, с его поведения, Божьей милостью, будь мне грешнику, что так правильно вестит. Но почему он сравнивается с фарисеем? Фарисей — это аристократия духовная. Это фактически монах, это человек, который там вот выше всех стоит и все знает, и все делает. Что он сам о себе, собственно, говорит, там и в храм хожу, и десятину даю, и все такое. А мытарь — это вот чуть ли не как проклятие. Был бы добрый человек, в мытари бы не пошел. А тут вот так получилось. Понимаете? Вот. Лука, ну, тоже, так сказать, в своем ремесле, может, он и был продвинутый, я не исключаю этого. Врач Лука, ну, и иконы ведь писал. Ну, художником был. Первую икону Божией Матери-то написал он. Ну, талантливый был человек, да. И, видимо, у него был, помимо таланта, еще хорошая способность с людьми общаться. Ведь сам большой Евангелие фактически по объему — это его. И оно такое компилятивное, поскольку сам он не был свидетелем тех событий, вот так непосредственно не общался с Христом, а он, общаясь со всеми теми, кто имел к этому непосредственное отношение, уже таким образом собирал информацию и из этого уже написал Евангелие. Такое вот, говорю, компилятивное, собирательное Евангелие. Почему там ни у кого же больше нет информации о Рождестве Богородицы, там, о том, как к ней Елисавета пришла и так далее. Мы же Евангелие про Богородицу все то оттуда читаем, от Луки. А у других трех там об этом и речи нет. Вот. То есть он был такой интересный человек, но тоже, скажем так, невеликий литературный специалист. У него другая была специализация. И поэтому сказать, что это для каких-то богословов писано, да нет, это для простых людей писано. Для нас с вами, в конце концов. Но, как я опять же в прошлой программе говорил, самое это главное — не то, что написано, а то, как это написано. Духом это главное в этой книге, ее духовное содержание. Вот оно-то и является, по большому счету, камнем преткновения. Тексты-то простые, а вот духовную суть понять, рассмотреть там может не каждый. То есть как художественную литературу, да, пожалуйста, прочитаем. Как историческую литературу, пожалуйста. Как нравоучительную даже литературу, и то нормально, поймем. А вот как духовную, это уж, простите, да. Кому откроется, но опять я не берусь судить трети, четверти, половине или всем. Потому что Господь открывает это сам по своему усмотрению. кому-то дает, а кому-то не дает. Вот ведь что. И поэтому еще раз повторюсь, что захочет Господь открыть всем это, и все это поймут и осознают. Если, как скажем, будет только для избранных это, а сколько там, опять же, какое количество избранных, опять же, одному только Богу известно. Треть, четверть, половина,

промыслу, какому количеству людей будет это открыто, а от кого это будет сокрыто. Это дело Божье, а не человечье. Поэтому я считаю, нужно вот так относиться к этим всем прогнозам. Так, еще время у нас осталось. Евгений написал вопрос. Если что-то не получается, что просил Бога, не получается, сам виноват или Боженька бережет? И практикуется ли в православной церкви органная музыка или только у католиков такое? Что касается органной музыки, то здесь вы ответ найдете без труда, побывав в хотя бы ряде православных храмов, если вас, так сказать, это не затруднит прийти в православные храмы, и в православные монастыри. Если вы там обнаружите орган где-нибудь, а он, как правило, монтируется на стене, потому что это электроника, это вот только в последнее время, а раньше, вот, взять хотя бы, известная такая была, Евгения Лисицына, органистка, в 90-е годы выходили ее диски виниловые в ее исполнении, там, допустим, произведение Баха, вот, она играла на известном органе в Рижском Домском соборе, то есть там как раз орган смонтирован в соборе, то есть в церкви католической. Вот. Поэтому, если вы обнаружите хотя бы в одном православном храме смонтированный орган, то, значит, можете с уверенностью сказать, что да, это практикуется и в православии. А если нет, ну, значит, соответственно, делайте выводы. Вот. Что же касается того, что не получается, ну, знаете, есть такая русская поговорка известная: «Не в свои сани не садись». Скорее всего, если взялся за что-то и не получается, ну, не твое это, не твое. Просто надо со смирением спокойно к этому отнестись. И Бог тут ни при чем. Да и ты тут, может быть, и ни при чем. Ну, захотелось попробовать пробежать как страус со скоростью автомобиля. Ну, там какую-то малость, там 15-20 километров без перекура. Не получилось. Ну, не твое это бегать как страусу. И греха в этом, собственно, никакого нет. И Боженька тут ни при чем. Ну, попробовал, не твое, значит, уйди в сторону и не мешай другим бегать. Попробовал собрать, как говорится, это самое, из органики и палок какой-нибудь автомобиль, который бы там с достаточно большой скоростью носился по дороге. Не получилось. Но, опять же, не твое это. Попробовал, попробовал. Убедился, что не получается. Ну, все, отстань. Захотел «Войну и мир» написать, сел, всю голову сломал, две строчки начеркал, все испортил, водку допил и спать лег. Ну, не твое это «Войну и мир» писать. Тоже успокойся, отложи бумагу и перо в сторону, а поутру, как проспишься, бери свою метлу и продолжай мести улицу, успокойся спокойной душой. Вот лучше, чем у тебя, это ни у кого не получится. И все ходят, только говорят: как замечательно, какая чистая улица, как все хорошо прибрано. Вот это твое, вот и продолжай в том же духе. Так что, знаете, тут ни Боженька ни при чем, ни мы бывает ни при чем. Просто, ну вот, не наше это, ну не дано. Поэтому, ну, надо относиться к этому спокойно, философски, с пониманием и делать...

0: соответствующие выводы, а не пытаться биться головой о бетонную стену, потому что, ну, заведомо бетонная стена крепче любой человечьей головы. И кроме проблем ничего не наживем. Главное вовремя остановиться, если понимаешь, что это не твое. И не пытаться никому ничего доказывать. Занимайся своим делом, будет получаться все замечательно. Как я уже сказал, если твое мести улицы, и тебе за это спасибо говорят, и денежку хорошую платят, мети, и будет тебе счастье, и Господь тебе поможет, и все остальное. Вот как-то так. Я думаю, может, я и ошибаюсь, но вот мое мнение такое. Ну что ж, дорогие мои, время нашего общения подходит неумолимо к концу. Сейчас еще гляну. Нет, больше никто ничего не написал, не прислал. Так что прощаюсь я с вами до следующего, Бог даст, вторника. А вы давайте, соответственно, готовьте вопросы для нашего с вами взаимного обогащения и общения. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
1: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

0: слушаете «Радио Образ». В Арзамасе на 104,2 FM.
1: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на Образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на «Радио Образ».
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. «Колыбельная» — одна из древнейших песен. Она может быть совсем тихой, несколько нот, несколько простых слов. «Не бойся, я рядом», как бы говорит мама этой песней своему ребенку. Но вот наступает день, когда уже взрослый сын или дочь закрывает за собой дверь и уходит в собственную жизнь. Но мама еще помнит маленькую ладошку, которая когда-то помещалась в ее руку. Первый шаг, первое слово, первую школьную форму, первое самостоятельное «я сама». Материнское сердце не умеет читать возраст. Для него дочь — это всегда дочь. Сегодня мы послушаем необычную колыбельную, которая называется «Колыбельная взрослой дочери». По признанию ее автора Марины Будариной, песня появилась много лет назад, когда дочка, которая училась тогда в Нижегородской консерватории, приехала на каникулы домой. Был летний день. Марина зашла в комнату, увидела спящую взрослую дочь, и родились такие теплые, добрые строчки.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня. Добрая музыка. На радио «Образ».
1: Радио «Образ» представляет лучшие эссе, очерки и рассказы, посвященные событиям 1812 года.

0: Иван Федорович Паскевич. Походные записки. Глава «Бородинское сражение». Продолжение.
1: Прибытие Кутузова возвысило дух русской армии. Главнокомандующий желал воспользоваться расположением войск и привести в исполнение намерения Барклая де Толли, то есть дать неприятелю генеральное сражение. Если и нельзя было надеяться на верную победу, то, по крайней мере, можно было причинить неприятелю потери для него невознаградимые. Но прежде генерал Кутузов хотел соединиться с корпусом Милорадовича. Притом позиция при Царевом займище по совершенно открытому местоположению не представляла для нас выгод. Правый фланг Бородинской позиции примыкал к лесу за полверсты от реки Москвы. Фронт правого крыла и центр до села Бородина прикрывала речка Колоча, текущая в глубоком овраге. Левое крыло от высот Бородинских простиралось до кустарников, находившихся по левую сторону деревни Семеновской. Несколько оврагов и кустарники только отчасти защищали фронт левого крыла. Позиция эта была укреплена искусством. Лес на правом фланге прикрыт отдельными укреплениями. В центре, перед деревней Горками, на возвышении, через которое идет большая дорога, построены были батарея и другая, на 200 сажень впереди, по направлению к селу Бородину. Слабейшей частью позиции было левое крыло, и потому требовало сильнейших укреплений. Там, где центр соединялся с левым флангом, на высоте, командовавшей полем впереди левого крыла, была поставлена большая батарея в виде люнета с частями куртин по сторонам. На оконечности фланга на высотах перед деревней Семеновскую поставлены были еще три батареи. Деревня Семеновская была истреблена. В кустарниках, перед фронтом и на левом крыле рассыпаны были егеря. Наконец, для наблюдения движения неприятеля против левого фланга в 900 саженях перед фронтом был построен редут впереди села Шевардино. 24 августа неприятель, оттеснив арьергард Коновницына от Колодского монастыря, приближался к Бородину тремя колоннами. Огонь с редута при Шевардино и стрелки в селах Фомкино и Алексино беспокоили неприятеля на правой его фланге. Это заставило его стараться взять редут. Мы видели, как на высоте против нас выехала кучка кавалерии. Из этой кучки выехало двое генералов. Один в сером сюртуке и треугольной шляпе. Минут 15 он осматривал позицию, махал рукой направо, и через полчаса ад загорелся на нашем левом фланге. В эти четверть часа Наполеон угадал слабую сторону нашей позиции. Для этой атаки он употребил весь первый и польские корпуса, около 50 тысяч человек. Завязался здесь упорнейший бой. Три раза редут переходил из рук в руки, но как он построен был только для открытия движения неприятеля, и так отдален от главного расположения армии, что не мог быть защищаем с успехом, то и в 10 часов вечера войска наши выведены и редут оставлен во власти неприятеля. В то же время, когда 24-го французы сделали атаку на Шевардино, они атаковали также и мой левый фланг. Я послал два егерских полка с 12 орудиями в кусты около речки. Сам же, с остальными двумя полками моей дивизии, вышел для подкрепления егерей. Они удержались до вечера. Неприятель не мог опрокинуть моей егерской бригады, и хотя из 12 орудий полковника Журавского много было подбито, и по крайней мере половина лошадей потеряна, но артиллерия не отступила. Дело это стоило мне до 800 человек, и подо мною ранена пулею лошадь. 25 числа Наполеон, убедясь, что слабейшую частью нашей позиции был левый фланг, сосредоточил силы свои в центре и на правом своем фланге. Кутузов, заметя это движение и боясь быть обойденным с левого фланга по старой Смоленской дороге, послал генерал-лейтенанта Тучкова I с 3-м пехотным корпусом, 7 тысяч человек московского ополчения и 6 казачьими полками на оконечность левого крыла. Генерал Тучков расположился позади деревни Утицы. Расстояние между им и левым флангом главной позиции занимали стрелки 4 егерских полков. Далее войска стояли в следующем порядке. Укрепления впереди деревни Семеновской, составлявшие оконечность левого фланга, защищаемы были дивизией генерала Воронцова. За нею во второй линии стояла 27-я дивизия генерала Неверовского. Позади деревни Семеновской поставлена была в две линии дивизия принца Карла Мекленбургского. От деревни Семеновской до главной батареи протянулся 7-й пехотный корпус, в первой линии которого состояла моя 26-я дивизия. В подкрепление 7-го корпуса поставлен был 4-й кавалерийский корпус графа Сиверса. Все левое крыло состояло из 2-й армии и находилось под начальством князя Багратиона. Центр позиции от правого фланга корпуса Раевского прямо против села Бородина до батареи против села Горки занимал 6-й пехотный корпус Докторова. Он подкреплялся 3-м кавалерийским корпусом. Правый фланг занимали 4-й пехотный корпус графа Остермана, примыкавший левым крылом к корпусу Докторова, позади его 2-й кавалерийский корпус барона Корфа и, наконец, 2-й пехотный корпус Боговута, составлявший правую оконечность армии впереди укрепленного леса на правом фланге позиции. Правым флангом командовал генерал Милорадович, который вместе с генералом Докторовым состоял под начальством Барклая де Толли. В резерве находились на правом фланге позади леса 1-й кавалерийский корпус генерала Уварова. Влево от него Платов с 9 казачьими полками. Остальные 5 полков казаков стояли при соединении рек Калочи и Москвы, наблюдая по их течению. Резерв левого крыла позади дивизии принца Карла Мекленбургского составляла 2-я кирасирская дивизия генерала Дука. Главный резерв, расположенный позади центра, состоял из 5-го пехотного корпуса и 1-й кирасирской дивизии генерала Деприрадовича. 5 рот конной артиллерии находились позади 4-го кавалерийского корпуса. Главный артиллерийский резерв в 180 орудий расположился перед сельцом Писаревым. Фронт позиции, особенно на левом крыле, защищен был сильными батареями. Все егерские полки занимали кустарники, деревни, теснины, перед фронтом лежащие. С другой стороны, неприятель сделал следующее распоряжение. Для обхода отряда генерала Тучкова назначен корпус Понятовского и поставлен позади кустарников вправо от Шевардинского редута. Король Неаполитанский с 3 кавалерийскими корпусами находился в самых кустарниках. Маршал Даву должен был с 3 пехотными дивизиями напасть на левый фланг левого крыла русских и стал между селом Шевардиным и лесом около деревни Утицы. Маршалу Нею со своим корпусом и с корпусом Жуно велено было атаковать правый фланг левого нашего крыла. Он протянулся от Шевардина до Алексина. Вице-король итальянский со своими 4 дивизиями, кавалерийским корпусом Груши и пехотными дивизиями Жерара и Марана стоял против центра и укрепился несколькими редантами, командовавшими селом Бородино. Правый фланг наш должен был удержать дивизии Брусье, итальянской гвардии, дивизии Дельзона и кавалерийская дивизия Арнана. Гвардия Наполеона была в резерве по правую сторону села Фомкина. В французской армии считалось около 190 тысяч человек в строю и до 1000 орудий. Русская армия простиралась до 132 тысяч, в том числе 115 тысяч регулярных войск, 7 тысяч казаков и 10 тысяч ополчения. Артиллерия состояла из 640 орудий. В таком положении обе армии провели ночь с 25 на 26. 26 августа, в день, достопамятный в летописи войны, в 6 часов утра начался тот кровавый бой, который по справедливости назван борьбой великанов. Прежде всех двинулся Понятовский в обход отряда Тучкова. Потом подвинулся Даву к окопам левого нашего крыла. В то же время вице-король итальянский приказал дивизии Дельзона взять село Бородино. Гвардейский егерский полк мужественно защищался, но принужден был оставить село и отступить за речку Калочу. Между тем завязали бой и на оконечности нашего левого фланга. Генерал Тучков, теснимый Понятовским, отступил к находившимся позади его высотам и завязал с неприятелем сильную перестрелку, продолжавшуюся до полудня. Против деревни Семеновской выходили один за другим и выстраивались прямо против наших батарей корпуса Даву, Нея, Жуно и часть кавалерии короля Неаполитанского. Князь Багратион, видя превосходство неприятеля против левого крыла, приказал Тучкову прислать дивизию Коновницына на помощь Воронцову и Неверовскому. Тогда же надвинута и вторая кирасирская дивизия влево от деревни Семеновской. Наконец, князь Кутузов прислал в подкрепление сперва измайловские и литовские гвардейские полки и бригаду гренадер с двумя ротами артиллерии, а потом приказал перевести с правого на левый фланг весь второй пехотный корпус Багаута.

0: читать.
1: Душевный лекарь. Святые отцы мирянам.
2: Если вы чувствуете иногда, по-видимому, без всякой причины, тоску на сердце, то знайте, что душа ваша тяготится пустотою, в которой она находится, и ищет существа, которое бы наполнило ее сладостно, животворно, то есть ищет Христа, который един есть покой и услаждение нашего сердца. Ах, какой мрак в душах наших бывает без Господа, без веры в Него! Область духовного света или знания так ограничивается иногда, что человек почти ничего не видит, кроме жалкого образа души своей.
1: Эти слова принадлежат святому праведнику Иоанну Кронштадтскому. В сборнике «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам» собраны мысли святых отцов о Боге, церкви, молитве, покаянии, скорби, унынии, болезнях тела и души. Эта книга незаменима для современного христианина, живущего зачастую в сложных условиях, когда ежедневно его вера подвергается нападкам со стороны неверующих, родных, знакомых. Да и в своей собственной душе часто рождаются сомнения и всевозможные вопросы. Мы недоумеваем, как разрешить противоречия между собой. Соблазнами во множестве предлагаемых современным миром. Что из достижений прогресса допустимо принимать христианам, а от чего мы обязаны отказаться, чтобы не предать своей веры? Воспитание детей, почитание родителей, отношения между полами, конфликты, талант и творчество – эти, и не только эти, насущные темы всегда волнуют думающего человека. И размышления многих поколений подвижников благочестия, ставшие афоризмами, помогут узнать, что такое православие и решить многие наболевшие вопросы. Вот цитата из святителя Иоанна Златоуста, жившего и проповедовавшего в V веке.
2: «Как птичке, попавшей в сеть, нет пользы от крыльев, так и тебе нет пользы от разума, если ты попал под власть злой похоти. Ты в плену. Тот истинно свободен, кто живет для Христа. Он стоит выше всех бедствий. Если он сам не захочет себе сделать зла, то другой никогда не будет в состоянии сделать ему это».
1: А вот что пишет на рубеже 19-20 веков преподобный Силуан Афонский.
2: «Люди обычно ищут свободы, чтобы делать, что хочешь. Но это не есть свобода, а власть греха над тобой. Свобода творить блуд или невоздержанно есть и пьянствовать, или злопамятствовать, насиловать и убивать, или другое, что в этом роде. Совсем не есть свобода, а, как Господь сказал, всякий творящий грех, раб есть греха. Надо много молиться, чтобы избавиться от этого рабства».
1: По отзывам многих читателей, сборник «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам» очень полезная и познавательная книга, которая действительно помогает душе приблизиться к Господу Богу, остановиться, заглянуть вглубь себя, успокоиться, избавиться от страхов, злобы, суеты. Слово пастыря является душевным лекарем для каждого из нас. Оно всегда помогает нам в скорбях и бедах.

0: эфире «Радио Образ».
1: В новом сезоне продолжается цикл программ «Защитники земли русской» Анастасии Шохиной. Мы услышим рассказ о жизненном пути непобедимого адмирала Федора Ушакова. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. «Жизнь – Родине, душа – Богу». Эти слова как нельзя более полно характеризуют деяния выдающегося русского флотоводца. Воинская доблесть, которая прославляет, и житие, которое вдохновляет. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом.
2: И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
3: Защитники земли русской.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

печаль обратится в радость. День за днем. Дневник православного священника. 19 сентября. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас. Книга пророка Исаии, глава 66, стих 13. В любви матери, столь естественной, столь знакомой каждому из нас, Господь олицетворяет для нас любовь свою ко всему человечеству. В своей бесконечной любви Он печется о нас. Первое послание Петра, глава 5, стих 7. И в этом самом попечении Он посылает нам скорби и испытания. Какая любящая мать не принуждает себя иногда огорчать своего ребенка, подвергая его наказанию или лишая удовольствия, когда она знает, что такое лишение должно послужить ему в пользу. Ребенок плачет, его маленькое горе кажется ему невыносимым, несправедливым, и сердце матери болит при виде этого горя. Но, имея в виду благо ребенка, которое для нее дороже всего на свете, она тверда в проведении своих мер. Как часто в нашем горе мы бываем похожи на безрассудных детей. Мы плачем безутешно. Нам кажется, что посланное нам страшное испытание могло бы миновать нас, что оно выше наших сил. И мы не сознаем того высшего блага, которое им приобретаем для вечности. Наверное, любящий Господь в своем бесконечном милосердии жалеет нас не меньше, чем самая нежная мать. Несомненно, и для нас придет час, когда печаль наша обратится в радость. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 20. Мы поймем тогда, что временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Послание к римлянам, глава 8, стих 18.

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
2: Иван Никитин, Новый Завет. Измученной жизнью суровой не раз я в себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным светом любви и сердце тревожную муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши и плакать, и черпать уроки для них, для ума и души.

0: шуршат пожухлые страницы.
1: Бумага желтая бледна,
0: но сквозь заглавных букв ресницы
1: какие смотрят времена.
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
2: Мятлев. Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей. Любите ли вы путешествовать? Учитывая комфортность современных средств передвижения, многие сегодня скажут «да». Но и раньше, несмотря на то, что поездки были довольно длительными и утомительными, наши предки с удовольствием предавались этому развлечению. А длительность поездок давала возможность все хорошенько обдумать, проанализировать и записать свои впечатления. Именно поэтому так много опубликовано описаний самых разнообразных путешествий. Об одном из них мы сегодня и поговорим. В 40-х годах 19-го столетия отечественная читающая публика познакомилась с поэмой «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей» «Дан ле транже». Само по себе произведение представляет сборник путевых очерков с легкими куплетными рифмами. Поэма эта пользовалась огромной популярностью и имела славу одного из самых смешных произведений в русской литературе. Сенсации покупали, читали, выучивали наизусть целыми главами, декламировали в гостиных. Мне сказали доктора, мадам Курдюков, пора. Вам бы наводо в Германию, там найдете вы компанию лордов, графов и князей, припорядочных людей. Вам понравится Европа. Право, мешкать или не фопа, а то будете малат, отправляйтесь-ка в Кронштадт. Автор произведения не был указан, а на титульном листе стояло вымышленное место печати – город Тамбов. Отдельные главы образовали три тома. Первый том описывал пребывание госпожи Курдюковой в Германии, второй – в Швейцарии, а третий – в Италии. Мистификации, связанные с этой книгой, внимательным читателям разгадывались легко. Во-первых,

На заднем плане ее контурно изображен бюст отца поэтов Гомера. Однако художник закрыл лицо античного певца повязкой, а внизу, там, где положено быть слово «Гомер», начертал «И Мятлев». Так кто же он, автор сатирической поэмы? Иван Петрович Мятлев. Русский поэт, остряк и весельчак, великолепный чтец и импровизатор, любимец литературных салонов и лиц, облеченных властью. Известен потомкам главным образом как автор слов романса «Как хороши, как свежи были розы». Прожил недолгую, но вполне благополучную жизнь. Корнет белорусского гусарского полка, он участвовал в войне с Наполеоном. Демобилизовался по болезни. На гражданской службе дослужился до действительного статского советника и камергера и вышел в 1836 году в отставку. Располагая средствами, отправился путешествовать по Европе. Вернулся в Петербург, написал по следам своих путешествий про госпожу Курдюкову, издал последний том поэмы и умер. Как говорилось в одном некрологе, кончил веселую книгу и с последней шуткой бросил перо и жизнь вместе, как вещи отныне впредь ненужные. Но вернемся к госпоже Курдюковой. На создание поэмы автора подвигла умница и красавица, любимица высшего света Александра Смирнова-Рассет. Та самая, которой так восхищались современники, включая Пушкина. Именно эта великосветская дама однажды артистично изобразила при Мятлеве спесивую провинциальную барыню. Он потом не скупился на слова благодарности. «Вы – истинная мать Курдюковой. Я о вас думал все время», писав ее нашептывание. Сенсации и замечания, написанные языком, представляющим удачное подражание тому смешению французского с нижегородским, о котором говорил Грибоедов, и которое в то время господствовало в русском обществе. Но именно введение французской речи в русскую, неподготовленный переход с одного языка на другой, их нелепые смешения создают замечательный комический эффект. Патриот иной у нас закричит: «Дюквас, дюквас, дюрасольчик огуречный!» Пьет и морщится сердечный. «Надобно любить родное, дескать, даже и такое, что не стоит ни гроша. Жени дипа ля каша, манны, овек де пенки, ля морожки леза пенки, поросенок сулё хрен, лё кисель, элё студень». Очень вкусны, но не в этом лё патриотизм заметим. Особый шик изданию придавали искрящие юмором рисунки Василия Тима, которому известность пришла именно после публикации этого произведения. Считается, что художник Тим придал Курдюковой некоторое портретное сходство с автором. На одной из иллюстраций писатель смотрится в зеркало и видит там свою 40-летнюю героиню. Впрочем, собой автор был далеко не дурен, а она дебелая, мужеподобная, с бородавкой под глазом. Однако мадам Курдюкова никаких комплексов неполноценности не испытывала и пользовалась успехом у противоположного пола. «Есть мой старый обожатель, дипломат и непростой, позабыл меня, постой, я опять его задену, и полезет он на стену, видя, как я хороша, закипит его душа». Но для нижегородцев эта история о провинциальной путешественнице должна быть особо интересна, поскольку прототипом главной героини считается супруга опального нижегородского губернатора Мавра Быховец. Поводом так считать послужило, во-первых, оброненное Курдюковой признание, когда, будучи при месте, кажется, рублей за 200 мой супруг попал под суд. А во-вторых, сохранившиеся личные дневники Мавры Быховец, в которых описывается подобный вояж. Но обо всем по порядку. Мавра Быховец – жена Степана Антиповича Быховца, нижегородского губернатора, занимавшего этот пост с 1813 по 1813.

0: 1818 год. В конце своего губернаторства попал под следствие в связи с перерасходом казенных средств на проведение ярмарки. Степана Антиповича не посадили в тюрьму, но лишь спровадили в его калужское имение. Фактически в домашней ссылке он и умер в 1828 году. Спустя 10 лет 45-летняя Мавра Егоровна отправляется в достопамятное путешествие. Ее путевые записки от Москвы до Неаполя представляют собой толстую тетрадь, исписанную бисерным почерком, полную сведениями об архитектуре, живописи, мифологии, что свидетельствует о крайней любознательности путешественницы. Особого литературного значения дневник Мавры Быховиц не имеет. Она не обладала писательским даром, не была она и блестящей светской дамой, как, впрочем, не была она и комической фигурой. Просто по времени ее заграничное путешествие совпало с путешествием автора поэмы Ивана Мятлева, где, скорее всего, соотечественники и встретились. Для нас, нижегородцев, Мавра Быховиц – это образованная женщина, человек благородных порывов, страстная любительница книг, библиофилка, которая с любовью и наслаждением неустанно собирала в течение 40 лет свою библиотеку. Собрание книг хранилось в имении в селе Шарапово Сергачевского уезда и насчитывало более 2000 томов. Свою библиотеку, состоящую наполовину из библиографических редкостей, Мавра Егоровна, желая быть чем-нибудь полезной нижегородскому обществу, по завещанию решила преподнести Нижегородскому Александровскому дворянскому институту. Губернатор Урусов поблагодарил помещицу за богатый дар, но предложил ей передать книги в только что открывшееся Мариинское училище благородных девиц, что и было сделано. Отдельные книги из ее библиотеки мы сейчас находим в фонде Нижегородской областной библиотеки. О книге можно говорить долго, но лучше всего познакомиться с ней лично. Поэтому приглашаю наших слушателей посетить музей книги и отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки.
1: Книгачею на заметку.
2: Смесь французского с нижегородским – крылатое выражение, означающее смесь различных и зачастую весьма противоположных по духу и несовместимых вплоть до смешного частей. Современное значение фразы приобрела с легкой руки Александра Сергеевича Грибоедова. Так он иносказательно определил коверканный французский язык своих современников и вложил это выражение в уста героя комедии «Горе от ума». «Здесь нынче тон каков, на съездах, на больших по праздникам приходским, господствует еще смешение языков французского с нижегородским». Сама фраза, предполагается, была взята Грибоедовым из современного ему фольклора. После Отечественной войны 1812 года русскими гусарами была придумана смесь шампанского с квасом в пропорции один к одному, которая ими называлась смесь французского с нижегородским. Также существует легенда, что славянофилы на своих собраниях якобы угощались из серебряного ковша квасом пополам с французским шампанским. В дальнейшем это было перенесено и на языковую обстановку, ведь в процесс европеизации и распространения французского языка в дворянском обществе отмечается еще со второй половины XVIII века. Ему старалось подражать и провинциальное дворянство, создавая немыслимую смесь двух языков. Есть и другая версия происхождения этого языкового оборота. Смесь языков французского, бывшего разговорным в среде столичной знати, с нижегородским образовалась во время наполеонского нашествия, когда множество московских дворян мигрировали в Нижний Новгород, где и приобрели тамошний окающий говор. В европейской традиции способ разговора с применением слов и выражений из других языков, часто с забавными искажениями, называется макаронизмом. Исторически макаронизмы – частое явление в литературе. Они встречаются у Рабле и в некоторых произведениях Мольера. А в поминках по Финнигану Джеймса Джойса макаронизмы созданы на основе 165 языков и диалектов, создавая определенную философию смешения культур.
1: Времен связующая нить.
3: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Дорогие наши слушатели, предлагаем вашему вниманию беседу, посвященную сербской культуре и духовности. Наши народы, сербский и русский, связывают вековые узы, православная вера, языковая общность. А если смотреть шире, взгляд на мир, отношение к прошлому, богатому культурному и духовному наследию. На эту тему мы рассуждаем с Зораном Костичем, гостем круглого стола «Христианские образы и мотивы в русской литературе XIX века», который проходил на территории Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского женского монастыря в конце прошлого года.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. И сегодня снова мы работаем в нашей выездной студии из радиоточки Серафима-Дивеевского монастыря, потому что здесь снова необычное, очень важное по значению событие. Здесь проходит круглый стол под названием «Христианские образы и мотивы в русской литературе XIX века» под председательством митрополита Георгия. Этот круглый стол собрал филологов, профессоров, преподавателей из вузов со всей страны, Москвы, Санкт-Петербурга, а также субъектов Приволжского федерального округа, Европы и ближнего зарубежья. И сегодня у нас необычный гость в радиостудии, почетный профессор Банилукского университета Республики Сербской, переводчик, писатель, поэт, публицист, член Союза писателей России Зоран Костич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Очень рады, что вы согласились с нами побеседовать.
3: Честь имею.
2: Я знаю, что вы впервые принимаете участие в этом форуме, который связан с русской литературой. И как же так случилось, что преподаватель, профессор Сербской Республики оказался у нас в России, более того, в Дивееве?
3: Я немножко хочу скорректировать ваш ввод. Я уже на пенсии, как профессор, как писатель не на пенсии. Слава Богу, это у меня еще длится и, наверное, буду, пока живу, буду писателем этим заниматься. А меня пригласили на круглый стол, и я сначала просто не верил, что такая серьезная тема. Но они узнали, что здесь университет, который организует, лингвистический, который организует этот круглый стол, они знали, что я являюсь переводчиком русской литературы, а перевожу русскую литературу почти 50 лет.
2: Полвека уже.
3: Полвека. И у меня недавно, совсем год назад, опубликован первый том антологии русской поэзии с 10 по 21 век. Это все мои переводы. Сейчас второй том уже находится в печати. И он где-то появится в январе, феврале. Второй том. Это совокупно где-то более 1300 страниц. И я это делал с уверением, что единственная христианская поэзия в континуитете, без перерыва, это русская поэзия, которая уже миллений, полный миллений. Она длится так долго, как и империя русская. Я не знаю, кто...
2: Даже больше. Сколько стоит Русь? Да. Руси тысячи лет и наша литература.
3: Вот литература, да. Это так. Они совпадают, ровесники. Кто на кого влиял больше, это второй вопрос. Это, я не знаю, поэзия на империю или империя на поэзию, но они вместе шли через историю. И все, что случалось, каждая перемена в империи отражалась на поэзию и обратно. Эта антология представлена в Союзе писателей России, Москве, полгода назад. И с нетерпением современные поэты наши, русские, ожидают второй том.
2: Это лирика? Это только,
3: не только
2: поэзия?
3: Лирика, или... поэзия. Там есть и... Я начинаю там еще с этих былин, с слова Полки Игореве, до наших времен.
2: А скажите, интересно, это вообще исключительное, мне кажется, явление, когда переводчик охватывает литературу не какого-то конкретного одного периода, от зарождения до нашего времени. Когда и почему возник у вас такой интерес именно к русской классике, к русской литературе?
3: Сперва
2: точнее?
3: Скажу, что это один из великих переводчиков европейской литературы, Барнс, английский поэт, сказал: «Сумасшедший тот, кто сделает выше от два перевода в жизни своей. Но несчастный тот, который ни один перевод не сделает». Почему я именно делал и делаю? Это любовь к русской поэзии, к русскому духу, к культуре и народу.
2: А как эта любовь родилась? Когда? Благодаря кому?
3: я родился с этой любовью. Она не рождалась в моем возрасте. Когда...
2: Ну, вы, наверное, родились не в России, а все-таки в Сербии, да?
3: Не родился в Черногории. Это государство сербского народа. Там абсолютно традиция такая. Это Бог на небе, Россия на земле. Это такая у нас поговорка. И всю историю наши связи не порваны с Россией. Еще и наш святой Сава 1197 года. Он постригся на Афоне именно в Пантелеймонском монастыре. Он тогда назывался Старая Русь.
2: Свято-Пантелеймонов монастырь.
3: Да,
2: русский
3: да,
2: наш монастырь.
3: Да, да. Он тогда назывался, когда он постригся. Это был престолонаследный принц, сын Немани, который тогда правил Сербией, которая была империя тоже тогда. К сожалению, она потом, через века три, она попала под турецкий иг, это другой отдельный вопрос. И это был конец нашей империи. Но тогда она поднималась, это был ее великий исторический подъем. Святой Сава отказался от световной власти и постригся на Афоне, монахом стал. Считается основателем Сербской православной церкви с этих времен, 1195 года. И вот с этих времен эти наши связи. И не только связи в культуре, а именно в национальной памяти. Это самое главное. Поколения менялись, но не менялась любовь к России. И просто мы знаем коллективной памяти нашей, что мы один народ, народ одного корня. И что касается языка даже, а вот и веры нашей. Совместной православной.
2: Так. Ну, неудивительно, что вы так свободно говорите на русском, владеете им. Все-таки сербский и русский язык, родственные, близкие друг к другу языки, они из разных языковых семей, да? Как, насколько я понимаю, у нас восточнославянская семья, сербский к западной группе языков относится, но, наверное, все-таки много общего. Почему необходим перевод? Непонятно для сербского народа нашей русской поэзии без перевода?
3: Когда первый раз опубликовали фрагменты, отрывки из Полтавы, Александра Сергеевича Пушкина у нас. Это было 1826 год. Журнал назывался «Летопись Матицы Сербской. Новый Сад». Редактор, который предисловие написал для этих фрагментов из Полтавы, сказал: «А мы сейчас вам представляем известного великого поэта русского и сербского». Так сказал. Нам, может быть, и не нужны, он пишет дальше. Может быть, нам перевод и не нужен, но все-таки сделаем. Тогда намного лучше понимали друг друга. А потом реформа языка у нас через 30 лет после этого перевода Полтавы. Эта реформа, я не могу сказать, что она на пользу была сербской культуре и духовности, потому что нас отделила немножко от славянского корпуса, от России, вернее, от русского языка. И всю историю Запад именно это делает. Наш Западная Европа, наши соседи. Всю историю стараются больше отдалить сербов от русских. Вот и сад. Еле-еле добрался до Москвы. Билет на самолет невозможно достать. Просто это летишь через 10 стран, через Турцию. Все сделали, чтобы были подальше. И даже в плане языка. Это мой первый иностранный язык был русский язык. Второй был итальянский. И мой первый перевод вообще на сербский язык был 1974 года. А первый поэт, которого я перевел, это был Высоцкий. Поэзия Владимира Высоцкого. Никто не знал, что он поэт.
2: А вы его открыли как поэта?
3: Совсем случайно. Мой профессор, преподаватель из России, вернулся с такого одного, похожего нашему круглому столу. Этот сам издат. Книжка маленькая, тонкая такая вся. Я перевел 10 стихотворений, написал что-то про это, что узнал через своего профессора, опубликовал, а через год появился Высоцкий в Белграде на Международный театральный фестиваль «Битев». И он тогда сыграл Гамлета. Это самый лучший Гамлет, которого я видел. Это спектакль любимого театра на Таганке. И мы познакомились, и он плакал, когда видел, что кто-то в мире знает, что он поэт.
2: Вы лично были знакомы?
3: Мы подружились в Белграде где-то почти неделю. И остались до конца его жизни на связи.
2: Можно сказать, что вы были первым человеком, который его открыл
3: он
2: как
3: сказал,
2: поэта?
3: Что это
2: он
3: первый,
2: сам это сказал.
3: Он сказал, что это первое публичное
2: признание.
3: Признание, да. И первый перевод, который сделан вообще с этого, я совсем случайно.
2: Интуитивно вы почувствовали, что перед вами интересный поэт? Почему вы решили
3: его перевести? Нет, было видно, что это интересный поэт. Я до этого знал его только как актера. Но и про актера мало знали у нас в Белграде в этих 70-х годах. Мало знали кинематографию русскую вообще не очень. И вот он появился. Это была такая просто трогательная встреча. Он не мог верить. Он меня целовал. Он подружились. круто, несколько дней в Белграде. Он получил тогда приз как лучший актер за лучшую роль.
2: За роль Гамлета, да?
3: Гран-при, да. Это на самом деле такой великолепный был спектакль.
1: Сорен, а какое стихотворение Высоцкого вы перевели первым?
3: Посвящено черногорцам. Старое его стихотворение. Я сейчас оно появится, и этих 10 стихотворений появится в этой втором томе антологии, которая уже готовится.
2: То есть сейчас к выпуску готовится второй том вашей антологии, да?
3: Да, да. Он с 10 по 21 век. Я завтра буду на круглом столе, между прочим, и об этом говорить.
2: А в чем, кстати, ваша задача будет, ваша миссия на этом круглом столе? Какое вы подготовили вступление? О чем будете рассказывать?
3: Делитесь с коллегами. Я имел там антологию, я написал там где-то 20 страниц предисловия. По сербскому языку, конечно. Сейчас я последних месяц, как получил приглашение из Нижнего Новгорода, я переводил свое предисловие на русский язык. И это очень трудная задача. Это трудно. Все-таки я могу говорить и понимаю хорошо русский, и у меня неплохой лексикон. Но все-таки писать на этом уровне по-русскому мне трудно. Слава богу, у меня супруга русская. Это известная актриса московская из МХАТа. Сейчас мы живем в Республике Сербской уже 24 года, и она мне немножко отредактировала этот мой перевод. Так что в этом...
2: А можете назвать имя вашей супруги?
3: Елена Трепетова, так ее называли. Елена Яковлева Трепетова, это псевдоним Трепетова, ей дали это название зрители из-за ее так специфики. Лирическая героиня, отличная актриса. Сейчас она и актриса.
2: А в Сербии она играет?
3: Играет в Национальном театре на сербском языке. Это для нее очень трудно. И преподает мастерство актерское на университете, на нашей этой академии, фильм и театр.
2: А вот как-то странно, Зоран, слышать, что возникает и у вас, как у великолепного переводчика, такого опытного переводчика, что до сих пор есть трудности при переводе с сербского на русский язык. А почему? Ведь у нас, в общем, много черт в лексике, наверное, в грамматике у русского и сербского языков. Почему возникают такие барьеры? С чем это связано? Русский сложнее?
3: Не дело в том. Не дело в том, что русский сложнее сербского. Я не знаю, какой из этих двух языков сложнее. Сложнее и один, и второй. Что стилистики касается. На этом уровне написать литературный текст.
2: Я понимаю.
3: Это да. Не трудно. А кроме того, я уже давно, лет 20, имею в виду, что люди пишут на разных уровнях вообще языковых слоев.
2: Даже носители языка.
3: Да.
2: На разном уровне им владеют. Да,
3: если это разные этажи языка. Западные переводчики русской литературы и сербской, и всех остальных славянских языков имеют сильную проблему перевести адекватно, поскольку их языки потрачены. Английский, немецкий, итальянский, португальский, французский. Они уже давно не служат литературе. Это языки повернулись к технологии, другим областям. Это стало политические языки, фразеология и так дальше. А литература у них, они бортанули ее на периферию. Я разговаривал не разу с этим известным писателем, который получил приз Нобеля, Хандке. Знаете про его? Австрийский писатель, друг сербов, славян, вообще православных. И многие его проза, его посвящены именно вопросу православных славян, сербов, прежде всего. Он подтвердил это мое старое подозрение, давно уже. Максимум еще 3-4 писателя на немецком этом просторе языковом пользуются этим слоем языка, а все остальные пониже. И говорит, нас никто не читает.
2: И получается, что это язык музейный уже, им просто
3: уже
2: не пользуется, он как вымирающий становится, он не в активе, да, им активно не пользуется. Да.
3: Этот крем языка.
2: Да, анахронизм такой.
3: И говорит, никто не читает, читают именно этих из нижних слоев, это так называемая рыночная литература, это точно, к сожалению, вся Европа в этом.
2: А что вот в отношении русского, современного языка, его состояние, что вы скажете? Мы начинаем
3: еще
2: потихоньку...
3: держится.
2: Терять
3: держится.
2: Уже там...
3: Не, держится русский язык. И сербский, они и кроме своей старости, они сохранили свежесть. Языки, которые сохранили свежесть, имели реформу. И русский, и сербский язык. И поскольку она была... Я не могу сказать, что на нас... Что это счастье для нас было какое-то культурное или духовное с этих реформ. Но она дала возможность языку восстанавливаться.
2: И обновляться.
3: И обновляться. Это очень важно. И мы не потратили эту возможность перенести чужую литературу, перевести на наш язык. Мы это имеем возможность и в России, и у нас. А там Я часто бываю на этих конгрессах переводчиков русской литературы. Они проходят в Москве, в обычной Москве, каждого второго года. И слышу жалобы этих переводчиков иностранных, англичан, немцев.
2: То есть у них уже даже лексики такой нет, соответствующей нашим языковым формам.
3: Представляете, на Западе не написано стихотворение с рифмой 100 лет. Ни на одном из этих... Это не из-за того, что так новый тренд. Верлибр. Например, не, они не могут. У них нет возможности рифм выразить, поскольку утратили все это.
2: А смотрите,
3: они 8 веков рифмой занимались.
2: А это вот утраты идут, они на каком уровне языка? Языковых средств уже, например, они какие-то вышли уже из использования? Mm. Или каких-то грамматических конструкций тоже они упростились и уже не используются? Вот на каких уровнях?
3: Нам доверяется. Я сейчас цитирую этого профессора из Эдинбурга. Нам доверяется, что Пушкин, Лермонтов есть великие поэты. А мы это не можем подтвердить своими переводами. Вот как они это объяснили. Именно публично, за круглым столом об этом говорили. Какая у них проблема сильная.
2: Вот, кстати, я второй год присутствую на этом форуме, да, где собираются филологи, лингвисты, литературоведы, и они говорят о языке как святыне, как о явлении сакральном, как о картине мира, где отражается и ментальность народа, его культурный код, и святыня, которая требуется для того, чтобы ее охранять, ее беречь, ее развивать и так далее. И мы, русские люди, как-то вот это понимаем, да? А что у вас в Сербии, например, в отношении своего национального языка? Есть ли какие-то государственные меры поддержки языка? Может быть, день сербского языка? Какие-то специальные культурные программы для того, чтобы вот в обществе значение языка для его дальнейшей судьбы и развития, поднимать его престиж?
3: Последних 20 лет существуют такие попытки защитить язык, поскольку уже мы имеем очень такой тяжелый опыт. Из нашего языка сербского получились новые языки: хорватский сперва, потом боснийский, черногорский. Просто мы как-то получается, что мы стали соль языка. Это псевдоязыки появились, псевдонации. А чтобы существовала нация, должен иметь язык. Это и у вас, и у нас. Это правило, какой там принцип. Значит, они знали, что без своего собственного языка они не могут получить этот статус нации. В Черногории, например, только 10 лет назад, 15, появился черногорский язык. Добавили две буквы, придумали две буквы, чтобы сделали разницу между сербским и новым черногорским языком.
2: И проложить эту границу между народами.
3: Так и Босния. Mm-hmm. Я там живу, и в Белграде, и в Боснии живу, в Банялуке, столице Республики Сербской. И половина Боснии принадлежит Республике Сербской, и половина после этой войны, которая в 90-х годах проходила.
2: Но это продолжение западной агрессии против славянского мира, против единства славянских
3: народов. То, что случилось на Украине, хотели и у нас. И было уже. Впервые у нас и было. На самом деле Босния и Герцеговина. Хотели между Сербией и Черногорией тоже такой раскол. Даже войну хотели устроить. Но, слава богу, пока ее нет. Но я не уверен, что это и не сбудется, к сожалению. Все бурлит там.
2: И вы, можно сказать, работаете на идеологическом фронте сейчас, как переводчик.
3: Обязательно. Как... Это писатель должен... Судьба народа одинакова судьбе языка. О том, о чем вы говорили. В старом русском языке, в старом сербском языке 3000 русского языка пошло на Киев. Так условие о полку Игореве стоит. Я процитировал. 3000 русского языка. Это народа. Значит.
2: Да, язык равно народ.
3: Конечно.
2: Нация.
3: Да. Оттуда осталась эта язычность. Именно оттуда.
2: Зоран, в 73-м году вы участвовали в голодовке вместе со студентами философского университета в Белграде. Вы протестовали против ущемления прав сербского народа.
3: Можно сказать, это...
2: Против новой конституции.
3: Появился тогда как-то проект, публичный проект новой конституции. 72-го появилось. И я... Юристом не являюсь и не являлся, но просто видел, что это основа для разрухи государства.
2: Именно национального государства сербского.
3: Югославии тогда. У нас существовало 6 республик. Это было несколько народов там, место в этом государстве существовало и имели свои республики. Но это именно было против сербов, поскольку нам автономии придумали тогда. Две автономии. Воеводину и Косово-Метохию. Это Косово, вы знаете, все Косово известно. Я написал именно эти три статьи, как-то опубликовал их. Потом имели проблемы с редактором этой газеты, и я тоже имели проблемы. Они придумали, что это именно основа за разруху государства. Чему это ведет? Показалось с 90-х годов сначала, что это точно. Я сейчас недоволен тем, что я был тогда пророком. Никаким пророком не был. Это было видно всем, где это ведет. Такая конституция. Немного я сидел. Сидели и писатели великие, но мне собирались почти убить тогда. Спас мне известный писатель Добрица Чосич, который 92-го был президентом Югославии. Он мне из этой ситуации вытащил, спас. Я тогда стал членом Союза писателей Сербии. Но мне не позволяли буквально опубликовать собственные стихотворения и рассказы. Полных 12 лет. Я тогда занимался переводом. Перевод позволял.
2: Собственные ответа, авторские стихи вам не разрешали
3: нет.
2: публиковать?
3: Нет, 6 книг я написал до этого, и они стали ящики. «Все до смерти» там Иосифа Броза Тита. И тогда у меня начали пускать книги тиражом большими, но я это уже имел готово. Книги уже были написаны. Вот так.
2: А расскажите о своей литературной преподавательской деятельности. Как дальше складывалась ваша судьба?
3: Я сам закончил на филологическом университете Белграда. У нас кафедра называлась «Югославской и мировой литературы». После этой моей тюрьмы я не мог тоже и продлить свою студентскую деятельность.
2: Вас исключили?
3: На 8-9 лет. Потом что-то там поменялось. Да, все-таки умер Тито. Это был, к сожалению, это самый радостный день моей жизни. Жалко, что это так, но это так.
2: Умер король, да здравствует король.
3: Да. Да, и вот после этого, как я с опозданием закончил этот университет.
2: А не было желания покинуть родину, вот, когда вас запрещали,
3: нет.
2: вам не разрешали нет. заниматься своей любимой деятельностью?
3: Нет.
2: Ну, по крайней мере, публично этим заниматься.
3: Нет, нет, я даже не имел идею, на какую сторону повернуться. Я Европу ненавидел всегда, не любил никогда Западную Европу. Она наш враг, исторический, вековой. Там ничего хорошего мы никогда оттуда не получили, не почувствовали. Кроме вражества, кроме подлости, кроме идей, которые нас, сербов, вообще всегда заложили вечную разруху между нами. Так что я не являюсь поклонником западной культуры вообще. Очень хотел, чтобы сербский народ имел свое государство, чтобы все серби наконец-то соединились в одном национальном государстве. Но это не получилось. К сожалению. Как мне хорошо ответил на вопросы 92-го года, я делал интервью с известным диссидентом, русским писателем Зиновьев. Он тогда мне ответил на вопрос для литературной газеты сербской. А вы хотели видеть конец Советского Союза или нет? Как вам это? Вы много этому приложили? Он говорит, к сожалению, да. Сколько мог. Но я сейчас, говорит, я раскаиваю. Я не знал, что если я стреляю в Советский Союз, что пуля попадет в Россию, в сердце России. Вот именно так и у нас сбилось. И в моем случае тоже. Если бы я был таким умным человеком, как Зиновьев, я бы тоже такой ответ нашел. Именно так случилось и в судьбе Югославии, и в моем отношении к этой стране. Ничего не получил. Все пропало. Сейчас общая разруха. Сейчас сербский народ живет в три государства. Раньше все-таки жил в одном, Югославии. Могли не быть согласны с этим политическим устройством. Но...
2: С идеологией, предположим, да.
3: Он жил в одном, в одном рамке, в рамках одних.
2: А что изменилось за вот этот период,
3: шесть
2: когда народ разделился
3: республик,
2: по разные страны?
3: Из шесть республик получилось шесть государств, которые ненавидят друг друга. Это что-то страшное, разруха общая. Все-таки Югославия имела свою какую-то основу, школу хорошую, образование хорошее, и промышленность неплохую, и все, а все это сейчас прошлое. Многие наши храмы, наши монастыри, наши святыни, которые были замерли, буквально перевратили что-то другое, они сейчас ожили. Просто это стали много новых церквей построено, православных, ну, в том числе и католических, в остальных частях Югославии.
2: То есть религиозный подъем, он до сих пор идет, да?
3: Успех, да.
2: В стране.
3: Угу. Да.
2: А какие святыни, святые сербской земли вы бы назвали, неизвестные еще для наших вот, русских православных людей?
3: Ну, я сперва сказал преподобный Сава, святой Сава. Он у нас...
2: Основатель сербской церкви.
3: Да, основатель сербской церкви. потом святые многие, которые переводили их на русский язык. Николай Велимирович Сербский.
2: Да, это у нас очень известный, популярный духовный писатель.
3: Вот,
2: да.
3: Вот знаете очень его, да. Много... Потом я не говорю больше о Негоше. Петр Петрович Негош, который был и владыка, митрополит из Черногории, правитель Черногории и великий поэт. Философ. Это наш ведущий поэт. До сих пор это просто наша икона. То, что Пушкин в русской литературе, Негош в нашей. Перевели несколько культных его произведений хорошо на русский язык.
2: А горный, можете назвать? Вот
3: «Горный самый... венок», «Луча микрокозма», «Степан Малый». И они все связаны по теме. Негош говорил о проблемах всех православных, не только сербов. Он общий православный мир, весь. Он в этих своих произведениях ожил просто с литературой нашей.
2: Он больше религиозный такой поэт? Как...
3: Он был митрополитом, но он и световой.
2: Светский, да?
3: Светский, да. Он был и на Петербурге, хилотонию прошел. И он был на могиле Пушкина несколько дней после смерти Пушкина.
2: То есть он современник?
3: Современник, и он знал про него. И первое стихотворение, наверное, за границей русской, которое посвящено Пушкину, это именно Негош. И его написал в Петербурге.
2: Как у нас Лермонтов написал «Смерть
3: погиб
2: поэта».
3: Поэт, да.
2: «Невольник в чести». Да.
3: А вот Негош уже через 15 дней.
2: Вот смотрите, Костич, я слышала, бытует такое мнение, что Пушкин сложен для перевода на другие европейские языки. Что вы скажете на этот счет? Вот у вас были какие-то трудности?
3: Трудности
2: и в чем
3: были,
2: они?
3: Конечно,
2: как это объяснить? Почему он трудно переводил?
3: Я просто... Это, знаете как? Пушкина переводили буквально с этих времен, 1825-1826 года. Все писатели, поэты сербские с этих времен до сих пор, которые имели свое место в сербской литературе, переводили русскую литературу. Буквально. Более 60 переводчиков там переедал.
2: 200-летним вот этим.
3: Да. Угу. Кто-то лучше, кто-то хуже. Не могу сказать, что все на одном уровне. Но образовалась школа хорошая перевода. Сербская переводная школа. Она достаточно хорошая. Я думаю, не только я, что это лучшая школа в Европе сейчас переводная. На самом деле. Переводили и западную литературу достойно и отлично. Великих поэтов, Гёте, английских, и Йейтса, и всех этих переводили отлично, и Данте. Но, прежде всего, русских великолепных переводов много у нас. Я опубликовал 3 книги о Пушкине. 2 книги его стихотворений в «Выборе». Первая вышла там именно 200 лет от его рождения, 99-го года. И она имела очень хороший прием у нашей в середине нашей стране. Многие из этих стихотворений наших школьных программ
2: включены в школьные программы.
3: И до этого было, а сейчас много. Этих, именно из этих, что я переводил почти 30 произведений, не только Пушкина, а и остальных, в наших гимназиях, университетах.
2: То есть по вашим переводам сербские школьники изучают нашу классику русскую?
3: Да, да.
2: Можно так сказать, да?
3: Да, да. Это
2: то есть вы проводник смыслов.
3: Но до меня было
2: культуры.
3: Много тех, которые тоже переводили я отлично. Я всегда шутил и говорю, когда отвечаю на такой вопрос, похожий этому вопросу, мне моя супруга не позволяет ошибнуться в этих нюансах, поскольку она русская. Там, вы знаете, как в поэзии, нюансы часто... Это будут такие капканы.
2: Оттенки смыслов.
3: Да, да. Многие там попадали в этот капкан. А вот мне именно имею в доме супругу, которая не позволяет, чтобы и я повторил эту ошибку. Так что... А Пушкин именно он не такой, он мой поэт. Я родился, когда начал чувствовать себя как умное бище, как умное существо. С детства мне мать читала Пушкина. Я его чувствовал всегда, не зная, кто он вообще. Это был... Его сказки.
2: Да, это сказки, наверное,
3: сказки,
2: да? Вот самый
3: это
2: первый.
3: Были просто, это мое детство. Потом я их, когда начал переводить, он долго-долго в моей душе созревал мой перевод его поэзии.
2: Вот смотрите, вы Пушкина в детстве слушали через переводы
3: других
2: своих коллег. А когда стали сами переводить Пушкина, у вас как-то изменилось его восприятие? Вот через собственную.
3: Нет, она еще больше моя любовь к его творчеству, да, только выросла. Это просто. Я получил такое хорошее признание, могу сказать.
2: А в чем гений Пушкина? Вот мы сейчас часто говорим, Пушкин — это наше все, Пушкин — это солнце. Мы часто в адрес Пушкина кидаемся такими уже, знаете, штампами, и не становится и уже какой-то живой Пушкин, вот его живая лира, ее сущность, вот гениальность его становится непонятно. А в чем она?
3: Знаете, как лично? Это...
2: Как бы вы объяснили?
3: Он похож русскому народу. Дух.
2: Органичен, да?
3: Органичен. Он сублимировал все, что было до этого. Могу сказать, что Державин очень сильно имел не влияние, а просто значение в его творчестве. Великая русская литература начинает с Пушкина. Она начинает именно тогда, когда гений приходит в литературу. А мы согласны, я надеюсь, что это именно с Пушкиным случилось. И эта великая литература начинает Пушкиным.
2: Реформатор в хорошем смысле. Реформатор
3: самым лучшим,
2: языка, да. И создатель нашего русского литературного языка. Объединив все между собой пласты уровня языка.
3: Да,
2: и вот что такое.
3: Да.
2: Получилась такая органика вот, настоящая.
3: Вот именно то. Вы точно сказали это, что я не могу выразить на своем скудном русском языке.
2: Неправда, да. Я с вами не согласна. Я, наоборот, восхищаюсь и удивляюсь нашей с вами беседы, как можно так владеть языком.
3: Ну, спасибо, с другой
2: стороны, ну, неудивительно, почитая, какое количество вами написано стихов и поэм. А вот про немножко про свое творчество можете рассказать? Ваши интересы, темы, на которые вы пишете, ваша лирика, ваша муза, она чему
3: да,
2: посвящена?
3: Да, я и не только поэзию, и...
2: Так.

0: пьес я написал достаточно, 5-6 книг.
1: Вот, это тоже очень
0: поставлены
1: интересно.
0: Многие.
1: В театрах ваших, да?
0: Наших, а и русских, и белорусских. В Минске у меня поставлен был «Путь Царьград». 2006 года, по-моему, даже был спектакль сезона. Потом в Иркутске, в Народном театре, играет эта пьеса именно про Вронского, персонажа Анны Карениной, да, Толстовского. Mm-hmm. Тот прототип, которому Лев Николаевич дал имя Вронский, это был Раевский, Николай Николаевич Раевский, князь, который войну сербско-турскую 1876-1878 года, он с 3000 добровольцев русских, казаков, помощь сербам, и он погиб 13 дня после своего приезда в Сербию. Погиб, и там у нас культ его, там церковь, там его сердце находится в этом храме, который подняла его тетка потом через 20 лет. Я об этом написал пьесу. Именно называется «13 день». Оно игралось под названием «Преображение Вронского», поскольку он именно погиб на праздник.
1: Преображение Господне.
0: Да, Господне. Вот так играла моя супруга, играла дух Анны Карениной, который я вел в эту пьесу, который появляется в траншее.
1: Дух Анны Карениной?
0: Дух Анны Карениной. Это очень так было хорошо принято и в России.
1: То есть она какая-то фантасмагорическая немножко.
0: Да, тот день, когда он погибает, она отводит его на этот свет, на этот мир. Именно дух. Так что это было у нас очень так. И еще где-то 5 или 6 этих пьес поставлено, играются. Некоторые запрещены тоже.
1: А у вас в основном вы обращаетесь к каким-то сюжетам истории?
0: Истории и национальные темы.
1: Да?
0: А это наш театр. Он совсем сейчас последних, могу сказать спокойно, 30 лет потерял эту свою основу, которую получил именно через русскую школу, через школу Станиславского, Канемировича и их последователей. Они 20-х годов 20 века, эмигранты русские, Ракитин и остальные, они просто на этих основаниях поднялся сербский театр. Имел отличную школу, именно русскую школу, там до 80-х годов все.
1: И основа репертуара тоже, наверное,
0: и репертуар.
1: Была, да?
0: А сейчас он абсолютно совсем другой. Все искажено, испорчено. Это все повернулось к Западу. Это так называемый физический театр.
1: А в таком случае ваши пьесы все-таки они берут современные режиссеры?
0: Не имеют особенную перспективу. Имели всегда проблемы, имели. И даже перед премьерой запретили мне, например, спектакль такой антиевропейский. Тема антиевропейская. Так это не нравилось. Два актера нашли в этом, что обижает их национальные или мировоззренские взгляды. И вот сняли до, как появилось на сцене. Но именно тот спектакль появился в Минске.
1: Про какой спектакль вы сейчас говорите?
0: «Путь Царьград», так
1: называется. О чем он?
0: Именно об этом, что Европа судит, Западная Европа судит православие. И через персонажи, я там брал персонажи, которые представляют русскую культуру, сербскую культуру, белорусскую культуру. И все они находятся в суде, например, Гаагского трибунала. Это где-то поставлено, значит, написано где-то 2001 года, 2002, а вот поставлено в Минске. 2006.
1: А кто в судействе, интересно, находится?
0: Судит Запад, Западная Европа, Западный мир. То, что именно каждого дня мы здесь слышим, как относится к России, например. Именно то, что мы какая дикая, дикий мир, неисторические народы. Понятие исторические народы существует еще от Гегеля. Первый написал такое, что восточные славяне, православные – это неисторические народы. И можно к ним относиться как хотите.
1: Как Гитлер, например.
0: Как, он, все потом, политики немецкие, именно это, с этой идеей имели отношение к России. Вся, каждая война последних 500 лет, 600 лет от Ивана Грозного, каждая война
1: велась против России. России, да.
0: Именно. А мы на пути, серби на пути, православные, и сперва это нас коснется, сперва нас сгазит. Каждый из этих нашествий Наполеон сперва с нами воевал. Но он там и получил по морде. И вот я помню это, извините, что так говорю, но это так сказали Пушкин.
1: По-русски. Вы сказали это очень
0: Пушкин,
1: по-русски.
0: Это Пушкин сказал. Бонапарте черногорцы. Имеет известное стихотворение. Именно об этом. 2006 года мы его так хорошо встретили. гостеприимство наше показали. И он, конечно, он это отомстил нам потом. Поехал на еще более на восток, к России, до Бородинской битвы. Это всегда было... Все, что случалось у нас в 90-х годов, 91-го, 2-го, 3-го, до 6-го года, это была именно генералка этого, что будет случаться на Украине, России. И я уверен, если бы 22-го Россия не сделала эту специальную операцию, чтобы враг уже был в России. Я в это уверен. Жалко, конечно, что между собой воюют православные. Это больно очень. Но эта часть православия перестала быть православной. Они отказались от этого. Они уже это публично. Это больше я ничего здесь не говорю. О какой символике? Нет, это они уже... Как и у нас хорваты, как и у нас эта часть Черногории. Все повторяется в истории.
1: Зоран, скажите, а в школах сербских что сейчас происходит с программой, ну, например, по русскому литературе? Насколько изучается сейчас наша классическая литература? В каком объеме? Нет ли там тоже вот каких-то прозападных уже включений, ориентиров?
0: Они еще давно существуют, эти прозападные. И всегда это было, наше это образование было на растерзанию между Западом и Россией. И был период, когда преобладает эта западная культура и в образовании особенно.
1: В образовании есть.
0: Да, но сейчас, слава Богу, вернулся авторитет России. И в наших школах возвращается язык русский. Самое важное. Я на университете в этом Банялуке. Это государственный университет Республики Сербской. Я 8 лет именно преподавал перевод русской литературы на сербский язык. И у меня аспиранты. И уже перевели где-то 15-20 книг авторов русских.
1: А кроме Пушкина, кого вы еще любите очень из русских?
0: Я не знаю, кого не люблю. Это тяжелее мне объяснить, это ответить. Конечно, Лермонтова, конечно, Есенина, конечно, Пастернака. Люблю и многих. Это просто не Цветаеву. Это просто великие поэты.
1: А из драматургов? Вы же еще и драматург сам.
0: Из драматургов Чехова прежде всех. Я переводил его тоже достаточно. Те его пьесы, которые в программе школьном, лектирах наших, и переводил. И его люблю. Но как можно не любить Чехова? Его рассказы, которые образец этого короткого рассказа, это просто нет аналога мировой литературы. Никто не может сравниться с Чеховым по этому вопросу. Этим талантом никто не обладал, кроме его. Островского, конечно, люблю, всех этих ваших великих драматургов. Булгакова переводил тоже. Его люблю очень.
1: А в Сербии какие авторы более популярны?
0: Всех этих Сербии очень любят. Всех этих авторов русских очень любят. У последних 70-80 лет поставляли русскую литературу Чехова, Островского, Достоевского, делали инсценировки. Я сам делал инсценировки «Преступление и наказание», которое поставлено тоже.
1: И вот такой вопрос. Вы наверняка уже говорили, что бывали периодически в России, а в Нижний Новгород вы посетили в этот раз впервые наш город?
0: 91-го первый раз был.
1: Именно в Нижнем?
0: Именно в Нижнем. И после вчера нашел памятник Кириллу Мефодию в Кремле. Он маленький памятник. Уже, наверное, многие...
1: Памятный знак, скорее, да?
0: Да, это дело скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова.
1: Клыкова, да.
0: Угу. Царство Небесное. Мы были побратимами с Клыковым. И тот день, когда он это поставлял, я присутствовал этому и даже говорил, обратился. Это на его просьбу. И кроме того, еще поставили памятник, монумент огромный. Это деревня Григорьева называется. Там родился протопоп Аввакум.
1: Григорова.
0: Да. И я там говорил тоже.
1: Большемурашкинский район.
0: Да, это был тогда разрешил патриарх Алексий II. Так что это вы были там, видели этот памятник?
1: Нет, я не была. Я была по соседству с ним, но в самом...
0: Надо видеть. Да.
1: Надо съездить.
0: Надо съездить. Надо это...
1: Как Нижний Новгород изменился на ваш
0: взгляд? Великолепный город. Просто великолепный.
1: Какое впечатление оставил ваше?
0: Жалко, что не живу здесь.
1: Да?
0: Прекрасно. Я тогда проживал в этой гостинице «Россия», которой больше нет.
1: Которой нет, да. Сейчас у нас Георгиевский жилой комплекс там построен.
0: Он что-то мне напоминает. С Белградом имеет что-то сходное. На холмах город, имея такое тоже стояние двух рек великих, Берега там Сава попадает в Дунай. Так что все набережная похожа. А кроме того, город, где я тоже живу, это Баня-Лука, столица Республики Сербская, имеет специальные отношения с Нижним Новгородом. Вы это, наверное, знаете. Уже года три у нас был и митрополит, когда... митрополит
1: Иоанн Максимович.
0: Иоанн Максимович был, да. И его беседа до сих пор запомнили многие. Давно не слышали такой говор, такое слово духовника. Прекрасное слово. И в многих областях здесь сотрудничает Баня-Лука и Нижний Новгород. А прежде всего в промышленности, там, не знаю, в экономике, не знаю, в культуре почти нет. Два университета что-то имеют между собой, какое сотрудничество политических наук у нас называется. Мы вчера, когда были на приеме у ректора университета лингвистического в Нижнем Новгороде, как-то эту идею немножко разработали, как...
1: Наладить контакт,
0: отношения, сотрудничать, поскольку и, наверное, что-то и будет из этого. Эта идея что-то и осуществится, я надеюсь.
2: Александр Сергеевич Пушкин. Зимско ютро. Мраз є, а солнце. Дан пун сяє. Но ти остала, друго байна. Устай, лепото, час є, дай. Северне зене сад отвори. И звездо крени аурори у севернице прелисяй. У сутон памтиш бура вила и магла небо узмутила, отисак ноћи месец блед, кроз цел се облак назираше и ти никаква сва седјаше, а сада приђи окну, гле, испод небеског свода плава снежнице тепих пресијава, блеска на сунцу недоглед. Јасна је само шума синја и зелен јела кроз зар иња и поток на ком цакли лед. Сва соба, ко од чилибара, озарена, и још нам стара, весело бубња наша печ. Лежимо дивно, али стани, да је упрегнут конју сани, зар не би мила могли већ, по снегу, сад у зорном часу, препустивши се конјском касу, облетет овај сјајни саг, стићи и у те равни пусте, у шуме се до скора густе, на поток мени одвеч драг.
3: Спасибо, Зоран. Особое ощущение, эмоции, одновременно гордость и радость слышать родного Александра Сергеевича Пушкина в переводе на иностранный язык, хотя и родственный русскому. Вам удалось, на мой взгляд, сохранить музыку пушкинского стиха. Кстати, на сербском языке пушкинский шедевр тоже звучит очень мелодично. Зоран. А теперь попрошу вас прочесть что-нибудь из авторской лирики. Вы много посвятили произведений, как мы уже выяснили. Истории сербского народа очень многострадальные, трагичные. И я знаю, что у вас есть стихотворение, посвященное страшной трагедии, которая случилась в годы фашистской оккупации Югославии в городке Глина. Мне эта история напомнила трагедию в белорусской деревне Хатынь. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям эту историю и прочтите свое стихотворение, который называется «На пепелище церкви в Глине».
2: 12 мая 1941 года, через месяц после оккупации Югославии и создания независимого государства Хорватия, усташи, хорватские фашисты, в городке Глина уничтожили 1200 православных сербов, в основном стариков, женщин и детей. Резня происходила в православной церкви, в алтаре, после чего церковь, наполненная трупами, была сожжена. В наши дни на этом месте стоит Дом культуры. В первый раз панихида по убиениям была отслужена через 50 лет после злодеяния в 1991 году. Это лишь одно из бесчисленных преступлений хорватских фашистов против сербов в годы Второй мировой войны. Зоран Костич. На пепелище церкви в городе Глина. В селении сербском братская могила. Звучит молитва, вьется дым кадила. Но что невинным жертвам это пение, когда палач молчит о преступлении? Здесь мучеников кровь лилась рекою, день обернулся черною судьбою. На это место, всемогущий Боже, тебя с детьми и стариками тоже облив бензином, обложив дровами, огню предали в православном храме. Все стихло, только головни дымились. Дела закончив, палачи умылись, здоровье легли в постели к милым. Слова любви, шепча с таким же пылом, с такой же страстью Божией и любовью, с какою храм твой заливали кровью. Неужто тайна лишь воды и мыле, которым кровь себя убийцы смыли?

0: кров Господню.
1: Спасибо, Зоран.
2: От чистого истока.
3: Мы знаем, что основой нашей русской культуры является православие. И это очень чувствуется в вашей беседе, в ваших ответах, насколько вам важна вера, вот эта святыня веры, как вы ее в сердце бережете, как вы это показываете через свою литературно-переводческую деятельность. Откуда у вас вот такая вера возникла? Благодаря кому? Вы родились уже в верующей семье?
4: Нет, нет, не родился. К сожалению, мои родители были коммунисты. И у нас, как и у вас, как в Советском Союзе, это было просто почти запрещено. Я крестился, когда мне было 32 года. И крестился именно в Русской Церкви в Белграде. Уже студентом был. Да, студентом, который не мог продлить свою... Я рассказывал об этом. Им запрещено было.
3: Под запретом.
4: Под запретом. Еще не имел диплом, еще не закончил университет, но крестился именно в этой прекрасной церкви. Вы знаете, что после Октябрьской революции каждый четвертый житель, гражданин Белграда, был русским, русские мигранты. И они и эту церковь построили. 1927 года, мне кажется. В этой церкви похоронен генерал Врангел. Его крипта там находится. Мой профессор по русскому языку был сын настоятеля русской церкви. И мы так дружились прекрасно и много лет. Андрей Витальевич Тарасьев, Царство Небесное, он недавно совсем нас покинул. Он был моим крестным отцом, когда я крестился у его папы, у его отца. А случилось это после моей тюрьмы, этой конституции несчастной югославской.
3: То есть у вас какой-то внутренний переворот после этих событий произошло?
4: Да.
3: Переосмысление,
4: и это,
3: своей жизни?
4: Можно сказать. Не жалуется тогда батюшка, настоятель русской церкви, говорит, слушай, говорит, у нас появились воры, ограбляют церкви, там святыни, реликвии, все отнесли. Я боюсь, что на очереди наша церковь. Я все время был на службе, и кроме того, что я не крещен, я с давних времен.
3: Вы до крещения еще посещали церковь, да?
4: Да, да, да. И говорит, ну я видел у тебя друзей, несколько здоровья, такие молодые. Могут он мне охранять церковь, я оплачу им хорошо, 10 ночей там. А зима была у нас суровая, это для вас, может быть, не зима, но для нас ужасная, минус 10 было. Я сказал ему, нет, нет, отец, только могу я охранять, и больше никто. Но я вас прошу внутрь, чтобы сидел в церкви. И вот он наконец-то согласился, и я 10 вечерей, ночей сидел в русской церкви и написал такую книгу «Разговор с Врангелом».
3: Ой, как интересно.
4: Которую, слава богу, не опубликовала. Полна пафоса там. Но некоторые стихотворения остались. Но это там, 10 этих незабвенных ночей. Я там крестился тогда. Сразу после того мне покрестили и русская церковь. Но значит, и до этого я был где-то...
3: Конечно. А вы не хотите описать? У вас не вошел вот этот... Это же такой интересный случай.
4: Нет, много.
3: Вы
4: этого,
3: это?
4: Много этого и написано, я опубликовал еще давно. Но я вам
3: какой-то рассказ у вас есть?
4: Да, много их, да, есть. Уже там и... Я более где-то не знаю, сколько книг уже...
3: А сюда вы привезли нам свои книги с собой в Россию?
4: Одну. Ну, по сербскому, что вам это значит? Это... Да, могу вам дать...
3: На сербском языке?
4: На сербском, но вам надо учить тогда это сербский.
3: Да. А он сложный?
4: Сложный, вот. А потом здесь нет сербской церкви, чтобы ее охраняли. Да.
3: А в Дивееве вы первый раз?
4: Первый раз. И так ждал это. И хотел. И просто у нас особенно святой.
3: Преподобный батюшка Серафим.
4: Да, значит, преподобный батюшка Серафим. Как и Сергий Радонежский. Из всех святых русской церкви на первое место. Культы. Празднуем его. Это красными буквами наша церковь тоже отмечает.
3: Иконы их есть.
4: Иконы
3: в ваших храмах
4: есть.
3: Обязательно. Да,
4: да, да.
3: Очень почитаем. Mm. Успели уже осмотреться в Дивееве? Чем оно у вас?
4: Я коротко здесь. Я только часа
3: пока
4: три.
3: Пока еще впечатлений.
4: Да. Первые впечатления вы.
3: Как интересно.
4: Да, так что отличное впечатление. Да, и были здесь на...
3: Ну, поклонились уже мощам.
4: Мощам, да, это просто...
3: И последний, наверное, вопрос такой будет. Все-таки хочется, чтобы наши культурные связи, духовные связи между Сербией, сербским народом и Россией, русским народом укреплялись. Вы как-то видите перспективы? Как?
4: Я без этого не вижу перспективы вообще нашу. Если этого не будет, это будет нам...

0: бесконечно там на Западе.
1: А как вы видите вот этот путь?
0: Он уже давно существует через эту народную дипломатию, как сказать, можно сказать так. Знаете, как сейчас большинство, где-то 80% сербов, сербского корпуса, народа вообще, верит и надеется в Россию. Все наши надежды именно связаны с Россией. И все говорят, когда Россия войдет в ворота Дуная, вот они к нам уже. Старый сон наш – быть одной страной с Россией.
1: Быть частью России.
0: С частью России.
1: Русского мира.
0: Я уверен, что в этом цивилизационном смысле сербский мир, который существует, нет сомнения, он часть русского мира вообще. И в историческом смысле, и духовном, и культурологическом смысле. Так что мы, значит, соединены духовно, а надо и территориально, и тогда еще эти связи будут ближе.
1: Спасибо, дай Бог. Будем надеяться, будем молиться, и батюшке Серафиму в том числе. Почетный профессор Банилукского университета Республики Сербская, переводчик, писатель, поэт, публицист, член Союза писателей России Зоран Костич был сегодня в студии Серафима Дивеевского монастыря, специально для радио «Образ» дал это прекрасное интервью. Мы еще раз благодарим вас и надеемся, что еще встретимся с вами.
0: Спасибо вам.
2: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Слово десятое у нас о злословии и клевете. Ну, мы просто поговорим о злословии. Прочитаем еще вот 14-й абзац. «Судить значит бесстыдно похищать сан Божий, а осуждать значит погублять свою душу». Действительно, то есть вы, конечно, не наблюдали это за собой, но всякий раз, когда человек осуждает другого человека, он всегда берет на себя сан Бога. Потому что судить человек может только Бог. Ну, в делах мирских, нарушивших закон, еще судья. Если вы не судья, если вы не Бог, то судить другого человека вы просто не имеете права. У вас нет таких полномочий. Мало того, что вы не знаете ничего о жизни этого человека, так как знает ее Бог, вы не имеете права, просто вам никто не давал этого права. Суд принадлежит только Богу. Если вы понаблюдаете за движениями своего сердца, в тот момент, когда она осуждает другого человека, вы поймете, что вы ставите себя выше его. Человек не может судить равного, и он не может судить снизу. Всякий раз, когда мы изрекаем суд, мы ставим себя выше этого человека. Мы чувствуем себя в положении судить его, в сане достаточно для того, чтобы судить этого человека. И это, конечно, ну вот сами понимаете, восхищать сан, который нам не принадлежит. А представьте себе, что бывает, когда человек судит, ну, хотя бы формально равного себе. Ну, то есть вы вот осудили там своего коллега по работе. Это тоже вы превознеслись над ним, поставили себя выше его и осудили его. Но, по крайней мере, он формально вам равный. А как относиться к тому, когда человек судит, ну, скажем, священника, патриарха? Как он может его судить? Если он заведомо стоит под ним, он должен его слушаться, а он судит его. И вот не случайно апостол Иуда в своем послании говорит, что эти люди обречены на вечную гибель. Потому что человек, который восстает судом своим против властей, против начальства, тот человек не может спастись, он даже не прикасался к христианской жизни. И как бы пример вопиющего противоречия тому, что происходит, апостол Иуда говорит, даже архангел Михаил не стал спорить с сатаной за тело Моисея. Когда сатана пришел, сказал: «Моисей мой», Михаил не сказал, не послал его далеко и глубоко. Он говорит, ну, как Бог решит. Хотя имеет власть и архистратик и все такое, но он не стал спорить, а весь суд передал Богу. Кто же такие мы, что мы дерзаем, нисколько не смущаясь, судить о делах, в которых мы точно ничего не понимаем? Откуда мы знаем? И кто нам дал право его судить? Ведь не случайно же есть четкие канонические постановления, что, например, да, священника, если он плохой, можно судить, Но его судит специальный церковный суд, собираемый епископом и священниками. Вот даже, например, по правилам каноническим, а если диакон согрешит? Вот удивительно, но в суде обязательно суд, который собирается посудить дела диакона, в суде обязательно должны быть диаконы. Обязательно. То есть только они могут решить, такие же, как он, решить, что у него такое. Понятно, что священники тоже могут, они выше его, и тоже все когда-то были диаконами. Но обязательно присутствие диакона должно быть, чтобы кто-то мог заступиться и оправдать этого человека, объяснить его поступок, замолвить за него слово. А епископа может судить только собор епископов. 12 человек. 12 человек, не меньше. Понимаете? То есть они, вот не один епископ, не два, 12 епископов. Это прописано в канонических правилах. Люди знали, что для того, чтобы суд был объективный, его надо построить именно таким образом. Вот, чтобы была эта объективность, чтобы точно рассмотреть, чтобы не осудить невинного случайно. Про это осуждение невинного бывает, знаете, даже на старуху бывает проруха. Великий русский святитель, великий, ну, в 19 веке, наверное, величайший русский святитель, Филарет Московский, 50 лет он был митрополитом московским. Представьте себе, 50 лет. Никто никогда столько не был. И не то, что он только был, но вот это правда, это был просто светильник русской церкви, опора, столб русской церкви. Но даже вот такой святой человек впадал в разные искушения. И вот однажды к нему на прием, он тоже был доступен народу, и многие люди приходили к нему. И вот однажды пришел некий человек, чиновник, и жалуется, что вот просит защитить, потому что его несправедливо осудили. И плачет, и говорит, что владыка, походатайствуйте, меня несправедливо осудили, я не виноват. Ну и владыка в сердцах говорил, ну, потому что он гражданин и патриот, и все такое. Он говорит, не бывает такого, чтобы кого-то несправедливо осудили. Чиновник встрепенулся, говорит, как не бывает? Христа несправедливо осудили. И владыка вздрогнул, вот, склонился на голову, говорит, прости меня, в этот момент Бог меня оставил. То есть он понял, что согрешил, он просто забыл реально, вот он рассуждает по-человечески о том, что действительно, реально, ведь бывает такое, суд неправедный. Бывает, и в православных государствах судили, скажем, митрополит Арсения Мациевича осудили же несправедливо, там, в Екатерининскую эпоху, да мало, да Суворова осудили несправедливо ни за что в Павловскую эпоху и так далее. То есть, на самом деле, такое бывает. Но человек, так увлекшись патриотичеством, скажем, патриотизмом или там еще какой-то такой сугубо человеческой чертой, он может сказать, что такого не бывает. На самом деле, надо этому внимать и понимать, что суд может быть и несправедливым, и чтобы вот он не был, насколько это возможно, несправедливым, чтобы не стать христопродавцем и не осудить Христа, епископа судят 12 епископов, не меньше. А мы в одиночку, какие нам, мы сами осудим. Нам никто не нужен, мы лучше всех все знаем, лучше всех. Не помню, говорил вам это, не говорил. Когда патриарх встречался, ну скажем, с Папой Римским в Гаване в этой несчастной. Ну все патриарха осудили. И то он нарушил, и другое он нарушил, и третье. Все знают, конечно, специалисты. Один патриарх ничего не знает. Вот ничего не знает, в школах не учился, вообще как патриархом стал, не знает. И консультанты у него такие же. И все митрополиты его окружают, ну такие же, вот, ну никчемные люди. Ну вот вообще, кто у нас кафедры занимает, честное слово, а? Вот я, человек бьет себя в грудь, вот мне бы дали поуправлять кафедры, а лучше всей патриархии, я бы, конечно, поуправлял бы. Но поскольку у нас вот такие вот ничего не знающие, ну вот приходится терпеть стыд и позор. Вот он нарушил все канонические правила. Что он нарушил? Ничего. То есть он на самом деле поступил очень деликатно. Уж не знаю, зачем он встречался. Не знаю. Ну, мне неведомо. Он мне почему-то не доложил об этом. Вот. Но зачем-то ему надо было. Но он обставил это таким образом, чтобы на самом деле никакого правила не нарушить. Строго говоря, он даже с ними не молился. Это они с ним молились. А он-то молился в православном храме. На этой службе присутствовали католики. Но это их дело. Они присутствовали. А не он у них на службе присутствовал. Это разные вещи. Ну ладно, допустим, скажем, все-таки молился с ними грешник, какой окаянный. Позвольте, а кто сказал, что молиться с католиками – это грех? Вот именно так. Не, я против, сразу скажу, соединения там с католиками и все такое прочее. Но надо быть в нормах правды Божьей. Что он нарушил? По каноническому правилу Василия Великого католики не являются еретиками. Не являются. Да, у них есть заблуждения. Но, строго говоря, по тем же самым правилам они еретиками не являются. Потому что еретик – это тот, который неправильно верит, и неправильно крестит и неправильно верит во Христа. Неправильно совершает крещальную формулу. Вот тот еретик. Католики как крестят? Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Крещальная формула правильная? Правильно. Во Христа они как верят? Так же, как православные люди. Так же. Поэтому, да, у них есть заблуждение. Но, строго говоря, по каноническим правилам, они не являются еретиками. Поэтому с ними можно вместе пребывать в каком-то собрании. Я не рекомендую. Это ни к чему хорошему не приведет. Но формально, по закону, патриарх никакого правила не нарушил. Но люди же лучше знают канонические правила, чем патриарх. Понятно же дело. Вот поэтому они его и судят. А таким образом, судя патриарха, что они делают? Они ставят себя выше его. Они выше патриарха. И в сущности они судят-то Бога, который... Вот вы послушайте внимательно, что они суждают. Вот любой вот этот осуждающий патриарха человек, он в конце концов говорит что? Да куда же Бог смотрит? Ну куда? Почему Бог не наказывает их? Ну что ж, придется нам самим разбираться. И люди начинают разбираться. Я патриарха поминать не буду, я из церкви из этой уйду, потому что, ну раз Бог не вмешивается, тогда я сам должен. То есть они даже восхищают суд Божий и не стыдятся об этом говорить. Просто не стыдятся вслух говорить, что на самом деле они недовольны действием Бога. Вот это вот такая вот гордыня. Католики, у них неправильное учение об исхождении Святаго Духа, оно неправильно. Хотя это не самое главное их заблуждение. Самое большое их заблуждение – это учение о Папе, о его непогрешимости, о том, что на месте Христа на земле. Это гораздо более неприятное и более страшное учение. Но формально это не дает нам оснований не молиться с ними. Вот у Василия Великого ясно прописано вот эти степени. И не под одну эту степень католики не подходят, с которыми нельзя молитвенное общение. Поэтому мы и общаемся, поэтому там устраиваем совместные конференции, поэтому там вот вся напряженность вокруг этого вопроса есть, что канонически нас разделяет больше всего вот эти вот вещи-то, поддающиеся уврачеванию. Ведь любой католик знает, что филиоквы внесено туда в IX веке. Но они же знают это, что до 9 века все католики говорили обычный символ веры, потом добавили при папе Льве IV, добавили этот самый филиоквы и отцина. То есть они понимают, что это ставка. Даже если никто не разбирается в богословии, что оно значит, это не имеет значения. Они знают, что отцы 1-го и 2-го Вселенского собора запретили носить изменения в символ веры. А в 9 веке это было внесено, в 10 веке было внесено. В символ веры католический. Они это знают. И, то есть признать это ничего особенного нет. Ничего не изменится, по сути дела, если они будут читать тот же самый символ веры, который читают без филиоквы. Он везде без филиоквы. Вот потрясающая вещь, скажем, кто был в Иерусалиме, там вас подводили же, где эта вот стена, где «Отче наш» написан, да? Там молитва «Отче наш» на разных языках. Вот. И она ясно показывает, что вот, ну вот, когда читаешь это по-латински, когда читаешь это по-церковно-славянски там, или по-гречески, понимаешь, что вот, ну нет такой великой разницы. Они уперлись рогом в свое филиоквы. И второй вопрос, это Папа Римский. Вы признайте его обыкновенным епископом, да и все. Ну уж притча во языцах, как это он непогрешим, если он погрешим? Они постоянно отменяют собственные буллы, постоянно, ну это ж очевидно. И не принципиально сказать, что Папа римский человек. Как будто этого никто не знает. Но просто вот эта вот какая-то их, ну скажем так, вот упертость своего рода, она и мешает в разговоре. Но на самом-то деле нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет. И поэтому эти вопросы, есть надежда, что их возможно будет когда-нибудь уврачевать. Они отрекутся от своих заблуждений, что-нибудь изменится. Вот. Или представьте себе католики и протестанты. Или католики, у которых те же самые епископы, те же самые святые, те же самые, то же самое причастие, тело и кровь Иисуса Христа. Моя литургия та же самая. Вот приходишь, вот буквально в этом году был в августе в Польше, вот пришел я в этот, на Ясную Гору, в Ченстаховский монастырь. Ну все ж понятно. Ну служба, понятно, идет там по-польски или по-латински, по-разному. Но все понятно, наша литургия, литургия верных, как она есть, только на другом языке. Вот никакой разницы, все возгласы, все прошения, все вот молитвы, все абсолютно такое же, только на другом языке. Или протестанты, у которых ничего не осталось, ни причастия, вот в нашем смысле этого слова, как причастие телу и крови Иисуса Христа, ни священства не осталось, ни облачения не осталось, ни престола, ни жертвы, ничего не осталось. Вот ничего. Вот и понимаете, в этом смысле, конечно, католики это совсем другое дело. Другое дело, что вот, ну как, соединяться с ними не надо. Ну ладно. Хотелось бы еще прочитать вот этот десятый, чтобы закончить нам со словом десятым. Прочитать десятый абзац. «Скорые и строгие судьи при грешении ближнего, потому этой страсти не дугуют, что не имеют совершенной и постоянной памяти и попечения о своих согрешениях. Ибо если бы человек в точности, без покрывала самолюбия, увидел свои злые дела, то ни о чем другом, относящемся к земной жизни, не стал бы уже заботиться, помышляя, что на оплакивание и самого себя не достанет ему времени. Хотя бы он и 100 лет прожил, и хотя бы увидел истекающим из очей своих целый Иордан слез. Я наблюдал за плачем истинного покаяния, и не нашел в нем ни следа злословия и осуждения». Но это понятно, это мы уже сказали. Человек кающийся, он не может никого осуждать. Ему просто не хватает сил смотреть на другого человека. Но мне вот именно в этих словах хотелось обратить внимание на один оборот речи Иоанна Лестничника. Что если бы человек в точности, без покрывала самолюбия, увидел свои злые дела, то ни о чем бы другом и думать не мог. То есть, на самом деле, мы все свои злые дела знаем. Вот. Но мы постоянно себя оправдываем в том, что по-другому мы сделать не могли. А оправдываем мы себя потому, что мы себя очень любим. Нам себя очень жалко. Вот. Но сами понимаете, кто пожалеет меня, если не я сам. Вот. Кому я по-настоящему счету-то нужен? Вот. И поэтому мы все себя жалеем. И вот эта вот жалость к себе, она не дает возможности полноценного покаяния. Мы перечисляем на исповеди грехи, но мы в них на самом деле не каемся в прямом смысле этого слова. То есть мы примерно так говорим: «Господи, согрешил вот этим, ну деваться некуда было. И вот этим согрешил, но обстоятельства так сложились. Ну, в этом согрешил, ну, немощен я, Господи, сам понимаешь, у меня слабость такая есть. Вот этим тоже согрешил, но тут бес попутал просто, ну, вот деваться было. Виноват, конечно, но вот если бы не было беса этого. Вот мы так примерно, то есть мы скажем грех и тут же оправдаемся, почему мы сделали так и почему мы сделали так. Это и есть самолюбие. И мы на самом деле именно поэтому в ужас от своих грехов не приходим. Поэтому и нет сокрушения, что мы, сказав грех, сознавая грех, мы тут же окутываем его вот такой подушкой, чтобы не ранило, чтобы не больно было. А когда мы говорим: вот, Господи, я сделал это, потому что я на самом деле никого не люблю, любить не собираюсь и не хочу. И вот это я сделал, потому что я тебя, Господи, не люблю. Не люблю и никогда не любил, и, скорее всего, в ближайшие 50 лет любить не буду. Потому что не хочу. Потому что злой и гордый, надменный и жестокий. Потому что кроме себя и вообще никого не люблю. Я хочу, чтобы весь мир служил только мне и заботился обо мне. И исполняли только мою волю. Да, вот такой. Потому что я, на самом деле, очень отвратительный человек. И надежды на спасение у меня нет. Никакой, ни малейшей. Я знаю, что я пойду в ад. И без всякой самолюбия, и честной правды. Только не сказать это, а подумать: все, вы в ад пойдете. Вы сами себя осудили на ад. И попробуйте после этого не сокрушиться. И не заплакать. И не содрогнуться сердцем в ад. Я обрек себя в ад. Своей неверием, нелюбовью, своей гордыней. Но мы вот это самолюбием постоянно грех свой прикрываем. Именно поэтому сердце не сокрушается, а не сокрушившись, сердце легко осуждает других. Ну и последний вопрос. Иногда бывают острые негативные переживания, без всяких оснований. И вдруг он чувствует прямо вот в присутствии этого человека, у него какие-то такие очень острые негативные переживания. Ну, такое бывает нередко, так скажем. Человек сам недоумевает, он же мне ничего не сделал. Чего я так на него сержусь? И вроде бы, ну, как бы нет оснований. И размышляя, и наблюдая за этим, я пришел к такому мнению, что Господь попускает эти переживания для того, чтобы побудить человека молиться за другого человека. Вообще, дело молитвы очень неоднозначное дело, так вот скажем. То есть, вообще непонятно, нет никаких закономерностей, например, почему Бог одного человека молитву принимает, а молитву другого, во всех отношениях хорошего человека, не принимает. Это вот как-то очень все по-живому, а потому необъяснимо. Вот нет канцелярщины. Напиши заявление правильно, вот слово в слово, как в образце, и все будет рассмотрено. Вот в молитве это не работает. То есть вроде бы все делаешь правильно, и вроде бы вера есть, и слова нужные произносишь, и человек тебе дорог. А Бог не принимает молитву. И это непонятно почему. То есть впервые давным-давно, ну не очень давным-давно, всего лет 15 назад, я столкнулся, обратил внимание на некоторые места в житиях святых. То есть там иногда встречаются эпизоды, когда человек просит, чтобы помолились за него, и приходит к святым людям, к старцам приходит. И старцы молятся, а чудо не наступает. Но поскольку старец молится, то является ангел и говорит, вот если за него такой-то помолится, то Бог исцелит этого человека. Чем молитва этого старца отличается от молитвы другого, непонятно. Но такие эпизоды, они встречаются в житиях святых, в патериках, в истории встречаются подобные вещи. Что вот если этот человек помолится, то хорошо будет. Или, скажем, например, молится тоже в русских жизнеописаниях встречается такой эпизод. Скажем, человек молится, ну беда там или болезнь какая-то. Является ему некто и говорит, вот, если ты ему помолишься, тогда он поможет. То есть другому святому, вот не этому, а другому. Ну какая разница, не все равно Господь исцеляет. Но почему-то это какой-то вот такой характер интересный, принципиальный интересный носит, что промысел Божий, что помочь человеку, обращает его к другому помолиться. Вот не тому, кому ты молишься, а другому. Вот святитель Николай хорошо молится, но святитель Николай приходит и говорит, нет, ты вот Серафиму помолись, вот Серафим поможет. Ну какая разница? И вот на самом деле, я так понимаю, никаких закономерностей тут нет, правила никакого нет. И один Бог знает, почему происходит так, что молитву даже одного святого за конкретного человека Бог принимает, а другого нет. Почему, например, скажем, жителям блокадного Ленинграда помогает святитель Николай, помогает, и блаженная Ксения? Почему не помогает Иоанн Кронштадтский? Ведь он такой же святой, скажем, как и Ксения Петербургская. Почему Александр Невский не помогает? Но вот случаи сплошь и рядом о том, что помогает святитель Николай и блаженная Ксения. Какая разница? Мощи Александра Невского лежат в Александро-Невской лавре. Там мощи Иоанна Кронштадтского лежат тоже на Карповке. Почему так получается? Почему вот в одном случае такая вот разница? И до конца никак не определишь вот этот момент. Так и тут. Вот впервые это с этим явлением столкнулся как раз... Читая жизнеописание, то есть с точки зрения протестантов, с точки зрения простых православных христиан, да какая разница, кому молиться? Все равно же Бог слышит и Бог принимает молитву. Но когда вот начинаешь читать внимательно жития святых, обращаешь внимание на этот момент. А дальше размышление приведет к тому, что таким образом происходит и среди живых людей, и вовсе даже не святых, а самых, что ни на есть обыкновенных. Что вот молитву одного человека Бог принимает, хочет, чтобы он за этого человека молился. А молитву другого человека, ну вот вроде как бы и не важно ему, молится или нет. Очень интересный момент, но я заметил вот это то, что для меня стало очевидным фактом, что иногда Господь промыслом своим попускает у нас неудовольствие по отношению к какому-либо человеку только для того, чтобы мы начали молиться за этого человека. Побуждает нас к молитве. А почему он это хочет, я не знаю. Но хочет, чтобы мы за этого человека молились, именно мы. Почему-то ему это угодно. А что из этого дальше получается, я не знаю.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.
3: Вы слушаете радио «Образ».
4: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
4: Мысли на каждый день года. Божия любовь. Любовь – это чудо и Божий дар, но дар неизбирательный. Это не так, как таланты. Одного Бог одарил, и он стал музыкантом, другой – математиком, третий – врачом. Любовь – это как воздух для всех. А уж дальше кто как может воспринимает этот Божий дар. Один под солнцем может так облучиться, что в больницу попадет, а другой укрепляет свое здоровье. Один чистым воздухом дышит, а другой делает все для того, чтобы загрязнить воздух промышленными отходами, так что люди вдыхают уже не воздух, а заразу. Точно так же и с любовью. Это совершенно удивительный Божий дар, потому что любовь сама по себе способна соединять людей. Все остальное – наши таланты, наша самобытность, наши национальные, культурные и политические различия – практически все работает на разъединение. В этом смысле кто-то может сказать: «Странный Божий замысел о мире. Откуда же столько различий, которые работают на разъединение?» Да, действительно, это был бы странный замысел, если бы не любовь, которые способны соединять людей. Интервью телеканалу «Россия-1» в преддверии первой годовщины патриаршей интронизации 31 января 2010 года.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
2: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
1: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Мы живем по заповедям. Господь дал нам 10 заповедей в лице Моисея на Синае, чтобы люди соблюдали их и избегали, соблюдая такие заповеди, избегали греха. Это было в Ветхом Завете. А Господь Иисус Христос установил Новый Завет и дал нам уже евангельский закон, основой которого является любовь. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга», говорит он и приводит эти слова апостол Иоанн Богослов. «Любовь является основой этого закона и святость. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», говорит Спаситель. Иисус Христос не отменил соблюдение 10 заповедей, но возвел людей на высший уровень духовной жизни. В Нагорной проповеди рассказал о том, как должен человек строить свою жизнь, как христианин, конечно. Спаситель дает еще 9 заповедей, которые мы называем заповедями блаженства. Эти заповеди говорят уже не о запрете греха, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в нем человек может найти истинную радость, истинное блаженство. Вспомним их. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Все эти 5 заповедей мы уже рассмотрели и поговорили о том, что они значат. И вот 6-я – «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот сегодня и разговор о 6-й заповеди – «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Вот что обещается людям, у которых чистое сердце – увидеть Бога. Но если мы заглянем в Библию, то увидим, что еще из Ветхого Завета, что человек не может видеть Бога. Книга Исход. «И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых», говорит Моисею Бог. А присутствие в мире божества мы можем видеть в его действиях. Нужно ли человеку видеть божество? И случайно Спаситель говорит апостолу Фоме: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». И в то же время его заповедь гласит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Оказывается, чтобы увидеть Бога, нужно иметь чистое сердце. А увидеть в этой ли жизни или в грядущей, так или иначе, все равно нужно. Вот это главное условие – чистое сердце. Что такое блаженны и кто они блаженны чистые сердцем? То есть чистой душой и умом чистой от греховных мыслей и желаний. Об этом, вот, кстати, если мы вспоминали 10 заповедей, 10-я заповедь закона Божия уже как бы готовит нас к высшим заповедям блаженства. Вот она гласит: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». То есть не просто не совершай греха, но еще и не желай что-то сделать вот такое, совершить такое преступление. Это уже действительно очень близко, такой мостик, если можно сказать, между заповедями закона Божия и заповедями блаженства. Таким образом, важно не только избегать совершения греха, но и воздерживаться от мыслей о нем, потому что любой грех начинается с помышления, приводящего потом к действию. А Евангелие читаем: «Из сердца человека исходят злые помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление». Евангелие от Матфея, 15 глава. Душевная нечистота разрушает человека. Поэтому апостол Иоанн Богослов предупреждает: «Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца». Человек, имеющий нечистую душу, нечистые мысли, потенциальный совершитель уже грехов видимых. И об этом предупреждает и говорит Спаситель. Евангелие от Матфея в 6 главе: «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Эти слова Иисуса Христа сказаны о чистоте сердца, о чистоте души. Чистое око – это искренность, чистота, святость мыслей и намерений. И намерения эти ведут к добрым поступкам. И наоборот. Где око, то есть сердце, ослеплено, Там царствуют темные помышления, которые станут впоследствии темными делами. Только человек с чистой душой и чистыми помыслами может приблизиться к Богу. Бога видит не телесными очами, а духовным зрением, чистотой души и сердца. Если этот орган духовного зрения помутнен, испорчен грехом, Господа человек не увидит. Можно перечитать целые библиотеки книг, прослушать бесконечное количество лекций, истязать свой мозг поисками ответа на вопрос «Есть ли Бог?», но так никогда и не приблизиться к Нему, не распознать Его или же принять за Бога то, что им не является, дьявола или силы какие-то тьмы. Вот книга «Премудрости» еще в Ветхом Завете говорит нам: «В злохудожную душу не входит премудрость, она не обитает в теле, повинном греху». Вот поэтому человек

0: монастыре.
1: Славная Богородица, надеющиеся на тебя да не погибнем, но да избавимся тобой от бед, ибо и си спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тебя опечалившим, так же дерзает таинственное брашное ящь, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей крови обновивы растлевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мои грешного покаяние и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, несть достоин воззреть на высоту славы Твоей я, прогневых бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивцы, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы реклась и человеколюбки пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему». Не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и аз, аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизни, всего себе повинув греху и сластем проботив, и Твой осквернив образ, на творение и создание Твое быв, не отчевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду». Прими, убо и меня, человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мотаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к тебе призывай и упокоивай, не пришедай, призвати праведные, но грешные на покаяние, и очистими от всякой скверной плоти и духа, и научи меня совершать и святую не во страсти Твоим, якода чистым сведением совести моей о святынь Твоих часть приемля, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощим буду душею же и телом, от ежа недостойни тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать часть святынь Твоих в Духа Святого общением на пути живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, в ниже препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем яко несть недостоин, ниже доволен до подкров нидеши храма души моя, за ней же весь пуст и пался есть, и не имаше вам не место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси вертепе и в яслих бессловесных возвещи, птица восприми и в яслих бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоивайся в нити, и свечеряче согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити и в дом смиренные моей души, прокаженные и грешные, и яко же не отринулась подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, птица умилосердися и о мне грешним, приходящим и прикасающим тися, и яко же не возмущался еси скверных и я устой

чистых целующих тя, ниже моих вознушайся скверших оные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистишего моего языка. Но да будет ми уголь пресвятаго твоего тела и честные твои крови, во освящении и просвещении и здравии и смирении моей души и телу, во облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и воспранении злага моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, снабдении заповедей твоих, приложении божественной твоей благодати и твоего царствия и присвоении. Небо яко презирая прихожу к тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение твоего, от мысленного волка, зверу уловлен буду, тем же молюсь о тебе, яко единца и свят владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего ми обнови, и вкорени страх твоего уди всех моих, и освящение твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди ми помощник и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя и одесную тебе предстояние со святыми твоими». Молитвами и моленьями пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единичистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше всевосприемое смешение, от чистых и девственных кровей паче естества родшиеся, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и сила, Твоим восприятием животворящие и спасительное страдание восприемы, крест, гвозди и копье, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребение Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы, лукавые советования и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивы, восстави мя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обоживое восприятие, и сиедесным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честны, священные Твои ученики соделовы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки приети судите вселений правдою, благоволи и мне устрестите на облацах, судею и создателю моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тя, за безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Божий наш, едини имя и власть человеком оставляйте грехи, яко благ и человека любит презримое все введение и неведение и прегрешение, и сподоби меня осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но в очищении и освящении и обручении будущих живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, во истреблении многих моих согрешений, Ты быси Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойни причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ямы пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пие мою кровь, во мне пребывает и аз вне. Умилосердися, убо Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и в освящении души и тела, в отгнании всякого мечтания и лукавого деяния, и действа дьявольского, мысленнего уди всех моих действуемого, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправлении жития и утверждении, в возвращении добродетели и совершенства, во исполнении заповедей в Духа Святого общения, в напутии живота вечного, в ответ благоприятия на страшнем судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, о душе оскверненной приими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ниже образов, ниже бестудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу, Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголоти.
согреших паче блудница, яше уведи, где обитаешь, миру купивший, приди дерзость, не помазайте твои нози Бога моего, владыки и Христа моего. Як же оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня вознушайся слове, твои же не подашь нозе и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзость напомазати. Умимя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение мое, и прощениями подашь. Весь изол множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезные, ниже капли честнекая, не соделанные мои видеси очи твои, книзи же твои, и еще не содеянные написано тебе суд. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи вся оставим, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мысли и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всякие дыжи и пия чистым сердцем, ты бы реклась и владыка мой, всякие дымы и плоть и пия мою кровь, во мне уба се пребывает, в нем же и аз есмь, истинно слово всякого владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящей благодатей, не уба есть меди, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающий мир. Дуба не един, пребуду храме тебе живодавцем, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к тебе приступив, якоже зривши со слезами и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приять ими, и твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь о неосужденном. Да пребудешь, и якоже реклуси со мною треокаянным, да не кроме обред мя твоей благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к тебе припаду и теплево пиюте, якоже блудного приялося и блудницу пришедшую, так и приеми мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную. Ныне Бог тебе приходя вем, спаси, яко ины, якоже аз не прегреши тебе, ниже содеи деяния, еже аз содеи, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью и сострастие теплекающееся, и чистейшее, и светлейшее, и светотворившее, причастники, общники божества твоего соделывая независимо, и страны, и ангелам, и человеческим мыслям беседующие, и многожды, якоже другом твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо орошаем неопальным, якоже уба копина древля неопальный горящий. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удицей моими души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и во веки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, ликоте согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благо человеколюбец, и молитвами пречистая Твоей Матери, умных Твоих служителей и святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцелении души же и тела, и во очищении лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и силы и слава, с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыка Господи, давненнейший под кров души моей я, но понеже хочешь и Ты, яко человека любит жить во мне, дерзая приступаю, повелеваюши, да тверзу двери, еже Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещающий помраченным и помысл, веру яко сие сотворивши, небо блудницу со слезами пришедшую Тебе отгнал еси, ниже мотаря отверглась и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему, прегрешение и согрешение, и грехопадение мое, и ликоти от юности моей я даже до настоящего дня и часа согреши их, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях,
или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми нарушите, Пречистой и Преснодевы Марии, Матери Твоя, единой непостыдной надежды и предстательства и спасения моего, сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души и тела, и в потребление и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава и честь и поклонение с Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, Матерь оправдивый, и Хананию помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзями утробы человека любви Твоего, и приими мя приходящую и прикасающуюся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления и прият, ова же причистие Твои носи удержавши, разрешение грехов понесе, аже окаянный, все Твое тело дерзая восприятий, да не полен буду, но приими мя яко же оное, и просвети мое душевное чувство, попаляя мое греховное вины, молитвами бессеменно родшие Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришеды в мир грешный спасти от ниже первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй мя и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И сподоби меня осужденно причаститеся при чистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайные дни, Сыне Божий, причастниками приими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзаните нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем.

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные. И избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша,
привелися, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мему де грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, яжите согреших все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Храни и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть. И посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу ти благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осъяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй мя, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща,
неужели Господь поразит мя, и по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля сына.

от нея же лучи чудес испущаеши, и токи милости Твоя изливаеши неоскудно, тем же всехотящие в пустынях Афона жати

светло красуется многими чудотворными Твоими иконами, посреди коих икона Твоя скоропослушница, Тобою нареченная, яко луна полная, лучами чудес,

Мать Божия, присущая святей икони Твоей, скоропослушница Тобою нареченная, Богоматерь и Владычице, влечет к ней всех скорбящих и обремененных, и ничьи отходят они от сего источника Твоих милости и щедрот, в скорбях отраду, в напастях защиту, в болезнях цельбу, неоскудно получая от чудотворного образа Твоего, всеблагая и благодарственного.

подашь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утешь.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы поговорим о святом, если можно так его назвать, поскольку это архангел Михаил, это слуга Божий, это бесплотных сил, который, конечно же, всем нам хорошо известен, всем его любим и молимся ему в разных случаях нашей жизни. Архангел Михаил является архистратигом, как и называет его церковь, то есть предводителем небесного воинства. В Откровении Иоанна Богослова описывается, как ангельские силы во главе с архангелом Михаилом выступили против сил зла. И произошла на небе война. Михаил и ангелы воевали против дракона. И дракон и ангел его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. Читаем в книге Откровение Иоанна Богослова. Вследствие этого он считается покровителем воинствующей церкви, то есть всех верных Богу, ведущих борьбы со злом. Согласно апокрифическим текстам Евангелия от Никодима, хождения Богородицы по мукам, Господь вручает архангелу Михаилу души праведников, поэтому его почитают как заступника за души умерших на страшном суде. В византийском искусстве архангел Михаил изображается, как правило, в виде крылатого юноши с нимбом. Пышные волосы архангела поддерживает головная повязка, концы которой тороки, или слухи, свободно развиваются, свидетельствуя о готовности архангела слушать волю Божию. Он может изображаться либо в хитоне и гематии, либо как архистратиг небесного воинства в доспехах, либо как страж царя небесного в одеждах придворного византийского императора, так называемых ларатных одеждах в далматике и лоре, в сапожках, украшенных золотом и камнями. В руках архангела может быть свиток с написанными на нем словами «Три святой песни» или тонкий жезл «Мерило». Также архангел Михаил может держать в руке зерцало, то есть прозрачный шар-сферу, посредством которого ангелы могут созерцать отражение Бога, не смея взирать на Него. На зерцале обычно пишутся начальные буквы имени Спасителя – Иисус Христос. Мы с вами можем видеть подобные сферы, зерцала у ангелов, которых изображают иногда на боковых вратах в местном ряду иконостаса. Иногда изображается также предвечный младенец Эммануил или Голгофский крест. В древнерусском искусстве изображение архангела Михаила часто встречается в монументальных росписях храмов, где он представлен в свите Царя Небесного. Например, мозаичное изображение в Софийском соборе в Киеве 40-х годов XI века. Кроме того, для храмов, посвященных архангелу Михаилу, создавались большие храмовые образы. Примером может служить икона из собрания Государственной Третьяковской галереи около 1300 года. С появлением высокого русского иконостаса, образ архангела, обязательно включался в состав икон доисусного чина. В доисусном ряду икона располагалась слева от Спасителя, поэтому фигура архангела представлена в повороте вправо, в молитвенный пой.
0: Русские иконы.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем. Евангелие дня.
1: Здравствуйте. С вами настоятель храма Рождества Христова Митина города Москвы и романах-феоктист Игумнов. За богослужением в православных храмах сегодня читается отрывок из Евангелия от Матфея, 24 глава с 34 по 44 стихи. Это рассказ о втором пришествии Иисуса Христа. Когда Евангелие читается в храме, перед его чтением и сразу после него хор поет молитву «Слава тебе, Господи, слава тебе». Тем самым церковь показывает нам, что в евангельских строках содержится совершенно особая информация, и мы должны быть благодарны Богу за возможность читать и слышать эти слова.
2: Аминь, благолю вам, не мимо идет роды сей, донде же вся сия будут, небо и земля мимо...
3: Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет, небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приедет Сын Человеческий.
2: Вы будете готовы, якобы же час не мните, Сын Человеческий приедет.
1: Только что мы с вами услышали фрагмент из так называемой эсхатологической проповеди Спасителя, то есть проповеди о том, каким образом закончится наш мир. Хотя Господь Иисус Христос прямо говорит о том, что время кончины мира никому не известно, кроме Бога Отца, вопрос даты всегда будоражил умы и воображение людей. Повышенный интерес к этой теме мы видим и у ближайших учеников Христа, апостолов. Они неоднократно спрашивали его именно о дате, но всегда ответ Спасителя сводился к фразе, записанной евангелистом Лукой в книге «Деяния святых апостолов». «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Иными словами, знать время конца видимого мира, как и время собственной нашей кончины, нам не нужно и не полезно. Но нам нужно знать и помнить слова Христа о том, каким образом будет выглядеть кончина мира. Центральная мысль нынешнего отрывка из Евангелия заключается в том, что жизнь человека непосредственно перед вторым пришествием Христовым ничем не будет отличаться от обычной, рутинной человеческой жизни, от той жизни, которой мы привыкли и которой мы живем. Точно так же люди будут есть, пить, жениться и выходить замуж. Точно так же будут покупать и продавать, обустраивать свои дома, ходить на работу и планировать отпуск. Все будет как обычно. Возникает естественный вопрос, зачем Господь говорит все это, если дата неизвестна, а признаки кончины мира лишь косвенные? Ответ, как мне думается, кроется в предпоследней строчке Нового Завета, в откровении апостола и евангелиста Иоанна Богослова. «Ей гряди, Господи Иисусе!» Однажды мы говорили с одним человеком о той самой предпоследней строчке Нового Завета «Ей гряди, Господи Иисусе!» И этот человек спросил, «Неужели тебе не страшно встретиться со Христом?» Ему самому было страшно, страшно и мне. Но этот страх, по мысли апостола и евангелиста Иоанна Богослова, изгоняется совершенной любовью к Христу. «Пока у меня есть этот страх, я несовершенен в любви, а может и вовсе не имею ее. Но и задача моя не в том, чтобы пытаться определить дату кончины мира или время своей собственной кончины, а в том, чтобы научиться любить Христа так, чтобы не было никакого страха, чтобы быть готовым к встрече с Ним в любую секунду». Как научиться этой любви и где взять ее? Простить любовь у Бога и понуждать самих себя к делам любви? Кормить голодных, ухаживать за больными, одевать нагих, посещать заключенных? И делать это до тех пор, пока всякий страх, кроме страха совершить грех, не покинет наши сердца.
0: Евангелие дня.
4: Песнопение всеночного бдения.

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и живездеся и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподоби вы мне даже в части и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови и креста Твоего, сердце чистотой и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и большая сих садей их, помилуй меня творчимый владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставши словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюсь и каюсь трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреши их во днешний день, и от всякого лукастия противного ми врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти, радуйся, невеста не невестная, преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошению и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную, помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час,

Ценностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего.

0: только любит.
1: Догадываюсь, а уже...
2: Но мацы тем, что они проводят мероприятия.
1: Насколько сейчас действительно интересны фонды музеев провинциальных и тех музеев, о которых мы вот сейчас говорим, на территории Городецкой епархии Северной области, вы в своем путеводителе отправляете все-таки человека, интересующегося историей Севера, историей епархии, отправляете в эти музеи? Это обязательная составляющая. Есть цель и задача показать тот или иной музей. Это важно?
2: Есть вещи, мимо которых просто как-то не стоит проходить. К примеру, человек, который приехал в Ветлугу и в котором... есть какие-то устремления к православию, он обязательно должен прийти в Ветлужский музей и обязательно должен увидеть деревянную храмовую скульптуру. И если человек хочет, к примеру, познакомиться со старообрядчеством, куда нужно ехать?
1: Куда нужно ехать?
2: А в Тонкино нужно ехать. В Тонкино, как это ни странно. Там богаче всего в музее раскрыта эта тема. В Семенов нужно ехать. Наверное, нужно ехать и в Городец. Если вы хотите почувствовать что-то, связанное с Варнавой, надо ехать в Варнавинский историко-художественный музей. Это тоже будет интересно. Конечно, вещи, связанные с Варнавой, не дошли до нас, времени прошло очень много, но мы в состоянии почувствовать, что же являл собой культ Варнавы. Это, конечно, так.
1: Вот сегодняшние музеи, провинциальные музеи, даже крупные музеи на территории Северо-области – это современные музеи? Есть ли силы, возможности представить так материал, чтобы было интересно современному молодому человеку?
2: Ну, здесь, наверное, многое зависит от музейных работников. Иногда ведь бывает такое – хочу видеть пыльные полки. Хочу видеть, как оно хранится, начиная с 50-х годов. А чего в этом плохого? Музеи должны быть очень и очень разные. Вот есть у нас на севере области превосходный совершенно музейно-туристский центр «Хохлома». Это филиал Семеновского историко-художественного музея. Это музей, который производит впечатление совершенно современного музея. Хотя, наверное, самый современный музей – это музей компьютеризированный. У нас таких музеев на севере области пока нет. А с другой стороны, вы можете приехать, ну, например, в то же Тонкино и почувствовать сам дух маленького провинциального музея, где совершенно бережно хранят, я скажу страшные слова, вот эти бумажки.
1: Не зря задаю все эти вопросы и веду по этим странным тропам. Мне очень важно, чтобы наши радиослушатели представляли, из чего складывается путеводитель. Это в том числе и музейная история. Все дороги ведут в музеи, потому что там хранится то, чего, может быть, не покажешь и не всегда расскажешь. Там всегда есть заветные какие-то эксклюзивные, скажем так, материалы, рассказы, которые услышишь только вот на этой территории, только здесь, передаваемые из поколения в поколение истории. И ощущения тебя здесь всегда ждали. Еще мне очень, знаете, важно было почувствовать при описаниях и при путешествиях по Городецкой епархии от одного храма к другому, от монастыря к монастырю, от одной истории к другой, то, что вот эти вот храмы и эти монастыри, эти постройки, эта архитектура так тесно связана с российским контекстом, с российскими зодчими, с историей архитектуры России и даже мировой. Все в этой книге есть. Любая книга – это в том числе и визуальная ее часть. Давайте поговорим о том, что составило образ этой книги визуальный. Кто и что?
2: Мне в первую очередь хотелось бы сказать о совершенно выдающемся человеке, который с нами вместе ездил и ездил не один раз по Северу области. Это заслуженный художник Республики Марий-Эл Сергей Сергеевич Алдушкин. Совсем недавно в Нижнем Новгороде закрылась его выставка
1: в художественном музее, не больше, не меньше.
2: Да-да-да, там были его работы, которые были написаны, в частности, для этого путеводителя.
1: Вот я хочу, чтобы мы обратили на это внимание, насколько эксклюзивно книгу я вот сейчас лично держу в руках.
2: Мы приезжали к нему, он живет в Марийской республике, в деревне Морозкино. Это такой художник, все считают, что художники должны жить в столице. Это художник, не поехавший в столицу, но художник с мировым именем по-настоящему. Мы сажали его в машину и отправлялись в нашу область. Благо, это недалеко. Нас привечали в монастырях, нас селила администрация Варнавинского района, чтобы мы чувствовали себя как-то уверенно. И весь день мы занимались чем-то своим. Я собирал материалы для книги. Сергей Сергеевич, которого мы привозили в ту точку, где было и ему над чем работать, писал акварели. И его прекрасные акварели появились в этой книге, за что я ему очень-очень благодарен. Здесь же

0: Есть одна работа заслуженного художника Российской Федерации Ивана Михайловича Ембердова, художника из Йошкар-Олы, которого мы тоже привозили на нашу территорию, и он принял участие в работе над этой книгой. Фотографиями, конечно, в путеводителях никого не удивишь, а вот акварелями мы все-таки, я надеюсь, читателя это удивили.
1: Нет, а фотографии все-таки это очень важная составляющая.
0: Прежде я хотел бы еще похвалить человека, с кем мы работали. Это Мария Модина. Это наша землячка, которая впервые в жизни попробовала изобразить важные, ключевые для истории православия места с высоты птичьего полета. Это ее панорамы украшают нашу книгу. Мы очень ей благодарны. Она сказала, что выполнить эти панорамы – это будет ее послушание. Она объехала эти точки, все посмотрела внимательно, и вы бы видели, как она была счастлива, когда эта книга вышла в свет. Ну, а если переходить к фотографиям, здесь есть фотографии очень хорошие и просто хорошие. Очень хорошие фотографии делал Антон Белоусов, замечательный нижегородский фотограф, ну, наверное, сейчас один из самых лучших нижегородских фотографов. Кстати, он получил недавно высшую награду на международном кинофестивале за операторское искусство. Он занимается и документальным кино. С ним мы много вместе ездили. Это мой близкий друг, и я очень дорожу тем, что у меня есть возможность с этим человеком работать. Мы сделали уже вместе несколько книг, и вот «Городецкая епархия» — это одна из этих книг. Книга о той территории, где прошли его детские годы. Он человек-то из Уреня. Ему было с нами интересно ездить. Ну и в книге есть просто хорошие фотографии. Хорошие фотографии делал я. Плохих фотографий здесь нет, потому что плохие мои фотографии в эту книгу просто не допустил бы редактор Дмитрий Павлов, который просмотрел многие тысячи фотографий, прежде чем отобрать то, что легло в эту книгу. Там нет ни одного случайного снимка. Вы знаете, это особая работа. Я понимаю, что это такое. Человек сидит и просматривает фотографии, ища одну, именно одну нужную к этому тексту, вот к этому месту текста, к этой фразе. Он просматривает фотографии час, второй, и я думаю, как он умудряется не сойти с ума на третьем часу этой работы, в результате чего он подобрал там 5 фотографий за 3 часа. Это никому не кажется работой никогда. Но на самом деле просмотр этих папок, в каждой из которых там 200-300 фотографий, чтобы разложить их к определенному разделу, это очень тяжело психологически оказывается. Писать текст легче. И я говорю, ну не мучайся, давай я что-нибудь другое напишу. Нет-нет-нет, здесь все на месте, но должна быть хорошая фотография.
1: Ну, мало того, что это современная фотография, мы еще имеем дело с сопоставлением. Речь идет об исторических очерках. Путеводитель и во времени, он связывает разные времена. И визуально это тоже происходит. Фотографии из 19 века, начала 20-го, 20-го и сегодняшнего дня. Это то, что тоже входит в эту книгу. То, что любят такие люди, например, как я, ковыряться в старых фотографиях. Здесь тоже радость это есть. И сопоставление когда-то существовавшего образа храма и то, что сегодня представляет собой храм. Пора дать слово замечательному фотографу Антону Белоусову. Благодаря в том числе его таланту, книга получилась такой живой и притягательной. Что его вдохновляло при работе над путеводителем? О чем хотелось рассказать читателю и что хотелось обязательно показать?
2: Мы с Николаем Владимировичем и Дмитрием Павловым работали над путеводителями по районам севера Нижегородской области. Это Ветлуга, Красные Баки, Воскресенская, Ветлужский музей, Шахунья. И из этих архивов фотографий уже сложился вот этот путеводитель по епархии Север области. Я, в общем, там родился, это моя родина, Ветлуга, Урень, и считаю себя ветлугаем. То есть человек Ветлуги, не только города Ветлуги, а человек реки Ветлуги. Это достаточно большая территория по Ветлуге. Я считаю всю эту территорию своей родной. Сложно говорить о территории, которую ты считаешь нулевой точкой своей системы координат. Это как бы вот моя данность. Куда-то это идти на большую территорию, посмотреть со стороны, мне сложно просто. Почему я работаю с изображением? Именно потому, что этот язык мне более комфортен. Я просто приезжаю, да, вот у меня есть порыв желания, я поехал куда-нибудь в Воскресенский район. Полдня там походил, снимал, все, удовлетворил свое желание. Я благодарен людям, которые мне дают возможность это делать время от времени, делать то, что мне нравится. И эта красота не какая-то экзотическая, а именно вот очень мне близкая. То есть там нет высоких гор, каких-то каньонов, но вот эта река, Итлуга, очень извилистая, очень странная, немножко запутанная. Вот она немножко даже в каком-то смысле определяет характер и территории, и людей, которые там живут. Итлуга — это такие люди, не очень понятные с первого взгляда, и сложные в общении, наверное, для незнакомого человека. И люди, которые туда приезжают, они видят таких вот суровых людей, немногословных. Собственно, так и написано в книге у Марохина «Определение Ветлугая». Достаточно приехать в Троицкое, увидеть эти церкви, которые, опять же, стоят на высоком берегу, старец. Две деревянные церкви, очень старые, очень красивые. Будет все понятно, что сюда нужно было приехать. Вот вам, если вы там не были, вот вам туда нужно съездить. Храмы. Многие из них уже, к сожалению, разрушены, почти разрушены и не действуют. Храмы в Ветлужском районе, в селе Белышево, в Рязанове. Монастырь, конечно, Белбаш, архиерейское подворье сегодня. Очень красиво. Мне почему-то всегда везет с погодой, когда я туда еду, с Марохиным. С тех пор, как мы делали первую книгу, уже прошло больше 10 лет. И мы всегда приезжаем, и погода просто вот прекрасная для съемки. Все выглядит очень фотогенично, и я считаю, что это, ну, наверное, Божий промысел. Но это всегда большая радость, если фотографии у тебя не лежат где-то на рабочем столе или в компьютере, а они публикуются в книгах, и люди эти книги читают. Но когда это случается, это счастье.
1: Скажите, пожалуйста, Николай Владимирович, есть ли объективно какие-то точки, какие-то места в Городецкой епархии, которые под особым вниманием в этой книге находятся?
3: Мне кажется, что в связи с этим можно говорить о тех монастырях, которые находятся на севере Кавернинского района. Успенский и Троицкий в Белбаже монастырь. По сути, обратившись к работам замечательного саровского краеведа Алексея Михайловича Подурца, мы открыли, наверное, совершенно иной контекст, в котором надо понимать начало истории этих монастырей. Оказалось, что, в конце концов, это связано с тем Иоанном, который является основателем Саровской пустыни. Мы-то считали это за Петерима, но это не за Петеримом, это за Иоанном, потому что с него начинается вхождение этой территории в официальное современное православие. Он самым первым, оказывается, начал работать с теми скитами, которые располагались по Керженцу. Таковы новые документы, обнаруженные в Сарове. Документы с именами, с датами, и это, вообще говоря, совершенно неотводимо. Что касается Успенского монастыря, то я его всегда воспринимаю как чудо. Я его увидел в 80-е годы. Вот такая вот длинная разбитая дорога, которая там по принципу «чем дальше, тем страшнее» существует. И вдруг, оп, поворот, и за поворотом вы видите эту сказочную 75-метровую колокольню, эти храмы, эти корпуса с монашескими кельями. Это совершенно потрясающий комплекс, который человек может видеть, проехав от районного центра 45 километров по тайге. Наверное, речь может идти вот об этих двух интереснейших монастырях.
1: И нашлось здесь место, конечно же, легенде, это и Китежу. Начинаем с Малого Китежа и, конечно же, приходим так или иначе в Большой Китеж. Речь о Светлояре. Очень подробно, очень интересно. И много и фотографических материалов, которые из прошлого века.
4: Рассказывают, что в давнюю пору произошел с одним вятичем такой случай. Привез он из своего вятского края на базар в село в воскресенье рожь продавать, занял место в торговом ряду и ждет покупателей. И вот будто бы подошел к нему старичок седенький, посмотрел зерно, попробовал на зуб и говорит: «Я куплю у тебя весь воз ржи». «Покупай», — отвечает вятский, — то радуется, что так быстро все продаст. А старичок ему: «Только я попрошу тебя, добрый человек, отвези хлебец-то к нам, во Владимирское. Я тебе за это лишнюю плату за каждый мешок дам. Ладно, согласился хозяин, отвезу. Ну и вези, говорит старичок. Доедешь до Владимирского и увидишь монастырь. Туда и правь. А как приедешь, хлеб в амбары тебе помогут сыпать монахи. Приехал Вятич к Светлому озеру.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Рисуя в музыке картины природы, французский композитор Клод Дебюсси не стремился копировать звуки окружающего мира. Для него было очень важно передать определенное настроение и свое собственное отношение к поэтическому образу. Каждая пейзажная зарисовка имеет у него определенную эмоциональную окраску, то спокойного мечтательного созерцания, то величавого раздумья. Суровое, а иногда и мрачное настроение может мгновенно смениться опьяняющей радостью.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Созвучие красок.

0: Ветер налетел внезапно. Небо потемнело, и в воздухе запахло грозой. Солнечные лучи еще пробиваются в просветы туч, заливая густым золотом листву. Раскидистые ветви могучих деревьев качаются, шумят под порывами ветра. Чуть поодаль стройные березы сгибаются, будто кланяются невольно. Взметнулась стая птиц, потревоженная надвигающейся стихией. У горизонта небо уже беспросветно, так что на фоне сизых туч неразличимы очертания леса. Я почти бегу вдоль мелкой речушки. Вода в ней помутнела, закипела пеной, словно вторит бушующему небу. Через речку перекинут деревянный мостик.
1: Степенно шагают по нему белые гуси, погоняемые двумя крестьянками. Птицы важно переваливаются сбоку на бок, и кажется, что их нисколько не волнует перемена погоды. Крестьянки тоже спокойны и неторопливы. Женщины идут друг за другом, одна из них держит вязанку хвороста. Они даже не смотрят по сторонам, их не пугает приближающийся ливень, будто они наверняка знают, что успеют дойти до дома и укрыться от непогоды еще до первых капель дождя. А может быть, только мне, человеку городскому, боязно столкнуться лицом к лицу с ненастьем. Привыкшие же к сельской жизни крестьяне не видят большой беды в том, что одежда промокнет до нитки. Вот и мужик в ярко-красной рубахе, в шагах в 40 от меня. Идет быстро, но размеренно. Ведь дома ждет их теплые печи, сухое платье. Вижу теперь, как дым валит из трубы, из-за ветра стелется над крышей. Глядя на них, я невольно замедляю шаг. Мне становится неловко за свою спешку. В конце концов, до края деревни уже рукой подать. А воздух так свеж, как бывает только перед грозой. И небо так прекрасно и величественно, как бывает лишь при резкой перемене погоды.

0: Замечательный русский живописец Федор Васильев прожил очень короткую жизнь. Гениальным юношей называл его Иван Крамской. Васильев прожил всего 23 года, из них 7 лет он посвятил живописи, проделав путь от дилетанта до выдающегося художника, чье мастерство признавали и современники, и будущие поколения. Иван Крамской, откликнувшись на картину «В Крымских горах», писал Федору Васильеву в 1873 году.
1: «Это что-то до такой степени самобытное и изолированное от всяких явлений, стоящее вне всего теперешнего движения искусства, что я могу сказать только одно. Это еще не хорошо, то есть не вполне хорошо, даже местами плохо, но это гениально. После вашей картины все картины – мазня и ничего больше. Вот вы куда хватили. Понимаете ли вы теперь, как важно для вас самих, какая страшная ответственность вам предстоит только от того, что вы поднялись почти до невозможной гадательной высоты?»
0: Но молодому художнику не довелось ни подтвердить свою гениальность, ни разочаровать поклонников его творчества. В том же 1873 году Федор Васильев скончался от туберкулеза. Федор Васильев родился в Гатчине. Отец его был мелким почтовым чиновником. С раннего детства мальчик проявлял интерес к рисованию. И в 1865 году, бросив службу в почтамте, поступил в рисовальную школу Общества поощрения художеств. За 3 года обучения Федор Васильев сблизился с лучшими живописцами того времени. В конце 60-х годов Васильев совершает несколько поездок. Особое значение имело путешествие на Валаам, где вместе с великим пейзажистом Иваном Шишкиным Васильев работал несколько месяцев. В этих творческих командировках складывался самобытный стиль художника, оттачивалось его мастерство. Художника привлекали переходные состояния природы, необычные световые эффекты.
2: «Он открыл мокрое, светлое, движущееся небо»,
0: говорил про Васильева Николай Ге. Созданные юным художником этюды свидетельствуют о его стремлении постичь движущие силы природы, проникнуть в ее суть, отразить ее разнообразие. Федор Васильев использовал почти монохромную гамму красок. Создавал сложные тональные отношения оливковых и золотисто-коричневых оттенков, передавая цвета самой природы. Он был романтиком по натуре, и его пейзажи полны драматизма. Особенно это заметно в юношеских его работах. Природа неспокойна. Низко нависают тучи, сгибаются под порывами ветра деревья и кустарники, стелится по земле трава. Тревожно носятся в небе птицы. На этом фоне фигуры людей порой выглядят статично, словно актеры на фоне декораций. Несомненно, художнику было еще чему учиться. Но живопись его стала открытием для русского искусства 70-х годов XIX века. Более опытные живописцы с интересом и вниманием наблюдали за его творчеством. Илья Репин, будучи на 7 лет старше Васильева, при знакомстве был поражен совершенством его работ.
3: «Мы в запуске рабски подражали Васильеву и верили ему. Он был для нас превосходным учителем».
0: В 1870 году вместе с художниками Репиным и Макаровым Федор Васильев путешествует по Волге. Сдержанная природа средней полосы России стала источником вдохновения и размышлений.
4: «Я всем наслаждался, всему сочувствовал и удивлялся. Все было ново»,
0: – писал он в одном из писем. Васильев ищет композиционные и колористические приемы, направленные на решение новых художественных задач.
1: «Успехи его в то время были громадны. Он привез много рисунков, этюдов, начатых картин и еще больше планов. Хотя ни о чем нельзя было сказать, что вот то-то, например, вполне оригинально, но сама манера работы была уже оригинальной»,
0: – вспоминал впоследствии Крамской. Зимой, работая над одной из самых известных своих картин «Оттепель», Васильев сильно простудился. Через некоторое время врачи обнаружили у него туберкулез. Несмотря на все усилия друзей юного живописца, победить болезнь не удалось. Короткая жизнь Федора Васильева, не учившегося в академии, его творчество и мастерство оказали значительное влияние на Крамского, Репина и других выдающихся русских художников. Его картины высоко ценились и при жизни художника, а на посмертной выставке Васильева в Петербурге все работы были распроданы еще до открытия. Крамской писал:
1: «Васильев умер на пороге новой фазы развития своего таланта, очень оригинальной и самобытной. Я думаю, что ему суждено было внести в русский пейзаж то, что последнему недоставало и недостает – поэзию при натуральности исполнения».
0: Небольшая картина «Перед дождем» входит в серию сельских пейзажей Федора Васильева. Художник стремился к обобщенности пейзажного образа, тональному единству цветовой гаммы. Благодаря точно найденному сочетанию приглушенного света и теней создается впечатление, что картина излучает свет. Сквозь свинцовую тяжесть туч пробиваются золотистые лучи солнца. Под этими лучами сверкают белизной стволы берез и оперение гусей. Сияют яркие краски одежды женщин. Контраст цветовых пятен и потемневшего неба усиливают чувство тревоги, ожидание неотвратимой бури. Ветер нарастает, тучи все плотнее заволакивают небо. Еще несколько минут, и разразится гроза.
5: Федор Васильев. «Перед дождем». 1870-1871 годы. Государственная Третьяковская галерея.

0: эфире «Радио Образ».
1: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на «Радио Образ».
2: Читаем классику.
3: Погрузитесь в тонкую, щемящую атмосферу чеховского рассказа «Дом с мезонином», в историю, где любовь едва успевает раскрыть крылья, чтобы тут же разбиться о стену чужих убеждений. Этот рассказ о том, как легко потерять то, что по-настоящему дорого, и как горько потом возвращаться к воспоминаниям о несбывшемся. «Дом с мезонином» – один из известнейших рассказов Антона Павловича Чехова, прозвучит в программе «Читаем классику» в исполнении Олега Демина 21 и 22 сентября в 10 часов утра.
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
2: За рубежом 500 000 аэропланов. Дирекция завода Форда в Соединенных Штатах обратилась к президенту Кулиджу с предложением выработать закон о свободном воздушном сообщении и о создании по всей стране посадочных аэродромов. В своем докладе Форд предполагает производить ежегодно до 500 000 аэропланов, которые он будет отпускать в рассрочку при стоимости каждого аэроплана в $300. Доллар – 1 рубль 94 копейки. При такой дешевизне каждый отдельный полицейский пост или военная часть будет иметь свои собственные аэропланы. Кроме того, все частные лица смогут вместо дешевых и популярных автомобилей Форда иметь аэропланы. На это предложение Форда живо откликнулись. В течение первой недели по предварительной записи заказано 400 тысяч аэропланов, к постройке которых будет приступлено после удовлетворения правительством требований и предложений Форда. Раскопки в Помпеи все еще продолжают обнаруживать весьма интересные и ценные произведения древнего искусства. Среди последних находок особенно выделяются 4 бронзовых статуэтки уличных торговцев, выставляющих свой товар. Статуэтки эти изображают летучих продавцов пирожных и сладостей. В высоко поднятой левой руке они несут большой четырехугольный поднос, на котором нагромождены пирожные, пряники и прочее. Правой же рукой они держатся за горло, как бы подчеркивая вкус товара. Интересно, что почти такие же жесты наблюдаются еще сейчас у пирожников Южной Италии, бегающих по улицам Неаполя и чмокающих языком, чтобы рекламировать товар. Статуэтки отличаются изысканной художественностью работы. В Австрии изобретено новое свободно сгибающееся стекло. Оно совершенно прозрачно, не горюче и, если его бросить, отскакивает от пола, как резиновый мяч. По стране. Кинофиксация деревни. В результате все возрастающего спроса на кино со стороны деревни в Москве основано акционерное общество «Селькино». В его задачи входит производство дешевых, полезных и понятных кинокартин и киноаппаратуры для деревни, укрепление и развитие кинопромышленности, специализирующейся для деревни в СССР, организация деревенских кинотеатров и выпуск по заранее установленным маршрутам кинопередвижек. Кино для деревни должно быть не только средством развлечения, но и полезным новым орудием в хозяйственной жизни деревни. В настоящее время деревенский кинорынок имеет до 2000 аппаратов. Сколько сельди съедает СССР? В прошлом году общий улов сельди по СССР, не считая Дальнего Востока, составил 9565 пудов. Вместе с ввезенной заграничной сельдью мы имели 11500 пудов сельди в высоленном виде. В этом году заготовка сельди также без Дальнего Востока дала 7 миллионов пудов готовых товаров, на 3,5 миллиона меньше, чем в прошлом году. Москва и ее район являются основным и наиболее емким сельдяным рынком в СССР. В прошлом году на московском рынке было продано 2635 пудов сельди, что составило примерно 20% общего количества сельди. Из этого количества сама Москва съела 1500 пудов, то есть 13-14% общего потребления сельди в стране.
1: Губернская хроника.
2: Содействие развитию Сберкас. В Сормове организована комиссия содействия делу развития Сберкас, которая обращается к профсоюзным организациям и сельсоветам по оказанию, возможно, широкой популяризации значения трудовых касс. В санатории «Ройка». В санатории детской школы губздравотдела «Ройка» в настоящее время проводятся большие работы по переоборудованию санатория. Заключена постановка прачечной, и предположено приступить к постройке летнего и зимнего солярия, рассчитанного на 120 человек. Предположено, кроме того, произвести электрификацию санатория и прилегающей к санаторию деревни Ройка и других окрестных деревень, выстроить водолечебные башни и провести канализацию. Смета на эти работы составлена в сумме около 90 тысяч рублей и послана на утверждение в Наркомздрав. Шахматы. За последние годы шахматы в СССР получили широкое распространение и стали достоянием широких масс трудящихся. Во всех губернских городах под лозунгом «Шахматы – средство интеллектуальной культуры и развития общественности» ведется настойчивая и энергичная работа в области популяризации шахмат среди рабочей и учащейся молодежи. Организовываются шахматные курсы, шахматные съезды общегубернского масштаба, в уезды посылаются шахматные инструктора. У нас же в Нижнем Новгороде ничего вот такого нет и в помине. Вот уже 2 года, как шахматная жизнь здесь медленно и неуклонно умирает. Правильно ли это? Балахна. В уставе любой из наших профорганизаций ясно и определенно сказано, что член Союза имеет право решающего голоса на общих собраниях, независимо от его служебного положения. Но не так об этом думает рабочком Центра Бумстроя. Недавно на состоявшемся предвыборном собрании руководителей рабочкома лишили права голоса группу десятников, членов профсоюза. На вопрос «почему?» десятникам ответили, что вообще они как десятники голоса не имеют. «Наши десятники не подрядчики, а служащие. Теперь они в затруднении. Рабочком в защиту их не берет». Сунулись они в инженерно-техническую секцию. Там им любезно указали на рабочком. Правильно ли поступил рабочком Центра Бумстроя?
0: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Коллекция. Рассказ о знаменитых музеях мира. Дрезденская картинная галерея.
2: Дрезденская картинная галерея принадлежит к числу наиболее прославленных музеев мира. Она расположена во всемирно известном дворцовом ансамбле «Цвингер», выдающемся памятнике архитектуры в стиле барокко, построенном в начале 18 столетия. Как и всякая крупная коллекция, галерея имеет длинную историю. Начало знаменитого собрания было положено саксонским курфюрстом Фридрихом Мудрым в начале XVI века. По обычаю своего времени он покровительствовал художникам, пригласив к своему двору Лукаса Кранаха-старшего, давал заказы Альбрехту Дюреру, чьи полотна до сих пор являются украшением Дрезденской галереи. Его потомки пополнили коллекцию всевозможными раритетами – украшениями, старинными монетами, посудой, а также живописными работами на библейские или монархические сюжеты. Но поистине золотым веком для Дрезденской галереи стал XVIII век. Курфюрст Август II Сильный и его преемник Август III с целеустремленностью и страстью, зачастую в ущерб государственным делам, через ученых, дипломатов, художников и торговцев, скупали не только отдельные работы европейских мастеров, но и целые коллекции картин, не жалея на это никаких средств. Таким образом, за несколько десятилетий придворное собрание саксонских королей превратилось в одну из крупнейших сокровищниц европейской живописи. Датой основания Дрезденского собрания живописи считается 1722 год. Общедоступным оно стало в 1831 году, а в 1855 году для него было построено специальное здание в 3 этажа с куполом и своеобразными крыльями по бокам. С этого времени начинается изучение, научная систематизация и реставрация коллекции. Гордостью галереи является прежде всего раздел итальянской живописи 15-18 веков. Особую ценность представляет живопись эпохи Возрождения, утверждающая гуманистические взгляды на человека и мир в целом. Бесспорной жемчужиной коллекции стала картина Рафаэля «Сикстинская Мадонна». «Мадонна» была написана для алтаря скромного монастыря святого Сикста в Пьяченце и была куплена для Королевского собрания в 1754 году за 20 тысяч цехинов, немалую по тем временам сумму. Ее воспроизведения разошлись по всему миру, ей поклонялись поэты, художники сходили с ума, терзаемые невозможностью повторить совершенство. О встрече с ней мечтает каждый, у кого есть чувство прекрасного. Нежное, печальное, с оттенком тревоги лицо юной Богоматери, напряженный взгляд маленького Христа говорит со зрителем на возвышенном языке чувств. Итальянская школа живописи представлена работами Боттичелли, Веронезе, Тинторетто, Кареджо. Гордость Дрезденской галереи – портрет мальчика Бернардино Пинтуриккио. С исчерпывающей полнотой представлено в галерее собрание нидерландской и фламандской школы. В нем собраны картины великих мастеров Яна ван Эйка, Франца Хальса, Яна Брейгеля-старшего, Питера Пауля Рубенса, Яна Вермеера. Собрание Рембрандта в галерее насчитывает 15 картин, в том числе 2 автопортрета и несколько портретов его первой жены Саскии. В музее можно познакомиться с коллекцией немецкой школы живописи. Лучшие мастера периода так называемого «Северного Возрождения» – Дюрер, Гольбейн, Кранах – особенно ярко они проявили себя в жанре портрета. Из художников других европейских школ можно выделить французов Никола Пуссена, Клода Лорена, Антуана Ватто, испанцев Веласкеса, Сурбарана, а также швейцарца Жана Этьена Леотара, творчество которого представлено его знаменитой на весь мир пастелью «Шоколадница». История Дрезденской галереи знала времена расцвета и упадка, периоды утрат и пополнений. Но самым трагическим для города и его главного культурного достояния были годы Второй мировой войны. В феврале 1945 года, после жестокой бомбежки англо-американской авиации, город лежал в руинах, здание музея было разрушено. Художественные сокровища галереи к тому времени были вывезены и спрятаны в тайниках. Таких тайников, заброшенных штолен, шахт, подвалов и чердаков было 53. Большая часть из них была заминирована. Когда после двухмесячного поиска тайники были найдены и картины извлечены, оказалось, что они сильно пострадали и нуждались в срочной реставрации. Многие находились на грани уничтожения. В разоренной послевоенной Германии не могло идти и речи не только о реставрации, но и даже о хранении картин. Процесс воссоздания картин происходил в Москве и в Киеве. Над этим трудились лучшие эксперты, реставраторы и художники. Восстанавливали шедевры Дрезденской галереи чуть меньше 20 лет. На это ушли огромные силы и деньги. И в 1955 году спасенная коллекция была возвращена немецкому народу. Перед этим 515 лучших картин были выставлены в

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Лейкин Чехову. 31 декабря 1882 года, Петербург. Милостивый государь Антон Павлович, прежде всего поздравляю вас с Новым годом и желаю вам исполнения всех ваших желаний. Затем благодарю вас за любезное сотрудничество ваше в «Осколках» в 1882 году и прошу не оставлять журнал своими литературными вкладами в 1883. Вы теперь успели приглядеться и видите, что нужно «Осколкам». Мне нужно именно то, что вы теперь посылаете, то есть коротенькие рассказцы, сценки. Шлите только почаще. Ваши прелестные вещички «Роман репортера» и «Роман доктора» войдут во второй номер журнала. В первый они не попали за неимением места. Весь номер первый, как новогодний, составлен из вещиц новогодних. Нарочно подбирал так. Впрочем, вы сами увидите, когда номер журнала получится в Москве. О безвозмездной высылке вам осколков я сделал распоряжение в конторе, и вы будете получать их в 1883 году. Боюсь только, как бы номер первый не запоздал явиться к вам вовремя. Список сотрудников, кому посылать журнал, я сдал несколько поздно в контору, а именно вчера. Почтам же принимает только ограниченное количество адресов в день. Затем препровождаю вам гонорар за помещенные вами статьи.

0: и вам приходится 20 рублей и 64 копейки. Расчет выражается в следующих цифрах. Номер 47. Проза. 85 страниц по 8 копеек. 6 рублей 80 копеек. Номер 48. 22 страницы по 8 копеек. Рубль 76 копеек. Номер 51. 99 страниц по 8 копеек. 7 рублей 92 копейки. Номер 52. 52 страницы по 8 копеек. 4 рубля 16 копеек. Итого 20 рублей 64 копейки. О получении денег благоволите меня уведомить. Свидетельствую вам мое почтение. Прошу принять уверение в моем дружественном к вам расположении. Лейкин. Переписка. Том 1. Страницы 128-129. Сотрудничество Чехова в «Осколках» началось 20 ноября 1882 года, номер 47, рассказом «Нарвался», из летописи Лиговско-Чернореченского банка.
1: Николай Александрович Лейкин – юморист и билетрист, издатель и редактор журнала «Осколки». Лейкин был чрезвычайно плодовитым литератором. По подсчетам его биографа, им выпущено около 70 книг. Число же сценок и рассказов, опубликованных в газетах и юмористических журналах, исчисляется тысячами. Тем не менее, имя Лейкина едва ли оставило бы хоть сколько-нибудь заметный след в истории русской литературы, если бы не та роль, которую ему посчастливилось сыграть в судьбе Чехова. Познакомились они в 1882 году в Москве. Лейкин незадолго до того приобрел право на издание «Осколков», искал молодых юмористов и филейтонистов. Чехов, в ту пору студент-третьекурсник, был приглашен в журнал. Определенный Лейкиным гонорар 8 копеек за строку вскоре был увеличен. И в 1884-85 годах Чехов получал в «Осколках» основную часть своего литературного заработка.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

автор музыки к этой удивительной песне, композитор Геннадий Гладков. «Проснись и пой» – в этом весь Гладков. И вся его фантастическая музыка пробуждает невероятные чувства и ассоциации, поскольку именно с ней связаны одни из лучших спектаклей, телефильмов и мультфильмов нашей страны. Золотой фонд. Его музыка легка, тонка и изящна. Песни на его слова – это всегда неповторимо и всегда узнаваемо, почти всегда с улыбкой. И что парадоксально, нет более неизвестного широкой публике автора, за плечами которого столько знаменитых композиций.

0: арестовали только и всего.
1: Что вы, это важно, чтобы вырос он отважным, чтобы мог найти дорогу, рассчитать разбег.

0: ровным, справедливым, умным, честным, сильным, добрым.
1: Только и всего.
2: Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить.
3: Точка, точка, запятая, точка, точка, запятая.
4: В пространстве музыки будущий композитор оказался с рождения. Его дед был гармонистом, аккомпаниатором самой Лидии Руслановой. Отец – аккордеонист, солист джазового оркестра Александра Сфасмана. В пространстве театра тоже изначально. Гладковы жили во дворе дома, что напротив одного из зданий МХАТа. И репертуар, конечно, был просмотрен весь, и не один раз. В то время московские дворы были своеобразными клубами, где не только обсуждались домашние и рабочие дела, куда из тесных коммунальных квартир выносились торжества и праздники. Здесь был свой театр, свои настоящие страсти, и Геннадий был неизменным и незаменимым оркестром этого театра. Сам он вспоминал: у стенки ставилась табуретка, а впоследствии невесть откуда взявшийся стул с высокой витиевато выделанной спинкой, и его аккордеон начинал петь про все то, что тревожило человеческую душу. Тогда он еще и сам не понимал, что, продолжая ту или иную популярную мелодию, играя ее по-своему, так как слышалось только ему одному, он прокладывал дорогу к самому себе, к тем мелодиям, про которые сегодня можно точно сказать – гладковские.

1959 год. Геннадий Гладков поступил в Московскую консерваторию. Потом была аспирантура и преподавание в течение 10 лет в консерватории, училище при консерватории, институте имени Гнесина, хоровом училище и даже в педагогическом институте. Еще в консерватории он начал писать музыку. Сначала был, конечно, спектакль «Друг детства» Московского театра «Современник». Затем случилось и кино. Для начала научно-популярное. И первым был фильм «Тайны минувшего». Именно здесь, на Центрнаучфильме, Гладков прошел солидную школу. Почти всегда он работал с большим симфоническим оркестром. Постепенно музыка в синтетических жанрах, музыка 20 века, к мультфильмам, теле- и кинофильмам стала основной стезей композитора.

0: солнце взойдет.
1: Одной из первых работ композитора Геннадия Гладкова был мультфильм «Самый-самый-самый-самый», музыку для которого он написал по просьбе своего друга, актера Василия Ливанова. Но всесоюзную популярность Гладкову принесли, конечно, бременские музыканты.

0: Над этим мультфильмом Гладков работал также с Ливановым. Примечательно, что картину сначала не хотели выпускать на экраны. В ней увидели подражание Элвису Пресли и, конечно, Битлз. Вмешался композитор Тихон Хренников. В результате авторам мультфильма удалось выпустить в прокат не только сам мультфильм, но и записать пластинку с этими удивительными песнями.
1: Говорят, мы бяки-буки, как выносит нас земля. Дай

0: королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.
1: Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля.
0: Королевы карта бита, бит и весь его отряд. Дело будет шито-крыто, карты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра грабим короля.
1: Вуаля, вуаля,

Геннадию Гладкову пришла всесоюзная известность. Интересный сценарий Василия Ливанова, замечательные стихи Юрия Энтина, прекрасная режиссерская работа Инессы Ковалевской и фильм, окрыленный удивительной музыкой Геннадия Гладкова, стал невероятно любим и взрослыми, и детьми. Это был настолько удачный проект, что вскоре появилась и вторая часть «Бременских музыкантов». Для этого мультфильма Геннадий Гладков не только написал музыку, но и исполнил роль короля. Нечастый удачный случай. Мы можем оценить вокальные данные нашего композитора.

0: такая сякая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая сякая,
1: расстроила отца.
2: Мультфильм «Бременские музыканты» вышел на экраны в 1969 году. Параллельно с выходом мультфильма была выпущена версия на грамм-пластинках, общий тираж которых за два года достиг рекордных 28 миллионов. К этому времени стали очевидны основные грани творчества композитора. Неповторимость портретных характеристик, чуткое слушание художественных и игровых свойств музыкальных инструментов, неожиданность, непредсказуемость, нестандартность их сочетаний и удивительная пластика мелодического мышления. Безграничная фантазия.

ее тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыта очень стройные.
1: И добрая душа.
0: А если вы споете,
1: да-да-да-да-да-да-да,
0: а может быть, залаете,
1: да-да,
0: а может, замычите.

0: собаки,
1: а может и коровы.
0: Конечно же, упал и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
1: А может и на страуса, а может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки

0: стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Отношения с детской аудиторией всегда складывались у Геннадия Гладкова по-особому. Ведь совершенно непонятно, кто взрослей – известный, титулованный композитор или дети, которые его слушают. Песни из мультипликационных фильмов «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Как львенок и черепаха пели песню», «Зарядка для хвоста», «Малыш и Карлсон» и многие-многие-многие другие невероятно популярны.

Когда слушаешь музыку Геннадия Гладкова, в данном случае музыку, написанную для мультфильмов, вспоминается счастливая пора детства. Точнее, ты настраиваешься на эту чудную волну памяти, музыкальной в том числе. И редко кто из слушателей, даже случайных, не улыбнется, когда звучит эта песенка из любимого мультфильма «Ну, погоди».

0: наконец сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
1: А ну-ка!

0: погоди!
1: Эстетическое кредо Геннадия Гладкова подчеркивают знатоки его творчества: красота, лаконизм и сдержанность. Прежде всего, он лирик, мелодии бесспорно главенствуют в его музыке. Юмор и любовь – вот две главные краски его художественной палитры. Но социальная острота, ирония и сатира присутствуют даже в невинных детских произведениях. Так, например, в мюзиклах «Иван и Алена против дракона», «Хоттабыч», «Маша и Витя против диких гитар» и, конечно, «Голубой щенок».

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: В новом сезоне продолжается цикл программ «Защитники земли русской» Анастасии Шохиной. Мы услышим рассказ о жизненном пути непобедимого адмирала Федора Ушакова. Он явился самым выдающимся флотоводцем, который стоял у истоков Черноморского флота и вошел в историю как адмирал, не проигравший ни одного морского сражения и не оставивший ни одного матроса в плену. «Жизнь – Родине, душа – Богу». Эти слова как нельзя более полно характеризуют деяния выдающегося русского флотоводца. Воинская доблесть, которая прославляет, и житие, которое вдохновляет. Федор Ушаков. Судьба под Андреевским флагом.
3: И пусть не сомкнется в морях запечатанный след от славных побед ушаковских, от русских флотилий.
4: Защитники земли русской.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

печаль обратится в радость. День за днем. Дневник православного священника. 19 сентября. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас. Книга пророка Исаии, глава 66, стих 13. В любви матери, столь естественной, столь знакомой каждому из нас, Господь олицетворяет для нас любовь свою ко всему человечеству. В своей бесконечной любви Он печется о нас. Первое послание Петра, глава 5, стих 7. И в этом самом попечении Он посылает нам скорби и испытания. Какая любящая мать не принуждает себя иногда огорчать своего ребенка, подвергая его наказанию или лишая удовольствия, когда она знает, что такое лишение должно послужить ему в пользу. Ребенок плачет, его маленькое горе кажется ему невыносимым, несправедливым, и сердце матери болит при виде этого горя. Но, имея в виду благо ребенка, которое для нее дороже всего на свете, она тверда в проведении своих мер. Как часто в нашем горе мы бываем похожи на безрассудных детей. Мы плачем безутешно. Нам кажется, что посланное нам страшное испытание могло бы миновать нас, что оно выше наших сил, и мы не сознаем того высшего блага, которое им приобретаем для вечности. Наверное, любящий Господь в своем бесконечном милосердии жалеет нас не меньше, чем самая нежная мать. Несомненно, и для нас придет час, когда печаль наша обратится в радость. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 20. Мы поймем тогда, что временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Послание к римлянам, глава 8, стих 18.

0: Радио Образ. Доброе радио.
1: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
2: Иван Никитин, Новый Завет. Измученной жизнью суровой не раз я в себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые звуки божественным светом любви и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель, и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши и плакать, и черпать уроки для них, для ума и души.

0: шуршат пожухлые страницы.
1: Бумага желтая бледна.
0: Но сквозь заглавных букв ресницы
1: какие смотрят времена.
0: Времен связующая нить.
1: Авторский цикл историка Анны Марьевой, заведующей отделом редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки имени Ленина.
2: Мятлев. Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей. Любите ли вы путешествовать? Учитывая комфортность современных средств передвижения, многие сегодня скажут «да». Но и раньше, несмотря на то, что поездки были довольно длительными и утомительными, наши предки с удовольствием предавались этому развлечению. А длительность поездок давала возможность все хорошенько обдумать, проанализировать и записать свои впечатления. Именно поэтому так много опубликовано описаний самых разнообразных путешествий. Об одном из них мы сегодня и поговорим. В 40-х годах 19-го столетия отечественная читающая публика познакомилась с поэмой «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей» «Дан ле транже». Само по себе произведение представляет сборник путевых очерков с легкими куплетными рифмами. Поэма эта пользовалась огромной популярностью и имела славу одного из самых смешных произведений в русской литературе. Сенсации покупали, читали, выучивали наизусть целыми главами, декламировали в гостиных. Мне сказали доктора, мадам Курдюков, пора. Вам бы навода в Германию, там найдете вы компанию лордов, графов и князей, припорядочных людей. Вам понравится Европа. Право, мешкать или не фопа, а то будете малат, отправляйтесь-ка в Кронштадт. Автор произведения не был указан, а на титульном листе стояло вымышленное место печати – город Тамбов. Отдельные главы образовали три тома. Первый том описывал пребывание госпожи Курдюковой в Германии, второй – в Швейцарии, а третий – в Италии. Мистификации, связанные с этой книгой, внимательным читателям разгадывались легко. Во-первых, достаточно было посмотреть на оборот заглавных листов и увидеть. Печатано в типографии журнал «Де Санкт-Петербург». Это печатное заведение считалось на тот момент лучшим в Санкт-Петербурге. Во-вторых, на одной из многочисленных иллюстраций в начале второго тома есть картинка. На заднем плане ее контурно изображен бюст отца поэтов Гомера. Однако художник закрыл лицо античного певца повязкой, а внизу, там, где положено быть слово «Гомер», начертал «И. Мятлев». Так кто же он, автор сатирической поэмы? Иван Петрович Мятлев. Русский поэт, остряк и весельчак, великолепный чтец и импровизатор, любимец литературных салонов и лиц, облеченных властью. Известен потомкам главным образом как автор слов романса, как хороши, как свежи были розы. Прожил недолгую, но вполне благополучную жизнь. Корнет белорусского гусарского полка, он участвовал в войне с Наполеоном. Демобилизовался по болезни. На гражданской службе дослужился до действительного статского советника и камергера и вышел в 1836 году в отставку. Располагая средствами, отправился путешествовать по Европе. Вернулся в Петербург. Написал по следам своих путешествий про госпожу Курдюкову. Издал последний том поэмы и умер. Как говорилось в одном некрологе, кончил веселую книгу и с последней шуткой бросил перо и жизнь вместе, как вещи отныне впредь ненужные. Но вернемся к госпоже Курдюковой. На создание поэмы автора подвигла умница и красавица, любимица высшего света Александра Смирнова-Рассет. Та самая, которой так восхищались современники, включая Пушкина. Именно эта великосветская дама однажды артистично изобразила примятливе спесивую провинциальную барыню. Он потом не скупился на слова благодарности. «Вы – истинная мать Курдюковой. Я о вас думал все время», писав ее нашептывание. Сенсации и замечания, написанные языком, представляющим удачное подражание тому смешению французского с нижегородским, о котором говорил Грибоедов, и которое в то время господствовало в русском обществе. Но именно введение французской речи в русскую, неподготовленный переход с одного языка на другой, их нелепые смешения создают замечательный комический эффект. Патриот иной у нас закричит: «Дюквас, дюквас, дюрасольчик огуречный!» Пьет и морщится сердечный. «Надобно любить родное, дескать, даже и такое, что не стоит ни гроша. Жени дипа ля каша, манны, овек де пенки, ля морожки ле запенки, поросенок сулё хрен, лё кисель, элё студень». Очень вкусны, но не в этом лё патриотизм заметим. Особый шик изданию придавали искрящие юмором рисунки Василия Тима, которому известность пришла именно после публикации этого произведения. Считается, что художник Тим придал Курдюковой некоторое портретное сходство с автором. На одной из иллюстраций писатель смотрится в зеркало и видит там свою 40-летнюю героиню. Впрочем, собой автор был далеко не дурен –